Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. Поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа Своего, славу всех святых Своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя!

Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым Его.

Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. В этой программе разговор пойдет о счастливой старости в Боге. Слушайте и назидайтесь.

0: Мы в вечности не будем стариками. Пусть вам за 40, пусть за 60. Вы у себя самих спросите сами. Душе своей могли бы вы столько дать. Пусть на лице глубокие морщины, а голова сплошная седина. Не могут даже древние кувшины в себе состарить молодость вина. Мы в вечности не будем стариками. И мысли моли старость в небесах, где дни текут под вечными часами, а времени не будет на часах. И если жизнь планеты там мгновенье, каков же миг наш скоротечный век? И как состариться за это время душой бессмертной может человек? Как, присмыкаясь, в муках носят премия, личину гусеницы, дивный мотылек, чтоб выпорхнуть, когда наступит время, и взмыть в лазурь, когда настанет срок. Так оболочку скинем мы плотскую, душой в страну небесную, святую. Но чтоб туда мы вознестись могли, а не упали в вечное забвенье, мы на земле должны успеть избрать ту вечность за короткое мгновенье, за наши 40 лет или 60. Сейчас мы поговорим с вами о надежде, о будущей, грядущей надежде, говорит Эмиль Итерман.
1: Я приветствую вас, наши дорогие слушатели. Желание моего сердца поговорить с вами о теме, которая очень близка нашим сердцам. Тема эта называется «Надежда». Я хочу прочитать текст из Священного Писания, который мы находим в 1 Коринфянам, в 13 главе. Я буду читать с 12 по 13 стихи. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». В Библии есть очень много мест, которые приоткрывают для нас завесу, которая скрывает от нас будущее. И как оно показано нам, это будущее? Мы прочитали с вами. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Но почему апостол Павел употребляет именно образ тусклого стекла, когда говорит о нашем будущем? В те времена еще не было зеркал. И для того, чтобы посмотреться на себя, применялся один способ. Хозяйка дома брала медный сосуд, кувшин, например,

например, и натирала его бока мягкой тряпочкой до блеска, и затем смотрелась туда на свое изображение. Изображение оно выглядело не очень отчетливо, тускло, но все-таки можно было увидеть себя в нем. Все-таки можно было понять, что это я и никто другой. Именно этот образ использует Павел, чтобы показать нам, как выглядит сегодня для нас наше будущее. Оно выглядит тускло, гадательно, отчасти, ведь мы живем верою, а не видением. Но дальше апостол Павел говорит: тогда уже лицом к лицу. Времена веры, времена тусклого, гадательного пройдут, и настанет для нас это тогда. Тогда это наше будущее, и оно описано для нас в Откровении Иоанна в 21 главе с 1 по 3 стихи. Я прочитаю это место Священного Писания. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Какие это хорошие, проникновенные слова, которые сказал апостол Иоанн. Эти слова, они вселяют в нас надежду, предвкушение прекрасного, вечного, неувядающего, но они не могут отобразить хотя бы приблизительно то, что нас ожидает в вечности. Тот же апостол Павел, который был восхищен в рай до третьего неба, об этом мы читаем в Библии, он только слышал там неизреченные слова, но не мог передать их во всей красоте. Поэтому он сказал: «Не видел глаз и не слышало ухо, и не пришло на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих Его». Только тогда, когда настанет это тогда, мы увидим лицом к лицу то, во что сегодня уверовали. Вместо прежнего неба, которое свернется как книжный свиток, нас ожидает новое вечное небо. Вместо прежней земли, которая полностью сгорит, нас ожидает новая земля. Мы увидим новый святой город Иерусалим, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Мы не только увидим его, мы войдем в этот город. Мы встретимся в этом городе лицом к лицу с самим Богом. Эта встреча принесет нам неземной покой, неземную радость, потому что первое, что Бог сделает там, восхищенным туда, Он отрет раз и навсегда всякую слезу с очей их. Это означает, что там не будет ни малейшего повода плакать. Нас ожидает вечная жизнь. Нас ожидает вечная юность. Без горя, без болезней, без греха, без переживаний, без искушений, без проблем, без войн, без потерь. Этого мы сегодня не можем себе представить. Мы видим это как бы сквозь тусклое стекло, но оно наступит, это время, во что мы сегодня уверовали. Но что мы имеем теперь, дорогие слушатели? Что мы имеем теперь? Апостол Павел пишет: «А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь. Они пребывают, они постоянны». Они не меняются под давлением внешних обстоятельств. Это не просто чувство, нет, которое меняется, как погода в Германии. Это три крепких столпа, которые утверждены на непоколебимом основании. Они даны нам, самим Богом. И для чего, спросим мы? Об этом я хотел бы сегодня с вами коротко поговорить. И речь будет сегодня идти о надежде. Что такое надежда? Я думаю, нет на земле людей, которые бы не надеялись. Даже существует такое изречение: даже утопающий хватается за проплывающую мимо соломинку. Надежда, говорится, умирает последняя. Но эти изречения взяты из мира, из жизни. Это очень хорошо, когда человек надеется, даже в самых, казалось бы, без
исходных ситуациях жизни. Но как выглядит эта надежда? Каких она размеров? Какой она крепости? Способна ли такая надежда дать нам опору? Можно ли за нее ухватиться? И существует ли вообще такая надежда? Давайте обратимся за советом на этих вопросы к Библии. И как раз в Библии мы читаем о двух видах надежды. Одна из них называется «Надежда на человека». И как раз об ней написано в книге Иовы. Я прочитаю это место. «Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех, забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его – дом паука». Иов, 8 глава, с 11 по 14 стихи. «Растет ли камыш без воды?» – прочитали мы этот вопрос из Библии. Ответ однозначен – нет, не растет, потому что камышу постоянно нужна вода или влага. Так бывает и в нашей жизни. Когда все идет хорошо, когда есть достаточная подпитка, когда есть силы и здоровье, тогда вроде бы и надеяться легко, тогда и уповать легко. А что, если вдруг что-то изменится? Один случай из действительной жизни. Директор крупнейшего завода тяжело заболел, и врачи поставили ему неутешительный диагноз его болезни – рак последней стадии. Первое время к нему, прикованному болезнью, еще приходили друзья, сослуживцы, но и тех через короткое время не стало. Верующие же, которые работали на его производстве, и которым он был очень лоялен, однажды решили посетить его и в коротких словах рассказали ему о Господе, о его спасении, о живой надежде на него. Выслушав их, больной, речь идет об атеисте, о коммунисте, выслушав их, этот больной сказал: «Вот то, за что стоит держаться, вот то, что стоит выслушать и принять. А то приходят ко мне бывшие служивцы и все говорят: держись, Павлыч, держись». Но никто не сказал, за что, собственно, держаться. Библия говорит, что надежда на человека, на его силы, на его власть, на его могущество рано или поздно погибнет. И Библия говорит, что упование на человека будет подсечено. И далее Библия сравнивает уверенность человека с домом паука. Мы, конечно, видели дом паука, паутину. Она очень красива на вид. Но, дорогие хозяюшки, что вы делаете, когда увидите в вашем доме паутину? Вы ей любуетесь? Нет, вы берете веник и смахиваете ее с глаз долой. Подобно случается с надеждой, с упованием, с уверенностью человека. Кажется, сегодня все хорошо, все на долгое время. Кажется, это будет всегда. Но вдруг все меняется, рушится в одночасье. То, что раньше казалось таким надежным, крепким, незыблемым, становится ненадежным, зыбким, слабым. А что, если смерть стоит перед глазами? Какова моя надежда при ее присутствии? На одной уличной евангелизации один человек выкрикнул из толпы в адрес проповедника следующее: «Сапожник приносит мне больше пользы, чем твой Иисус». И что вы думаете, ответил ему проповедник? Он ему сказал: «Не думаю, что вы позовете сапожника, когда будете умирать. Скорее всего, и мы молимся об этом, вы позовете Иисуса». Надежда на людей не дает нам опоры в этом случае. Нам в этом случае не за что держаться. Помните историю блудного сына, который жил в имении своего отца? В один день он приходит к нему и просит следующему часть имения. Он хотел прожить жизнь без подотчетности своему отцу. Он надеялся на свои силы, на свой разум, на свои способности. Но, получив деньги отца, он пошел в дальнюю страну и начал жить распутно. Оказывается, жизнь без отца имеет свои прелести. Пока жив, живи в свое удовольствие. Бери из жизни все, что можно. Все равно скоро умрем. Это была философия ветхозаветных людей, о которых говорит пророк Исаия. Но вот веселье и радость. Убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Но что будет завтра? После смерти? Об этом почему-то никто не задумывается. И, как ни странно, это философия людей, жизнь которых описывает и Новый Завет.
Богач из притчи Иисуса Христа ничего другого не делал, как пиршествовал блистательно. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Такова была его философия. Но каков конец такой безумной жизни? «Умер богач», — говорит Христос, — «и похоронили его». Я думаю, это были пышные похороны со всеми почестями, с многими людьми. Я думаю, что нашлись завистники, которые говорили: «Дай Бог каждому так умереть». Но Христос в конце этой притчи говорил совершенно по-другому. «И в аде, будучи в муках», то есть закрыв глаза при смерти здесь на земле, «будучи в славном положении, будучи богатым и знаменитым, богач их открыл в вечности, но в аде, в бедственном положении, потому что все его богатство, вся его слава не имели вечности для него никакого значения. И таков конец всякого, который живет подобной философии жизни». Библия говорит, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, что суд будет после смерти, это не поддается никакому сомнению, и он будет независимо от того, верим мы в это или нет. Но вопрос состоит в другом. Этот вопрос волновал еще ветхозаветных людей. Иов задавался этим вопросом, вопрошая: «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом? Для того, чтобы получить жизнь после смерти, нам нужно найти какое-то оправдание всем моим греховным поступкам, но как оправдается человек пред Богом? В свете чего определяется истинное оправдание пред Богом? В свете закона Божьего, в свете его 10 заповедей, которых Бог дал нам, людям. В них написано, что человек не должен поклоняться чужим богам, кроме одного Бога, что человек должен почитать отца своего и мать, что человек не должен убивать, не должен прелюбодействовать, не должен красть, не должен обманывать, не должен желать жены ближнего своего и того, что ему не принадлежит. Если он это до последней буквы закона исполнит, то будет оправдан пред Богом. Один вопрос. Если среди нас слушатели, которые бы точности и в течение всей своей жизни, даже мысленно, никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушил бы ни одну из этих заповедей. Пастор Вильгельм Буш в одной из своих книг приводит такой пример. Представьте себе человека, который родился с кольцом вокруг шеи. Это кольцо называется грех. Эта картина не плод человеческой фантазии, но библейская истина, потому что написано: «Во грехах родила меня мать моя, и в беззаконии зачала меня». И вот младенец растет. И по мере его возраста к этому кольцу прищелкиваются новые кольца, то есть грехи, которые он совершает на протяжении всей своей жизни. Можете себе представить, какой длины будет эта цепь из всех этих грехов, которые он совершает на протяжении 80 лет? Это будет очень длинная цепь. Это будет километровая цепь. И с этой цепью ты явишься пред Богом и скажешь: «Тебе меня не в чем упрекнуть». Стоит заметить, что в вечности перед Белым престолом будут открыты многие книги, в которых будет записана вся моя жизнь, все наши грехи, и каждый человек будет судим по написанному о нем в книгах. И так как человеку нечем будет оправдаться перед Богом на суде пред Белым престолом, то его ожидает вечное наказание, и конец жизни богача является этому ярким подтверждением. То есть надежды на оправдание собственных грехов нет. Но если я только этим закончу эту проповедь, то это будет не полное Евангелие. А полное Евангелие говорит нам, что вводится лучшая надежда. Это надежда на Бога, на Его обетование. В чем она заключается, спросим мы? Когда Адам и Ева согрешили, то Бог наказал их за этот явный грех. И они были изгнаны из рая. Скажите, у них была хоть какая-то надежда вернуться в рай? О какой надежде на возвращение в рай может идти речь, когда грех разделил их с Богом? И о каком возвращении могла идти речь, если они и их дети вновь и вновь согрешали, и таким образом пропасть греха, разделяющая их с Богом, все более и более увеличивалась? У них не было, дорогие друзья, дорогие слушатели, надежды, но эту надежду дал им Бог еще в раю и сразу после их грехопадения. Он обещал им,
что по их родословной линии родится в мир посредник между Богом и людьми. Через него, через этого посредника, Бог примирит с собой весь мир, потому что в нем будут наказаны грехи всех людей. Через него людям будет возможно примирение с Богом, потому что через него люди получат возможность прощения грехов и тем самым оправдание перед Богом. И этот посредник пришел на нашу землю, родившись человеком, имя ему Иисус Христос. И от цели своего прихода он сам превозгласил своим соотечественникам в синагоге города Назарета. И об этом мы читаем в Евангелии от Луки. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв его, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, отдав ее служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. О чем это говорит? Это говорит об огромном интересе, который был вызван словами Иисуса Христа. Что он хочет этим сказать? «И тогда Христос начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И знаете, когда люди услышали это и увидели того, кто бы избавил их от греха, кто бы открыл им глаза, кто бы исцелил сокрушенных сердцами, кто бы дал измученных свободу от грехов, то они пришли к Нему, то они получили надежду. И те, кто поверил в слова Иисуса Христа и пришли к Нему за исцелением, за освобождением, за прозрением, они не были разочарованы. Они получили это. Сокрушенная сердцем самарянка встретила со Христом у колодца. Она встретила Мессию и приняла его верою. Она получила надежду. Она была презрена всеми людьми блудницей, а стала миссионеркой. Она оставила водонос свой и пошла в город благовествовать людям, говоря: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» И жители города вышли из города и пошли к нему. Более того, многие самаряне из города того уверовали в Иисуса Христа по слову этой женщины. Слепец Вартимей, услышав, что Христос проходит мимо, закричал: «Иисус, сын Давида, исцели меня!» И он не был разочарован во Христе, потому что Христос вернул ему зрение. Бесноватый из страны Гадаринской, который был одержим нечистым духом, испытал на себе силу Иисуса Христа. Нечистый дух не давал ему покоя, заставлял его кричать и биться о камни. Но этот нечистый дух капитулировал перед Иисусом Христом, который изгнал его из этого человека, отпустив его, измученного, на свободу. Но разве только за этим пришел Иисус? Нет, не только за этим. Он сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Он пришел для того, чтобы открыть нам двери в рая, двери в небо, двери в небесный Иерусалим, о котором мы слышали с самого начала. И были те, которые обрели в Иисусе Христе не только надежду в этой жизни, но и надежду на вечную жизнь. Об этом сказал Петр Иисусу Христу: «Господи, куда нам идти? В Тебе глаголы вечной жизни». Но пришли другие времена, которые испытали их веру и надежду Иисуса Христа на деле. Христа арестовывают, Христа судят, приговаривают к смерти, затем распинают на кресте Голгофы, и через несколько часов наступает Его смерть. А что случилось с учениками? Они разбежались, они затаились. И что случилось с их надеждой на Христа? Петр говорит: «Иду ловить рыбу». И другие ученики говорят ему: «Идем и мы с тобою». Это означало конец надежды на Христа и возврат к старому образу жизни, но уже без Христа. Какая печальная картина. Но так случается с теми, кто надеется на Христа только в этой жизни. Это тоже надежда, но слабенькая, хрупкая. Это надежда до поры до времени. Она не дает опоры, она не дает будущего. И апостол Павел говорит о такой надежде: если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
Но Иисус Христос воскрес из мертвых. Он первенец из умерших. И что же нам дает Его воскресение? Она дает нам живую надежду, которая не зависит от внешних обстоятельств. Никакое горе не сможет свалить с ног того, кто надеется на Христа не только в этой жизни, но и в будущем. Эта надежда всегда открывает нам новые горизонты. Она открывает выходы из любых тупиков. Такая надежда не умирает, и человек, получивший ее, пройдет вместе с нею и через долину смертной тени, потому что воскресший Иисус Христос дает нам живую надежду на то, что со смертью Его не кончается, что со смертью Его детей все только начинается. Мы читаем Евангелие от Иоанна в 11 главе, в 25 стихе, следующие слова. «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Наш вопрос: может ли от смерти появиться жизнь? Христос сказал: да, может, потому что верующий в Него, если и умрет, то оживет. Знаете, есть один пример из практической жизни. Этот пример я хочу привести из Божьего творения, из жизни одной шелковичной гусеницы. Эта гусеница живет недолгое время, и когда она умирает, то она превращается в куколку. Но это еще не все. Через некоторое время из этой куколки появляется прекрасная бабочка. То есть при рождении в этой гусенице уже заложена жизнь перевоплощения или закон перевоплощения. Сначала жизнь, затем смерть, затем опять жизнь. Иисус Христос прошел все эти этапы. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Как в Адаме все умирают, написано, так во Христе все оживут. Да, верующий в Иисуса Христа тоже пройдет эти этапы. Да, и верующий в Него умрет, но Он оживет. Он тоже воскреснет из мертвых и получит новое нетленное бессмертное тело, которое будет жить вечно и которому будут неведомы горе, плач, искушение и смерть. Именно тогда наступят другие новые времена, о которых мы слышали с самого начала. Надежда на Бога не постыжает. Она дана самим Богом. Она вводится в этот мир. Она сравнивается с якорем крепким и безопасным. И все могут прибегнуть к ней и взяться за него, иметь твердое утешение в ней в этой жизни. Надежда на Бога выше внешних обстоятельств. Дорогой брат, дорогая сестра в Господе, дорогие слушатели, может быть, ты устал надеяться, а может быть, ты потерял надежду. Может быть, жизненные невзгоды, испытания забрали у тебя надежду на лучшее, и Бог, видя это, предлагает тебе сегодня, сейчас, через свое слово, прибегнуть к этой надежде и снова взяться за нее. Помолись об этом Господу, и пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог. Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются, на счастливой свадьбе, точнее даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых, Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: Включив настольную лампу, Сергей Петрович понял, что она спит. Как видно, ей привиделся какой-то страшный сон. Разбудив жену, он спросил, что ей снилось. Любовь Александровна ничего не ответила ему. На сердце у нее было так тяжело, что она заплакала навзрыд. Сергей Петрович обнял ее, успокаивая. Он вспомнил свое намерение после выхода на пенсию уделять больше внимания и времени жене, которое он так и не осуществил. Наоборот, Люба и теперь, как и всю свою жизнь, уделяла ему свое время и внимание. Даже квартиру сняла поближе к санаторию, чтобы готовить ему те блюда, которые он любил. Только бы его здоровье скорее поправилось. А Любовь Александровна не знала, что ответить мужу. В последнее время ее преследовал один и тот же сон. Ялта. Небольшой мостик над Учинсу, рядом с домом молитвы. Из церкви выходят две женщины и направляются к ней. Когда они подходят ближе, Люба узнает их. Это ее мама и мама Сергея. Наталья Марковна протягивает к ней руки и спрашивает. «Любушка, ты приехала?» Особенно часто стал сниться ей после того, как Вера, побывав вместе с Володей в Крыму, сказала ей, что одна пожилая женщина там же, около дома молитвы, обозналась, признав ее за какую-то Любу. Да это и не удивительно. Дочери очень похожи на нее. А женщины, которая обратилась тогда к Вере, была или ее мама, или мама Сережи. Разве может она рассказать все это мужу? Нет, конечно. У него сердце и так часто дает о себе знать. «Так что с тобой, Любушка? Приснилось что-то страшное?» – участливо спросил жену Сергей Петрович.
2: «Да так, не страшное, просто немного печальное»,
1: – уклончиво ответила она. «Ну ничего, успокойся, ведь это просто сон».
2: «Да, просто сон»,
1: повторила Любовь Александровна и опять заплакала. Ей очень хотелось снова увидеть и свою маму, и маму мужа. Сергей Петрович вдруг подумал о том, что он мечтал когда-то отправиться вместе с женой в какое-нибудь путешествие. Да все из-за работы не получалось. Но теперь-то он свободен. Вот Алексей Александрович и Мария Владимировна не так давно побывали в Европе. А ничем хуже. Абсолютно ничем. Так что поехать куда-нибудь они могут хоть завтра. Тем более, если даже они сейчас и купят дом с участком, раньше мая там все равно делать нечего. Любушка, дорогая моя, а что, если нам с тобой отправиться в путешествие?
2: В путешествие?
1: Переспросила Любовь Александровна. «Ну да, поехать куда-нибудь, походить по музеям, полюбоваться красивыми пейзажами. Можно какой-нибудь старинный замок посетить. Куда бы ты хотела?» Любовь Александровна вздохнула, а затем, посмотрев на мужа, тихо произнесла.
2: «Куда я хочу, ты не поедешь».
1: Сергей Петрович, поняв, что жена говорит о Ялте и не желая ее огорчать, ответил. Ну почему же? Думаю, когда-нибудь съездим и в Ялту. Но сейчас я прошу тебя назвать какое-нибудь другое место. Все, что захочешь. И мы поедем туда, куда ты скажешь.
2: Любовь Александровна немного подумала, а затем ответила.
1: Ну, если я могу назвать все, что хочу, тогда я предлагаю Австралию.
2: Австралия? А что там тебя привлекает?
1: Я как-то видела фильм о природе Австралии. Хотелось бы посмотреть.
2: Ну что ж, Австралия, так Австралия. Завтра же поедем в турагентство и купим путевки.
1: Нет, не поедем, со вздохом сказала Любовь Александровна. Прежде чем ехать в турагентство, надо узнать, можно ли тебе лететь на самолете. Не повредит ли твоему здоровью такой длительный перелет?
2: Хорошо. Съездим вначале в поликлинику. А если врач не разрешит, что ты выберешь, кроме Австралии?
1: Тогда Европу.
2: Согласен. В Европе есть что посмотреть, да и себя показать можно.
1: Врач посоветовал Сергею Петровичу по возможности избегать воздушного транспорта. И 1 марта Калинниковы отправились в Европу на поезде. Прошедший месяц принес Наде немало счастливых минут. В начале февраля вернулись из своего затянувшегося путешествия Вера и Володя. Как радостно было видеть их живыми и здоровыми. Как счастлива она была, когда Вера и Володя обратились к Богу. Но самым неожиданным событием, произошедшим в феврале, для Нади стало то, что Саша заинтересовался Библией и захотел прочитать ее. Свой Новый Завет Надя отнесла вниз и положила на журнальный столик в гостиной. По вечерам Саша обычно читал газеты и журналы, удобно расположившись в кресле. Теперь же, вместо чтения периодических изданий, он изучал Новый Завет. Делал в своей записной книжке какие-то заметки по поводу прочитанного, а потом задавал Наде интересующие его вопросы. Надя, если могла, отвечала ему. Когда же она не знала ответ на поставленный мужем вопрос, записывала его, а затем спрашивала у служителей на занятиях по изучению Библии. К сожалению, Саша больше не посещал дом молитвы, но Надя и все его близкие молились о нем и верили, что эта ситуация обязательно изменится, и когда-нибудь Саша по-настоящему обратится к Богу. И вот наступил март. Снег толстым слоем лежал на земле и пока не собирался таять. Но настроение у Нади было радостным. Она очень любила весну. Ей нравилось, гуляя по парку, находить нетронутые людьми уголки, наблюдать, как постепенно просыпается природа от зимнего сна, как набухают почки на деревьях и кустарниках, как на пригорках появляются проталинки. Вот так же, как просыпается после зимы природа, пробуждается от духовного сна человек, возрожденный Богом к новой жизни. Его взгляды и ценности меняются. И главным для него теперь становится желание рассказать людям о Христе и о Его искупительной жертве, чтобы как можно больше людей смогло найти тот единственный путь, который ведет на небо. И Надя во время своих прогулок рассказывала людям о Боге и делилась с ними той радостью, которую имела сама. Вот только Саша огорчал ее. Ознакомившись с частью Нового Завета, он отложил чтение этой книги, сказав, что сейчас снова очень сложная ситуация на фирме, и поэтому пока у него нет возможности читать Библию. Как видно, обстановка на фирме и в самом деле была нелегкой. Саша каждый день уходил на работу очень рано, а возвращался ближе к полуночи. Да и настроение у него в последнее время заметно ухудшилось. Он стал мрачным и раздражительным. В один из дней в середине марта Надя пришла с прогулки довольно поздно. На улице уже сгущались сумерки. Вскоре к дому подъехал автомобиль. Надя, думая, что вернулся с работы муж, вышла ему навстречу. Но она ошиблась. К дому шел Николай Уваров, вместе с которым Саша открыл фирму «Уютный дом».
2: «Надюша, добрый вечер!»
1: Обратился он к хозяйке двухэтажного коттеджа, вышедшей ему навстречу.
3: «Добрый вечер, Коля!»
2: «Перед своим отъездом решил навестить вас. Нужно передать Саше кое-какие бумаги. Он уже дома?»
3: «Нет, он еще не пришел. Проходи в дом. Я тебя твоим любимым кофе угощу», — пригласила Надя гостя.
1: Расположившись в удобном кресле и наслаждаясь ароматным напитком, Николай произнес:
2: «А я-то думал, что Саша уже дома. Он часа два назад ушел из офиса».
1: Надя в ответ на это ничего не сказала. Мало ли, какие дела могут быть у мужа. Вспомнив, что Николай говорил о своем отъезде, она спросила:
3: «А ты надолго уезжаешь?»
2: «Надеюсь, месяца на два. Давно собирался посетить Америку. Да как-то не получалось, все какие-то дела на фирме. А вот сейчас положение стабилизировалось. Уже больше месяца никаких стрясок нет. Думаю, и дальше все будет спокойно. Во всяком случае, я тут прикинул возможные варианты и записал, как в какой ситуации лучше поступить. Надеюсь, Саше не понадобятся мои записи, но ты все же передай их ему, на всякий случай», — сказал Николай, протягивая Наде объемистый пакет.
3: «Хорошо, передам», — ответила Надя и добавила: «Да он, может быть, и сам скоро приедет».
1: Николай допил кофе, поставил чашку на стол и произнес, вставая:
2: «К сожалению, я уже должен бежать. Перед отъездом нужно еще сделать несколько неотложных дел. Передай Саше привет и скажи, что я, как только прилечу в Америку, сразу же свяжусь с ним».
3: «Обязательно скажу», — ответила Надя.
2: «Желаю тебе хорошо там отдохнуть. Но самое главное, я желаю тебе Божьего благословения, чтобы он хранил тебя и направлял твой путь».
1: Николай улыбнулся.
2: «Спасибо. И хотя я в Бога еще не верю, если он есть, его благословение мне не помешает».
1: Простившись с Надей, Николай сел в машину и уехал. Надя, проводив гостя, вернулась в гостиную. Сев в кресло, она задумалась. «Происходит что-то непонятное. Саша вот уже почти 3 недели какой-то странный. Говорит, что на фирме сложилась сложная ситуация. Работы много. Приходится допоздна сидеть в офисе. А Николай сказал, что на фирме все спокойно, и поэтому он уезжает в Америку. Выходит, Саша говорит ей неправду?» Ей вдруг вспомнилось, что в последнее время Саша избегает смотреть ей в глаза. Значит, он действительно что-то от нее скрывает. Что же случилось с ним? Что заставляет его так поступать? Она-то надеялась, что вскоре Саша обратится к Богу. Ведь так хорошо все было недавно. Он и Новый Завет стал читать. И с верующими ему нравилось общаться. Наде пришли на память слова из Библии: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. противостойте ему твердой верою». И Надя склонилась в молитве, прося Господа защитить любимого ею человека от власти сатаны и помочь ему обрести спасительную веру в Бога. Обычно в последние дни Саша возвращался домой около 11 часов. Но вот уже наступила полночь, а его все не было. Время от времени Надя набирала номер мобильного телефона мужа, но связаться с ним не могла. То ли телефон был отключен, то ли Саша находился в таком месте, где не было связи. Конечно, он мог где-нибудь потерять свой мобильник или забыл вовремя зарядить его. Но это было менее вероятно. Саша был очень внимателен к тому, чтобы его телефон был в порядке, ведь успех его работы во многом зависел от качества связи. Родным, чтобы их не беспокоить, Надя ничего пока решила не сообщать. Она думала подождать до 6 часов утра, а затем, если Саша не даст о себе знать, позвонить в милицию и скорую помощь. Расположившись на диване в гостиной, Надя время от времени погружалась в сон, но, проспав минут 15-20, открывала глаза и снова набирала номер мужа. Однако связь с ним по-прежнему отсутствовала. Находясь в неизвестности и волнуясь за жизнь Саши, Надя еще сильнее ощутила близость Бога, его любовь и заботу. И вот, к радости Нади, около 4 часов утра ей пришло сообщение от мужа. «Не волнуйся, спи спокойно. Приеду, все расскажу». Это небольшое сообщение успокоило ее, и она, поблагодарив Бога, вскоре крепко уснула. Проснувшись около 8 часов утра, Надя хотела еще раз набрать номер Сашиного телефона, но в этот момент услышала звук открывающейся двери. Выбежав в прихожую, она увидела мужа, стоявшего в коридоре с букетом роз. «Надюша, дорогая, прости меня, пожалуйста, что заставил тебя так волноваться», — сказал он, протягивая цветы.
4: «Сашенька, слава Богу, с тобой все в порядке!» — воскликнула Надя, целуя мужа. «Большое спасибо за такой чудесный букет! Так что случилось? Почему тебя не было ночью дома?»
1: «Понимаешь, я хотел как можно лучше выполнить поручение твоего отца. Ты же помнишь, что он просил меня найти хороший дом с большим участком недалеко от леса и чтобы река была поблизости?»
4: «Помню».
1: «Ну так вот, вчера во второй половине дня мне позвонили и предложили подходящий вариант. И чтобы определить, действительно ли это хорошее предложение, я решил сам посмотреть все на месте, поэтому и отправился в эту поездку».
4: «Но ведь ты же мог меня предупредить».
1: «Понимаешь, я надеялся быстро вернуться, да вот не получилось. Машина по пути сломалась».
4: «И ты сам ее ремонтировал?»
1: «Да нет, я позвонил мастеру, и он приехал и помог мне».
4: «А мне почему не позвонил?»
1: «Думал, что ты спишь».
4: «А на мои звонки почему не отвечал?»
1: «Там связи не было».
4: «Но ведь ты же позвонил мастеру».
1: Саша немного подумал, а затем, словно что-то вспомнив, сказал: «Ну да, позвонил. Мне пришлось для этого взобраться на холм, чтобы связь появилась. Тогда я и сообщение тебе отправил». Надя, взглянув на руки мужа, произнесла:
4: «А я думала, ты сам машину ремонтировал. Твои пальцы почему-то черные».
1: Саша, взглянув на свои руки, произнес: «Ну да, вначале
2: Попытался что-то сделать, да у меня ничего не получилось.
4: И что за причина была? Что сломалось?
2: Да я так и не понял, ответил он. А затем, словно желая перевести разговор в другое русло, спросил. Как тебе цветы? Понравились?
4: Да, розы очень красивые. Только я о тебе волнуюсь, о твоем здоровье. Неужели ты стал курить?
2: Курить? Нет! Ты же знаешь, я отрицательно отношусь к курению. Зачем свое здоровье портить?
4: Но от тебя очень сильно пахнет табаком.
2: Да? Я не заметил. Привык, значит, к этому запаху. Видишь ли, когда мастер приехал, ему не удалось быстро отремонтировать машину. Было холодно. Вот он и курил.
4: В твоей машине?
2: Ну да, в моей. Надюша, ты меня извини. Я хочу немного поспать. Часа через два я должен быть на фирме.
4: Иди. Кстати, вчера Николай приходил. Оставил какие-то бумаги. Сказал, что они могут помочь тебе, если в его отсутствие на фирме появятся трудности.
2: Отсутствие? Какое отсутствие? Он что, уехал?
4: Да, в Америку. А разве ты не знал этого?
2: Точно. Я совершенно забыл об этом из-за всех этих дел. Тем более, раз я теперь остался один, моя голова должна быть свежей. «Пойду, посплю часок-другой», — сказал Саша и направился на второй этаж. А Надя, поставив цветы в воду, снова села на диван.
4: «Да, теперь ей совершенно ясно. Он ее обманывает». Слезы навернулись ей на глаза. «Неужели же Саша больше ее не любит?»
1: Вдруг кто-то коснулся ее плеча. Оглянувшись, Надя увидела мужа.
4: «Надюша, ты плачешь?» «Пожалуйста, не нужно плакать. Я очень виноват перед тобой», — сказал Саша, а затем, хотя ему было нелегко это произнести, добавил. «Прости меня, пожалуйста».
5: «Простить? За что? В чем ты виноват?»
4: «Понимаешь, вот уже около 3 недель, как я увлекся игрой на автоматах. Думал вначале так, баловство. Захотелось острых ощущений. Да и куш можно солидный сорвать.
5: А разве тебе мало того, что ты зарабатываешь?»
4: «Да нет. Немало, но там азарт и скорость, с которой развиваются события. Только что перед тобой была куча жетонов, и вот ты банкрот, а затем одно правильно совершенное действие, и ты опять богач. Разве не здорово?»
5: «Возможно, это интересно, но полученные таким путем деньги не дадут человеку ничего хорошего».
4: «Это точно. Но затягивает. Вот и меня уже затянуло. Ничего с собой поделать не могу. Не хочу идти туда, а ноги сами несут. Я ведь и не был-то ни в какой деревне. И дом твоим родителям не смотрел. Всю ночь просидел в зале игровых аппаратов. Поэтому и пальцы черные. Поэтому и табаком от меня несет. Там ведь прокурено все. И телефон специально отключил, чтобы ты не мешала».
5: «Значит, машина у тебя не ломалась?»
4: «Нет, я все это выдумал, чтобы выкрутиться. А поднялся в спальню и не смог уснуть. Совесть покоя не дает. Не хочу тебя обманывать. Прости меня за все.
5: Простишь? Конечно, я же люблю тебя. Ах, Надюша, если бы ты знала, как много я за это время проиграл. Не одну $1000. А ведь сам тебя заставлял по мелочам экономить, когда узнал, что ребенок у нас родится. С болью в голосе сказал Саша, а потом, немного помолчав, добавил. Не знаю, что делать. Как избавиться от этой страшной зависимости? Меня прямо как будто кто-то тащит туда. Если так дальше будет продолжаться, я могу все, что у нас есть, пропустить через эти автоматы. Я совершенно не владею собой! Воскликнул он с отчаянием. Выслушав мужа, Надя сказала. Как видно, только Бог может тебе в этом помочь. Нужно молиться. Помолись ты, пожалуйста. Я чувствую, что сам не могу обратиться к нему. Мешает что-то. Да, я обязательно помолюсь и попрошу, чтобы вместе со мной помолились в церкви, если ты не против. Лучше не говори никому, ни родителям, ни церкви. Но в Библии сказано, что верующие должны поддерживать друг друга в молитвах. Тогда скажи Орловым, и больше никому. Я не вынесу такого позора. Хорошо, больше никому не скажу. Когда Саша уехал на фирму, Надя, пройдя по парку, направилась к дому Орловых. Наташа, выслушав Надю, произнесла. Я думаю, что самым правильным будет рассказать все пастору. Похоже, у Саши игра на автоматах переросла в зависимость. А это почерк сатаны. Но ведь Саша против, чтобы я говорила кому-нибудь о том, что с ним случилось. Наверное, тебе все-таки нужно еще раз поговорить с мужем. Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Думаю, только вмешательство Бога поможет ему освободиться от тяги к игре на автоматах. Есть случаи, и немало, когда люди, попав в такую зависимость, проигрывали все, что имели, и оказывались на улице. Страдали их жены и дети. А самое ужасное то, что такие люди, осознав безысходность ситуации, иногда кончают жизнь самоубийством. Как страшно! Не думала, что все это так серьезно. Надеюсь, Саша больше не пойдет туда, ведь он очень раскаивается, что играл на автоматах. Думаю, сам он вряд ли сможет устоять. Ты же сама говорила, Саша признался, что не имеет силы бороться с этим искушением. Да, говорила. Спасибо тебе, Наташа, за все. Пожалуйста, когда Максим вернется с работы, помолитесь, пожалуйста, о Саше. Обязательно, заверила подругу Наташа.

Вернувшись домой, Надя вместе с Тамарой Сергеевной, которая вызвалась ей помочь, приготовила на ужин любимые блюда мужа. Около 6 часов вечера Тамара Сергеевна простилась с Надей и уехала к себе домой. К ужину Саша не пришел. Связаться с ним по телефону тоже не удавалось. Надя, ожидая мужа, не раз обращалась к Богу в молитве. Саша вернулся домой только в полночь. Вид у него был виноватый. «Опять был там».

0: игровых автоматов. Я ведь не хотел туда идти, но шел. Ноги сами несли меня в это злачное место. Саша немного помолчал, а затем произнес: «Я понимаю, что это звучит как-то странно, но было действительно так. Сашенька, мне нужно поговорить с тобой. Я ведь была сегодня у Наташи». Рассказав мужу о своей беседе с подругой, Надя спросила его: «Может быть, все-таки тебе нужно поговорить с пастором? Только Бог может освободить тебя». «Ты права. Только Он может мне помочь. Теперь я понимаю, что у меня самого нет сил противостоять этой тяге к игре. Я ведь еще вчера после разговора с тобой решил, что больше ни копейки не потрачу на этих одноруких бандитов. И не смог устоять. Ах, Надюша, я сегодня так много проиграл. Мне даже произнести эту цифру страшно». «И не произноси. Какая теперь разница? Ты лучше скажи, могу я договориться с пастором о встрече? Ты поговоришь с ним?» «Да». «Когда, в какой день ты сможешь встретиться с пастором?» «Чем скорее, тем лучше», — ответил Александр. Утром следующего дня, проводив мужа на работу, Надя поехала в дом молитвы. Дежурная сказала, что Николая Митрофановича сейчас нет, но он должен скоро приехать. Подождав около часа, Надя увидела пастора, направляющегося к церкви. Внимательно выслушав Надю, Николай Митрофанович сказал: «Я очень благодарен Господу, что ваш муж осознал. Ему может помочь только Бог. Я готов встретиться с Александром в любое время дня и ночи и могу приехать туда, куда вы скажете». «Большое спасибо вам, Николай Митрофанович, но я думаю, что муж сам сможет приехать к вам, когда вы закончите свои дела. Сегодня после 6 часов вечера я буду свободен. Возьмите, пожалуйста, визитку. Там указан номер моего мобильного телефона», — сказал Николай Митрофанович, протягивая Наде карточку. «Вы можете позвонить мне в любое время». Поблагодарив пастора, Надя вышла из церкви и поехала домой. Побыв там несколько часов, она решила отправиться к мужу на работу. Было около 4 часов, и Саша, по расчетам Нади, должен был еще находиться там. Он действительно оказался в офисе. Когда Надя открыла дверь его кабинета, Саша стоял перед раскрытым сейфом. Увидев Надю, он улыбнулся. «Как хорошо, что ты пришла! Значит, однорукие бандиты останутся с носом! Ты собирался играть?» Саша кивнул, а затем произнес: «Не могу ничего поделать с собой. Хорошо все-таки, что ты пришла, иначе я опять проиграл бы кругленькую сумму». Надя, выслушав мужа, сказала: «Я только что говорила с пастором. Он может встретиться с тобой после 6. «Замечательно. Значит, у нас еще есть время. Я приглашаю тебя в ресторан. Закажем все, что пожелаешь». «Спасибо, я не хочу в ресторан. Давай лучше спустимся в кафе, что находится на 1-м этаже. Там продают очень вкусное мороженое».
1: «Мороженое, так мороженое. Вспомним далекое детство. 100 лет мороженого не ел».

6 часов вечера супруги Тихоновы были в церкви. Николай Митрофанович уже ожидал их. Побеседовав с Сашей, он предложил ему помолиться, если у него есть такое желание. «Хорошо», —

согласился Саша, а затем обратился к Богу с короткой молитвой. «Дорогой Иисус Христос, я нуждаюсь в Твоей помощи. Помоги мне, пожалуйста. Освободи меня от этой дьявольской зависимости». После Саши помолилась Надя, а затем и пастор. Поговорив еще немного с Николаем Митрофановичем, Тихоновы поблагодарили его за беседу, а потом, простившись с ним, поехали домой. Надя сразу же ушла на кухню, чтобы приготовить ужин, а Саша стоял в прихожей, словно не решаясь зайти в дом. Обдумав что-то, он прошел на кухню и сказал, обращаясь к жене: «Мне срочно нужно на работу. Николай звонил. Просил отправить по факсу несколько важных документов». Надя подошла к мужу и, поцеловав его, произнесла: «Возвращайся поскорее. Я буду ждать тебя. До свидания, любимая». «До встречи, любимый». Сев в автомобиль, Александр резко тронул с места и через 10 минут был уже в офисе. Зайдя в свой кабинет, он открыл сейф, взял несколько пачек банкнот, а затем, спустившись вниз, направился к залу игровых автоматов, расположенному на противоположной стороне улицы. Открыв дверь, ведущую в зал, он увидел шеренгу одноруких бандитов, призывно мигающих огнями.

0: Приготовив ужин, Надя накрывала на стол в гостиной, когда за окном раздался визг тормозов. Через несколько секунд входная дверь с шумом распахнулась, и в дом вбежал Александр. Появившись в гостиной, он воскликнул: «Надя, ты представить себе не можешь, какое доказательство я только что получил! Вот, смотри!» И с этими словами он выложил на стол пачки новеньких банкнот.
1: «Что это все значит, Саша?»
0: «Бог услышал нас, Надюша! Он действительно освободил меня!» — воскликнул Александр, а затем добавил: «Все эти деньги я мог сегодня проиграть! Помнишь, когда ты зашла в кабинет, я вынимал их из сейфа? Я ведь тогда собирался играть. И поэтому после того, как мы побывали в церкви, решил проверить, ответил ли Бог на наши молитвы. Представляешь, Он ответил! Я ведь специально ездил сейчас на работу. Взяв там эти деньги, я направился в зал игровых автоматов. Но когда я там оказался и увидел этих одноруких бандитов, вдруг со всей ясностью понял, что у меня нет абсолютно никакого желания играть. А ведь прежде я даже пройти мимо не мог спокойно. Тянуло к ним со страшной силой».
1: «Слава Богу!» — улыбнулась Надя.
0: «Да, слава Богу! Теперь я верю, что Он и в самом деле есть!» — с чувством ответил Саша.
1: «Я так рада за тебя, любимый! И я очень счастлива!» — произнесла она и поцеловала мужа.
0: «Сегодня у нас такой замечательный день!»
1: «Да, ты права, любимая! Я тоже очень счастлив!» «А ты не забыл отправить факс Николаю?»
0: Саша, услышав этот вопрос, замешкался на мгновение, а затем ответил:
1: «Надюша, я опять обманул тебя. Я придумал это для того, чтобы был важный повод уйти из дому. Прости меня, пожалуйста. Я больше никогда не буду лгать тебе. Я очень тебя люблю и постараюсь впредь не огорчать тебя. Я верю тебе, Сашенька, и надеюсь, что Господь поможет тебе сдержать это.

0: Вместе с Верой и Володей Алексей Александрович и Мария Владимировна Тихоновы подготовили нужный материал для предстоящей дискуссии по теме «Сотворение или эволюция». В марте они ожидали возвращения Ивана Петровича Хлебникова из Соединенных Штатов, но по независящим от него причинам ему пришлось отложить эту поездку на неопределенное время. И только 10 апреля Хлебников сообщил Алексею Александровичу, что все препятствия устранены, и вскоре они снова увидятся. Теперь, когда стала известна точная дата возвращения Ивана Петровича, Алексей Александрович решил встретиться с ректором пединститута, чтобы договориться о проведении дискуссии. Семен Данилович Жданов, выслушав Алексея Александровича, спросил: «Что заставило вас, дорогой коллега, выбрать такое странное название для этого мероприятия? Сотворение или эволюция? У вас появились новые данные, подтверждающие теорию Дарвина?» «Уважаемый Семен Данилович, данных, подтверждающих теорию эволюции, как старых, так и новых, не существует. На самом деле теория эволюции не имеет научной основы. Это скорее своего рода вера в то, что жизнь на Земле произошла сама по себе. У меня есть научные данные, подтверждающие сотворение, и мы хотели ими поделиться с нашими коллегами, со студентами, а также со всеми, кого интересует данный вопрос». Жданов, услышав это, произнес: «До меня стали доходить слухи, что вы теперь учите совсем не тому, чему учили раньше. Я не верил этим слухам, помня о том, что вы всю свою жизнь были активным пропагандистом теории Дарвина. Я считал, что у вас просто новая методика, а слухи разносятся людьми, желающими занять ваше место. Так, значит, они правы?» «Семен Данилович, я не знаю, что именно говорили вам те люди, поэтому не могу сказать, правы они или нет, но я знаю совершенно точно, что современные научные данные опровергают теорию эволюции». «Вы верите в сотворение?» «Да». «Так, значит, вы верующий?» «Я христианин». «И вы собираетесь ознакомить всех с научными фактами?» «Да». «Но раз вы теперь верующий человек, вы будете настаивать на том, что все создал Бог. Это логически следует из того, что сейчас известно ученым. Я не могу позволить, чтобы в нашем институте подвергали сомнению теорию Дарвина. Весь научный мир на стороне эволюционистов. Удивляюсь, как вы этого не понимаете. Немало современных ученых отказываются поддерживать теорию эволюции как раз благодаря новым данным. И это не моя выдумка, а факт. Не будем спорить. Я свое мнение высказал. Пединститут не будет местом проведения такой дискуссии». «Это ваше право», – ответил Алексей Александрович и, простившись с ректором, направился к выходу. «Алексей Александрович!» – окликнул его Жданов. «Да, Семен Данилович. Помнится, в конце прошлого года в одной из школ города проводилась встреча любителей природы. Вы были там председателем жюри?» «Да». «А одним из его членов Иван Петрович Хлебников?» «Вы абсолютно правы, Семен Данилович. Это не тот ли Хлебников, который был в свое время выслан из Советского Союза?» «Да, за веру в Бога». «Я слышал, что этот Хлебников обещал одной из учениц конкурса оплатить ее учебу в высшем учебном заведении. Это правда?» «Правда». «Ну, раз у вас есть такой богатый друг, он может помочь вам арендовать любое помещение в городе». «Спасибо за совет, Семен Данилович», – ответил Тихонов и покинул кабинет ректора. Вернувшись вечером домой, Алексей Александрович был обрадован тем, что к ним в гости заехали сыновья со своими милыми женами. Мария Владимировна, зная о встрече мужа с ректором, спросила его: «Как прошел твой разговор с Семеном Даниловичем? Удалось договориться о проведении дискуссии в пединституте?» Алексей Александрович грустно улыбнулся. «Нет, не удалось». Рассказав о своей беседе с ректором, он добавил: «Нужно будет в ближайшее время найти подходящее помещение. Думаю, это будет не так-то просто. Хотя Семен Данилович предполагает, что Хлебников богат, я знаю, что это не так. Значит, мы должны вначале найти спонсора и узнать, какой суммой сможет распоряжаться, и уже в зависимости от этого искать зал. Думаю, где-нибудь на окраине аренда будет значительно дешевле. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это помещение находилось в центре, ведь тогда сможет прийти гораздо больше людей». Александр, выслушав отца, сказал: «Спонсора искать не нужно, он уже найден». «Ты хочешь сказать, что ваша фирма «Уютный дом» возьмет на себя все расходы? Но будет ли Николай согласен с твоим решением? Ведь ты даже не посоветовался с ним», — спросила Мария Владимировна. Саша в ответ ей с улыбкой произнес: «Нет нужды спрашивать Николая, и наша фирма здесь ни при чем. Я беру все расходы на себя». «Ты?» – удивилась Мария Владимировна. «Да, очень хорошо, что сейчас мы собрались все вместе. Я хочу рассказать вам о том, что произошло в моей жизни. Вообще-то, раньше я не хотел посвящать вас во все подробности, но недавно решил, что обязан это сделать». «Ты уверен, что нужно нам все рассказывать?» — спросила Вера. «Абсолютно. Но прошу вас понять, говорить это мне очень нелегко, поэтому, пожалуйста, постарайтесь меня не перебивать». «Хорошо», — кивнула Вера, понимая, что эта просьба в основном относилась к ней. Обычно ей было довольно трудно выслушать человека, не выражая свое мнение в процессе разговора. Саша посмотрел на собравшихся и начал говорить: «Одно время я находился в трудной ситуации. Из-за моей тяги к азарту я увлекся игрой на автоматах и не заметил, как это увлечение переросло в сильную зависимость. Но Бог освободил меня». И Саша рассказал все, что с ним случилось, а затем произнес: «Прошло уже больше месяца, как эта зависимость исчезла. За то время, пока я играл, я оставил одноруким бандитам очень большую сумму. И если бы Бог не помог мне, к сегодняшнему дню я мог бы проиграть все, что имею. Поэтому теперь я и хочу дать нужные средства для аренды зала, как знак признательности Богу за то, что Он сделал для меня и моей семьи». Родители и Вера с Володей были очень рады узнать, что Саша больше не отрицает существование Бога. «Но почему вы нам ничего до сих пор об этом не говорили?» – удивленно спросила Вера. Надя ответила: «Я хотела, чтобы Саша сам поделился с вами, ведь он лучше знает, что происходит в его сердце. Я не хотела торопиться, чтобы не выдать желаемое за действительное». «Ясно», – кивнула Вера, а затем, обратившись к Саше, произнесла: «Не важно, что мы не сразу обо всем узнали. Главное, Бог теперь стал для тебя реальной личностью». «Это точно», – с улыбкой ответил Александр. На следующий день он назначил встречу с директором самого большого в городе театра, а после нее сразу же позвонил отцу. «Все в порядке, пап. Директор был очень доволен тем, что театр сможет получить дополнительные средства за аренду зала. Нужно только уточнить день и время, когда будет проводиться дискуссия». «Я думаю, лучше всего было бы провести такую встречу в субботу», — ответил Алексей Александрович. «Да, я тоже так считаю. По субботам у них проходят спектакли для детей в 10 часов утра, а затем для взрослых в 8 вечера». «Замечательно. Думаю, если мы соберемся в 3 часа дня, у нас будет достаточно времени, чтобы обсудить все без спешки». «Отлично! А какого числа ты предлагаешь провести это мероприятие?» «Так, сейчас посмотрю по календарю», — сказал Алексей Александрович и через некоторое время ответил. «7 мая будет в самый раз. Иван Петрович прилетает из Штатов 30 апреля. 6 дней нам будет вполне достаточно, чтобы скоординировать действия и решить все организационные вопросы». «Хорошо. Надя уже сделала эскизы рекламных плакатов. Сегодня вечером я тебе их завезу, чтобы ты выбрал тот эскиз, который посчитаешь самым удачным. Ну, а завтра я отвезу его в типографию, и через день-два плакаты будут расклеены по городу». «Слава Богу! Не ожидал, что все получится так быстро! Большое спасибо тебе от всех нас!» «Я также очень рад, что все так складывается. Действительно, здесь видна помощь Бога. Но меня благодарить не нужно. Слишком долго я жил, исполняя свои прихоти. Хоть теперь сделаю что-нибудь полезное для других людей». Вечером, когда Алексей Александрович вернулся с работы, Мария Владимировна сказала: «Только что звонил Саша, спрашивал, когда ты будешь дома? Он хочет встретиться с тобой». «И что ты ему ответила?» «Сказала, что ты уже возвращаешься». Вскоре приехали Надя и Саша. Мария Владимировна пригласила всех за стол. «Папа», — обратился Саша к Алексею Александровичу, «утром мы обсуждали с тобой время проведения дискуссии и решили провести ее 7 мая днем. Но потом я много размышлял обо всем и подумал, что это мероприятие надо проводить в вечернее время. Днем придет слишком мало людей, ведь обычно по вечерам все свободны. А в дневное время у большинства найдутся дела, которые они сочтут более важными, чем участие в какой-то дискуссии».
1: Сегодня прозвучала 20-я часть книги Татьяны Жорухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Враги допрашивают Иисуса. И вновь народ собрался в храме и говорил Иисус с народом. «Я свет миру», — сказал Иисус. «Кто последует за мной, не будет ходить во тьме, ибо обретет свет жизни». Фарисеи, услышав это, обвинили Иисуса. «Нет в твоих словах правды, ибо ты лишь сам о себе свидетельствуешь», — кричали они. Иисус ответил, «В законе вашем написано, что свидетельство истинно, если оно исходит от двух. О себе же свидетельствую я и Отец, пославший меня». Фарисеи знали, что плотник Иосиф умер, поэтому они спросили, «Где твой отец?» «Вы не знаете ни меня, ни отца моего», — сказал Иисус. «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Фарисеи хотели схватить Иисуса, но час его еще не настал, и никто не посмел тронуть его. Позднее Иисус сказал, «Я уйду, и будете искать меня, и умрете в своих грехах. Куда я иду, туда вы прийти не можете». Присутствующие не поняли, что имел в виду Иисус. По храму пронесся шепот. «Неужели он собирается убить себя, раз сказал, куда он пойдет, мы пойти не можем?» Иисус знал их мысли и потому пояснил. «Вы из этого мира, я же не от всего мира». Тем из присутствующих, кто поверил, Иисус сказал, «Если будете жить по слову моему, тогда вы действительно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вы не умрете в грехе, но будете жить вечно». Эти слова Иисуса вывели из себя его врагов. «Теперь нам ясно, что в тебе бес!» Гневно закричали они. «Авраам умер, и все пророки умерли, а ты утверждаешь, что тот, кто поверит в тебя, никогда не умрет. Неужто ты больше отца нашего Авраама? За кого ты себя принимаешь?» Иисус ответил, «Не я себя возвеличиваю, но меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он ваш Бог, но вы не познали Его. Если бы я сказал, что не знаю его, то был бы лжецом, но я знаю его и выполняю его волю. Авраам, отец ваш, был рад увидеть день мой и увидел его, но вы не поступаете, как подобает детям Авраама». Сразу же поднялись крики. «Как мог ты видеть отца нашего Авраама? Тебе не исполнилось еще и 50 лет. И ты говоришь, что видел отца нашего Авраама». Тогда Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, прежде чем был Авраам, я есмь от начала сущий. Я есмь сущий, под этим именем Бог был известен сынам Израилевым с древности». Услышав, что Иисус называет себя этим священным именем, книжники и фарисеи пришли в ужас. Они схватили камни и готовы были убить Иисуса. Но он исчез в толпе.

0: Как-то в субботний день Иисус, выходя из храма, увидел слепого, который, сидя у дороги, просил милостыню. Человек этот был слеп от рождения и жил вместе с родителями в Иерусалиме. Апостолы, уже прежде видевшие этого слепого, спросили: «Учитель, кто согрешил, что он родился слепым?»
1: «Никто не согрешил», — ответил Иисус.
0: «Но это для того, чтобы на нем проявилась сила Божья». Ученики увидели, как Иисус остановился перед слепым, поднял влажный комочек глины, размял его и помазал глиной глаза несчастного. «Пойди умойся в Силоамской купальне», — сказал Иисус. Без лишних слов слепой отправился в купальню. Там он омыл грязь со своих незрячих глаз. И тотчас прозрев, он побежал домой, чтобы поделиться этой невероятной новостью. Его рассказ вызвал всеобщее удивление и разноречивые толки. Некоторые разглядывали его и спрашивали: «Этот ли человек сидел у дороги и просил милостыню?» Другие отвечали: «Да, похоже, что это он». Возбуждение людей все возрастало. Они собрались вокруг прозревшего и наперебой спрашивали его: «Что сделал Иисус? Как открылись твои глаза?» И прозревший человек не уставал рассказывать, как Иисус помазал оба его незрячих глаза влажной глиной, а потом велел ему пойти и умыться в купальне Силоам. «Я пошел, умылся и стал видеть», — радостно говорил прозревший человек. «Где же Иисус сейчас?» — спрашивали у него люди. Прозревший этого не знал. Тогда соседи отвели его к правителям фарисейским, которые долго его расспрашивали и в конце концов сделали такой вывод: «Совершивший это чудо не от Бога, потому что он не соблюдает субботу». Другие из находившихся неподалеку возражали: «Как может грешник творить такие чудеса?» Мнения разделились. Одни считали, что власть, которой обладает Иисус, от Бога. Другие же думали, что он лишь обманывает тех, кто верит в него. Обратившись к исцеленному, фарисеи спросили: «А что скажешь ты о нем? Кто открыл тебе глаза?» «Он пророк», — ответил прозревший. Враги Иисуса не могли успокоиться и много труда приложили к тому, чтобы любым способом доказать, что чудо не произошло, и все это — вымысел. Быть может, так называемый прозревший просто притворялся слепым. Правители призвали к себе родителей этого человека, чтобы расспросить их. Родители очень боялись, потому что знали, что фарисеи решили отлучать от синагоги всякого, кто исповедует Иисуса Христа. Когда родителей спросили, их ли это сын, родился ли он слепым и как случилось, что он стал зрячим, они ответили: «Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым, но как он прозрел и кто открыл глаза ему, не знаем. Спросите его самого, он уже взрослый и сам может о себе рассказать». Раздраженные враги Иисуса вновь позвали прозревшего: «Что сделал Иисус с тобой? Как он открыл глаза твои?» Продолжали они свой допрос. «Я уже говорил вам, но вы не слушали. Что вы хотите еще услышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» — спросил прозревший. С презрением фарисеи ответили: «Мы ученики Моисея, ибо знаем, что с Моисеем говорил Бог. Что же касается этого человека, то мы не знаем, откуда он пришел». Тогда исцеленный смело ответил им:
1: «Очень странно, что вы не знаете, откуда он. Он же открыл мне глаза. Бог слушает тех, кто верен ему, и выполняет его волю. От начала дней никто не слышал, чтобы кто-либо открывал глаза слепорожденному. Если бы Иисус не был от Бога, он не смог бы сотворить это чудо». Правители пришли в ярость, услышав эти слова. Как посмел этот ничтожный человек поучать их? Они изгнали его из синагоги и запретили ему впредь приходить туда молиться. Слух обо всем случившемся дошел до Иисуса, и он пошел искать исцеленного им человека. Найдя его, Иисус спросил: «Веришь ли ты в Сына Божьего?» «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» — спросил прозревший. Иисус сказал: «Ты видел его, и он говорит с тобой сейчас». «Верую я, Господи!» — радостно воскликнул человек и поклонился Иисусу.

Слепое желание. В 5-м Б-классе на уроке истории учительница рассказывала, как из мохнатой обезьяны постепенно получается человек, и показывала плакаты, на которых был изображен процесс эволюции. Рассказ учительницы прервал стук в дверь. Не успела она выйти в коридор, как класс оживленно загудел. Самые смелые в одно мгновение оказались у доски и, изображая нарисованных животных, принялись ходить на четвереньках. Некоторые с любопытством стали перелистывать классный журнал. Вдруг из последнего ряда полетел бумажный самолетик, на крыльях которого красными чернилами было написано «Религия — опиум для народа». Самолетик упал на третью парту, чуть ли не в руки Сони, любительницы всяких выдумок. «Девчонки!» — подскочила Соня. «Давайте пометим нашу Лену! Давайте мелом напишем на спине «Богомолка!» По классу прокатился дружный хохот. «Давайте!» — тут же отозвались некоторые, готовые поиздеваться над невысокой смуглой девочкой, спокойно сидящей за первой партой. Лена замерла в напряженном ожидании. Ей часто приходилось переносить всякие колкости и оскорбления от одноклассников. Она знала, что девочки на самом деле могут написать ее прозвище на темном свитере. А мел потом не так просто стереть. Лена запереживала и стала мысленно просить у Бога милости и защиты. «Да что вы к ней привязались?» Вдруг заступилась за Лену самая высокая и боевая девочка. «Что она вам плохого сделала?» «Богомолка она». «Ну и что? Пусть богомолка. Зачем издеваться над ней?» Не унималась заступница. «Соня, ты придумала бы что-нибудь поинтересней, всегда одно и то же». «Тогда давайте...» Соня не успела предложить новую идею, в класс вошла учительница, и урок продолжился. После занятий Лена шла домой одна. События прошедшего дня навевали ей грустные мысли. «Как хорошо Олесе и Наде!» С тайной завистью уже не в первый раз вспоминала она верующих девочек, которые учились в параллельном классе. Их никто не обижает, не обзывает, а меня чуть ли не каждый день унижают, обсмеивают. Как было бы хорошо учиться с ними в одном классе? На занятиях в воскресной школе и дома Лена не раз слышала, как в молитве некоторые говорили Богу: «Да будет воля Твоя». Так когда-то молился Иисус. Она понимала, что эти слова означают: «Пусть будет так, как хочет Бог». Лена очень хотела перейти в другой класс, но не знала, хочет ли этого Бог. Поэтому в своей молитве она говорила: «Да будет воля Твоя». Она просила: «Господи, Ты видишь мое желание перейти в параллельный класс. Прошу Тебя, сделай так, чтобы меня перевели. Я не хочу, чтобы надо мной постоянно смеялись». Летние каникулы принесли Лене много радости, но почему-то очень быстро пролетели. Воспоминания о школе лишало Лену хорошего настроения. Опять будут насмешки, унижения. Августовское тепло как-то быстро сменилось прохладой. Пошли дожди. Учеба в родном классе казалась Лене такой же мрачной и грустной, как и наступившая ранняя осень. Как-то раз на перемене
Лена одиноко стояла у большого окна в школьном коридоре. По стеклу, словно слезы, бежали мелкие струйки дождя. За спиной послышались быстрые шаги, и Лена обернулась. «Полина Ивановна», — робко обратилась она, проходившая мимо классной руководительницы параллельного класса. «Возьмите меня, пожалуйста, в свой класс». Полина Ивановна даже не выслушала Лену до конца и категорично покачала головой. «Нет, она не может это сделать». Лена еле сдержалась, чтобы не расплакаться. В это время она увидела завуча, который торопливо вошел в учительскую. «Он добрый, может подойти к нему?» — подумала Лена. «Он наверняка разрешит». Окрылённая надеждой, Лена едва дождалась конца занятий. С сильно бьющимся сердцем она постучала в кабинет завуча. «Войдите», — послышался знакомый голос. За большим письменным столом, заставленным стопками книг и тетрадей, сидел уже немолодой мужчина с большими залысинами. Он выслушал просьбу Лены и, немного подумав, сказал: «Мне Полина Ивановна уже говорила о твоем желании. Взять тебя в свой класс она пока не может, так что я ничем не могу тебе помочь». Лена ушла домой с печальным сердцем. Ей отказали в просьбе, но она продолжала молиться и просить Иисуса, чтобы он исполнил ее желание. Лена не думала о том, нравится Господу ее желание или не нравится. Мама уже несколько раз объясняла ей, что трудности очень нужны человеку, что они помогают приближаться к Богу, помогают лучше видеть Его благословение и защиту. Но Лена не хотела прислушиваться к этим наставлениям и видела себя в полной безопасности только в другом классе. Последняя четверть стала для Лены памятной. Ее наконец-то перевели в А-класс. Счастью девочки не было предела. Наконец она получила то, чего так долго хотела. Одноклассницы приняли Лену в свое общество доброжелательно и быстро подружились с ней. Теперь Лену никто не обижал и не высмеивал. Вскоре Лена заметила, что Надя и Олеся, общительные и веселые подружки, всегда оказывались в центре всех классных событий. Девочки быстро находили выход из различных затруднений и удачно придумывали всякие шалости. Лена была застенчивой и нерешительной, но, глядя на подружек, не хотела отставать от них. Незаметно для себя Лена стала подражать Наде и Олесе. Ей уже ничего не стоило уйти с последнего урока или не подготовить домашнее задание, а потом наспех у кого-нибудь списать. Как-то раз на уроке биологии Олеся с Надей что-то оживленно выясняли между собой. Лена оглянулась. Девочки не обратили на нее никакого внимания. Лену разбирало любопытство. Ей непременно хотелось узнать, о чем они так оживленно беседуют. «Как же узнать?» — озадачилась Лена и тут же придумала: «Напишу записку». К девочкам полетел белый бумажный квадратик. Подружки увлеклись перепиской. Они хихикали, вновь и вновь отсылая друг другу записки. Увлеченные своим делом, они даже не услышали замечания учительницы. «Как вам не стыдно?» потянул Лену за рукав мальчик с соседней парты. «Вы же верующие!» Лена готова была провалиться сквозь землю. От ее веселого настроения не осталось и следа.
Слова одноклассника пронзили ее сердце. Действительно, как они ведут себя? Почему так бессовестно нарушают школьную дисциплину? Осуждающие мысли одна за другой больно ранили сердце Лены. Дома Лена рассказала маме о том, что произошло в школе. «Я знаю секрет всех этих происшествий», — сказала мама. Лена съежилась. «Что же мама сейчас скажет?» «Совсем недавно ты ушла от трудностей, которые помогли бы тебе больше молиться и смиряться перед Богом. Вот в этом весь секрет. Ты лишила себя Божьих благословений, а жизнь без трудностей приводит к греховному веселью, к пустоте и удаляет человека от Бога. Боже, да будет воля Твоя!»

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Итак, работа Павла в Фессалониках не была безрезультатной. Когда он пришел в Фессалоники, ему фактически удалось всколыхнуть весь этот город, приведя огромное количество людей к спасительному знанию Иисуса Христа. И в результате в этом городе зародилась церковь. Иными словами, Павел проповедовал не просто какую-то теорию или философию, он говорил о том, что действовало и демонстрировало свои результаты в Фессалониках. Евангелие воочию воплощалось на улицах этого города, действуя в сердцах и жизнях его жителей. Во втором стихе, говоря о страданиях и поругании, пережитых им в Филиппах, Павел вспоминает о том негостеприимном приеме, который был оказан ему в этом городе. Мы с вами читаем об этом в 16 главе книги «Деяния апостолов», где нам рассказывается о том, как Павел и Сила были избиты и брошены в темницу, а затем изгнаны из города. Однако мы читаем, что, несмотря на все это, апостол сразу же направился в Фессалоники, где он начал вновь проповедовать благую весть со смелостью и дерзновением. Иными словами, произошедшие события никоим образом не повлияли на решимость Павла. Его неудача не заставила его изменить свой подход к евангельской проповеди или облечь ее в более приемлемую для слушателей форму. Хотя у Павла были все основания и поводы для подобной осторожности, апостол мог принять решение, что впредь, проповедуя благую весть, он будет действовать более сдержанно и обдуманно. Он мог бы решить, что впредь он будет более осторожен и деликатен ради того, чтобы приобретать друзей и оказывать большее влияние на людей. Но нет, Павел не принадлежал к числу тайных верующих. Он продолжал говорить и проповедовать открыто и прямо, невзирая на лица, точно так же, как он делал это в Филиппах. Чрезмерная деликатность и мягкость не относились к числу методов апостола. Он смело провозглашал Евангелие, и пережитые им страдания и унижения никак не повлияли на его методы и подходы. И когда апостол пришел к фессалоникийцам, он проповедовал им Слово Божье. Если бы вас попросили ответить на вопрос: какую проповедь апостола Павла вы считаете самой главной? Что бы вы ответили? Я уверен, что если бы мы задали этот вопрос разным верующим, мы бы получили множество самых различных ответов. И это вполне понятно. У Павла было множество великих проповедей. Например, была знаменитая проповедь в Дамаске сразу после обращения апостола. Также была проповедь у проконсула Сергия Павла на Кипре, когда апостол начинал свое миссионерское служение. Еще была проповедь в синагоге в Антиохии Писидийской во время его первого миссионерского путешествия. Именно эту проповедь апостола лично я считаю самой вершиной его проповеднического служения. Также была знаменитая проповедь апостола в Афинах. А еще мы можем вспомнить его работу в Коринфе и в Эфесе. Я считаю, что все это были поистине великие проповеди. Кто-то мог бы выбрать проповедь, которую апостол произнес в Иерусалиме, когда был схвачен. А кто-то наверняка вспомнил бы слова апостола, когда он представлял свою веру Феликсу, Фесту и Агриппе. Проповедь Павла, произнесенная перед Агриппой и Вереникой, была, несомненно, шедевром. И, наконец, можно упомянуть прощальную речь апостола, обращенную к старейшинам.

старейшинам Ефесской церкви. Но если бы мне поручили выбрать самую главную проповедь апостола Павла, я бы не остановил свой выбор ни на чем из вышеперечисленного. Вместо этого я бы выбрал жизнь Павла в Фессалониках. Его величайшая проповедь состояла не в словах, она не была записана на бумаге. Эта проповедь была воплощена в жизни. Главным в этой проповеди было вовсе не толкование или какие-то теологические истины, но практика и жизненное применение. Текст для своей проповеди Павел взял из 20 стиха 2 главы послания Иакова, где сказано: «Вера без дел мертва». И апостол доказал эту истину, трудясь среди фессалоникийцев. Каждый верующий, друзья мои, является проповедником. Может быть, вам не нравится, когда вас называют проповедником, но тем не менее, это так. Вы не можете избежать этого, потому что сама ваша жизнь обязательно несет людям определенное послание. Вполне возможно, что ваша жизнь о многом говорит вашим детям у вас дома. Я думаю, что это одна из причин, почему так много молодых людей сегодня предпочитают строить свою жизнь совершенно не так, как хотели бы их родители. Все дело в том, что они наблюдали за своими отцами и матерями, и им не нравилось то, что они видели. Поэтому они двинулись своим собственным путем. Так что величайшая проповедь, которую нам приходится произносить, это проповедь нашей собственной жизни. Далее давайте прочтем 3 и 4 стихи, где апостол говорит о том, что отличало его учение. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Служение Павла отличала одна характерная черта. Он никогда не пытался преуменьшить, затушевать или разбавить Евангелие. Павел никогда не пытался подстроить Евангелие под предпочтение различных групп людей. К сожалению, далеко не всегда это так у некоторых современных служителей. Бывает, что проповедник дает хорошее, ясное и четкое евангельское послание в одной общине, но стоит ему столкнуться с другой группой людей, где Евангелие следовало бы проповедовать не менее ясно, он начинает вилять и юлить, пускаясь в туманные дебри. Но ничего подобного нельзя было сказать об апостоле Павле. Он не был человекоугодником, равно как и не стремился к славе. Он не старался создать себе имя. Когда Павел проповедовал, его не волновало, что думают о нем люди. Его интересовало, что думает о нем Бог, и он никогда не использовал каких-то низменных или сомнительных методов. А еще Павлом никогда не двигала жадность или корысть. Он пришел в Фессалоники не за пожертвованиями и не за славой или известностью. Апостол не стремился к тому, чтобы кто-то служил ему самому. Он пришел с совершенно чистыми намерениями, из чистых побуждений и никогда не прибегал к лукавству. Он не пользовался нечистыми методами, он не снижал своих стандартов для того, чтобы подстроиться к предрассудкам и слабостям ветхой природы. Он никогда не пытался угодить греховной плоти человека. В этом многие из нас могли бы почерпнуть урок для себя. Я знаю одного служителя, который является замечательным проповедником. Но я утратил всякое уважение к этому человеку, когда стал свидетелем того,
как он использует свою проповедь в качестве плацдарма для сведения личных счетов и достижения личных амбициозных целей. Всякий, кто проповедует Слово Бога, должен спросить себя, нет ли в его учении каких-то нечистых побуждений или лукавства. Мы должны быть честны с самими собой, всегда проверяя свои собственные мотивы. Не учим ли мы для того, чтобы завести себе влиятельных друзей или оказать влияние на нужных людей? Или же мы честно стараемся нести людям Слово Бога? Друзья мои, я должен честно признаться, что я совершил огромное количество ошибок. Много раз я подводил Господа, и мне удивительно, что Он не отказался от моего служения давным-давно. Если бы я сам был на Его месте, я бы давно махнул рукой на такого ничтожного человека, как ваш покорный слуга. Но при всех своих промахах я знаю одно — я честно проповедовал Его Слово. И сегодня я благодарен Господу за то, что Он помогал мне в этом. Ибо сейчас я могу, смотря ему в глаза, сказать: «Господь, я совершил множество ошибок и подводил тебя не раз, но я нес твое слово так, как это было в моих силах. Если бы я мог сделать что-то лучше, я бы сделал это, но я действовал так, как только позволяла мне твоя благодать». Друзья мои, мне очень нравится этот отрывок. Павел мог сказать фессалоникийцам: «Я хочу, чтобы вы знали, что когда я пришел к вам, у меня не было скрытых мотивов. Я пришел к вам не за вашими пожертвованиями. Я пришел не для того, чтобы нажиться за ваш счет. Я пришел, чтобы дать вам Евангелие и помочь вам окрепнуть в вашей вере. Это было моим единственным стремлением». Когда человеком двигают такие устремления, его жизненный корабль оказывается непотопляем. Бури и ураганы могут подстерегать его в пути, но Господь всегда поможет своему чаду пережить их. Теперь давайте прочтем 5 и 6 стихи. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Здесь Павел говорит, что он никогда не прибегал к льстивым словам. Он никогда не пытался задобрить состоятельных представителей христианских общин. Он никогда не пытался воздействовать на людей при помощи лести. Лесть обезоруживает нас. Сталкиваясь с ней, мы не понимаем, как нам вести себя. Когда люди критикуют меня, я обычно хорошо знаю, что мне отвечать. Однако я совершенно теряюсь, когда кто-то льстит мне. Лесть обезоруживает человека. У Шекспира в его знаменитой «Двенадцатой ночи» есть очень любопытный диалог, который происходит между шутом и герцогом Орсино. Шут говорит герцогу: «Вот парадокс, мой господин. Мои друзья хвалят меня, тем самым делая меня ослом, в то время как враги, напротив, открыто говорят, что я осел. И, следовательно, стараниями врагов я лучше узнаю себя, в то время как, благодаря друзьям, я остаюсь полнейшим дураком». В чем-то мудрый шут прав. Иногда ласкающий слух слова друзей оказываются опаснее нападок наших злейших врагов. Но Павел никогда не использовал в своем служении лесть. Я знаю нескольких весьма состоятельных людей, которые щедро помогают различным христианским учреждениям или благотворительным организациям. Однако, если эти христианские организации не начнут свое обращение с лестных слов, эти люди и пальцем не пошевелят, чтобы помочь таким организациям своими финансами. И становится очень жаль такие церкви и организации, которые полностью зависят от людей,
требующих лести и комплиментов, прежде чем они станут помогать какой-то деятельности. Я думаю, что такое положение вещей является настоящим бичом современной христианской работы. Но Павел не прибегал к лести, ибо у него не было корыстных помыслов. Я не думаю, что деньги являются главным камнем преткновения в христианском служении. Если взять служителей, с которыми мне доводилось иметь дело, я могу вполне обоснованно заявить, что деньги не являются для них самым большим искушением. Но корысть может проявляться в самых различных обличиях. Есть люди, которые жаждут почета, славы или высокого положения. Друзья мои, мы должны исследовать свои сердца для того, чтобы удостовериться, что в них нет места для подобной корысти. Однако Павел никогда не искал положения или почета, в этом отношении у него были абсолютно чистые мотивы. Давайте прочтем стихи с 7 по 9. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Апостол уподобляет свои отношения с фессалоникийскими христианами отношениям кормилицы и ее чада. При этом сразу же вспоминаются слова Господа Иисуса, которые мы находим в 37 стихе 23 главы Евангелия от Матфея. Иисус сказал об Иерусалиме такие слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Писание использует в отношении Иисуса самые разные образы и сравнения. Оно сравнивает Христа с добрым пастырем, который отдает свою жизнь за своих овец. Спаситель защищает своих овец. Однажды он соберет их всех к себе, где они будут находиться в безопасности, рядом с ним. А здесь он использовал образ птицы, которая собирает своих птенцов под свои крылья. В детстве мне довелось жить на ферме, где мы держали всякую домашнюю живность. Я вспоминаю, как весной у нашей курицы появлялись цыплята. Они ходили за своей мамой большим желтым облаком. У нас не было специального загона, поэтому курица со своим выводком могла уходить далеко в поле. Но стоило начаться дождю, как мама-курица начинала кудахтать, торопя своих цыплят в курятник. Иногда им не удавалось добраться до укрытия вовремя, и тогда она собирала своих цыплят вокруг себя и закрывала их своими крыльями. Дождь лил, но эти крошечные желтые комочки спокойно укрывались под крыльями своей мамы. Именно этот образ использует Господь Иисус. И Павел тоже был именно таким служителем. Он любил фессалоникийцев материнской любовью. Они были дороги его сердцу, и он был готов отдать за них свою жизнь. Сегодня мы тоже можем встретить таких служителей. Может быть, они не являются особо выдающимися проповедниками, но они верят в Слово Бога и проповедуют Его. Подобные опытные пасторы оказываются самыми лучшими душепопечителями для всех тех, кто нуждается в мудром совете и сострадании, потому что никому не страшно раскрывать свое сердце перед таким человеком и принимать его помощь. Далее мы читаем в стихах с 10 по 12. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно, и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили,
и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Здесь Павел говорит о том, как проходило его служение среди фессалоникийцев. Оно было свято, что означает, что апостол безукоризненно исполнял свои обязанности перед Богом. Именно это и подразумевает такое понятие, как «святая жизнь». А еще его служение было праведно, что указывает, что апостол безукоризненно исполнял свои обязанности перед людьми. У Павла были обязанности и перед Богом, и перед людьми, и он тщательно выполнял и те, и другие. Я часто слышу, как люди говорят о христианской посвященности. Но если вы надеетесь быть посвященным христианином, вы должны быть святы перед Богом везде, дома, в школе, на работе, поэтому смотрите на Бога, а не на часы. И работайте не только тогда, когда ваш начальник наблюдает за вами. Вы должны постоянно вкладывать в свою работу все силы, потому что Бог всегда видит вас. Когда человек выходит перед всей церковью, проливает слезы, а затем кто-то молится о нем, это отнюдь не производит в его жизни никакой посвященности. Что думает о вас ваш начальник? Или, если вы студент, что думают о вас ваши учителя? Если вы ленивы, то вы не вправе называться посвященным. Посвященная жизнь — это святая и безукоризненная жизнь, всегда проходящая перед лицом Бога. Но тот факт, что служение Павла было безукоризненным, вовсе не означает, что враги не пытались обвинить апостола и его товарищи. Однако безукоризненность означает, что все подобные обвинения были тщетны. Друзья мои, люди будут говорить о вас совершенно ужасные вещи. Но самое важное, чтобы вы были точно уверены, что вся эта критика беспочвенна и несправедлива. Павел и его товарищи проводили святую жизнь. Именно это было самым важным. Причем это не имеет никакого отношения к достижению нашего собственного спасения. Но зато это имеет колоссальное влияние на спасение окружающих нас людей, потому что они все время наблюдают за нами. Давайте помнить об этом всегда. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2018 год.
2: Пережитое. Лариса Похилка. «Не судите меня строго». Я давно хотела написать вам о своем обращении к Богу, но все не решалась. Подтолкнуло меня к этому свидетельство в вашем журнале. Родилась я в городе Корюковка Черниговской области. Для мамы я была нежеланным ребенком, но отец был рад моему рождению и дал мне имя Лариса. Обделенная материнской любовью, я придумывала и рассказывала людям разные истории. Говорила, что я не родная дочь и ищу своих родителей. Когда мой обман раскрывался, меня наказывали. А мне всего лишь хотелось любви и внимания. Будучи студенткой, я познакомилась со своим будущим мужем Александром. Мы недолго встречались, и он сделал мне предложение. «Вот оно счастье», — подумала я. «Наконец-то и у меня наступят светлые и розовые дни». Но, увы. Когда Александр познакомил меня со своими родителями, и его мама узнала о наших намерениях, то я услышала от нее, что она хотела богатую невестку с квартирой и машиной. Я же из бедной семьи, да и отец к тому времени уже умер. Я была так наивна, что сказанные матерью Александра слова приняла за шутку. После свадьбы моя жизнь текла по расписанию свекрови. Я старалась найти подход к ней, но все мои усилия были напрасны. Я чувствовала себя чужой. Через 3 года у нас родился сын Ярослав в день рождения мужа. Я думала, что, может быть, теперь меня полюбят и примут в семью, но глубоко заблуждалась. Долгожданный мир так и не наступил. Напротив, ссоры и скандалы участились. К тому же муж начал пить и поднимать на меня руку. В это время в нашем доме все чаще стал появляться друг мужа, который начал ухаживать за мной. Его, как я об этом позже узнала, наняла моя свекровь с целью расстроить наш брак. Все это мне не нравилось, и я не раз говорила об этом родителям и мужу, но меня не слушали». Друг мужа, который был свидетелем наших семейных ссор, посоветовал мне бросить мужа и выйти замуж за него. Я согласилась, подумав, что, может, с ним получится создать хорошую семью. Мы уехали из Киева и стали жить у моей мамы. Поначалу все шло хорошо, сын Ярослав подрастал, муж устроился на работу. Спустя несколько месяцев мужу позвонили из Киева и сообщили о том, что его отцу плохо и что он срочно должен приехать. Муж уехал. Я жила надеждой на то, что он скоро вернется, но время шло, а он не возвращался. Тогда я решила сама поехать к нему. Когда я приехала в Киев, то соседи родителей мужа открыли мне глаза. «О, доченька, все здесь куплено и устроено твоей свекровью. У тебя ничего не получится». Мой мир рухнул после услышанного. Я вернулась домой к маме. Но вскоре мама вышла замуж 2-й раз, и я с сыном стали ей мешать. Она сказала мне, чтобы я устраивала свою жизнь сама. Мне пришлось уехать в Киев. Здесь я долго не могла устроиться на работу. Куда бы я ни обращалась, везде слышала отказ. Жили мы с сыном на центральном вокзале. Есть было нечего, и я была рада кусочку хлеба, упавшему со стола. Это и было нашим пропитанием. Я в первую очередь кормила сына, тщательно пережевывая для него пищу. От такой тяжелой жизни часто приходили мысли: «Пусть я умру, но сыночек мой». От безысходности я решила обратиться за помощью к своей бывшей свекрови. В течение недели мы устроили Ярославчика в детский сад. Я приходила к нему каждый день, чтобы пообщаться с ним, так как жила на вокзале, а сын у свекрови. Как-то, придя в садик, я не застала сына. Я приходила и в последующие дни в надежде увидеть его, но все безрезультатно. От отчаяния мне хотелось кричать. Я сидела на скамейке во дворе садика и плакала от бессилия. В это время проходила женщина. Подойдя ко мне, она поинтересовалась, почему я плачу. Я ей все рассказала. И женщина предложила мне пожить у нее. У нее было две дочери, 15 и 10 лет. Муж ее сидел в тюрьме. Женщина страдала астмой, и в ее квартире было много шприцев, медикаментов и какой-то травы. Сначала я думала, что она медицинский работник, но, как оказалось, она была наркоманкой. В ее квартире всегда было много людей. Я устроилась на работу. Тем временем свекровь подала иск в суд на лишение меня родительских прав. На суде присутствовала сестра свекрови, ее соседка и еще несколько купленных свекровью свидетелей. Но об этом я узнала позже. Меня лишили материнских прав и хотели заставить покинуть город. Но потом мне все-таки разрешили остаться в Киеве. Я вышла из здания суда и решила броситься под машину. Водитель успел остановить машину и с криком подбежал ко мне. «Тебе что, жить надоело?» Я ответила: «А где она, жизнь? Покажи мне, где она?» Водитель, наверное, подумал, что я душевно больная. Он уехал, покрутив пальцем у виска. Вернувшись в квартиру, я рассказала женщине о случившемся. Она предложила сделать мне успокоительный укол, сказала, чтобы я не переживала, что такие же уколы она и себе делает. Я согласилась. Но после этого я уже не могла жить без наркотиков. В моей душе творилось что-то непонятное. Работу я забросила, и жизнь моя покатилась в пропасть. Мое тело превратилось в вещь, которую мог взять каждый, кому не лень. И чтобы как-то отвлечься от мрачных мыслей, я ездила в трамвае до конечной остановки маршрута и обратно. Эти поездки на время помогали мне забыться. Но так как жить было негде, мне приходилось возвращаться в квартиру, которая превратилась в настоящий притон. В квартире стоял неприятный запах ацетона и пота людей, которые вводили наркотики, пытаясь попасть в вену, чтобы забыться хотя бы на время. К этой женщине за наркотиками приезжали также богатые люди. Я часто задавалась вопросом, чего же им не хватает? Ведь у них все есть, и квартиры, и богатство. От безысходности я 3 раза пыталась покончить с собой. Принимала таблетки, вешалась, резала вены. Но каждый раз кто-то мешал. Наверное, это Господь берег меня. Как-то я высказала женщине свое негодование по поводу того, что она посадила на иглу свою родную дочь и принуждает ее заниматься проституцией. После этого женщина выгнала меня из квартиры. На моем пути появился парень. Звали его Игорь. Он привез меня к своей верующей маме Лидии Иосифовне. Здесь меня накормили и дали отдохнуть. Потом Лидия Иосифовна пригласила к себе верующего мужчину Михаила, который поговорил со мной, подарил мне Библию и пригласил в церковь. Библию я положила под подушку и каждые 5 минут проверяла, не забрали ли ее у меня. Проверяла даже тогда, когда ложилась спать. Я привыкла уже, что мне что-то дарят, а потом забирают. На следующий день мы поехали на богослужение в молитвенный дом, который находится по улице Пухова, 4. Домик был старенький, в зале висела большая раскрытая Библия. Когда я услышала пение хора, то сразу же решила, что буду приходить сюда слушать песни. После богослужения меня познакомили с Петром Варфоломеевичем Кузьменко. Он старался донести до меня Слово Божье. Так я начала приближаться к Богу. Как-то мы смотрели фильм «Иисус», и одна сцена, где Иисуса ведут на распятие, меня настолько потрясла, что я, вскочив, закричала: «Безумцы, что вы делаете?» Моя реакция была неожиданной для всех. Меня усадили на скамейку и успокоили. Не понимала я, что Иисус совершил этот подвиг для того, чтобы спасти меня. Мне трудно было прийти к Богу, потому что я думала, что такого человека, как я, Господь не простит. И снова со мной беседовал Петр Варфоломеевич. Наконец наступил долгожданный день моего избавления и спасения. 2 августа 1989 года. В свой день рождения я покаялась в своих грехах. Господь подарил мне настоящую жизнь. У меня есть семья. В церкви я несу служение, пою в хоре, помогаю, где могу. Хочу быть полезной. По молитвам многих ко мне вернулся сын Ярослав. У него уже своя семья. Правда, он и мой младший сын Марк еще не с Господом, но я верю, что Господь приведет и их к себе. Сейчас я инвалид, без палочки ходить не могу. Но, слава Богу, он всегда со мной и помогает мне. Я прошу всех, кто будет читать это свидетельство, не судить меня строго за то, что у меня была такая жизнь. Я простила всем своим обидчикам и не держу на них зла. Живу с Господом и другой жизни не хочу. Господь — упование мое и надежда моя. Хочу пожелать всем родителям любить своих детей и воспитывать их с Божьей помощью.
1: Духовная статья. Эйден Уильям Тозер. Почему мы должны правильно думать о Боге? О Господь, всемогущий Бог, не Бог философов и мудрецов, но Бог пророков и апостолов, а еще лучше Бог Отец нашего Господа Иисуса Христа. Могу ли я выразить Твою сущность, не исказив при этом Твой образ? Может быть, те, кто не знает Тебя, поклоняются не Тебе, а созданию своей собственной фантазии? Так просвети же наши умы, чтобы мы могли знать Тебя таким, какой Ты есть, чтобы мы могли любить Тебя совершенной любовью и воздавать Тебе достойную хвалу. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Наше представление о Боге во многом характеризует нас самих. Всемирная история показывает, что ни одному народу не удалось подняться выше своей религии, а духовная история человечества свидетельствует, что не было ни одной религии, величие которой превышало бы величие проповедуемого ею представления о Боге. Поклонение Богу может быть чистым и непорочным, или же наоборот, приземленным, в зависимости от того, какими являются мысли верующего человека о Боге – возвышенными или приземленными. Поэтому самое важное для церкви – это Бог, а самое замечательное в человеке – это не его слова и дела, а его представление о Боге. Тайный закон нашей души влечет нас к тому образу Бога, который создан в наших мыслях. Это касается не только каждого конкретного христианина в отдельности, но и группы христиан, образующих церкви. Наиболее полно можно судить о церкви по ее представлению о Боге. Точно так же в церкви наиболее важно то, что она говорит о Боге, или то, что она предпочитает о Боге не говорить, так как ее молчание часто оказывается более красноречивым, чем ее слова. Церковь не может скрыть своего отношения к Богу. Если бы человек смог достаточно ясно ответить, что приходит ему на ум, когда он думает о Боге, можно было бы с уверенностью предсказать духовное будущее этого человека. Если бы мы могли точно знать, что наши наиболее влиятельные духовные вожди думают сегодня о Боге, мы смогли бы относительно точно предсказать, где будет церковь завтра. Несомненно, самая величественная мысль, которая только может возникнуть в нашем уме, — это мысль о Боге. А самое весомое слово в любом языке — это слово «Бог». Мысль и речь – это дары Бога, которые Он дал существам, созданным по Его образу и подобию. Мысль и речь тесно связаны с Богом и не могут быть отделены от Него. И очень большое значение имеет тот факт, что первым словом было «слово», и слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанна 1:1. Мы можем говорить, потому что Бог говорит. В Нем слово и мысль неделимы. Очень важно, чтобы наше представление о Боге как можно больше соответствовало истинной сущности Бога. Формулировка нашей веры почти не имеет значения по сравнению с нашими мыслями о Боге. Наше подлинное представление о Нем может быть похоронено под грудой мусора общепринятых религиозных понятий, И, возможно, потребуется осмысленный и настойчивый поиск, прежде чем нам удастся увидеть и понять наше подлинное представление о Боге. Только после сурового самоанализа мы, скорее всего, сможем узнать, что же мы на самом деле думаем о Боге. Правильное представление о Боге является основой не только систематической теологии, но и практической христианской жизни. Для нашего поклонения это имеет такое же значение, как фундамент для храма. Если фундамент заложен неправильно, то весь храм рано или поздно рухнет. Я думаю, едва ли найдется такое отклонение от догмата церкви или такое нарушение норм христианской этики, которое нельзя бы было объяснить как результат несовершенных или недостойных мыслей о Боге. По-моему, господствующее сейчас представление о Боге совершенно недостойно Всевышнего, а для тех, кто называет себя верующими людьми, стало чем-то вроде морального бедствия. Даже если бы все небесные и земные проблемы одновременно обрушились на нас, это было бы ничто по сравнению с той великой проблемой, которая встает перед нами, когда мы думаем о Боге. Есть ли Он? Какой Он? И как мы, наделенные моралью существа, должны вести себя по отношению к Нему? Человек, который приходит к правильному пониманию Бога, освобождается от тысячи приходящих проблем, потому что он сразу же понимает, что эти проблемы, если и будут волновать его, то недолго. Но даже когда он сбросит с себя груз многочисленных сиюминутных проблем, тяжкое бремя вечности начнет давить на него сильнее, чем все беды сего мира вместе взятые. Этот тяжкий груз – обязательство человека перед Богом, ежеминутное, не покидающее нас до конца нашей жизни, обязанность любить Бога всей силой нашего ума и нашей души, полностью повиноваться Ему, достойно служить Ему. И когда недремлющая совесть человека говорит ему, что он ничего этого не делал, и что, напротив, он с детства восставал против величия небес, тяжесть внутреннего самоосуждения может оказаться просто невыносимой. Евангелие может снять с нас это тяжкое бремя, дать красоту взамен праха, ликование взамен печали. Но если человек не ощущает этого бремени, Евангелие для него ничего не будет значить. И пока человек не увидит Бога высоко в небесах, для него не будет ни печали, ни тяжкого бремени. Имеющие приземленный взгляд на Бога лишены Евангелия. Среди грехов, к которым склоняется человеческое сердце, едва ли найдется такой грех, который был бы более ненавистен Богу, чем идолопоклонство, ибо идолопоклонство – это клевета на Его личность. Идолопоклонник искажает сущность Бога, а это уже само по себе ужасный грех. Он заменяет истинного Бога существом, похожим на самого идолопоклонника. Такой Бог будет всегда соответствовать образу своего Создателя. Такой Бог может быть приземленным или возвышенным, жестоким или добрым, в зависимости от морального состояния ума того, кто этого Бога создал. Вполне естественно, что Бог, созданный в потемках падшего сердца, не будет похож на истинного Бога. «Ты подумал, — говорит Господь в псалме, обращаясь к дурному человеку, — что я такой же, как ты». Псалом 49:21. Конечно, это серьезное оскорбление Всевышнего, перед которым херувимы и серафимы постоянно восклицают «Свят, свят, Господь Саваоф!». Давайте не будем в гордыне своей думать, что идолопоклонство – это только преклонение колен перед видимыми объектами поклонения, и, следовательно, цивилизованные люди свободны от этого греха. Суть идолопоклонства – это мысли о Боге, оскорбляющие его. Идолопоклонство зарождается в уме человека и может существовать без каких-либо открытых проявлений. «Но как они, познав Бога, — писал апостол Павел, — не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» — Римлянам 1:21. Потом уже следует поклонение идолам, созданным по образу и подобию людей, птиц, зверей и присмыкающихся. Неверные мысли о Боге – это не только источник, из которого течет грязная вода идолопоклонства. Сами эти мысли – по сути своей идолопоклонство. Идолопоклонник просто выдумывает что-то про Бога, а потом ведет себя так, как будто бы эти выдумки и есть правда. Искаженные мысли о Боге вызывают гниение в той религии, в которой они появляются –
3: Долгая история Израиля достаточно ясно показывает это, а история Церкви это подтверждает. Возвышенное представление о Боге настолько необходимо Церкви, что если это представление начинает хотя бы в какой-то степени снижаться, Церковь вместе со своим богослужением и моральными нормами тоже будет принижена. Любая Церковь может сделать свой первый шаг на этом пути, отказавшись от возвышенного представления о Боге. Прежде чем христианская Церковь начнет приходить в упадок, обязательно начнется распад основ ее учения. Церковь просто неправильно ответит на вопрос «каков Бог?». И за этим последует все остальное. Хотя, возможно, Церковь и будет стараться доказывать, что в ней ничто не изменилось, но выглядеть это будет фальшиво. Прихожане такой Церкви начнут верить в Бога, не похожего на настоящего, а это уже очень коварная и смертельно опасная ересь. Сделать свое представление о Боге чистым и возвышенным, достойным Бога и Его Церкви – первостепенная задача современной христианской Церкви. Во всех молитвах, во всех делах это должно быть на первом месте. Мы окажем величайшую услугу следующему поколению христиан, передав им незапятнанное, необесцененное и благородное представление о Боге, которое мы получили от предыдущих поколений, от иудеев и от христиан. И это будет для грядущего поколения намного ценнее, чем все, что может оставить ему в наследство искусство и наука.
4: Вера и жизнь. Чарльз Сперджин. Рождение свыше. Если Слово Божие возродит человека к новой жизни, то оно освободит его от отчаяния, но не отнимет у него раскаяние. Рождение свыше дает человеку прощение, но не делает его гордым. Рождение свыше дает человеку уверенность в спасении, но не лишает его бдительности. Рождение свыше дает человеку силу и святость, но ни в коем случае не позволяет ему хвалиться этими качествами. Рождение свыше вносит гармоничный порядок во все обязанности христианской жизни. Оно сохраняет баланс между всеми обязанностями, чувствами, надеждами и радостями. Истинно возрожденный человек живет только для Бога. Он делает все во славу Божию, ест ли он, пьет ли, или делает что-либо другое. Истинно возрожденный человек живет перед Богом. Он хочет и ему доставляет радость быть всегда перед лицом Божиим. И такой человек учится жить с Богом. Он с радостью общается с Ним, подобно тому, как человек беседует со своим другом.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Пятая графа. Эпиграф. Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Тита 1.12. В последнее время стало привычным делом составлять списки грехов, якобы присущих разным народам по национальному признаку. Это не новость, было так и раньше. Вспомните досужие разговоры, в которых каждый из нас участвовал. А он, она, кто по национальности? Ну, все понятно. Эти всегда были жадными, завистливыми, глупыми, мстительными, спесивыми. Сейчас такие же разговоры ведутся не сидящими на лавочке кумушками, сплевывающими подсолнечную шелуху в паузах между растянутыми фразами, а экспертами на телеэкранах, втягивающими в агрессивные дискуссии доверчивых зрителей, в общем-то, желающих быть втянутыми. Вопрос о национальной принадлежности всегда находился под пристальным вниманием не только рядовых граждан, но и власти. Например, в СССР в личном листке по учету кадров паспортных органов МВД, на основании которого выдавался паспорт, графа номер 5 была предназначена как раз для указания национальности. Национальность указывалась во всех личных делах граждан, во всех отделах кадров государственных организаций, а негосударственных тогда не было. В 1990-е годы графу отменили, потом вновь ввели, но на добровольной основе. В наше неспокойное время, а когда оно было спокойным, вопрос о национальной принадлежности вновь обрел актуальность. Имеет ли грех национальность? Может быть, действительно, определенные виды пороков распределены между странами. Например, большинство наших читателей, благодаря фильму «Дитя мира», знает о том, что племя Сауи, проживающее в Западном Папуа, особо ценит предательство, а мстительность присуща, например, корсиканцам. И это хорошо показал Проспер Мериме в своей новелле «Коломбо». Ясное дело, что подобные рассуждения от лукавого, поскольку нет праведного ни одного. Римлянам 3:10. Да и как может быть иначе, если все национальности были сокрыты в одном человеке, Адаме, и получили греховное наследство от него же, а разделение по национальному признаку произошло у подножья Вавилонской башни? Можно возразить, что уже до этого были племена и народы, однако любой специалист по межкультурной коммуникации скажет, что национальность человека определяется в первую и главную очередь языком. На каком языке думаешь, такая у тебя и национальность. Это находим мы в Библии. «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык». Бытие 11:6. На рубеже 18 и 19 веков жил в Берлине ученый Вильгельм фон Гумбольдт. Хороший был человек, дружил с Гёте и Шиллером, основал в родном городе университет и стал одним из основоположников языкознания. Он утверждал, количество слов в том или ином языке выражает содержание окружающего мира, а грамматика представляет собой внутреннюю организацию мышления. Еще один умный человек, продолжатель дела Гумбольдта, Борис Серебренников, советский лингвист, утверждал, что язык формирует нацию, а национальные категории создают прочную основу языка. Это они про что? Про то, что многообразие языков, полученных как наказание за гордость и кощунство, построим себе город и башню высотою до небес, Бытие 11:4, образовала пропасти между национальностями, преодолеть которые люди не могут в принципе. Это про непонимание на физиологическом уровне. Разные языки образуют разные нейронные связи в мозге человека. Приговор Творца «сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого» Бытие 11:7. Это не только об отсутствии понимания, потому что слова незнакомые. Тут же возникла профессия переводчика. Это непонимание на уровне мышления, взгляда на мир, традиций, ценностей. Непонимание на уровне того, что называют менталитетом. Люди этой разницы, этим непониманием гордятся. Это называется национальной самоидентификацией. Действительно, не можешь изменить ситуацию, привыкай и радуйся. В истории были попытки каким-то образом создать интернационал и стереть национальные границы, но, увы, все было бесполезно. После, казалось бы, триумфа в решении национального вопроса дело оборачивалось еще большим всплеском национализма. Вспомните развал СССР и межэтническую резню в бывших братских республиках. Когда-то грех разделил человека и его творца. Затем брата с братом. Быть может, уже Каин и Авель принадлежали к разным национальностям и говорили на разных языках. Конечно, наречие у них было одно, но уж менталитет-то точно отличался. Поэтому стройка века, Вавилонская башня и разделение языков явились логическим продолжением отношений людей с Богом и друг с другом. И в наши дни отсутствие единства и понимания мы сравниваем с разговором двух иностранцев. Они говорят на разных языках, говорим мы. А сколько поговорок есть на этот счет? Я тебе про Ивана, а ты мне про болвана. Я говорю про попа, а ты про попадью, а он про попову дочку. Я ему про ремень, а он мне про лыка. Я ему про Фому, а он про Ерему. Я про сапоги, а он про пироги. В большинстве случаев за непониманием стоит нежелание понимать. Благодаря социальным сетям каждый может заглянуть в мир знакомых и незнакомых людей. Особый интерес представляют не многочисленные фотографии в ресторанных интерьерах, на шикарных пляжах и на фоне Эйфелевой башни, Ниагарского водопада, Великой Китайской стены и прочее, а умные, даже заумные статусы. По нашей теме мне встретились такие: «Если вас не понимают, значит, им нужны не вы. Не надо меня понимать, дайте покапризничать. Не трудитесь меня понимать, тем более говорить об этом вслух. Лучше, чем я сама, меня никто не поймет. Требуется переводчик с мужского, женского на русский». При всей карикатурной претензии на утомленную мудрость отчетливо видно, что каждая строчка написана эгоистами и гордецами. Вот ведь беда. Закон сохранения энергии и вещества, если где-то что отнимается, то в другом месте прибавится, в случае с грехом не работает. Человек сеет вокруг себя грех. Он умножается в других, но и в первоисточнике меньше не становится. Люди закольцованы грехом. Они не в состоянии разорвать порочный круг. Однако то, что невозможно людям, возможно.

Ни иудея, ни обрезание, ни необрезание, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3:11. Так и грех интернационален, поскольку вошел в мир еще задолго до появления народов, племен, наций. Одним человеком грех вошел в мир. Римлянам 5:12. В своих небесных видениях Иоанн Богослов видел людей разных национальностей. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стало перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Откровение 7:9. Но так он и не сказал, что было написано в пятой графе личного дела невесты Агнца.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Почтение матери. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Вторая книга Моисеева, Исход, 20 глава, 12 стих. В одной гимназии учился бедный, но очень способный и прилежный ученик. Мать его последним пожертвовала, чтобы дать сыну образование, и благодарный сын старался изо всех сил, чтобы не остаться в долгу у матери. Красивым и стройным юношей окончил он гимназию. Во время торжества по поводу выдачи аттестатов зрелости в гимназии присутствовали родители учеников. Между ними была бедно одета в старой шали мать упомянутого юноши. Были выданы аттестаты. А сын этой матери за особый успех был награжден золотой медалью. Получив ее, он взволнованным голосом сказал, что хотел бы эту медаль видеть на груди того, кому она принадлежит по справедливости. С этими словами он сошел со сцены, подошел к матери, поцеловал ее и приколол к ее старой шали заслуженную им медаль. Все присутствующие были тронуты, а многие не могли удержаться от

0: вами. Каковы мы к своим родителям, таковы и дети наши будут к нам. Вспомни, как много твои родители принесли с тобою, прежде чем воспитать тебя. Как осторожно мать носила тебя под сердцем, с какими мучительными болями родила тебя, как мыла тебя, кормила грудью, одевала, как ночи проводила без сна, и как неутомимо твой отец трудился, чтобы добыть тебе пропитание. Радуйся, если имеешь случай вознаградить своих родителей за этот труд, который они сделали ради тебя. Библия говорит: «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 2 и 3 стихи.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Нужны ли чемоданы? Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. «Что ты делаешь, Антошка?» С удивлением воскликнула мама, увидев, что ее сын сидит у входной двери над большим раскрытым чемоданом, наполненным всякой всячиной. Мальчик был чем-то озадачен.
2: «Тренируюсь носить чемодан с вещами. Немного тяжеловато. Я вот обдумываю, что можно оставить, а что нужно взять».
1: Маме так хотелось от души рассмеяться, но она сдержалась, видя, насколько серьезной кажется ее сынишке-первокласснику эта проблема. «Ты собираешься взять этот чемодан в поход?» – спросила мама.
2: «А что, разве можно отправиться в отпуск без чемоданов?» – ответил вопросом на вопрос сын.
1: «Разве удобно столько времени тащить за собой такие тяжелые предметы? От подобного путешествия вряд ли кто-то получит удовольствие. Если по правилу, то в данном случае все необходимые вещи складывают в рюкзак», — объяснила мама, но потом, улыбнувшись, добавила, что на этот раз никому из них не придется носиться с вещами. Папа же говорил, что приготовил для всех сюрприз. «Иисус готов помочь нам в решении всех проблем, чтобы путешествие к Небесному Дому не стало непосильным для нас. Но как часто мы забываем об этом и отправляемся в путь с полными чемоданами ненужных забот? Кто-то переживает о плохой отметке в школе, кто-то беспокоится о том, с кем он будет дружить, когда лучший друг переедет на новую квартиру. У кого-то потерялся щенок, кому-то завтра идти в поликлинику с больным. Да разве можно перечислить все наши заботы? Но сколько бы ни было их у нас, не нужно печалиться. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Если вы до сих пор не испытали верности этих слов на себе, сделайте это сегодня.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

выдающаяся свидетельница. И приходили к ней, то есть к Деворе, туда сыны Израилевы на суд. Книга Судей, 4 глава, 5 стих. Зайдите в любой художественный музей, взгляните там на любые картину, и вы увидите, что фон оттеняет главные фигуры и придает особую выразительность изображению. Сегодня главная фигура, которая прикована наше внимание, это Девора, женщина, любившая Бога. Но мы не можем оставить без внимания и то, что послужило фоном для этой поразительной жизни. Время. В те дни не было у царя, у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Судьи 21:25. В этих словах предыстория книги Судей. Они дают нам представление о том, на каком фоне разворачивались события этой книги. Ясно, что это было мрачное время для Израиля. Время, отмеченное неповиновением, идолопоклонством и крушением надежд. Израиль вошел в землю обетованную, но язычество в этих краях было все еще сильно, поэтому израильтяне переживали духовный упадок, им постоянно грозило нападение врагов. Трудности. В это беспокойное время Бог допустил, чтобы сыны Израилевы были преданы в руки Иовина, царя Ханаанского, который жестоко угнетал израильтян 20 лет. Пророчица. Чтобы помочь израильтянам преодолеть эти трудности, Бог послал им Девору. Она стала его свидетельницей, его пророчицей. Девора, пророчица, узнавала волю Божью и возвещала ее народу. Она служила посредницей между Богом и его народом. Бог вдохновил ее говорить от его имени, и для тех, кто приходил к ней за помощью, она была источником Божьей мудрости, знаний и наставлений. Замысел. Бог задумал, чтобы Девора стала судьей ради того, чтобы повести свой народ в битву против хананеев, привести сынов Израилевых к победе и вновь разжечь в их сердцах духовное пламя. Слушая Божье слово, израильтяне понимали, как ослабел их дух, и сердца их пробуждались. Девора была свидетельницей Божьей и послужила Господу, возвратив к нему израильтян. А как вы свидетельствуете о Боге? Можно ли сказать, что свидетельство ваше открыто и недвусмысленно? Приносит ли оно пользу кому-нибудь? Вы тоже живете во времена духовного помрачения. Во всем мире люди нуждаются в Боге. В вашей церкви христиане нуждаются в ободрении. Верующим необходимо наставление. С Божьим словом, Божьей мудростью людей необходимо знакомить. И вы можете делиться Господним словом с теми, кто в этом нуждается. Каждый раз, когда говорите с ними, знакомьте их с библейскими истинами. Пусть это станет вашей целью – идти по стопам благочестивой Деворы. Прежде всего, откройте Божье Слово, чтобы ободрить свое собственное сердце, а потом оглянитесь на тех, кто рядом с вами, и поддержите в них веру.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

0: А теперь послушайте свидетельство, почему я не боюсь умереть.
1: Борис Зудерман. Почему я не боюсь смерти? Хочется ли в небо? Пока нет. Молодежная конференция. Я сижу впереди. Посреди старших братьев или страшных, как их здесь в народе называют. А передо мной несколько сот молодых людей. А это значит несколько сот красивых лиц, задорных улыбок, сверкающих глаз, прекрасное пение, волнующее свидетельство, талантливые стихи. По ходу программы ведущий объявляет исполнение песни под названием «Хочется ли в небо?». Вперед выходит небольшая музыкальная группа. Молодая сестричка берет микрофон, лет ей эдак 16, глаза сверкают, губы подрагивают, кажется, дай ей повод, они тут же расползутся в широкой улыбке. В зале кто-то прыснул, но взгляды старших братьев тут же восстановили тишину. Что-то несовместимое было в этом исполнении. Если бы вперед вышла, опираясь на тросточку, старенькая, уставшая от тяжкой земной юдоли сестра, в потертой кофте, дырявых калошах, мы бы все исходу поверили. Конечно, как тут не хотеть на небо? Но тут... Да какое небо! Вы-то о чем? Им ведь хочется еще жить да жить, ездить с молодежью по церквам, ходить в походы, влюбиться, быть любимой, не спать всю ночь от волнения, шептать «он не он, любит, не любит», потом иметь хорошего мужа и прелестных деток, ходить на работу и объездить белый свет, иметь свой домик и красиво его обустроить. Да какие только планы человек не кует в 16 лет, и в 18, и в 20 тоже, и даже в 30, и в 50. Глядя на лица участников молодежной конференции, мне стало ясно, что большинство из них не ринутся занимать место в очереди, которая стоит в вечной обители. Большинство еще хотят пожить, хотя там были и исключения, но о них позже. Некто сказал: «О Боже, занеси меня в тетрадь с припиской «Пока не забирать». А недавно умерший сооснователь фирмы Apple Стив Джобс незадолго до своей смерти сказал: «Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть на небеса, не хотят умирать». И ведь действительно, я знаю некоторых пожилых, тяжело больных христиан, которые ежедневно молятся, чтобы Господь забрал их к себе. Им вроде бы очень хочется на небо, но стоит им чем-то заболеть, как они тут же или сами мчатся к врачу, или начинают пить всякие настойки. А что далеко за примером ходить? Когда мне поставили диагноз неизлечимой онкологической болезни, моя жена и я вначале действительно все отдали в руки Господа, но как только появилась возможность продления моих земных дней, мы сразу за нее ухватились. А сколько я получал рецептов, которые вроде бы в корне уничтожают рак, и все от верующих людей. Конечно, прежде чем решиться на химиотерапию, мы молились и советовались с братьями. Но есть и другие примеры. Я посещал одного 80-летнего брата. Он был тяжело болен, но храбрился и по мере сил посещал служение. На столе у него лежала бумага из больницы, на которой был написан его диагноз — смертельная форма рака. «Ты понимаешь, что здесь написано?» — спросил я его после некоторой паузы. «Понимаю», — спокойно ответил он. «И что ты думаешь делать?» «Да ничего. Бумага пусть лежит. А рак? Пусть делает свою работу». Так он спокойно прожил еще несколько месяцев и потом в мире отошел в вечность. Я часто вспоминаю этого старца и желаю себе тоже такое смирение и такую веру перед лицом вечности. Но Это 80 лет. В этом возрасте многое видится по-другому. А попробуйте пережить такое в 30 или в 40, или даже в 60. Мы все хотим жить. Хотя в наших проповедях, песнях и стихотворениях воспеваем красоту нашей небесной Родины и желание попасть туда. Но это когда-нибудь, потом. Когда я достигну возраста, пресыщенного годами экклесиаста. Да, как-то нелогично получается. Мы верим в прекрасную вечную жизнь, но цепляемся за полную скорбей и страданий земную. Знаем, что нас там ожидает нечто прекрасное, но прикладываем все усилия для продления земной жизни. По идее, мы должны скорбеть о каждом прожитом дне, а мы благодарим за него. Мы должны стороной обходить все больницы, а мы порой часами сидим в очереди на прием к врачу или неделями находимся в стационаре. Мы должны скорбеть, если слишком долго задерживаемся в земной юдоле, а мы радуемся и благодарим Господа за долгую прожитую жизнь. При рождении ребенка мы радуемся, хотя знаем, что его, среди прочего, ждут скорби, болезни, лишения. А когда кто-то умирает, мы печалимся. Нелогично. Но факт остается фактом. Мы все хотим жить. И по той простой причине, что другую форму существования себе представить не можем. Мы не знаем другую жизнь. Смерть – это для нас что-то совершенно неестественное, потому что мы знаем друг друга только живыми. Мы привыкли к жизни. В телах, в которых мы находимся и через которые мы воспринимаем друг друга, пребывает жизнь. Она заставляет нас действовать, говорить, смеяться, чувствовать, переживать. Мы живем в наших телах, и мы привыкли к ним. Когда же жизнь покидает близких нам людей, то нам это кажется чем-то совершенно неестественным. Тело, в котором до недавнего времени еще бурлила жизнь, вдруг не реагирует. Оно абсолютно бездыханное, неподвижное, глухое, немое. И до него не дозваться, не достучаться. Перед нами лежит только оболочка человека. Не он сам, а то, в чем он жил. Что-то очень важное покинуло его, ушло в неизвестность. Его личность, его эмоции живут теперь где-то в другом месте. Или они не живут вообще? И отсутствие жизни в этой оболочке пугает нас. Поэтому многие люди боятся покойников. Лет 10 назад мне довелось увидеть спектакль Николая Эрдмана «Требуется самоубийца». В нем есть одна впечатляющая сцена. Некий Семен Семенович Подсекальников решил покончить с собой. И вот он размышляет вслух. Предположим, что вы берете и вставляете дуло в рот, и как только вы вставили, возникает секунда. Подойдемте к секунде по-философски. Что такое секунда? Тик-так. Да, тик-так. И стоит между тиком и таком стена. Дуло револьвера, понимаете? Здесь тик, здесь так. И вот тик — это еще все, а вот так — это уже ничего. Ничего, понимаете? Почему? Потому что тут есть собачка. Подойдите к собачке по-философски. Подошли, нажимаете, и тогда раздается пиф-паф. И вот пиф — это еще тик. А вот паф — это уже так. И вот все, что касается тика и пифа, я понимаю, а вот все, что касается така и пафа, совершенно не понимаю. Тик, и вот я еще с собой, с женой, с тещей, с солнцем, с воздухом и водой, это я понимаю. Так, и вот я уже без жены, без тещи. Это я даже совсем хорошо понимаю, но вот я без себя, это я совершенно не понимаю. Как же я без себя? Понимаете? Я лично, я Подсекальников, человек. Подойдем к человеку по-философски. Дарвин нам доказал на языке сухих цифр, что человек есть клетка, и томится в этой клетке душа. Это я понимаю. Вы стреляете, разбиваете выстрелом клетку, и тогда из нее вылетает душа. Вылетает, летит и поет «Осанна, Осанна!» Это я понимаю. Ну, а если клетка пустая, если души нет, что тогда? Как тогда? Ну, как по-вашему? Есть загробная жизнь или нет? Я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю, есть или нет? Есть или нет? Отвечайте мне. Отвечайте. Последние слова актер проговорил громким голосом, стоя у самого края сцены и как бы вися над зрителями. Он вставлял паузы, давал зрителям как бы возможность обдумывать ответы. И никто не выкрикивал, не вставлял глупые реплики. В зале была могильная тишина. А потом в антракте, в фойе тоже было очень тихо. Что будет тогда? Пустота? Или что-то от нас останется? Большинство людей боится ответов на эти вопросы, а значит, боятся и самих вопросов. Мы боимся этого незнакомого для нас состояния, а значит, боимся и перехода в него. Стив Джобс пишет: «И все равно смерть – пункт назначения для всех нас. Никто никогда не смог избежать ее. Так и должно быть, потому что смерть, наверное, самое лучшее изобретение жизни». Смерть. Кто она и откуда? Пока она вдалеке от нас, мы ее не боимся. Даже шутим по поводу смерти, так? Эпикур вроде бы когда-то сказал: «Самое страшное из зол — смерть не имеет к нам никакого отношения, так как пока мы существуем, смерть еще отсутствует. Когда же она приходит, мы уже не существуем». Пока люди гибнут в Индонезии от наводнения, мы вздыхаем, сочувствуем, но на этом все заканчивается. Смерть где-то вдалеке, и нас не касается. Когда же мы узнаем, что среди погибших есть знакомые наших знакомых, все становится намного конкретнее, она как бы приближается к нам. Если же умирают наши соседи или коллеги по работе, или дальние родственники, мы начинаем задумываться, потому что на этот раз смерть пришла совсем рядом. Она стала конкретной. Оказывается, она действует не только за семью морями в Индонезии, но и среди нас. Прокралась в наши ряды и скосила кого-то из наших своих. Был человек, сосед, коллега, родственник, и вдруг его нет. И тем не менее, мы все еще думаем, что она нас обойдет. Она берет только других. Но неожиданно она вторгается в нашу семью, скашивает родителей, супруга или детей, и становится страшно. Оказывается, такое тоже бывает. Вот она совсем рядом прошла, задела, вырвала кого-то из нашей среды и взяла с собой, дохнула своим дыханием, мелькнула зловещей тенью и пошла дальше искать следующую жертву. Но когда-то она вернется. Не вечно же ей обходить нас и меня тоже стороной. Она ведь никого еще не оставила на земле, никого не обошла своим вниманием. Никто не живет вечно. Особенно зловещее личное переживание околосмертного состояния. Когда врачи тебе говорят: «Мы спасли вашу жизнь еще сутки, и вас не было бы среди живых». Она, оказывается, была совсем рядом, стояла у твоего изголовья, смотрела на тебя, равнодушная, холодная, и мороз пробегает по коже. И начинаешь задумываться: «Я, оказывается, тоже смертен. Почему-то мы такое мыслим только о других. Они смертны, их она скашивает, их забирает. Но я... Нет, нет. Меня она до этого как-то обходила, обойдет и в будущем. Во всяком случае, в ближайшем будущем. Один из героев Булгакова говорит, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Я внезапно смертен, и окружающие меня люди тоже. Когда в возрасте 79 лет скончался мой отец, то мы, конечно, скорбили. Хотя понимали, что возраст и что когда-то этот час должен прийти. Но когда погибла наша 26-летняя дочь, это был жестокий удар. Внезапность смерти, ее непредсказуемость ужаснули нас. На это никто не рассчитывал. Было такое ощущение, что произошла какая-то ошибка. Но не ее же очередь, не ее рана. Почему эта дочь раньше меня пошла этим путем? Сначала ведь смерть должна забрать моих родителей, потом меня, потом только дочь. Таков логический порядок. Или, может быть, мы сами такой порядок придумали? А теперь... Смерть вдруг появилась около меня, обдала своим дыханием и заявила, что заберет меня. У нее есть права на мою жизнь. Размышляя об этом факте, я пришел к выводу, что, по-моему, проблема не в смерти, а в умирании. Быть вечно в раю у Господа хорошо и замечательно, но умирать... Вот чего мы боимся, и этого никому не избежать. Смерть царствует в жизни каждого человека. У нее своя логика, свой порядок, своя очередь. Хотя теперь следует задуматься о том, а кто же она, эта смерть? Кто за ней кроется, кто ее командует, чья она слуга и что будет потом? Эти мысли волновали человеческое воображение уже давно, и не просто волновали, а тревожили, лишали сна, покоя. Откуда взялась смерть? Кто ее сотворил? Бог? Но он ведь сотворил все хорошо и прекрасно. Или есть другая сила, которая вмешалась в творение Бога и все испортила? Эти вопросы относятся к разряду тех, на которые мы не имеем ответа. Откуда в этом мире появился грех, страдание, зло, смерть? Почему добрые люди гибнут, а злые процветают? Почему в Люцифере, ангеле света, вдруг появились бунтарские мысли против Бога? Библия нам по этому поводу говорит очень мало. Может быть, по той причине, что в потустороннем мире происходили и происходят такие сложные процессы, которые нам не понять, да которые нам для нашего спасения и не нужны. Есть, правда, такие дотошные собиратели богословских крупиц, которые утверждают, что достигли определенных познаний и в области непознанного и сокрытого. Но это обычно просто интеллектуально-духовная акробатика, от которой христианам мало пользы. Мы знаем только, что смерть есть и что она является последним врагом Бога. Последним – это значит таким, который будет оказывать сопротивление до последнего, но который тоже будет побежден. Последний же враг истребится – смерть. 1 Коринфянам 15:26. Народный фольклор придавал смерти различные образы. К кому-то на подоконник прилетала птичка, и умирающий видел в этом знак своей скорой смерти. К Тургеневской Лукерье из «Записок охотника» она явилась в образе странной женщины, которая обещала вскоре ее забрать. У большинства народов смерть изображается как старая женщина, у европейцев же она мужчина с надвинутым на голову капюшоном, с переброшенной через плечо косой. И если смерть выглядывает из-под капюшона, то это обычно мертвый безликий череп. С одной стороны, смерть – враг Бога. Пользуется ли Бог услугами врага? Джеймс Бойс в «Основах христианской веры» пишет, Христианское учение признает смерть за зло, не присущее Божьим изначальным намерениям по отношению к человечеству. А библейская энциклопедия Брокгауза отмечает: смерть изображается в Библии как персонифицированная богопротивная сила, которая, будучи врагом жизни, угрожает ей, разрушает ее и, в конце концов, побеждает человека, разрывая все его связи с окружающим миром. Со времен Адама власть смерти над людьми всеобщая и касается всех без исключения. Смерть является следствием и плодом греха. Не соблюдая заповеди Бога и предаваясь греху, человек попадает во власть смерти. Вникая в эту проблематику, складывается впечатление, что в невидимом мире существуют не две противоборствующие силы – Бог и сатана, но три. Смерть является этой третьей силой. Только вопрос в том, кому она служит и кому подчиняется. С одной стороны, она прерывает жизнь человека, она его вырывает из наших рядов и отправляет в другой мир. Но с другой стороны, мы ведь хотим быть в вечности у Господа. Значит, она нам в этом оказывает услугу. Она вырывает нас из этого мира и отправляет в мир Бога. Этим она прерывает страдания страдающих, прерывает бессилие ослабевших от старости, удовлетворяет жажду по вечному покою всех уставших и обездоленных, дает свободу всем порабощенным и пленным. Для многих смерть – желанный гость, освобождение от страданий, скорбей и печали. Для других она – что-то страшное. Она отправляет их, в лучшем случае, как верят многие наши современники, в неизвестность, в никуда. Фактически же она отправляет их в ад, в вечное страдание. Для таких людей смерть – это суд перед Богом. Для одних смерть – освобождение, для других – окончательный приговор. Так кому же смерть служит? Богу или сатане? Обоим. Она является следствием греха. Ее задача – прервать земную жизнь людей. Но так как сам грех – что-то мерзкое, то и смерть его последствия тоже страшна. Куда люди потом попадут, это решает не смерть. Это каждый человек должен решить сам. Когда смерть нас скосит, в чьи руки мы упадем, кто нас там подхватит, кто понесет дальше, куда нас понесут. Не смерть нас распределяет, но мы сами. От того, какие решения мы сейчас принимаем, зависит наше вечное местонахождение. Грех, смерть, страдания. Все это имеет общее происхождение. Каково распределение функций между ними, мы не знаем. Об этом Библия говорит очень мало. Разве что поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. Ибо возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Но если мы внимательно рассмотрим эти цитаты из Библии, то заметим, что смерть – это следствие греха. Как только появился грех, так сразу за ним последовала смерть. Грех же – это не самостоятельная сила, это следствие решения человека. Библия говорит о законе греха и законе смерти. Смерть – это не персонифицированная личность, но закон. Ее можно сравнить с законами природы. Эти законы просто работают или срабатывают в определенных обстоятельствах. Если мы какой-то предмет выпускаем из рук, то он падает на землю. Срабатывает закон гравитации. Каждый год мы наблюдаем закон смены времен года. Если мы портим окружающую нас жизненную среду, среди нас появляются новые зловещие заболевания. Таких законов или закономерностей вокруг нас очень много. Точно так же и смерть с момента грехопадения человека стала законом. Мы стали смертны. Если человек попадает под машину, и у него повреждены внутренние органы, то он может умереть. Если мы подвергаем себя обильному стрессу, мы рискуем получить инфаркт и умереть. Смерть всегда имеет естественные причины, хотя нам они порой кажутся неестественными. Пока мы живем в тленном теле, но когда-нибудь смерть нас настигнет. Вопрос о вознесении я пока рассматривать не хочу. Мы все, и даже самые праведные среди нас, подвержены смерти. Закон смерти сработает в нас. Павел, Петр, Августин, Лютер попали когда-то под власть этого закона. Ни одному человеку не удалось его избежать. Даже наш Спаситель, находясь на Голгофском кресте, умер. Когда человек долго висит на кресте, он истекает кровью, задыхается и умирает. Срабатывает закон смерти. И Иисус Христос тоже был подвержен этому закону. Ну так что же получается, если смерть – абсолютно богопротивный закон касается нас, то находимся ли мы в вечности под его властью? Библия говорит, что в вечности кто-нибудь находится у Господа в вечном блаженстве, а кто-то в аду. Это решение принял всемогущий Господь. Он будет судить всех людей. Последнее слово не за смертью, не за законами природы, а за ним, вернее, за нами. И не в последний момент, а намного раньше. Если мы при жизни обратились ко Господу за прощением наших грехов, приняли решение следовать за Ним и служить Ему, то сразу после смерти нас подхватывают любящие руки Спасителя, и мы будем находиться у Него. Некто сказал: «Память о том, что я скоро умру, самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в моей жизни, потому что все остальное – чужое мнение, вся эта гордость, вся эта боязнь смущения или провала, все эти вещи падают пред лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно важно. Помнить о смерти – лучший способ избежать мысли о том, что у вас есть что терять. Вы уже голый, у вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победой. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» 1 Коринфянам 15, 54, 55.

попасть на небо. Справа от меня, во втором ряду, сидела молодая сестра, с которой я коротко успел переговорить до конференции. Она была очень больна, инвалид с детства, жила с бабушкой на нищенскую инвалидную пенсию. Родители исчезли, когда она была еще маленькой. От жизни она ничего не ждала, разве что гуманитарную помощь с Запада или кто-нибудь из церкви накормит. Парень, семья, мобильный телефон, об этом даже мечтать не смеет. Да и остался ей жить, за прогнозами врачей, всего-то года два. Одна цель — это небо. Вот для кого небо — реальность, конкретная цель. Она слушала песню, сияя от счастья, с раскрытым ртом. Солистка заметила это и где-то на четвертом куплете даже поперхнулась и легким жестом смахнула слезу. Я начал ее мысленно ободрять. «Сестричка, давай, выкладывайся. В зале есть кто-то, кому эта песня нужна, кому очень хочется попасть на небо, кто устал от земных страданий, но надо преодолеть последние сомнения и страхи». Когда солистка, порхающей походкой, возвращалась на свое место, она прошла мимо парня в коляске. Он забурчал что-то радостное и протянул к ней руки. Она погладила его по голове и пошла дальше. Сзади мне кто-то шепнул, что это ее брат. Вот, оказывается, для кого она пела. Сегодня бы она пела для меня и для всех, кто стоит на пороге вечности, кто смотрит смерти в лицо, кто очень хочет на небо, но также и для тех, кто, глядя смерти в лицо, еще не знает, кто его там, за этой дверью, подхватит, куда его понесут. На этот вопрос должен каждый решить сам для себя, еще здесь, на земле, при жизни».

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.

0: Наш адрес: Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня вы услышите продолжение книги «Секрет и сила молитвы». Читает Михаил Безганс.
1: «Секрет и сила молитвы». Салов Астахов, Никита Игнатьевич. После моего обращения к Богу в сердце появилось желание приводить ко Христу других. Где только было возможно, я свидетельствовал лично с первого дня обращения. Но были души, с которыми было невозможно иметь общение, хотя жажда обратить их ко Христу была неутолимой. Особенно лежало на моем сердце одно семейство. Посетить эту семью во время войны и революции я не мог. Верующих людей в той местности не было, и некого было попросить засвидетельствовать им о Господе. Это семейство по рождению принадлежало к православной церкви, но никогда не слышало правду о Христе и не знало Его как личного Спасителя. Сердце побуждало меня молиться об этом семействе. В продолжение нескольких лет молитва за них возносилась к престолу Бога. В те дни нормальной переписки невозможно было установить, и я долгое время не имел от них никаких известий. Находясь в Германии, я однажды пошел в горы. В сердце появилось побуждение для молитвенного общения с Богом. Под тенью дерева, среди камней, я преклонил колени. Перед престолом Всевышнего были принесены различные прошения и благодарения. Но когда я хотел молить его об обращении упомянутого семейства, я не мог произнести ни слова просьбы. Внутренний голос побуждал благодарить за их обращение. Неожиданная радость наполнила сердце, и уста наполнились благодарением Богу за услышанные молитвы в течение долгих лет. Быстро спустившись с горы, я поспешил домой, чтобы поделиться с женой своей радостью. Но когда я пришел, она встретила меня письмом, только что полученным из России. Это было первое письмо после многих лет. Письмо от семейства, за которое мною были возносимы молитвы в течение долгого времени, и за обращение которого Дух Божий побуждал меня несколько минут тому назад благодарить Всевышнего. Вот что было написано в письме. «Ваше письмо из Германии нами получено. Оно принесло нам необыкновенную радость». Вместе с женой и детьми мы преклонили колени и благодарили Бога, что Он по Своей великой любви и милости услышал ваши молитвы и всех нас привлек к Себе, возродив нас к новой жизни и простив все наши согрешения. Мы оба и все наши четверо детей принадлежим теперь Ему и свидетельствуем о Нем в этой местности. Мы не имели возможности узнать, каким путем Господь достиг их сердец, ибо после этого письма переписка снова была прервана. Но это последнее письмо было подтверждением Бога, что Он исполнил возносимую к Нему просьбу. Он дал залог, что молитвы к Нему за других Он слышит и исполняет. Это один пример из множества других, свидетелем которых был автор. Проповедуя Евангелие, в одном месте мы встретили человека, близкого к самоубийству. Жил он в достатке, имел жену и двухлетнего ребенка, но жил совершенно одиноко. Жена оставила его и жила со своими родителями. Мы любили друг друга искренней любовью, которая только может существовать между людьми, поведал мне молодой человек свою печальную историю. Родители с обеих сторон были рады нашей любви. Мы были помолвлены, ожидая назначенного времени для бракосочетания. Но вдруг грянула война. Я был призван в армию, а она осталась со своими родителями. Разлука на несколько лет не угасила нашей любви. Мы оставались верными друг другу. Все эти годы мы обменивались письмами. Несколько раз я получал отпуск, и мы проводили чудное время вместе. Казалось, что разлука лишь скрепляла нашу любовь. Война закончилась для меня благополучно. Господь сохранил меня во время страшных боев от смерти, ранений и увечий. Окрыленным я вернулся домой. Мы были вполне счастливы в первые дни после моего возвращения. Мечта наша исполнилась. Мы поженились. Потом Господь дал нам чудного ребенка. Я любил и люблю дитя не меньше, чем жену, но она оставила меня, оставила, не переставая любить. Ее любовь стала какой-то странной, зловещей. Вот уже полтора года, как она живет у родителей и каждый день устраивает так, чтобы я видел ребенка и ее, но издали. На значительном расстоянии от меня она улыбается мне, но никогда не дает возможности приблизиться и взглянуть на мое дитя. Терзание моего сердца невозможно описать. Бросить все и уехать отсюда я не могу. Не могу также и устоять, чтобы не видеть их вдвоем хотя бы издали. Что мне остается делать? Выход только один. Покончить с жизнью. Перед вашим приездом я только что окончил мое последнее письмо для нее и ребенка. Вот оно, в моем кармане. С глубоким интересом я слушал рассказ своего собеседника. Чувствовалась его глубокая искренность и беспомощность. Мне не хотелось вторгаться в тайники чужой души, но, желая помочь ему в данный момент, я спросил его о причинах их разрыва и перемены отношений. «Это мой грех перед Богом», — ответил со скорбью молодой человек. «За год до моего возвращения из армии я встретил верующего солдата, который указал мне путь спасения во Христе. Я принял Господа как моего личного спасителя. Позже я присоединился к евангельской общине через крещение. С первого дня моего обращения я начал свидетельствовать перед другими о Господе и Его спасительной силе. Он благословил мое свидетельство. Многие солдаты, находившиеся со мною, обращались к Господу. Я радовался, решив служить Господу всецело, если Он приведет меня благополучно домой. Но придя домой, я сочетался с девушкой, которую любил до моего обращения. Я знал, что она милая, добрая девушка, но она не обращена, любит мир и все, что в мире. Я знал, что Слово Божие запрещает верующим вступать в брак с неверующими. Братья также упрашивали меня не делать этого, или, по крайней мере, ожидать, молиться и свидетельствовать перед ней, ожидая ее обращения. Меня предупреждали, что Господь не может благословить этот брак, что меня ожидают несчастье, печаль и возможная духовная гибель. Но все увещания верующих были напрасны. Я надеялся, что буду светом для нее в совместной жизни, и она обратится впоследствии. Евангельская церковь отлучила меня, как непокорного. Пастор отказался нас сочетать, и мы повенчались в православной церкви. После бракосочетания наше счастье длилось недолго. Она хотела пойти в театр, на танцы, в гости к прежним пьющим и курящим друзьям. Мне же хотелось пойти в церковь, иметь общение со святыми, свидетельствовать о Господе, искать заблудшие души и приводить их ко Христу. Я чувствовал определенный грех перед Богом – посещать театры. Танцы стали мерзостью для меня после моего обращения. Общество людей, пьющих, курящих, сидящих за картами, стало для меня чуждым и невозможным. Она же ни под каким видом не хотела пойти в собрание, где проповедовалось Евангелие. А для меня было тяжестью пойти с ней. Прежде мы оба любили танцы. Скрепя сердце, я пошел однажды с ней на танцевальный вечер, но мне показалось теперь, что я очутился в аду. Мне было стыдно перед Господом и больно находиться в подобном месте, и я попросил жену уйти оттуда как можно скорее. С каждым днем пропасть между нашими жизненными интересами все углублялась. Мы стояли на разных путях и шли в разные стороны. Оставить Господа и уйти в мир я не хотел. Она не могла понять меня. Вскоре начались упреки, что я больше не люблю ее, что я не верен ей. Жизнь становилась все более несносной. Когда появился ребенок, я надеялся на улучшение в нашей жизни. Несколько первых недель мы оба радовались и утешались дитятей, но вскоре и эта радость миновала, а прежние разногласия возобновились с удвоенной силою. Я делал все возможное, чтобы ей было хорошо со мной, но все было напрасно. Наконец, в один печальный для меня день она заявила определенно: «Или ты должен оставить твою церковь, твои собрания, невыносимо скучную жизнь и быть таким, каким ты был прежде, или я уйду от тебя с моим ребенком. Оставить Господа и общество святых и пойти прежним путем я не мог и не могу до настоящего времени. Она же исполнила свою угрозу и оставила мой дом. Вот уже 1,5 года мы в разлуке. Несколько раз я пробовал пойти в дом ее родителей, чтобы просить вернуться, но все было напрасно. Она не хочет меня видеть. На мои письма она не отвечает. Это возмездие за мой грех непослушания Слову Божию. Я вижу теперь, что союза верного с неверным быть не может, но исправить моего поступка я не в силах. Нести это бремя также нет больше сил, и я вижу только один выход. Это уйти из жизни как можно скорее, — закончил свою исповедь мой собеседник. Господь видел твой грех перед Ним, мой брат, но Он видит и твое искреннее раскаяние. Он видит твою верность Ему, кроме этого поступка, и Он милостив, чтобы простить и помочь тебе в данное время. Кроме этого, Он силен привлечь и твою жену к себе в ответ на нашу молитву. Ведь Он сам говорит: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея 18:19. Преклонив колени, мы принесли совместно все то, что тяготило сердце брата. Мы молили, чтобы он прославился в эти дни и достиг сердца его жены. Для нас было непонятно, каким образом он может это сделать. Беседовать с ней было невозможно и бесполезно. На собрание эта женщина не шла ни под каким предлогом. Когда мы встали с колен, мир Божий снова воцарился в сердце брата, и мы верили, что его жена будет обращена. На другой день утром он встретил меня с радостным лицом. Я не особенно верю в сны, но сегодняшний сон наполняет мое сердце особой радостью. Это было первое приветствие моего друга. Я видел себя стоящим в поле на вершине холма с большим цельным хлебом в руках. Вдали еле видно и стояла моя жена с ребенком на руках. Отрывая куски хлеба от цельного, я бросал их по направлению жены. Хлеб не долетал до нее, но она подходила все ближе и ближе. И вот уже стала наклоняться и подбирать бросаемое. Когда я бросил последний кусок, она была очень близко, почти рядом. В это время я проснулся. Мы приняли этот сон как указание от Господа, как его ответ на молитву. После новой молитвы мы решили, что она должна услышать Слово Божие. Сверх всякого ожидания сосед ее родителей дал нам разрешение устроить собрание в его доме. Перед этим он посетил одно из наших собраний. Господь говорил к его сердцу, и теперь он открыл свой дом. Люди посещали собрание все в большем количестве, но его жена не показывалась. Но мы знали, что раздающееся пение духовных гимнов и проповедь через открытые окна и двери достигает и до нее. В один день дом был так переполнен, что негде было даже стоять. В начале проповеди вошла необыкновенно красивая молодая женщина с ребенком на руках. Я не знал жены брата, но чувствовал, что это она». Взглянув на сидящего около меня за столом брата, я заметил слезы на его глазах. Сидящие около двери предложили ей место, но она продолжала слушать стоя. Слово действовало на нее необыкновенно. Казалось, что она обо всем забыла и с жаждой пила евангельскую весть спасения. Ее глаза все время были наполнены слезами. В конце проповеди, вместе с другими, она склонила колени, и тихая молитва раскаяния послышалась среди склонившихся. Слезы неудержимо текли из глаз стоявшего рядом со мной брата. Когда окончилась последняя молитва, женщина направилась к столу и бросилась на шею мужу. «Прости меня. Много зла я делала тебе. Я не знала Бога, была во вражде с Ним и ради Него стала ненавидеть тебя. Но сегодня Он простил меня. Отныне я хочу служить только Ему. Я хочу быть помощницей для тебя. Красивый ребенок испуганно глядел на плачущую мать, прижимаясь к ней, но вдруг протянул свои руки к отцу и крепко обхватил его шею. Ни один человек в собрании не мог удержаться от слез при виде этой трогательной картины. Раскаяние, дотоле упорствовавшей жены, было удивительным моментом, моментом спасения двух личностей, одного от духовной, другой от физической гибели. И это раскаяние было прямым ответом на молитву к Богу, который говорит: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». И он был верен в своих словах и обетованиях в данном случае. Маленький Давид, которого мы хорошо знали, неоднократно слышал, как его мать молила Бога о насущных нуждах их семейства. От нее он узнал о Господе, услышал, что Он прощает людям согрешения их в ответ на молитву и что Он дает людям все просимое у Него. Несколько лет тому назад, когда мальчику было 6 лет, долгое время стояла необыкновенно жаркая погода. Дождя не было уже несколько недель, поля и огороды гибли от зноя. Давид слышал, как мать неоднократно говорила отцу и другим людям, что если Господь не пошлет дождя еще несколько дней, их огород погибнет, и никаких овощей в этом году не будет. Помня слова матери о том, что Бог дает все просимое у него, и слыша ее жалобы, что нет дождя, Давид преклонил колени в детской молитве. «Дорогой Иисус, мама говорит, что наш огород высыхает, и ничего не растет. У нас нет огурцов и картошки, а они нам очень нужны. Пошли нам дождь, пошли сегодня, пошли сейчас, а то все пропадет от жары. Аминь». Находясь в другой комнате, мать со слезами на глазах слушала эту простую детскую молитву, и ей было стыдно за свое маловерие. Жалуясь людям на засуху, она ни разу до сего времени не обратилась к Богу с молитвой о дожде. Окончив молитву, Давид быстро побежал в поле, где работал его дедушка. «Отпрягай лошадей, дедушка, отпрягай скорее, потому что будет дождь, будет сейчас», — торопил мальчик старика, смотревшего с недоумением и любопытством на внука. «Да ведь туч совершенно не видно», — ответил дедушка. «И кто тебя послал сказать, что будет дождь? Может быть, ты слышал предсказания погоды по радио?» «Нет, дедушка, меня никто не посылал. Я ничего не слыхал по радио, но я молил Иисуса, чтобы Он послал нам дождь. И Он пошлет сейчас же. Отпрягай скорее». С этими словами мальчик быстро убежал с поля. Старый дедушка не знал, что делать, как отнестись к словам внука. Но вот на горизонте показались тучи, послышались раскаты отдаленного грома. Пожимая плечами и улыбаясь, старик отпряг лошадей. Едва довел он их до конюшни, как полился сильный дождь. Он был хороший, но недолгий. Туча быстро пронеслась, и снова на безоблачном небе засияло солнце. Находившийся в доме Давид услышал слова матери, обращенные к дедушке. «Дождик был хороший, освежил воздух и смочил землю, но жалко, что мало. Земля недостаточно промокла, особенно в огороде». Услыхав новую жалобу матери, Давид снова удалился в отдельную комнату и преклонил колени в молитве перед Богом. «Дорогой Иисус», — молился мальчик, — «спасибо тебе за дождь, но мама говорит, что дождя мало, очень мало. Земля не промокла, и огород все равно пропадет. Пошли нам дождя побольше, чтобы он шел долго, чтобы земля промокла до корней. Пошли сейчас же. Аминь». Не прошло и нескольких минут, как небо начало покрываться темными тучами. Раскаты грома потрясали землю. Зашумел настоящий ливень, продолжавшийся несколько часов. Во всей окрестности поля и огороды были в достаточной мере напоены долгожданной, необходимой влагой. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле», — говорит пророк Захария, 10 глава, 1 стих. Эти слова сказаны Богом как обетование для сынов человеческих. Бог приглашает верующих в Него открывать в молитве перед Ним все нужды и нужды о дожде наравне с другими. Маленький Давид не знал этого обетования, но он слышал, что Бог дает все просимое у него, и, веря в Него, он взывал о нуждах, о которых слышал от родителей. Господь ответил видимым и скорым образом на его простую, детскую молитву. Бог видит все нужды живущих на земле. Он готов помогать сынам человеческим, как отец помогает своим детям. Но он нуждается в их просьбах, в их молитвах, ибо они, живя на земле, находятся на чужой для него территории, и он вмешивается в их нужды и выполняет их только в ответ на молитвы. Ответ Бога на молитвы, взывающих к Нему, не ограничивается только узким кругом личных нужд, молящегося за себя или за других. Бог отвечает на просьбы и в мировом масштабе. Еще недавно мир был свидетелем самого большого из чудес Бога в наше время. Во время внезапного нападения Гитлера на Россию все политики, военные специалисты, журналисты и вообще наблюдатели за мировыми событиями были вполне уверены, что Россия не может устоять против могущественных армий Гитлера, испытанных в боях и увенчанных необыкновенными победами. Сам Гитлер, его генералы и даже простые солдаты не имели ни малейшего сомнения в скорой и легкой победе. Они заявляли: «Мы разрежем русские армии в короткое время с такой легкостью, с какой нож разрезает масло». Военные специалисты разных стран и Америки расходились лишь в сроках, которые потребуются Гитлеру для уничтожения России. Одни назначали для русской армии 6 недель, другие – 2 или 3 месяца. Предсказания о быстром падении России были построены на логических выводах, казавшихся почти безошибочными. Армия России слишком молода, плохо подготовлена, недисциплинирована. Ее вооружение не могло равняться с вооружением Гитлера. При этом Гитлер имел вдвое больше дивизий. Командный состав русской армии состоял из молодых, неопытных офицеров, не способных справиться с громадными армиями и противостоять опытным полководцам Гитлера. Командный состав русской армии был почти полностью уничтожен в годы террора незадолго до начала войны. Железнодорожный транспорт России совершенно не соответствовал современной, быстрой механизированной войне. Он не мог обслуживать многомиллионную армию и равняться с хорошо организованным транспортом всей Европы, находившимся в руках Гитлера. Об успешном соперничестве русской промышленности с промышленностью Гитлера не могло быть и речи. Старая промышленность России была расшатана во время революции и гражданской войны и еще не могла оправиться. Новая же не успела как следует развиться за короткий срок. Гитлер же имел промышленность Европы, развивающуюся столетиями. Экономическое положение России находилось на одном из самых низких уровней. Она еще не могла оправиться от революционного хаоса, от ломки и экспериментов в сельском хозяйстве, от страшного голода, дважды поразившего страну, в 1921 и в 1933 годах. Большинство русского народа находилось в состоянии крайней бедности, нищеты и придавленности. Моральное состояние страны было одним из незавидных. Народ устал от революции, гражданской войны, от опытов новой власти, от голода, самопожертвования на новое строительство в стране. Все это вызывало трение народа с властью. Иногда это трение выливалось в противление власти со стороны населения и репрессии со стороны власти. Гитлер, его советники и политические наблюдатели были уверены, что как только начнется война, внутри России начнутся восстания народа против власти, и страна будет разрушена в короткое время. Все эти факты слабости России были налицо перед всем миром. завоевание же Гитлером других стран, разгром французской и английской армии, которые считались лучшими в мире, убеждало всех в том, что Россия ни в коем случае не может устоять. Но когда грянул гром войны над страной, в России произошло нечто невероятное, неестественное и непонятное для всех, знавших положение страны. Россия не пала ни в 6 недель, ни в 3 месяца, но устояла до конца, до победы над Гитлером и над его дотоле непобедимыми армиями, несмотря на все видимые шансы победы на стороне Гитлера. Военные специалисты, политики, все наблюдатели за ходом военных действий вообще – делают различные выводы, заключения, ища естественных причин этого случившегося чуда наших дней. Однако то, что произошло в России, вложить в естественные рамки ни в коем случае невозможно. В этом видна лишь десница всемогущего Бога, творящего чудеса в мировом масштабе и в наши дни. Только Он одних возвышает, других унижает. Гордое и надменное смиряет во прах, а слабое и ничтожное в глазах человеческих поставляет на высоту. Это он совершил в те дни в ответ на молитвы взывающих к нему день и ночь сынов человеческих, вопиющих к нему с земли, взывающих о защите своих собратьев, о защите его святых. С первых дней, когда Гитлер начал возвышаться из ничтожества, люди, следящие за его возвышением, видели в его лице страшную угрозу не только отдельным государствам и народам, но и для всех людей, верующих в Бога, и для израильского народа в особенности. В то время, когда английский главный министр Чемберлен заключил мирный договор с Гитлером за счет Чехословакии, мир видел в лице Чемберлена великого избавителя от войны, доброго и мудрого умиротворителя. Во всех странах и в Америке религиозные люди устраивали благодарственные собрания. Потрясенный актом Чемберлена, я несколько дней пролежал в постели. Оправившись от болезни, написал ему такое письмо. Невиль Чемберлену, премьер-министру Англии, 7 октября 1938 года. Дорогой мистер Чемберлен, несколько дней тому назад вами совершен великий акт в истории всего мира, в истории народа израильского и всего христианства. Если современное положение в Европе, за которое вы сделались ответственным, не изменится в ближайшее время, то Гитлер начнет обращаться с народами по своему произволу. Народы должны будут исполнять его волю беспрекословно, ибо никто не будет иметь ни моральных, ни физических сил противостать ему. В ближайшем будущем, по мере возрастания силы Гитлера, для еврейского народа не будет места в Германии, Австрии, Италии, Чехословакии, Польше, Румынии, во всей Европе вообще – и, возможно, в Соединенных Штатах Америки. Где этот бедный народ найдет убежище? Как только Гитлер очистит страны от евреев, он огнем и мечом начнет уничтожать христианство. Вы избежали войны, в которой могли погибнуть несколько миллионов, но вы приготовили почву для гибели десятков миллионов. Вы выполнили действительно величайшую миссию, результаты которой миру придется пожинать в ближайшем будущем. Иуда предал некогда Христа поцелуем, знаком любви. Вы поцелуем мира предали народы, предали христианство и народ израильский. Горе миру от появившегося маньяка, заразившего своей манией десятки миллионов своей страны, но печально будет память человечества о тех, кто в решительный момент помог маньяку усилиться и укрепиться. Слуга Христа и его церкви Никита Игнатьевич Салов Астахов. То, что было предвидено и предсказано в этом письме, стало быстро исполняться. Народы один за другим падали. Народ израильский подвергался страшным истязаниям. Христианство угнеталось или преклонялось перед Гитлером. ни у кого не было силы противостать Гитлеру, его полчищам, агентам и палачам. Единственной страной, которая могла остановить Гитлера и его замыслы по отношению к израильскому народу и христианству, была Россия. Но эта страна находилась в состоянии своей величайшей слабости и неподготовленности. По этому поводу я написал нашему президенту 8 мая 1941 года. «Дорогой мистер президент, вместе с этим письмом я предлагаю письмо, написанное мною мистеру Чемберлену через несколько дней после Мюнхена. Из него вы видите, как истинно то, что показал мне Господь в те дни. Настал последний момент. Через несколько дней, может быть, поздно. Будущность Америки и Англии, всего, что есть еще идеального и святого, зависит от нескольких дней. Моя просьба к вам – заключите немедленный союз с Россией. Удовлетворите ее интересы, если нужно. Обещайте ей помощь авиации. Лучше принести некоторые малые жертвы, чем дать погибнуть цивилизации, христианству и народу израильскому. Англия трепещет перед возможным величием и могуществом России в будущем и в силу этого губит себя и народы. Это воистину немудрая политика – трепетать перед будущей опасностью, когда свирепый тигр рвет горло страны в настоящем. Поэтому привлеките Россию на свою сторону в борьбе с Гитлером немедленно, иначе будет слишком поздно. Имея Россию как союзника, возможно продолжать борьбу с Гитлером, даже если Англия падет. С другой стороны, если Россия будет подчинена Гитлером, всякая надежда остановить Гитлера будет потеряна, и наш мир падет в хищные когти Гитлера. С почтением к вам, слуга Христа и его церкви, Никита Игнатьевич, Салов Астахов. Это письмо было написано всего за несколько недель до войны Германии с Россией. Россия могла устоять и защитить других не только с помощью Америки. Главная помощь ей была от всемогущего Бога. Россия нуждалась не только в материальной помощи, но и во вдохновении свыше, в воодушевлении народа, в возбуждении духа самопожертвования, во всенародном объединении, а все это мог сделать только всемогущий Бог. Сделать в ответ на молитвы, вызывающих к Нему сынов человеческих.

можем молиться за безбожную страну. Но некоторые святые поняли всю важность молитвы за Россию, поняли свое назначение в мире как священников Бога, посредников между гибнущим миром и Творцом, и они присоединили свои голоса к молитвам и просьбам других. И эти молитвы не остались напрасными. Бог услышал сынов человеческих, взывающих к Нему от земли, ответил на их просьбы, послал народам России духа бодрости, вдохновил к самопожертвованию, послал духа единства среди граждан и властей. И несмотря на нечеловеческие страдания и лишения, народы России продолжали стоять до конца, до победы. Во время борьбы Израиля с Амаликом, когда израильтяне под водительством своего полководца Иисуса Навина находились в сражении, Моисей, Ор и Аарон стояли с поднятыми руками к небесам. Сражающиеся легионеры вдохновлялись и укреплялись, побеждали врага, когда руки Моисея были подняты. Но как только Моисей опускал руки на одно мгновение, бойцы ослабевали и отступали перед своим противником. Сила легионеров Израиля была в Боге, и эта сила ниспосылалась в ответ на молитву, на взывание Моисея, Ора и Аарона. Источник силы русских армий, противоставших Гитлеру, таился не в бойцах, не в талантах полководцев, но во всемогущем Боге, укрепляющем, вдохновляющем и ободряющем. И эта сила была дана в ответ на молитвы жителей земли, взывающих к Нему днем и ночью. Несколько лет тому назад в России разразились страшные гонения на верующих. Атеисты, облеченные безграничной властью, открыто заявляли: «Мы удалим религию и Бога из страны». Журнал воинствующих безбожников печатал всевозможные кощунственные карикатуры на Бога и верующих в Него. Печатание и распространение религиозной литературы и книг Священного Писания запрещалось. Церкви и молитвенные дома закрывались или превращались в клубы и театры. Верующие люди лишались гражданского права и подвергались всевозможным лишениям. Казалось, что атеизм исполнит свою угрозу, и Россия погрузится во мрак неверия и безбожия. Но случилось нечто неожиданное. Нападки на верующих вдруг начали утихать. Им возвратили гражданские права. Гонения постепенно прекратились, и свобода для проповеди Евангелия была снова возвращена. Многие восприняли это необыкновенное чудо с недоумением. Что заставило несколько миллионов атеистов, облеченных безграничной властью, отступить от своего намерения, сложить свое оружие борьбы с верующими и возвратить им свободу? Многие отвечали на эти вопросы по-разному. Но истинный ответ только один. Это чудо совершено всемогущим Богом в ответ на молитвы к Нему многих сынов человеческих. Перед началом самых сильнейших гонений Господь вывел нас из России. Зная замыслы атеизма и безвыходное положение верующих, мы в разных церквах Америки и на библейских конференциях взывали к верующим о молитве за наших братьев и сестер в России. В ответ на наши просьбы многие верующие в Америке присоединяли свои голоса к нашим ежедневным мольбам о помощи страдальцам на далекой родине. И всемогущий Бог внимал этим молитвам, посылая избавление угнетенным, находящимся на другой стороне земного шара. Несколько лет тому назад мы проводили библейскую конференцию в Колумбийском библейском колледже «Секрет и сила молитвы». Это была тема конференции. После одной из лекций к нам в комнату зашел человек, отрекомендовавшийся как доктор Бейли, миссионер, работавший в Африке в течение 50 лет. «Извините меня за беспокойство», — начал посетитель. «Я был одним из ваших слушателей сегодня и сейчас пришел подтвердить перед вами истину о молитве за других, отмеченную вами на лекции.
Мне вспоминается случай из моих переживаний в Африке.

0: в ноябре 1912 года. Завершив мое пешее путешествие расстоянием в 1200 миль из Северной Родезии в Анголу, португальскую Западную Африку, я пришел на миссионерскую станцию и попросил служившего мне мальчика приготовить ванну. Когда все было готово, наступили сумерки. В темноте, войдя в помещение, я услышал странное шипение. Сначала я думал, что какой-нибудь зверь бежит по сухой траве, но шипение усиливалось. Не зная, в чем дело, я позвал мальчика и попросил принести лампу. Когда помещение было освещено, я увидел, что стою на спине у очень большой кобры. Охваченный ужасом, я поспешил за винтовкой, чтобы пристрелить змею. Для меня было долгое время непонятно, почему кобра не убила меня, почему она позволила стоять на ее спине, ничем не защищаясь, кроме шипения, в знак протеста. На другой день один из язычников, среди которых я работал, услышав мой рассказ о кобре, сказал: «Сэр, Бог сам вступился за тебя, иначе ты бы был убит». Через 7 лет после этого случая я узнал причину моего избавления, когда приехал для отдыха в Штаты. Посетив место моего служения в Массачусетсе, я встретил бывшую работницу церкви, Кору Ланкастер, которая спросила меня, не был ли я в смертельной опасности в названное ею время. Получив утвердительный ответ, она рассказала следующий случай. «Находясь вот в этой комнате, я вдруг почувствовала призыв молиться о вас. Не зная, в чем дело, я преклонила колени и, закрыв глаза, увидела вас, стоящим во мраке и с ужасом смотрящим на землю. Я не видела, на что вы смотрели, я видела лишь ужас на вашем лице и чувствовала, что вы находитесь в смертельной опасности. В агонии страха я начала взывать к Богу о помощи, избавлении вас от опасности. Через короткое время молитвы я вдруг почувствовала облегчение. Мир снова наполнил мое сердце, и я начала благодарить Бога за услышанную молитву и избавление вас от гибели. Когда мы сопоставили африканское и американское время, мы нашли, что это был точный момент, когда я стоял на спине кобры». Были последние слова свидетельства доктора Бейли. «Передо мною был свидетель Христа, его воин, находящийся на вражеской территории, в борьбе с князем мира сего, с князем тьмы. Сатана тем или иным способом стремился уничтожить его, прекратить его свидетельство. Но воля Божия была направлена к тому, чтобы защитить его, продлить его жизнь на земле, продлить борьбу до более славного конца. Однако, будучи святым и справедливым, Бог не может вторгаться силой в сферу влияния дьявола. Ему нужна моральная помощь, ибо без молитвы Бог не может спасти и помочь. Сам Бейли молиться не мог. Сначала в темноте он не видел опасности, а когда при свете лампы увидел свое положение, его уста были скованы ужасом. Но Дух Святой, зная волю Отца, видя нужду в молитвенной помощи, находит душу за несколько тысяч миль от места борьбы и возбуждает ее к молитвенному ходатайству. И как только молитва за другого возносится к престолу Всевышнего, он в одно мгновение оказывает нужную помощь своему слуге. Вот почему верующий человек должен постоянно молиться за всех человеков, за всех святых и особенно за работников, передовых борцов в духовной борьбе. Ефесянам 6 глава с 10 по 19 стихи.
1: Продолжение этой книги слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Павел на пути из Кесарии до Мальты. Когда решено было плыть нам в Италию, так начал евангелист Лука описание путешествия апостола Павла из Кесарии в Рим. Решение было принято правителем Фестом, потому что Павел был римским гражданином и потребовал суда у кесаря. Кроме Павла, в Кесарии находились и другие узники, которых надлежало отослать в Рим. Доставить их туда правитель Фест поручил сотнику Юлию из августовой когорты. А так как нет данных, чтобы такая когорта находилась в Кесарии, то допускают, что сотник Юлий принадлежал когорте, охранявшей Августа, то есть императора. По каким-то делам, оказавшихся в Кесарии, и в его распоряжении Фест отдал и узников, и конвоировавших их воинов. «Мы взошли на адрамитский корабль», — написал Лука, незаметно вводя себя в число спутников апостола Павла. Адрамитский — это не название корабля, а указание, что этот корабль принадлежал портовому городу Адрамиту в провинции Мизия в Малой Азии. Кроме Луки, спутников Павла был Аристарх из Фессалоники. Отплывший из Кесареи, на другой день пристали к Сидону, одному из наиболее известных и древних городов Финикии, который был построен Сидоном, сыном Ханаана, Бытие 10:15-19, и был хорошо известен Иакову, внуку Авраама, Бытие 49:13. Сотник Юлий знает, что Павел не какой-нибудь преступник, а только обвиненный еврейским духовенством в нарушении их религиозных законов, обращался с ним человеколюбиво и позволил апостолу сойти с корабля для встречи и общения с друзьями. Из Сидона приплыли в Кипр, третий по величине остров в Средиземном море, известный миру тем, что в древности добываемое в большом количестве и доставляемое в разные страны медь получила от этого острова свое латинское название Купрум. На этом острове лет 14 перед этим с Варнавою и Марком обращенный Савл начал свое миссионерское служение. Из этого острова отправился в Малую Азию со скромным именем Павел. Деяния апостолов 13:2-13. На этот раз от Кипра прибыли в Мире, портовый и главный город провинции Ликия в Малой Азии, теперь Дембре. Здесь сотник нашел Александрию.

Корея, на юго-западном углу Малой Азии, между островами Косом и Родосом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы поплыли к Криту при Салмоне. Крит является четвертым по величине островом в Средиземном море, на юго-востоке Греции, известен миру своей миносной цивилизацией, которая развивалась здесь одновременно с египетской, о чем свидетельствуют находки археологов, а особенно открытие в 1900 году развалины дворца царя Миноса в Кнососе. Остров имел торговые и деловые сношения с Египтом, Палестиной, Малой Азией и Европой. Думают, что упомянутый в Библии Кафтор в Второзаконии 2.23, Еремии 47.4 и Амоса 9.7, откуда вышли филистимляне, это древнее палестинское название острова Крита. Во время греческого и римского владычества на этом острове поселилось много евреев. В день Пятидесятницы некоторые из критских евреев слушали проповедь апостола Петра, Деяния апостолов 2.11, и первыми принесли на остров весть о Христе. Корабль, на котором находился апостол Павел, повернул на юг, проплыл близ Салмона, то есть северо-восточного мыса, поплыл близ острова и остановился в хороших пристанях на южном берегу острова. К сожалению, хорошие пристани имели только громкое название, но не были удобны пристанью для перезимования. Но приближалась зима, время бурь и дождей. Заметкой «пост уже прошел», евангелист Лука сообщил, что это было после еврейского поста, какой соблюдается в 10-й день месяца Тишри, Левит 16, 29, 31, 23, 26, 32, то есть в конце сентября или начале октября. Апостол Павел советовал сотнику и его окружению: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднением и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Деяния апостолов 27.10. Мы не знаем, каким способом, но Господь показал это своему рабу, а тот возвестил окружающим. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Мирские люди не принимают советов от людей Божьих. От хороших пристаней, где люди могли спокойно перезимовать, а апостол Павел имел бы возможность свидетельствовать о Христе, поплыли на запад, надеясь достичь Финика, удобной гавани на юго-западном берегу Крита, и там перезимовать. Сначала все шло хорошо. Ветер был попутный, но вдруг против него поднялся ветер бурный, называемый Евроклидон, что значит «широкие волны», дующий с северо-востока. Этот ветер подхватил парусный корабль, погнал на юг и чуть не разбил о небольшой островок, называемый Клавдаю, находившийся около 70 километров от Крита. Опасаясь, чтобы не сесть на мель, начали выбрасывать с корабля груз, а потом своими руками побросали с корабля вещи. Некоторым было нелегко это сделать, но жизнь дороже вещей. Буря продолжалась несколько дней. Ни солнца, ни звезд не было видно. Компаса еще тогда не знали. Других навигационных инструментов не было. Корабельщики не могли сказать, где они находятся. И потому, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению, отметил евангелист Лука. Деяния апостолов 27, 13, 20. Тогда выступил апостол Павел с ободрительной речью. «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Христа, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободрись,
мужи, ибо я

Верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. Деяния апостолов 27:21-26. Прошло томительных 13 суток. А на 14-ю ночь корабельщики начали догадываться, что приближается к какой-то земле. Бросили якоря и ожидали дня. Утром корабельщики хотели воспользоваться лодкой и бежать. Но Павел сотнику сказал и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Сотники и воины не допустили, чтобы корабль остался без управляющих им. Но главным человеком на корабле в это время сделался апостол Павел. Он опять обратился ко всем с речью: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказавший это, взял хлеб, перед всеми возблагодарил Бога, разломал и начал есть. Его примеру последовали другие, а на корабле находилось 276 душ. Подкрепившись пищей, начали выбрасывать с корабля пшеницу в море, чтобы облегчить корабль и пристать к берегу. Местность оказалась незнакомой корабельщикам. Подплывая к берегу, попали на косу, то есть узкую, идущую от берега отмель, на которой и увяз корабль. Дальше плыть не могли. По римским законам, если от конвоира убежал преступник, то конвоира судили как убежавшего преступника. Поэтому воины, конвоировавшие арестованных на суд в Рим, опасаясь, что те, выбравшись на сушу, не убежали, сговорились убить всех арестованных. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения. Он приказал умеющим плавать первыми броситься в воду и выйти на землю, а остальным спасаться, на чем попало, от корабля. Таким образом, все спаслись. Предсказанное апостолом исполнилось в точности. Из людей никто не погиб, а корабль был разбит волнами. Можем думать, что и сотник, Юлий, и подчиненные ему воины, и корабельщики, и пассажиры вспоминали, что человек Божий, бывший на их корабле, был причиной их спасения.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2018 год.
2: Пережитое. Лариса Похилка. «Не судите меня строго». Я давно хотела написать вам о своем обращении к Богу, но все не решалось. Подтолкнуло меня к этому свидетельство в вашем журнале. Родилась я в городе Корюковка Черниговской области. Для мамы я была нежеланным ребенком, но отец был рад моему рождению и дал мне имя Лариса. Обделенная материнской любовью, я придумывала и рассказывала людям разные истории. Говорила, что я не родная дочь и ищу своих родителей. Когда мой обман раскрывался, меня наказывали. А мне всего лишь хотелось любви и внимания. Будучи студенткой, я познакомилась со своим будущим мужем Александром. Мы недолго встречались, и он сделал мне предложение. «Вот оно счастье», — подумала я. «Наконец-то и у меня наступят светлые и розовые дни». Но, увы. Когда Александр познакомил меня со своими родителями, и его мама узнала о наших намерениях, то я услышала от нее, что она хотела богатую невестку с квартирой и машиной. Я же из бедной семьи, да и отец к тому времени уже умер. Я была так наивна, что сказанные матерью Александра слова приняла за шутку. После свадьбы моя жизнь текла по расписанию свекрови. Я старалась найти подход к ней, но все мои усилия были напрасны. Я чувствовала себя чужой. Через 3 года у нас родился сын Ярослав, в день рождения мужа. Я думала, что, может быть, теперь меня полюбят и примут в семью, но глубоко заблуждалась. Долгожданный мир так и не наступил. Напротив, ссоры и скандалы участились. К тому же муж начал пить и поднимать на меня руку. В это время в нашем доме все чаще стал появляться друг мужа, который начал ухаживать за мной. Его, как я об этом позже узнала, наняла моя свекровь с целью расстроить наш брак. Все это мне не нравилось, и я не раз говорила об этом родителям и мужу, но меня не слушали». Друг мужа, который был свидетелем наших семейных ссор, посоветовал мне бросить мужа и выйти замуж за него. Я согласилась, подумав, что, может, с ним получится создать хорошую семью. Мы уехали из Киева и стали жить у моей мамы. Поначалу все шло хорошо, сын Ярослав подрастал, муж устроился на работу. Спустя несколько месяцев мужу позвонили из Киева и сообщили о том, что его отцу плохо и что он срочно должен приехать. Муж уехал. Я жила надеждой на то, что он скоро вернется, но время шло, а он не возвращался. Тогда я решила сама поехать к нему. Когда я приехала в Киев, то соседи родителей мужа открыли мне глаза. «О, доченька, все здесь куплено и устроено твоей свекровью. У тебя ничего не получится». Мой мир рухнул после услышанного. Я вернулась домой к маме. Но вскоре мама вышла замуж 2-й раз, и я с сыном стали ей мешать. Она сказала мне, чтобы я устраивала свою жизнь сама. Мне пришлось уехать в Киев. Здесь я долго не могла устроиться на работу. Куда бы я ни обращалась, везде слышала отказ. Жили мы с сыном на центральном вокзале. Есть было нечего, и я была рада кусочку хлеба, упавшему со стола. Это и было нашим пропитанием. Я в первую очередь кормила сына, тщательно пережевывая для него пищу. От такой тяжелой жизни часто приходили мысли: «Пусть я умру, но сыночек мой». От безысходности я решила обратиться за помощью к своей бывшей свекрови. В течение недели мы устроили Ярославчика в детский сад. Я приходила к нему каждый день, чтобы пообщаться с ним, так как жила на вокзале, а сын у свекрови. Как-то, придя в садик, я не застала сына. Я приходила и в последующие дни в надежде увидеть его, но все безрезультатно. От отчаяния мне хотелось кричать. Я сидела на скамейке во дворе садика и плакала от бессилия. В это время проходила женщина. Подойдя ко мне, она поинтересовалась, почему я плачу. Я ей все рассказала. И женщина предложила мне пожить у нее. У нее было две дочери, 15 и 10 лет. Муж ее сидел в тюрьме. Женщина страдала астмой, и в ее квартире было много шприцев, медикаментов и какой-то травы. Сначала я думала, что она медицинский работник, но, как оказалось, она была наркоманкой. В ее квартире всегда было много людей. Я устроилась на работу. Тем временем свекровь подала иск в суд на лишение меня родительских прав. На суде присутствовала сестра свекрови, ее соседка и еще несколько купленных свекровью свидетелей. Но об этом я узнала позже. Меня лишили материнских прав и хотели заставить покинуть город. Но потом мне все-таки разрешили остаться в Киеве. Я вышла из здания суда и решила броситься под машину. Водитель успел остановить машину и с криком подбежал ко мне. «Тебе что, жить надоело?» Я ответила: «А где она, жизнь? Покажи мне, где она?» Водитель, наверное, подумал, что я душевно больная. Он уехал, покрутив пальцем у виска. Вернувшись в квартиру, я рассказала женщине о случившемся. Она предложила сделать мне успокоительный укол, сказала, чтобы я не переживала, что такие же уколы она и себе делает. Я согласилась. Но после этого я уже не могла жить без наркотиков. В моей душе творилось что-то непонятное. Работу я забросила, и жизнь моя покатилась в пропасть. Мое тело превратилось в вещь, которую мог взять каждый, кому не лень. И чтобы как-то отвлечься от мрачных мыслей, я ездила в трамвае до конечной остановки маршрута и обратно. Эти поездки на время помогали мне забыться. Но так как жить было негде, мне приходилось возвращаться в квартиру, которая превратилась в настоящий притон. В квартире стоял неприятный запах ацетона и пота людей, которые вводили наркотики, пытаясь попасть в вену, чтобы забыться хотя бы на время. К этой женщине за наркотиками приезжали также богатые люди. Я часто задавалась вопросом, чего же им не хватает? Ведь у них все есть, и квартиры, и богатство. От безысходности я 3 раза пыталась покончить с собой. Принимала таблетки, вешалась, резала вены. Но каждый раз кто-то мешал. Наверное, это Господь берег меня. Как-то я высказала женщине свое негодование по поводу того, что она посадила на иглу свою родную дочь и принуждает ее заниматься проституцией. После этого женщина выгнала меня из квартиры. На моем пути появился парень. Звали его Игорь. Он привез меня к своей верующей маме Лидии Иосифовне. Здесь меня накормили и дали отдохнуть. Потом Лидия Иосифовна пригласила к себе верующего мужчину Михаила, который поговорил со мной, подарил мне Библию и пригласил в церковь. Библию я положила под подушку и каждые 5 минут проверяла, не забрали ли ее у меня. Проверяла даже тогда, когда ложилась спать. Я привыкла уже, что мне что-то дарят, а потом забирают. На следующий день мы поехали на богослужение в молитвенный дом, который находится по улице Пухова, 4. Домик был старенький. В зале висела большая раскрытая Библия. Когда я услышала пение хора, то сразу же решила, что буду приходить сюда слушать песни. После богослужения меня познакомили с Петром Варфоломеевичем Кузьменко. Он старался донести до меня Слово Божье. Так я начала приближаться к Богу. Как-то мы смотрели фильм «Иисус», и одна сцена, где Иисуса ведут на распятие, меня настолько потрясла, что я, вскочив, закричала: «Безумцы, что вы делаете?» Моя реакция была неожиданной для всех. Меня усадили на скамейку и успокоили. Не понимала я, что Иисус совершил этот подвиг для того, чтобы спасти меня. Мне трудно было прийти к Богу, потому что я думала, что такого человека, как я, Господь не простит. И снова со мной беседовал Петр Варфоломеевич. Наконец наступил долгожданный день моего избавления и спасения. 2 августа 1989 года. В свой день рождения я покаялась в своих грехах. Господь подарил мне настоящую жизнь. У меня есть семья. В церкви я несу служение, пою в хоре, помогаю, где могу. Хочу быть полезной. По молитвам многих ко мне вернулся сын Ярослав. У него уже своя семья. Правда, он и мой младший сын Марк еще не с Господом, но я верю, что Господь приведет и их к себе. Сейчас я инвалид, без палочки ходить не могу. Но, слава Богу, он всегда со мной и помогает мне. Я прошу всех, кто будет читать это свидетельство, не судить меня строго за то, что у меня была такая жизнь. Я простила всем своим обидчикам и не держу на них зла. Живу с Господом и другой жизни не хочу. Господь — упование мое и надежда моя. Хочу пожелать всем родителям любить своих детей и воспитывать их с Божьей помощью.
1: Духовная статья. Эйден Уильям Тозер. Почему мы должны правильно думать о Боге? О Господь, всемогущий Бог, не Бог философов и мудрецов, но Бог пророков и апостолов, а еще лучше Бог – Отец нашего Господа Иисуса Христа. Могу ли я выразить Твою сущность, не исказив при этом Твой образ? Может быть, те, кто не знает Тебя, поклоняются не Тебе, а созданию своей собственной фантазии? Так просвети же наши умы, чтобы мы могли знать Тебя таким, какой Ты есть, чтобы мы могли любить Тебя совершенной любовью и воздавать Тебе достойную хвалу. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Наше представление о Боге во многом характеризует нас самих. Всемирная история показывает, что ни одному народу не удалось подняться выше своей религии, а духовная история человечества свидетельствует, что не было ни одной религии, величие которой превышало бы величие проповедуемого ею представления о Боге. Поклонение Богу может быть чистым и непорочным, или же наоборот, приземленным, в зависимости от того, какими являются мысли верующего человека о Боге – возвышенными или приземленными. Поэтому самое важное для церкви – это Бог, а самое замечательное в человеке – это не его слова и дела, а его представление о Боге. Тайный закон нашей души влечет нас к тому образу Бога, который создан в наших мыслях. Это касается не только каждого конкретного христианина в отдельности, но и группы христиан, образующих церкви. Наиболее полно можно судить о церкви по ее представлению о Боге. Точно так же в церкви наиболее важно то, что она говорит о Боге, или то, что она предпочитает о Боге не говорить, так как ее молчание часто оказывается более красноречивым, чем ее слова. Церковь не может скрыть своего отношения к Богу. Если бы человек смог достаточно ясно ответить, что приходит ему на ум, когда он думает о Боге, можно было бы с уверенностью предсказать духовное будущее этого человека. Если бы мы могли точно знать, что наши наиболее влиятельные духовные вожди думают сегодня о Боге, мы смогли бы относительно точно предсказать, где будет церковь завтра. Несомненно, самая величественная мысль, которая только может возникнуть в нашем уме, это мысль о Боге. А самое весомое слово в любом языке – это слово «Бог». Мысль и речь – это дары Бога, которые Он дал существам, созданным по Его образу и подобию. Мысль и речь тесно связаны с Богом и не могут быть отделены от Него. И очень большое значение имеет тот факт, что первым словом было «слово», и слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанна 1:1. Мы можем говорить, потому что Бог говорит. В нем слово и мысль неделимы. Очень важно, чтобы наше представление о Боге как можно больше соответствовало истинной сущности Бога. Формулировка нашей веры почти не имеет значения по сравнению с нашими мыслями о Боге. Наше подлинное представление о нем может быть похоронено под грудой мусора общепринятых религиозных понятий, И, возможно, потребуется осмысленный и настойчивый поиск, прежде чем нам удастся увидеть и понять наше подлинное представление о Боге. Только после сурового самоанализа мы, скорее всего, сможем узнать, что же мы на самом деле думаем о Боге. Правильное представление о Боге является основой не только систематической теологии, но и практической христианской жизни. Для нашего поклонения это имеет такое же значение, как фундамент для храма. Если фундамент заложен неправильно, то весь храм рано или поздно рухнет. Я думаю, едва ли найдется такое отклонение от догмата церкви или такое нарушение норм христианской этики, которое нельзя бы было объяснить как результат несовершенных или недостойных мыслей о Боге. По-моему, господствующее сейчас представление о Боге совершенно недостойно Всевышнего, а для тех, кто называет себя верующими людьми, стало чем-то вроде морального бедствия. Даже если бы все небесные и земные проблемы одновременно обрушились на нас, это было бы ничто по сравнению с той великой проблемой, которая встает перед нами, когда мы думаем о Боге. Есть ли Он? Какой Он? И как мы, наделенные моралью существа, должны вести себя по отношению к Нему? Человек, который приходит к правильному пониманию Бога, освобождается от тысячи приходящих проблем, потому что он сразу же понимает, что эти проблемы, если и будут волновать его, то недолго. Но даже когда он сбросит с себя груз многочисленных сиюминутных проблем, тяжкое бремя вечности начнет давить на него сильнее, чем все беды сего мира вместе взятые. Этот тяжкий груз – обязательство человека перед Богом, ежеминутное, не покидающее нас до конца нашей жизни, обязанность любить Бога всей силой нашего ума и нашей души, полностью повиноваться Ему, достойно служить Ему. И когда недремлющая совесть человека говорит ему, что он ничего этого не делал, и что, напротив, он с детства восставал против величия небес, тяжесть внутреннего самоосуждения может оказаться просто невыносимой. Евангелие может снять с нас это тяжкое бремя, дать красоту взамен праха, ликование взамен печали. Но если человек не ощущает этого бремени, Евангелие для него ничего не будет значить. И пока человек не увидит Бога высоко в небесах, для него не будет ни печали, ни тяжкого бремени. Имеющие приземленный взгляд на Бога лишены Евангелия. Среди грехов, к которым склоняется человеческое сердце, едва ли найдется такой грех, который был бы более ненавистен Богу, чем идолопоклонство, ибо идолопоклонство – это клевета на его личность. Идолопоклонник искажает сущность Бога, а это уже само по себе ужасный грех. Он заменяет истинного Бога существом, похожим на самого идолопоклонника. Такой Бог будет всегда соответствовать образу своего Создателя. Такой Бог может быть приземленным или возвышенным, жестоким или добрым, в зависимости от морального состояния ума того, кто этого Бога создал. Вполне естественно, что Бог, созданный в потемках падшего сердца, не будет похож на истинного Бога. «Ты подумал, — говорит Господь в псалме, обращаясь к дурному человеку, — что я такой же, как ты». Псалом 49:21. Конечно, это серьезное оскорбление Всевышнего, перед которым херувимы и серафимы постоянно восклицают «Свят, свят, Господь Саваоф!». Давайте не будем в гордыне своей думать, что идолопоклонство – это только преклонение колен перед видимыми объектами поклонения, и, следовательно, цивилизованные люди свободны от этого греха. Суть идолопоклонства – это мысли о Боге, оскорбляющие его. Идолопоклонство зарождается в уме человека и может существовать без каких-либо открытых проявлений. «Но как они, познав Бога, — писал апостол Павел, — не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» Римлянам 1:21. Потом уже следует поклонение идолам, созданным по образу и подобию людей, птиц, зверей и присмыкающихся. Неверные мысли о Боге – это не только источник, из которого течет грязная вода идолопоклонства. Сами эти мысли по сути своей идолопоклонство. Идолопоклонник просто выдумывает что-то про Бога, а потом ведет себя так, как будто бы эти выдумки и есть правда. Искаженные мысли о Боге вызывают гниение в той религии, в которой они появляются –
3: Долгая история Израиля достаточно ясно показывает это, а история Церкви это подтверждает. Возвышенное представление о Боге настолько необходимо Церкви, что если это представление начинает хотя бы в какой-то степени снижаться, Церковь вместе со своим богослужением и моральными нормами тоже будет принижена. Любая Церковь может сделать свой первый шаг на этом пути, отказавшись от возвышенного представления о Боге. Прежде чем христианская Церковь начнет приходить в упадок, обязательно начнется распад основ ее учения. Церковь просто неправильно ответит на вопрос «каков Бог?». И за этим последует все остальное. Хотя, возможно, Церковь и будет стараться доказывать, что в ней ничто не изменилось, но выглядеть это будет фальшиво. Прихожане такой Церкви начнут верить в Бога, не похожего на настоящего, а это уже очень коварная и смертельно опасная ересь. Сделать свое представление о Боге чистым и возвышенным, достойным Бога и Его Церкви – первостепенная задача современной христианской Церкви. Во всех молитвах, во всех делах это должно быть на первом месте. Мы окажем величайшую услугу следующему поколению христиан, передав им незапятнанное, необесцененное и благородное представление о Боге, которое мы получили от предыдущих поколений, от иудеев и от христиан. И это будет для грядущего поколения намного ценнее, чем все, что может оставить ему в наследство искусство и наука.
4: Вера и жизнь. Чарльз Сперджин. Рождение свыше. Если Слово Божие возродит человека к новой жизни, то оно освободит его от отчаяния, но не отнимет у него раскаяние. Рождение свыше дает человеку прощение, но не делает его гордым. Рождение свыше дает человеку уверенность в спасении, но не лишает его бдительности. Рождение свыше дает человеку силу и святость, но ни в коем случае не позволяет ему хвалиться этими качествами. Рождение свыше вносит гармоничный порядок во все обязанности христианской жизни. Оно сохраняет баланс между всеми обязанностями, чувствами, надеждами и радостями. Истинно возрожденный человек живет только для Бога. Он делает все во славу Божию, ест ли он, пьет ли, или делает что-либо другое. Истинно возрожденный человек живет перед Богом. Он хочет и ему доставляет радость быть всегда перед лицом Божиим. И такой человек учится жить с Богом. Он с радостью общается с Ним, подобно тому, как человек беседует со своим другом.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Пятая графа. Эпиграф. Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Тита 1.12. В последнее время стало привычным делом составлять списки грехов, якобы присущих разным народам по национальному признаку. Это не новость, было так и раньше. Вспомните досужие разговоры, в которых каждый из нас участвовал. А он, она, кто по национальности? Ну, все понятно. Эти всегда были жадными, завистливыми, глупыми, мстительными, спесивыми. Сейчас такие же разговоры ведутся не сидящими на лавочке кумушками, сплевывающими подсолнечную шелуху в паузах между растянутыми фразами, а экспертами на телеэкранах, втягивающими в агрессивные дискуссии доверчивых зрителей, в общем-то, желающих быть втянутыми. Вопрос о национальной принадлежности всегда находился под пристальным вниманием не только рядовых граждан, но и власти. Например, в СССР в личном листке по учету кадров паспортных органов МВД, на основании которого выдавался паспорт, графа номер 5 была предназначена как раз для указания национальности. Национальность указывалась во всех личных делах граждан, во всех отделах кадров государственных организаций, а негосударственных тогда не было. В 1990-е годы графу отменили, потом вновь ввели, но на добровольной основе. В наше неспокойное время, а когда оно было спокойным, вопрос о национальной принадлежности вновь обрел актуальность. Имеет ли грех национальность? Может быть, действительно, определенные виды пороков распределены между странами. Например, большинство наших читателей, благодаря фильму «Дитя мира», знает о том, что племя Сауи, проживающее в западном Папуа, особо ценит предательство, а мстительность присуща, например, корсиканцам. И это хорошо показал Проспер Мериме в своей новелле «Коломбо». Ясное дело, что подобные рассуждения от лукавого, поскольку нет праведного ни одного. Римлянам 3:10. Да и как может быть иначе, если все национальности были сокрыты в одном человеке, Адаме, и получили греховное наследство от него же, а разделение по национальному признаку произошло у подножья Вавилонской башни? Можно возразить, что уже до этого были племена и народы, однако любой специалист по межкультурной коммуникации скажет, что национальность человека определяется в первую и главную очередь языком. На каком языке думаешь, такая у тебя и национальность. Это находим мы в Библии. «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык». Бытие 11:6. На рубеже 18 и 19 веков жил в Берлине ученый Вильгельм фон Гумбольдт. Хороший был человек, дружил с Гёте и Шиллером, основал в родном городе университет и стал одним из основоположников языкознания. Он утверждал, количество слов в том или ином языке выражает содержание окружающего мира, а грамматика представляет собой внутреннюю организацию мышления. Еще один умный человек, продолжатель дела Гумбольдта, Борис Серебренников, советский лингвист, утверждал, что язык формирует нацию, а национальные категории создают прочную основу языка. Это они про что? Про то, что многообразие языков, полученных как наказание за гордость и кощунство, построим себе город и башню высотою до небес, Бытие 11:4, образовала пропасти между национальностями, преодолеть которые люди не могут в принципе. Это про непонимание на физиологическом уровне. Разные языки образуют разные нейронные связи в мозге человека. Приговор Творца «сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого» Бытие 11:7. Это не только об отсутствии понимания, потому что слова незнакомые. Тут же возникла профессия переводчика. Это непонимание на уровне мышления, взгляда на мир, традиций, ценностей. Непонимание на уровне того, что называют менталитетом. Люди этой разницы, этим непониманием гордятся. Это называется национальной самоидентификацией. Действительно, не можешь изменить ситуацию, привыкай и радуйся. В истории были попытки каким-то образом создать интернационал и стереть национальные границы, но, увы, все было бесполезно. После, казалось бы, триумфа в решении национального вопроса дело оборачивалось еще большим всплеском национализма. Вспомните развал СССР и межэтническую резню в бывших братских республиках. Когда-то грех разделил человека и его Творца. Затем брата с братом. Быть может, уже Каин и Авель принадлежали к разным национальностям и говорили на разных языках. Конечно, наречие у них было одно, но уж менталитет-то точно отличался. Поэтому стройка века, Вавилонская башня и разделение языков явились логическим продолжением отношений людей с Богом и друг с другом. И в наши дни отсутствие единства и понимания мы сравниваем с разговором двух иностранцев. Они говорят на разных языках, говорим мы. А сколько поговорок есть на этот счет? Я тебе про Ивана, а ты мне про болвана. Я говорю про попа, а ты про попадью, а он про попову дочку. Я ему про ремень, а он мне про лыка. Я ему про Фому, а он про Ерему. Я про сапоги, а он про пироги. В большинстве случаев за непониманием стоит нежелание понимать. Благодаря социальным сетям каждый может заглянуть в мир знакомых и незнакомых людей. Особый интерес представляют не многочисленные фотографии в ресторанных интерьерах, на шикарных пляжах и на фоне Эйфелевой башни, Ниагарского водопада, Великой Китайской стены и прочее, а умные, даже заумные статусы. По нашей теме мне встретились такие: «Если вас не понимают, значит, им нужны не вы. Не надо меня понимать, дайте покапризничать. Не трудитесь меня понимать, тем более говорить об этом вслух. Лучше, чем я сама, меня никто не поймет. Требуется переводчик с мужского, женского на русский». При всей карикатурной претензии на утомленную мудрость отчетливо видно, что каждая строчка написана эгоистами и гордецами. Вот ведь беда. Закон сохранения энергии и вещества, если где-то что отнимается, то в другом месте прибавится, в случае с грехом не работает. Человек сеет вокруг себя грех. Он умножается в других, но и в первоисточнике меньше не становится. Люди закольцованы грехом. Они не в состоянии разорвать порочный круг. Однако то, что невозможно людям, возможно, Богу. Луки 18:27. Не случайно сошествие Духа Святого сопровождалось объединением наций. Апостолы заговорили на языках, понятных всем окружающим, хотя друг для друга они оставались иностранцами. Грех разъединяет, Господь соединяет. И как спасение во Христе Иисусе не имеет национальности, нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3:11. Так и грех интернационален, поскольку вошел в мир еще задолго до появления народов, племен, наций. Одним человеком грех вошел в мир. Римлянам 5:12. В своих небесных видениях Иоанн Богослов видел людей разных национальностей. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стало перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Откровение 7:9. Но так он и не сказал, что было написано в пятой графе личного дела невесты Агнца.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год. Пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас. откуда вы?» Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих, под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен грядый во имя Господне».

Евангелие от Луки, глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим
учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит.

Евангелие от Луки, глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: „Вот,
я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое – твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Шалом вам, дорогие друзья, братья и сестры! Желание сердца моего поделиться с вами 22-м псалмом. Но я его озаглавил так. «Господь пастырь твой?» В наше неспокойное время, время бури дождей, хорошо проявляется состояние каждого верующего. Одни после первых смущений и переживаний встали и стоят прямо. Вторые продолжают жить в переживаниях, в каких-то страхах, в каких-то волнениях. Это потому, что у них маловерие. А третьи живут в страхах, оставляют собрание, уходят от Господа, потому что они никогда с Господом не были. Он не был их пастырем. Прекрасным утешением для овцы является 22-й псалом. А также он является прекрасным предупреждением для всех, чтобы мы проверили себя, каковы мои отношения с Господом. Он также призывает к покаянию тех, кто еще не является овцой Господа. Давайте прочитаем этот псалом и применим его к себе. «Если Господь мой пастырь, значит, все, что в этом псалме, мое. Но если Господь не мой пастырь, значит, все, что в этом псалме, не мое». Итак, читаем. Псалом Давида. «Господь – пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Друзья дорогие, братья и сестры, Давид был пастухом. И для него, и для многих людей, живущих в то время, было понятно, что такое пастух и что такое овцы. Смотря на то, как пастух заботится об овцах, смотря на свой опыт, Давид поэтически описывает заботу Господа о своих. Поэтому он говорит: «Господь мой пастырь». Давайте мы детально каждый стих разберем и применим к себе. Итак, первый стих. «Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться». Обратите ваше внимание на то, что здесь два важнейших положения. Во-первых, чей он пастырь, и во-вторых, как пастырь заботится о нас. И вот первая мысль, самое главное. Здесь сказано: «Господь пастырь мой». Обратили внимание, что вообще-то этот псалом говорит о персональных взаимоотношениях пастыря и овцы. Здесь часто: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он меня покоит, он водит, он питает, моя чаша» и так далее, и так далее. В молитве «Отче наш» мы говорим «наш Отец», а здесь «я и Господь». Да, у Господа есть и другие овцы, у Господа даже есть другие стада, но в данном тексте псалмопевец хочет обратить наше внимание на то, имею ли я личное, персональное отношение с моим Господом. Одна из первых проблем у многих верующих в том, что они о Господе знают, в Господа веруют, но не имеют личностных отношений к Нему. Они знают, что Он Бог, Он чей-то Бог, Он пастырь, но чей-то пастырь. Они не могут все это к себе применить. Друзья дорогие, Господь – пастырь мой. Приведу два примера из Священного Писания людей, которые называли Господа Богом, но не могли сказать, что Он их пастырь. Первый пример – это царь Саул. Он был помазанным царем. Господь сделал его царем. Но вот когда он согрешил, и Самуил его обличил, знаете, как сказал Саул? Первая книга Царств, 15 глава, 30 стих. «Воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Не моему Богу поклонюсь, а твоему. Хотя было время, когда Саул даже пророчествовал, но все равно Бог не стал его личным Богом.
Второй пример – это пример царя Иаса. О нем мы читаем во второй книге Паралипоменон в 24 главе. Начало этого царя было очень хорошим. В начале своей жизни он даже сделал ремонт всего Дома Божьего. Это благодаря ему сделали исправление, починили храм, но потом началось нечто тяжелое. Знаете, что пришло потом? Потом он начал поклоняться истуканам. Потом он начал служить священным деревьям. Почему? Потому что вначале был священник Иодай. И мы читаем о том, что во время священника Иодая он поступал угодно Господу. Но когда этого священника не стало, его начало шатать по пути. Так, друзья дорогие, бывает и в нашей жизни. Когда кто-то с нами благочестивый, мы хорошо себя ведем на служении. Но когда нету брата или сестры, которые знают Бога, нас начинает заносить то в одну, то в другую сторону. Проблема многих верующих, что они не имеют личных отношений с Господом. И нам нужно проверять себя, могу ли я сказать: «Господь, пастырь мой». Вторая половина этого стиха говорит о качествах нашего пастыря. И описывается очень интересно, описывается действиями пастыря. «Я ни в чем не буду нуждаться». Это значит, мой пастырь – особенный пастырь. Он обо мне заботится так, что я ни в чем не буду нуждаться. Слово «ни в чем» значит «ни в чем». Слово «ни в чем» означает также, что во всех сферах жизни мой пастырь заботится обо мне. Защита, питание, охрана, благословение, подкрепление и так далее, и так далее. Он заботится о всех сферах жизни своей овцы. Он заботится, дорогая душа, брат и сестра, и о тебе. Все сферы твоей жизни под его контролем. Он пастырь, который в совершенстве знает все наши нужды и восполняет их. Его не надо учить, как это делать. У него надо самим учиться. Он так проявляет заботу о нас, что у овцы даже не появляется желание чего-то хотеть. Если пастырь беспечный, злой, ленивый, то от этого страдает овца. Но наш пастырь не таков. Вот как Иисус Христос говорит о себе. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих. «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Посмотрите на качество нашего Господа. Первое, Он добрый. Почему я ни в чем не буду нуждаться? А потому что Он добрый пастырь. Он желает нам добра. И в Своей доброте с нежностью и лаской Он восполняет все наши нужды. Еще хочу сказать, что наш пастырь – щедрый пастырь. Ибо наш Господь, Он Бог щедрый. У Него, как говорится, множество щедрот. И по Своей щедрости Он наполняет нашу жизнь многочисленными благами и благословениями. Он так наполняет, что мы ни в чем не будем нуждаться. Этот стих, который мы прочитали, говорит о том, что наш пастырь – любящий пастырь. Он умер за своих овец. Он так о них заботится, так их любит, что умер на кресте за нас. Друзья дорогие, неужели мы в чем-то будем нуждаться? Неужели Господь не восполнит какую-то нашу нужду, когда Он умер на кресте за нас? Хочу сказать, что этот текст говорит о том, что наш пастырь, предвидящий все наперед. Господь знает все наши нужды до того, как мы их сами ощутили. Поэтому и Давид и говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». Иисус Христос говорит о том, что Отец Небесный знает наши нужды прежде того, как мы попросим у Него. И вот примеры истории из Библии. Адам еще не понял, что ему одному плохо, а Господь уже увидел это. И до того, как Адам попросил помощника, Бог создал Еву, помощницу ему. Другой пример. За много лет до голода в земле Ханаанской Бог посылает Иосифа в Египет, чтобы затем в будущем сохранить народ от голода. Дорогая душа, брат и сестра, ты не знаешь, что будет с тобой завтра. Ты не знаешь, что с тобой будет через 15 лет. Но это знает Отец Небесный, и уже сегодня Он заботится о твоем завтра, о твоем будущем.
Хочу сказать, что наш пастырь, он также мудрый пастырь. Он знает, как удовлетворить наши нужды и делает это самым наилучшим образом. Проблема часто наша в том, что мы, друзья дорогие, ожидаем от Господа, что Он наши нужды удовлетворит так, как нам этого хочется. Вторая проблема в том, что мы ожидаем, что наш пастырь будет удовлетворять наши прихоти. Делать этого он не будет. Друзья дорогие, мы ни в чем не будем нуждаться. Но это не значит, что мы теперь ни о чем не будем просить Господа. Нет, мы просим Его, мы молимся к Нему, но теперь наши молитвы наполнены не только просьбами «дай-дай». Наши молитвы наполнены прославлениями Бога, возвеличиванием Его. Наши молитвы – это теперь наше личное общение с нашим Господом. И когда мы просим Его о насущном хлебе, это не значит, что Господь забыл, что мы нуждаемся в хлебе. Это говорит о другом. Это говорит то, что я осознаю свою нужду в Господе, и я говорю: «Господи, я нуждаюсь в Тебе, потому что все стороны моей жизни можешь восполнить только Ты. Он мой пастырь, я принадлежу Ему. У меня нет нужды, потому что Он обо мне заботится намного лучше, чем люди могут заботиться друг о друге». Дорогая душа, можешь ли ты твердо сказать: «Господь мой пастырь, я его овца»? Если у тебя нет уверенности, что ты Божья овца, что ты принадлежишь Ему, ты в большой опасности. Вечность под большим вопросом. Где ты будешь? С пастырем, который сейчас о тебе заботится, или ты не будешь с ним? Мы говорили о том, что в проповеди я буду употреблять слово «не» или частицу «не». Ни его овцы не могут назвать Господа своим пастырем. Если ты не его овца, ты не можешь сказать: «Господь пастырь мой». Ты, скорее всего, говори так: «Господь не мой пастырь». И второе: «Я ни в чем не буду нуждаться». Говори так: «Я во всем буду нуждаться. Все стороны моей жизни в нужде. У меня переживания во всех вопросах, потому что Бог не мой пастырь». Небожьи овцы нуждаются во всем. Они ничего не имеют. Второй стих. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Как я уже говорил, что дела Господа говорят о том, что Он весьма заботливый пастырь. Господь знает нас по имени. Он знает наши нужды. И Он заботится о нас индивидуально. Каждому Он имеет свой личностный подход. И вот здесь сказано, что Он покоит меня на злачных пажитях. Друзья, этот мир враждебен. Здесь вражда, здесь ложь, здесь войны. И многие люди находятся в беспокойствах и различных переживаниях. А мы, по милости Господа, находимся в покое на злачных пажитях. Слово «покой» по библейскому словарю Стронга означает лежать, располагаться, отдыхать, не быть в суете. Господь тебя покоит. В Евангелии от Матфея 11:28 Иисус Христос сказал так: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не мы сами себя будем успокаивать, а наш добрый пастырь успокоит нас и покоит нас на злачных пажитях. Здесь сказано о том, что покой связан с питанием. Наш пастырь лучше овцы знает, что ей надо и где ей надо питаться. На этих пажитях, куда он приводит нас, нет суеты, нет переживаний, нет опасностей, нет диких зверей. Он никогда не поведет нас туда, где ядовитая трава, где колючки, где опасности. Он приводит нас на злачные пажити, где самое лучшее питание, где покой и безопасность. Здесь также сказано о том, что Он водит меня к водам тихим. Овца нуждается не только в еде, а каждая овца нуждается еще и в питье. Она нуждается в воде. И Господь знает, что овца нуждается в воде и водит на эти тихие чистые воды. Вода – это чистое учение Иисуса Христа, где нет ересей, нет человеческих примесей, нет философии. Господь приводит нас к тихим водам.
Хочу сказать, друзья дорогие, в этих, там, где эти тихие воды, там чистота, там святость, там мир. В Писании есть одно еще описание тихих вод, и оно мне очень нравится. Это записано в 35-м псалме, 9 стихом, вторая половина стиха. Вот какие воды, которыми нас напояет Господь. «Из потока сладостей твоих ты напояешь их». Вот они, тихие воды, они сладкие воды, они полезные, они нужные для нас, они сладкие для нашей гортани, для нашего сердца, для нашего духовного развития. Если овца не принадлежит этому пастырю, тогда эта овца наполнена нуждами, она не покоится на злачных пажитях, она не знает, что такое злачные пажити, она не знает, что такое тихие воды. В лучшем случае она находит бурлящие потоки, где пена, где грязь, где опасность, и пытается как-то напоить себя. У овцы Божьей такого нету. Господь ее водит на злачные пажити и водит ее к водам тихим. Третий стих. Читаем дальше описание, что делает Господь для своих. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Подкрепляет душу мою. Мы все изнемогаем. У нас есть периоды слабости, периоды трудностей. Писание говорит, что даже юноши ослабевают и падают. Наш пастырь в совершенстве знает наши душевные и духовные силы. Наш пастырь не хочет, чтобы его овца была в бессилии. Поэтому в нужный момент Он подкрепляет наши души. Он делает нас сильными и крепкими. Только Он может подкрепить нашу душу так, как нужно ее подкрепить. Бог призывает нас не бояться, потому что Он подкрепляет нашу душу. И с Его подкреплением к нам приходит смелость, уверенность, решительность. Пророк Исаия в 41 главе 10 стихом записал слова Бога, обращенные к Его овцам. Вот что говорит наш Бог. Исаии 41:10. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Подкрепляет душу мою. Рука Божья обращена к нам, и Он говорит: «Я тебя укреплю». Дорогой брат или сестра, дорогая душа, если ты ослабел на этом пути, то помни, что Господь твой тебя подкрепляет. Он укрепляет твою душу, и Он укрепит тебя. Он не хочет, чтобы ты был слабым, бессильным. Он хочет, чтобы ты осознал свое бессилие и обратился к Нему, и Он подкрепит тебя. В этом же стихе мы прочитали о том, что Он направляет свою овцу. Друзья дорогие, особенность овцы в том, что она может очень быстро начать блуждать. В книге пророка Исаии, 53 глава, 6 стих, там есть хорошее описание, как действует овца. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Даже находясь в стаде Божьем, овцы могут уклоняться в сторону, заходить на чужие пастбища, переходить межу и пытаться кушать сорняки или что-то другое. Наш пастырь заботится о своей овце, чтобы она не блуждала. Поэтому он наставляет нас на путь истины. Он ведет нас на стези правды. То есть он ведет нас по той стезе, которая ведет в жизнь вечную. Хочу сказать, друзья дорогие, особенность этой стези в том, что там правда, там истина, там чистота, там святость, там искренность. Скажи, дорогая душа, это все есть на твоем пути? Ты идешь по этому пути или ты блуждаешь по пути лжи, хитрости, коварства, обмана? Господь своих овец направляет на стези правды. Господь это делает, как мы прочитали, ради себя. До этого мы говорили, что Он все делает ради овцы, потому что Он любит, милует, заботится, но также Он делает ради себя. Что это значит ради себя? Друзья дорогие, иными словами, Господь заботится о нас так, чтобы Ему самому было приятно видеть эту заботу. Ради себя самого Он делает для нас все самое лучшее.
если Господь не твой пастырь. Это значит, для такой души нет подкрепления, нет божественной коррекции, нет направления на путь истины. Эта овца сама должна укрепить себя, она сама должна найти хорошие стези. Такая душа блуждает во тьме, такая душа калечит себя. В худшем случае такая овца попадается на обед к волкам. Божья овца под Божьей заботой, под Божьей охраной, под Божьим руководством. А не Божья овца сама блуждает в этом мире, сама устраивает свою жизнь. У ней нет доброго пастыря. Смотря на твою жизнь, что могут сказать о тебе люди? Что у тебя есть пастырь или у тебя его нет? Переходим к следующему стиху, 4 стих, читаем. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». В нашей жизни, друзья дорогие, братья и сестры, есть разные периоды. И те, кто с Господом, также проходят долины слез, долины страданий, проходят там, где витает смерть. Да, у нас, у верующих, также много скорбей. У нас есть болезни, у нас есть страдания, и у нас есть, когда умирают родные и близкие, уходят к Господу. Все это мы испытываем, и все это мы проходим. Но когда овца с Господом, то когда даже тень смерти недалеко, у нее нет страха, потому что Господь рядом с ней. Она может сказать, как апостол Павел: «Желаю разрешиться и быть вместе с Господом, потому что это несравненно лучше». Друзья дорогие, задача дьявола и властей этого мира в том, чтобы людей держать в страхе. Почему? Потому что людьми, которые в страхе, легко управлять. Сегодня немало общин изменили порядок проведения вечери. Не потому, что Господь это повелел делать, и не потому, что в Писании есть разрешение это делать, но они это сделали, потому что их сердца наполнены страхами. Дьявол использовал страх для того, чтобы руками верующих изменить святыню. Вот к чему приводит страх. «Сохрани нас, Господь, от страха». И та овца, которая с Господом, она говорит: «Не убоюсь зла». Тысячи, десятки тысяч могут пасть возле нас, но мы ничего не будем бояться, ибо Господь с нами. Дорогие друзья, мы живем в последнее время, и пришествие Господа близко. Книга Откровения говорит о том, что бедствия будут приходить на землю одна за одной, и их будет больше и ужасней. И Писание предупреждает нас о том, что когда будут приходить эти бедствия, то у людей будет разная реакция на эти все переживания. Иисус Христос перед уходом в вечность предупредил своих учеников о том, как люди будут реагировать на эти бедствия. Вот как реагируют не его овцы. Луки 21 глава, 26 стих. «Будут издыхать от страха и ожидания бедствий». Не от самих бедствий, а от страха перед этими бедствиями. В этой же главе Иисус Христос говорит о том, как должны поступать Его овцы, Его ученики. 28 стих. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Луки 21, 28. Вот так Господь призывает своих реагировать, когда это все начнет сбываться. Дорогая душа, брат и сестра, а ты в какой категории? Тех, кто издыхают, или тех, кто поднимает головы к небу? Господь допускает нам испытания, ибо они укрепляют нас. В долине смертной тени мы открываем источники благословений. Мы приходим от силы в силу и являемся пред Богом на Сионе. Это записано в 83-м псалме с 3 по 6 стих. В этой долине смертной тени по-особому к нам близок Господь. В этой долине смертной тени с Господом лучше, чем в самом спокойном месте, но без Него. Божья овца не боится зла, потому что она находится в присутствии пастыря. А это, друзья дорогие, самое прекрасное место во Вселенной.
Бесстрашие приходит не от нашей храбрости и силы, а от присутствия Бога с нами. Ничто не может повредить нам, ибо без Его воли и волос головы нашей не упадет. Все находится под Его контролем. Помните, с нами Господь, как сильный ратоборец. В любви к овцам Господь использует жезл и посох. Жезл и посох – это два необходимых инструмента каждого пастуха. Вместе с сосудом с манной в ковчеге завета также был жезл Аарона. Посох для того, чтобы считать овец, поднимать ягнят, направлять их, а жезл для того, чтобы их наказывать. Когда овца непослушная, когда она упрямится, Господь ее наказывает. И это хорошо, что Он так поступает, потому что наказание, Божий жезл, говорит о том, что Он нас любит. Послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 6-7 стих, подтверждает эту мысль. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Божья овца принимает из руки Божьей как его благословение, так и его наказание. Потому что все это говорит о том, что мы любимы нашим пастырем. И это приносит нашей душе покой. Если Господь не твой пастырь, тогда в этой жизни страх и отсутствие покоя. Страх может быть от недоверия пастырю, но зачастую это результат того, что эта овца не принадлежит Богу, поэтому она полна страхов. Тот, кто без пастыря, тот приходит в ужас от того, что он слышит, от информации о грядущих бедствиях. Когда овца, не имеющая Господа своим пастырем, вступает в долину переживаний и страхов, тогда, не имея Господа, она не получает утешения. Она один на один со своими проблемами. Ее никто не может защитить. Такая овца цепенеет от ужасов, живет в страхах, и у нее нету радости, а одни переживания. 5 стих. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Этот стих говорит о том, что Господь обо всем заботится наперед. «Ты приготовил, умастил, все уже наполнено». Итак, трапеза. Трапеза не людьми приготовлена, а пастырем. Здесь говорится о том, что добрый пастырь приготовил для нас трапезу. Это самая полезная, самая лучшая пища, которая нам необходима. Никакой повар не может приготовить такую полезную пищу. Самые богатые люди на земле, самые знаменитые цари никогда не вкушали такой трапезы, которую Господь готовит для своей овцы. Здесь не сказано, что овца попросила пастыря приготовить пищу. Он сам в своей премудрости заранее приготовил ее, ибо он знает, когда и где тебя кормить. Наш пастырь – суверенный владыка всего сущего. Поэтому он готовит трапезу там, где он считает нужным. Мы прочитали о том, что он приготовил трапезу ввиду врагов. Почему в этом месте? Ну, есть разные причины. Во-первых, чтобы нашим врагам Бог показал свое могущество. Во-вторых, чтобы мы, как овцы, увидели, как силен и могуществен наш Господь. Эти враги видят, как мы питаемся, но ничего не могут нам сделать, потому что нас защищает всемогущий Бог. Здесь в этом стихе также сказано, что Он умастил елеем мою голову. Господь не только трапезу приготовил, а еще и елей возлил на нашу голову. Елей, с одной стороны, использовали для лечебных целей, но с другой стороны, елей говорит о благословении. При посвящении Аарона в первосвященники ему на голову вылили елей. Когда царей посвящали на это дело, также выливали елей на голову. Голова, умощенная елеем, это знак радости и наслаждения, а также это знак того, что Дух Божий пребывает в жизни такого человека. Не я сам умастил голову себе, а Он это сделал для меня.
Он желает, чтобы моя голова была умощена, и Он это делает наилучшим образом. Мы не имеем права быть хмурыми, унылыми, потому что наша голова умощена елеем радости, и Дух Святой присутствует в нашей жизни. Дорогая овца, дорогой брат и сестра, помните, что наши головы умастил елеем наш пастырь. Мы в этом стихе также прочитали о том, что Он преисполнил нашу чашу. Чаша благословений Божьих уже для нас наполнена добрым пастырем. Наш пастырь – благой Бог. Он источник всяких благ. Поэтому Он не только чуть-чуть наполнил нашу чашу необходимым, но наполнил ее различными благословениями, и она преисполнена. Иными словами, наша чаша уже не может вместить всего того, что Господь для нас приготовил. Она уже переливается. Она не только до краев наполнена, а сверх краев. Братья и сестры, помните, что у нашего пастыря неисчислимое количество благ для своих. 30 Псалом, 20 стих говорит так. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». После этих слов Давид ставит восклицательный знак, потому что нельзя перечислить все благословения, которые Бог приготовил для своих. Друзья, дорогие братья и сестры, Писание не только говорит о наших благословениях, но Писание также открывает нам о том, как наши враги реагируют, когда видят елей на нашей голове, когда видят нашу трапезу, видят, что наша чаша преисполнена. Знаете, как они реагируют? 111 Псалом, 10 стих. «Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает». Вот так нечестивые реагируют на то, как Господь благословляет овец. Если овца не может сказать, что Господь мой пастырь, тогда такая овца не имеет трапезы, приготовленной Господом. Она вообще даже не знает, какая она вкусная, какая это сладость общения с Господом. Вы знаете, друзья, эта овца также не имеет помазания елеем, и ее чаша пуста. Я бы сказал так, что овца без пастыря сама себе пытается готовить трапезу, и сама потом ее кушает, и потом ей от этого становится плохо. Овца, голову которой Господь не умастил елеем, пытается сама себя умощать. И чего только такие овцы не напяливают на себя. И различные краски, и перекрашивают, и ногти превращают в когти, и нацепляют серьги, и так далее, и так далее. Вы знаете, смотря на такую овцу, по внешнему виду можно сказать, это овца не Божьего стада. Она сама на себя напялила то, что носят овцы этого мира. Помните об этом, дорогие друзья. Наша внешность говорит о том, мы Божьи овцы или нет. Последний стих. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Этими словами овца описывает свое отношение к своему пастырю. Это послушная овца. Она идет на те пажити, которые ей пастырь приготовил. Она идет к тем источникам, к которым он ее ведет. Она вкушает ту трапезу, которую Бог ей приготовил. Она не перелазит через ограду.

не имею такого желания и такого стремления к своему пастырю, не имею такого верного отношения к своему пастырю, но ожидают, что он даст им все, как овце, которая идет за ним, куда бы он ни повел. Это самообман. Пребывать в Доме Божьем – это значит с радостью служить Ему. Это значит прославлять Его. Потому что в Доме Божьем нельзя быть с хмурым лицом. В Доме Божьем нельзя молчать. В 99-м псалме, 2-м стихом, там есть прямо повеление, что делать в Доме Божьем. «Служите Господу с весельем. Идите пред лице Его с восклицанием». Мы призваны к тому, чтобы в Доме Божьем поклоняться Господу и прославлять Его. Мы призваны к тому, как говорит апостол Петр, 1 Петра 2:9, 2 половина стиха, возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Пусть все знают, какой у меня прекрасный пастырь. Пусть все знают, как он заботится о мне. Пусть все знают, как мне хорошо с этим пастырем. Дорогая душа, брат и сестра, возвещай людям, как Господь любит тебя. Возвещай людям, как Он заботится о тебе. Говори людям, как тебе хорошо с добрым пастырем. Ибо не существует пастыря лучше, чем наш Господь. Если Господь не твой пастырь, если ты не можешь сказать «Господь, пастырь мой», то благость и милость не сопровождают тебя. Ты будешь убегать из Дома Божьего. Тебя не будет тянуть в Дом Божий. Ты не будешь знать, как себя вести в Доме Божьем. Такие овцы, даже если приходят в Дом Божий, то жуют жвачку, сидят на своих телефонах, посылают текстовое сообщение, у них нету благоговения и трепета, потому что Бог не их пастырь. Такая овца скучает в Доме Божьем. Она желает, чтобы побыстрее закончилось собрание. Для такой овцы время, проведенное в Доме Божьем, это как пустая трата времени. Такой овце достаточно виртуального общения. Ей достаточно зума или интернета. Она не хочет иметь общение со святыми. Она не хочет вместе со святыми иметь общение с Господом. Такой овце кажется, что в Доме Божьем ее подстерегают опасности, вирусы и тому подобное. Друзья дорогие, между овцой пастыря и не его овцой большое различие. Огромный контраст. Они по-разному живут, по-разному мыслят, по-разному действуют, разные желания, и у них разный конец. Итак, дорогие друзья, братья и сестры, подведем итоги нашим размышлениям. Если Господь твой пастырь, то с Ним твоя жизнь прекрасна. Все, что написано в этом псалме, относится к тебе. Все, что здесь перечислено, это твое. И здесь и тихие воды, и злачные пажити, и чаша, и елей, и так далее, и так далее. Но если ты без пастыря, то твоя жизнь несчастна и печальна. Без пастыря ты ничего не имеешь. Ты хотел бы иметь то, что имеют дети Божьи, но не имеешь. И вот у меня вопрос к тебе, к вам, братья и сестры. Давайте проверим свою жизнь. Если я говорю «Господь, пастырь мой», то действительно ли я это все имею или нет? Если Он мой пастырь, то Господь тебя любит так, как Он любил Давида, как Он любит апостола Павла, как Он любит святых и верных. Господь так любит всех своих овец. Но если ты не Его овца, то все, что было сказано в этом псалме, к тебе не относится. Дорогая душа, если Господь не твой пастырь, спеши к покаянию. Потому что озеро огненное ожидает тех, кто не является Божьим. Отдайся Ему, доверь Ему свою жизнь. Тогда все, что написано в этом псалме, еще раз повторяю, станет твоим. Злачные пажити, тихие воды, покой, подкрепление души, стези правды, охрана в долине смертной тени, трапеза, елей на голове, преисполненная чаша – все это будет, дорогая душа, брат и сестра, твоим. Для тех, кто является детьми Божьими, этот псалом утверждает и укрепляет нас. Славьте Господа, возвеличивайте Его, будьте мужественны и тверды, ибо с нами Бог, Царь царей, наш добрый пастырь. Аминь.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Путешествие длиною в жизнь».

Солнце еще не взошло над маленьким фабричным городком Блантнир, который расположился в предместьях Глазго в Шотландии, как на лестнице уже послышались поспешные шаги. Кто-то спустился вниз и вышел на темную улицу Шаттл-Роу. Вскоре начнется новый день. День путешествия длиною в жизнь.

Вряд ли юный Дэвид Ливингстон знал, что его путешествие уведет его из бедной комнатушки в 4,5 на 3 метра в обширные, дикие тропические леса Африки к нецивилизованным племенам туземцев, которые никогда раньше не видели белого человека. Господь приготовил особый замысел для жизни Дэвида и будет открывать ему свой замысел шаг за шагом. Однако 10-летний Дэвид еще ничего не знал об этом, когда каждое утро до 6 часов выбегал на улицу Шаттл Роу. 6 дней в неделю по 14 часов он работал на фабрике среди грохочущих ткацких станков и парящего жара. Дэвид не терял ни минуты. Целый день ему приходилось связывать множество нитей, которые обрывались на станках. И между делом он раскрывал книгу и учился, когда выпадала свободная минутка. Каждый вечер в 8 часов он бежал домой, чтобы еще 2 часа поучиться в школе. Затем он ложился в кровать и читал до тех пор, пока его мама, беспокоясь, что сын не высыпается, не забирала у него свечу. Дэвид рос в христианской семье. Его отец, мать и сестра все уверовали в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Каждое воскресенье они всей семьей шли 5 километров до церкви и возвращались домой. Дэвид часто насмехался над своей сестрой-христианкой, но втайне он плакал, потому что знал, что грехи разделяют его с Господом. Глубоко в сердце мальчик осознавал, что виновен в непослушании Господу. Он много раз слышал о том, что Господь Иисус Христос, Бог Сын, пришел с небес спасти грешников, умереть на кресте вместо них. Но умер ли Иисус из-за него, за Дэвида? Любит ли Господь его? Дэвид знал, что Господь свят, что Он совершенный и справедливый во всех словах и делах. Он также знал, что Бог ненавидит его грехи. Как Господь может простить его? Об этой проблеме Дэвид размышлял очень долго. Позже, через стихи из Библии, которые услышал Дэвид, Господь начал показывать мальчику, что он получит прощение, если искренне будет сожалеть о своих грехах и поверит в Иисуса Христа. Дэвид поверил Слову Божьему. Когда ему было уже 16 лет, на одном из воскресных богослужений он всем сердцем уверовал и попросил Господа Иисуса Христа войти в его сердце и стать его Спасителем и Господом. А что ты можешь сказать о своей жизни? Если ты хочешь поступать правильно и угождать Богу, сделай такой же шаг. Отвернись от своих грехов и всем сердцем уверуй в Господа Иисуса, чтобы примириться с Богом. Иисус Христос должен стать твоим Господом. Главнее Его ничего быть не может и не должно. Позволь Господу управлять твоей жизнью Духом Святым. Такой шаг изменит направление твоей жизни. То же произошло и в жизни Дэвида Ливингстона. Теперь жизнью Дэвида управлял Господь Иисус Христос. Дэвид очень заинтересовался служением для Бога. Он прочитал о миллионах бедных китайцев, которые не слышали о любви Господа. Сначала он решил молиться об этом народе и о людях, которые поехали туда миссионерами. Он также жертвовал деньги, чтобы помочь в миссионерском служении. Однако вскоре Дэвид осознал, что Господь ожидает от него нечто большего, чем деньги. Все больше и больше, молясь об этом, Дэвид понял, что Господь хочет, чтобы он выучился на доктора. Тогда в Китае, когда он будет лечить людей, у него появится возможность рассказывать об Иисусе Христе. В 1837 году, в возрасте 24 лет, Дэвид с большим трудом заработал достаточно денег, чтобы оплатить обучение на доктора в городе Глазго. Но даже при этом
Он мог учиться только зимой, а летом снова возвращался на фабрику. Завершив обучение и получив диплом врача, Дэвид поехал учиться в специальную миссионерскую школу в Лондоне. Там он изучал Библию и еще больше узнал о своем великом Господе. Познание Господа и исполнение Его воли – это самое великое и прекрасное, что может сделать человек. Когда мы читаем Божье Слово, Библию, Бог обращается к нам и открывает нам себя. Читаешь ли ты Божье Слово каждый день? После учебы Дэвид планировал поехать в Китай. Но в те годы Британия и Китай вели войну, поэтому миссионеров высылали в другие страны. Дэвид все еще размышлял, чего ожидает от него Господь. В то самое время он встретил известного миссионера в Африке, доктора Моффата. Миссионер рассказал о великой нужде этого континента и о том, что он видел восходящий дым из тысячи деревень, где никогда не было ни одного миссионера. Слушая доктора Моффата, Дэвид понял, что именно туда и призывает его Господь. Доктор Моффат также рассказал о больших несчастьях и страданиях, которые принесла работорговля. Дэвид еще больше утвердился в решении сделать все, что в его силах, чтобы помочь этим бедным людям. 17 ноября 1840 года в 5 часов утра Дэвид вместе с отцом читал 120-й псалом, в котором говорится о Господней защите и помощи. Затем они вместе пошли в Глазго, где Дэвид поднялся на борт парохода, шедшего в Ливерпуль, и помахал отцу рукой на прощание. Тогда Дэвид еще не знал, что в этой жизни они с отцом больше не увидятся. Путешествие из Англии в Африку было длительным и время от времени штормовым, но Дэвид не скучал. Он уговорил капитана показать ему, как пользоваться секторным румпелем, инструментом, с помощью которого моряки точно определяют свое местоположение в море. Когда, наконец, корабль причалил к Кейптауне, Дэвиду пришлось проехать на валах еще 1100 километров через реки и горы к миссионерской станции в Курумане, что в Ботсване. Для белого юноши все было чужим. И язык, и обычаи, и хижины из грязи, и страшная жара. Видя нужды людей этой большой страны, и размышляя о том, что очень мало людей готовы оставить все и привести сюда добрую весть о любви Иисуса, Дэвид плакал. Больнее всего было думать о тысячах деревень за Куруманской миссионерской станцией, о деревнях за пустыней Калахари, там, где не ступала нога белого человека. На 6 месяцев Дэвид оставил миссионерскую станцию и поселился в одной из туземных деревень. Там он учил язык и обычаи народа. Через 2 года жизни в Африке Дэвид организовал еще одну миссионерскую станцию в Моботсе, в 300 километрах севернее Курумана. Станция располагалась далеко от белых людей в окружении жестоких племен. Но Дэвид не боялся. Господь привел его в Африку и обещал: «Я не оставлю тебя». Если ты исполняешь волю Господа, то никогда не будешь бояться того, что с тобой может случиться. Дьявол может попытаться запугать тебя, подтолкнуть к плохим мыслям. Однако помни Господне обетование: «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Дэвид множество раз пережил это обетование в своей жизни. Однажды, возвратившись на миссионерскую станцию, Дэвид узнал, что львы напали на скот и даже убили некоторых животных.
Взяв с собой местных охотников, Дэвид отправился на поиски львов. Обогнув склон холма, миссионер увидел в 30 метрах от себя одного льва. Лев возлежал на скале. Дэвид тщательно прицелился и выстрелил дважды. Но лев, вместо того, чтобы упасть замертво, злобно зарычал и набросился на Дэвида. Миссионер еще перезаряжал ружье, когда лев прыгнул на него. Прижав одной лапой голову Дэвида, лев схватил его за плечо и встряхнул миссионера, как кусок тряпья. Один из охотников нажал на курок своего ружья, но промахнулся. Увидев туземца, лев налетел на него, оставив тяжело раненого Дэвида на земле. Другой туземец попытался метнуть во льва копье, но лев напал и на него. Внезапно лев упал на землю замертво. Первый выстрел, наконец, возымел действие. Левая рука Дэвида так полностью и не восстановилась. Однако Господь всегда пребывал с ним и помогал ему проходить трудности. А однажды на Дэвида мчался носорог и вдруг неожиданно остановился на очень близком расстоянии. Если бы он бежал дальше, Дэвид бы точно погиб. Бог не обещал избавить от волнений и неприятностей тех, кто верует в Господа Иисуса как Спасителя, но обещает помочь нам в проблемах и бедах. Мы знаем, что Он прибудет с нами даже до смерти и возьмет нас к себе в небеса. Итак, если Господь Иисус стал твоим Спасителем, не бойся, но уповай на Него даже в трудностях. Бог не только защищал Дэвида Ливингстона, Он также вел его по жизни. На Куруманской миссионерской станции Дэвид познакомился с дочерью доктора Моффата, и в 1845 году они поженились. Их первым домом стала новая миссионерская станция в Мабоцци. Молодая семья изучала языки местных племен, проповедовала благую весть, лечила больных и лучше знакомилась со страной. Позже, в 1847 году, Дэвид и Мэри посчитали нужным поселиться дальше, на север, где проживало много племен, которые никогда не слышали слова Господа. Семья построила новую миссионерскую станцию в 130 километрах от Калабенжа, прямо на границе пустыни Калахари. Когда африканцы услышали о докторе Дэвиде, они начали приходить за помощью из поселений за 320 километров. Но Дэвид никогда не забывал свою главную цель пребывания в Африке – рассказывать людям о Господе Иисусе. Принимая пациентов, раздавая медикаменты, Дэвид рассказывал о том, как Иисус Христос умер за их грехи и как в третий день возвратился к жизни и вышел из гробницы. Однако никто из туземцев не обращался от своих грехов к Господу Иисусу как Спасителю. Возможно, за обращение в христианство их жестоко наказали бы или даже убили. Но однажды Дэвид услышал, что у Сечеле, вождя племени Бечуана, заболел сын. Дэвид пошел осмотреть больного. Может, он чем-нибудь поможет ему? Через медикаменты Господь вылечил сына Сечеле. Вождь и Дэвид стали хорошими друзьями. Когда Дэвид рассказал Сечеле о Спасителе, Господь коснулся сердца вождя и помог ему осознать нужду в Спасителе. Сечеле было трудно отличаться от других туземцев, но Господь помог ему исполнить Божье Слово и отвернуться от старых греховных путей. Исполнил ли ты Слово Господа? Отвернулся ли ты от греха? Уверовал ли ты в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя? Есть только один Спаситель – Господь Иисус Христос, который умер за твой грех и воскрес, чтобы оправдать тебя перед Богом. Ни ты,
Никто другой не может своими силами и добрыми поступками стать угодным Богу. Более того, Господь сказал, что твоя собственная праведность подобна запачканной одежде. Дэвид все еще хотел посетить многие племена, которые жили за пустыней Калахари. И несмотря на то, что африканцы пересекали пустыню только в сезон дождей, когда можно было найти воду для питья, миссионеры отказались ждать и отправились в это опасное путешествие. Дорога была очень тяжелой. Дэвид и его африканские помощники часто страдали от голода и жажды. Каждый вечер, когда группа усаживалась вокруг костра, Дэвид слушал предания племен, а затем рассказывал историю о кресте. Как он любил рассказывать людям о своем Спасителе и Господе! Он пользовался для этого каждой возможностью. Рассказываешь ли ты другим о Господе Иисусе? Или ты стыдишься того, что принадлежишь Ему? Господь Иисус сказал, что если ты постыдишься Его, то и Он постыдится тебя, когда ты встретишься с Ним. После многодневного перехода через великую пустыню Калахари, через раскаленный песок, где многоножки, выйдя из своих нор, зажаривались заживо, Дэвид достиг озера Нгами. Здесь он вступил в контакт с людьми из жестоких, нецивилизованных племен и начал учить их Слову Божьему. Часто Дэвид говорил через переводчика, потому что не знал местного наречия. Жизнь в Африке была отнюдь нелегкой для жены и детей миссионера. Но, несмотря ни на что, они принимали участие во многих путешествиях, даже в переходе через пустыню Калахари. Семья Ливингстон рисковала своей жизнью, благовествуя о Господе Иисусе Христе, хотя многие африканцы насмехались над ними или не обращали на их слова никакого внимания. За озером Нгами, далеко внутри Африки, проживали тысячи людей. Дэвид осознавал, что если эти люди никогда не слышали Евангелия, тогда нужно намного больше миссионеров. Однако он также понимал, что многие миссионеры могут погибнуть, пересекая пустыню Калахари. Поэтому Дэвид

невозможным. С собой он взял 27 помощников-африканцев. Дорога была жуткой. Полгода они шли через неизведанные места, борясь с голодом, болезнями, болотами. Они прошли 2400 километров джунглей, пока в конце концов не пришли к западному берегу Луанды. Дэвид чувствовал себя очень плохо, и ему предложили возвратиться в Англию. Но без его помощи африканские друзья не смогут найти дорогу обратно. Они прошли еще немного и не нашли подходящего места, где можно было бы обосноваться. Поэтому Дэвид увез свою семью в Кейптаун. Отсюда семья могла вернуться в Англию, а он будет продолжать экспедицию. Дэвид с грустью попрощался с женой и детьми и вновь отправился на поиски пути. Часто искусанный насекомыми, вымокший под дождем и израненный колючками, он сидел у вечернего костра и думал о своей семье. «Ради Христа я готов был рискнуть всем», – писал позже Дэвид Ливингстон. «Жаль, что я могу отдать так мало». Возможно, ты думаешь, что можешь отдать намного меньше, чем Дэвид Ливингстон. Господь ждет от нас лишь то, что у нас есть. Однако Он желает, чтобы ты отдал это полностью, без остатка. Дэвид без остатка посвятил себя Господу Иисусу Христу и ради Него желал сделать все, что угодно и пойти куда угодно. А что ты можешь сказать о себе? Если ты принадлежишь Господу Иисусу, Он желает, чтобы ты посвятил себя Ему всецело, без остатка. Проповедь Евангелия была самым основным в жизни Дэвида. Однажды Дэвид пришел в поселение под названием Линьяути, где собрались 6 или 7 тысяч туземцев и слушали его проповедь. И здесь же Дэвид первый раз столкнулся с работорговлей. Всюду виднелись следы жестокости и нищеты, причиненные работорговлей. Уничтожались целые поселения, а молодых людей забирали связанными в большие колонны, чтобы предотвратить побег. Ослабевших пленников, которые не могли идти дальше, оставляли умирать в лесах. Доставленных к берегу африканцев погружали на корабли, как скот, и увозили в Америку, где продавали в рабство. Многие африканцы не выдерживали морского путешествия и умирали в переполненных трюмах кораблей. Дэвид всеми силами стремился хоть как-нибудь прекратить эту страшную торговлю. Но пока он плыл в каноэ вверх и вниз по реке Замбези, останавливаясь в поселениях и проповедуя благую весть. Он призывал туземцев уверовать в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Проложив путь к западному берегу, теперь Дэвид отправился по реке Замбези к восточному берегу с надеждой открыть новые пути для миссионеров, торговцев и помощников в борьбе с рабством. По пути он открыл одно из величайших чудес света – великолепный водопад шириной в более 1,5 километра. Дэвид назвал его «Водопад Виктория» в честь королевы Англии. Достигнув, наконец, восточного берега, Дэвид Ливингстон стал первым человеком, который пересек африканский континент от побережья до побережья, то есть путь в 6900 километров. Миссионер был совершенно обессилен, когда после короткой задержки на острове Маврикий из-за малярии он зашел на борт британского военного корабля и возвратился в Англию. Дэвид Ливингстон не был в Британии почти 16 лет. К его большому удивлению, его встретили дома как героя. О нем слышали жители всей страны и восхищались его смелостью. Теперь люди хотели услышать о новых племенах, которые встречались на пути миссионера,
и о картах, которые он составил. Их интересовали растения, насекомые и скалы той далекой и неизведанной земли – Африки. Куда бы ни шел Дэвид Ливингстон, его повсюду окружали толпы людей. Даже королева Виктория пригласила его на аудиенцию. Королева смеялась, когда Дэвид рассказывал, как один из вождей, желая узнать, насколько богата королева, спросил, сколько коз она держит. Но, казалось, совсем немногие интересовались самым важным трудом Дэвида – благовестием тем, которые никогда не слышали о Господе Иисусе. Дэвид стремился вернуться в Африку. Он любил народ Африки и хотел ему помочь. Однако те, кто жертвовал Дэвиду деньги на миссионерское служение, решили, что миссионер больше тратит времени на исследовательскую работу, и прекратили жертвовать. Поэтому, когда британское правительство предложило миссионеру провести экспедицию на полном обеспечении государства, Дэвид принял это предложение. Но каким же образом исследовательские экспедиции могут помочь в миссионерском служении в Африке? 46 400 километров, которые Дэвид Ливингстон прошел по Африке, оказались очень важными. Позже, когда в Африку начали приезжать миссионеры, они пользовались картами новых районов, которые сделал Дэвид Ливингстон. Когда миссионеры упоминали имя Дэвида Ливингстона, туземцы принимали их очень дружелюбно, потому что любили и уважали великого миссионера и исследователя. Да, экспедиции Дэвида Ливингстона были великим трудом для Господа. Когда Дэвид вернулся в Африку, его жена поехала вместе с ним. Миссионеры отправились внутрь континента из устья реки Замбези в невыносимую жару. Им пришлось сократить путь через мангровые болота. Дорога становилась труднее и труднее. У некоторых сопровождающих Дэвида началась лихорадка. Также тяжело стало управлять лодкой, потому что река начинала мельчать. Наконец, достигнув речных порогов, путешественникам пришлось оставить лодку и продолжить путь пешком. Но к большой радости Дэвида, в конце концов, в Нагорной местности они нашли место, где могли обосноваться белые люди. Но и здесь, на пути, они столкнулись с колонной связанных рабов. Их гнали темнокожие работорговцы, которые были вооружены ружьями и дули в длинные оловянные трубки. Увидев экспедицию Дэвида, работорговцы убежали в лес, и 84 пленника получили свободу. Работорговцы возненавидели Дэвида и пригрозили убить его. Во всех путешествиях Господь защищал Дэвида и давал ему силы. И теперь Дэвиду как никогда нужна была помощь Господа, потому что здесь, от лихорадки, умерла его жена Мэри. Ее похоронили в одинокой чаще, в лесу. Дэвид был убит горем. В своем дневнике он написал: «Трагедия отняла у меня все силы. Кажется, я совсем отчаялся, но все же я буду исполнять свой долг». В первой половине 1866 года Дэвид предпринял еще одно путешествие. В этот раз он направился на север, чтобы исследовать озеро Нуаса и попытаться обнаружить источники рек Замбези, Конго и Нил. Если найдутся такие источники, возможно, для миссионеров откроется новый путь в Африку. Дэвид проходил через поселения, где туземцы очень жестоко обращались друг с другом. В одном из таких поселений ворота были покрыты 60 человеческими черепами, а возле ворот стояли люди, которым в наказание обрезали уши и руки. Путь становился таким трудным и опасным, что некоторые туземцы-носильщики сбежали, украв ценное продовольствие и коробку с медикаментами. Но Дэвид не отступил. Он знал, что Господь пребывает с ним. Какие опасности и невзгоды не встречались бы на пути, две вещи Дэвид никогда не забывал делать. Каждый день
он беседовал со своим небесным Отцом в молитве и читал Божье Слово. 20 стих 28 главы Евангелия от Матфея был его любимым библейским стихом. Это слова Господа Иисуса Христа, обращенные к ученикам. «Я с вами во все дни до скончания века». В течение прошедших 4 лет миссионер 4 раза прочел Библию целиком. Дэвид хотел больше знать о Господе и больше служить Ему. Так как хинин и другие медикаменты, которые защищали от смертельной малярийной лихорадки, были украдены, Дэвид серьезно заболел. С язвами наступали.

Дэвид начал медленно выздоравливать. 10 ноября 1871 года Суси прибежал, запыхавшись от быстрого бега, и, задыхаясь, проговорил: «Англичанин! Я видел его!» Так как в течение 4 лет никто не получал никаких известий о миссионере-исследователе, американская газета выслала Генри Мортона Стэнли найти Дэвида. «Доктор Ливингстон, я полагаю!» – воскликнул Стэнли, встретившись с миссионером. Стэнли хотел отвезти Дэвида в Европу, но Дэвид отказался. Он должен был еще потрудиться для своего Господа в Африке. Он желал довести этот труд до конца. Позже Стэнли писал: «4 месяца и 4 дня я жил вместе с доктором Ливингстоном в одном доме, лодке или палатке, и не нашел в нем ни одного недостатка». Прощание было печальным. После этой встречи Дэвид больше никогда не увидит белого человека, а мистер Стэнли никогда не забудет пример жизни Дэвида Ливингстона. Стэнли тоже стал христианином и позже вернулся в Африку миссионером. На своем 59-летии, 5 днями позже после отъезда мистера Стэнли, Дэвид Ливингстон писал: «Мой Иисус, мой Царь, моя жизнь, все, что я имею, я снова посвящаю Тебе всего себя. Прими меня и даруй мне возможность, Отче, закончить мое задание прежде окончания этого года. Во имя Иисуса я молюсь Тебе об этом. Аминь». Дэвид любил Господа более чем что-либо или кого-либо, и, повинуясь Господу, был готов отдать даже свою жизнь. Господь хочет, чтобы каждый человек, верующий в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя, поступал так же. В Библии мы читаем слова Господа о том, что мы уже не принадлежим себе, мы выкуплены дорогой ценой. Господь заплатил эту цену смертью своего Сына, Господа Иисуса. В Библии также написано, что мы были выкуплены, искуплены драгоценную кровью Христа. Думал ли ты когда-нибудь о том, как дорого стоит твое спасение от греха? Действительно ли ты любишь Господа? Ведь Он возлюбил тебя и так много сделал для тебя. Любишь ли ты Господа больше, чем что-либо или кого-либо? Тогда покажи Ему свою любовь через исполнение Его воли. Читай Его Слово, Библию, каждый день, чтобы знать, что правильно и что угодно Господу. Говори Ему о том, что любишь Его и желаешь делать в своей жизни только то, что в Его воле. Несколько недель спустя, во время, как оказалось позже, последнего путешествия, экспедиция продвигалась под непрекращающимся ливнем по грязным и скользким тропам и кишащим пиявками течением. Дэвид опять заболел. Ему пришлось лежать на носилках. Тогда Дэвида покусали африканские муравьи. Это вызвало кровотечение. Дэвид выбежал из палатки, весь покрытый муравьями, и это продолжалось 2 часа. Проливные дожди не прекращались. Промокший и озябший миссионер снова писал: «Ничто земное не заставит меня бросить мой труд от отчаяния. Я ободряюсь в Господе, Боге моем, и иду вперед». Однако к концу апреля 1873 года Дэвид сильно ослабел. Его переправили через реку Лулимала и положили на постель из прутьев и мха. 1 мая, за час до смерти миссионера, мальчика-туземца послали, чтобы позвать Суси и Чума в палатку Дэвида. Африканские друзья застали миссионера на коленях у кровати. Его седая голова лежала на руках. Дэвид Ливингстон молился. Однако он не шевелился. Великий миссионер-исследователь умер. Он ушел к своему Господу и Спасителю.
Новость распространилась быстро, и африканцы с территории по площади равной целой Европе оплакивали утрату. Близкие друзья и помощники миссионера сделали нечто, что может показаться нам странным. Они взяли сердце Дэвида Ливингстона и почтительно похоронили его у подножия большого дерева, неподалеку

тело, обернули в кору дерева, зашили в плотную грубую ткань и привязали к длинному шесту, чтобы тело могли нести два человека. Затем началась самая длинная похоронная процессия, которая растянулась на 1600 километров, аж до Занзибара. Дорога заняла 9 месяцев. Из Занзибара тело переправили кораблем в Лондон. В Лондоне были организованы государственные похороны, и весь город замер, когда тело Дэвида Ливингстона хоронили в Вестминстерском аббатстве. На могиле миссионера в Вестминстерском аббатстве записаны некоторые факты из его жизни. На торце надгробного камня написаны два библейских стиха из Евангелия от Матфея 28:20. «Я с вами во все дни до скончания века» и из Евангелия от Иоанна 10:16. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Дэвид Ливингстон прошел долгий путь от темной улицы Шаттл-Роу в Блантнире. Бедный маленький шотландский мальчик, которого спас Господь Иисус, стал одним из величайших миссионеров мира. А в Африке множество племен благодарили Господа за то, что Он послал им Дэвида Ливингстона. Миссионер рассказал им о Спасителе, о Господе Иисусе Христе, и многие африканцы обратились от своих грехов и уверовали в Спасителя. Многие жители Британии, вдохновленные примером жизни Дэвида, поехали в Африку продолжать миссионерский труд, который начал великий миссионер. Несколькими годами позже прекратилась отвратительная работорговля. Пример жизни Дэвида Ливингстона и сегодня касается сердец. Его опыт – это пример и вызов для нас. Каким путем ты идешь в жизни? Отвернулся ли ты от своих грехов и уверовал ли в Господа Иисуса как своего Спасителя? Это первый шаг в исполнении воли Господа. Таким образом, ты станешь христианином. Когда ты сделаешь этот шаг, Господь начнет раскрывать тебе свой замысел для твоей жизни. Господь может прославиться и через твою жизнь, если Господь Иисус стал твоим Спасителем и если ты готов Ему повиноваться. Возможно, Бог захочет, чтобы ты поехал в другую страну трудиться миссионером. Или, может, Он захочет, чтобы ты рассказывал о Спасителе у себя дома, на своей родине. Когда твоя жизнь подойдет к концу, будет совсем не важно, что скажут о тебе люди. Самым важным будет то, что скажет о тебе Господь. Путешествуй по своей жизни в повиновении Господу, чтобы через тебя прославился Господь и чтобы однажды ты услышал Его слова. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он ни делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

0: речи.
1: Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него».

Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. В этой программе разговор пойдет о счастливой старости в Боге. Слушайте и назидайтесь.

0: Мы в вечности не будем стариками. Пусть вам за 40, пусть за 60. Вы у себя самих спросите сами, душе своей, могли бы вы столько дать? Пусть на лице глубокие морщины, а голова сплошная седина. Не могут даже древние кувшины в себе состарить молодость вина. Мы вечности не будем стариками. И мысли моли старость в небесах, где дни текут под вечными часами, а времени не будет на часах. И если жизнь планеты там мгновенье, каков же миг наш скоротечный век? И как состариться за это время душой бессмертной может человек? Как, присмыкаясь, в муках носят бремя, личину гусеницы, дивный мотылек, чтоб выпорхнуть, когда наступит время, и взмыть в лазурь, когда настанет срок. Так оболочку скинем мы плотскую, душой в страну небесную, святую. Но чтоб туда мы вознестись могли, а не упали в вечное забвенье, мы на земле должны успеть избрать ту вечность за короткое мгновенье, за наши 40 лет или 60. Сейчас мы поговорим с вами о надежде, о будущей, грядущей надежде, говорит Эмиль Итерман.
1: Я приветствую вас, наши дорогие слушатели. Желание моего сердца поговорить с вами о теме, которая очень близка нашим сердцам. Тема эта называется «Надежда». Я хочу прочитать текст из Священного Писания, который мы находим в 1 Коринфянам, в 13 главе. Я буду читать с 12 по 13 стихи. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». В Библии есть очень много мест, которые приоткрывают для нас завесу, которая скрывает от нас будущее. И как оно показано нам, это будущее? Мы прочитали с вами. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». Но почему апостол Павел употребляет именно образ тусклого стекла, когда говорит о нашем будущем? В те времена еще не было зеркал, и для того, чтобы посмотреться на себя, применялся один способ.

Для нас наше будущее, оно выглядит тускло, гадательно, отчасти, ведь мы живем верою, а не видением. Но дальше апостол Павел говорит «тогда уже лицом к лицу». Времена веры, времена тусклого, гадательного пройдут, и настанет для нас это тогда. Тогда это наше будущее, и оно описано для нас в Откровении Иоанна в 21 главе с 1 по 3 стихи. Я прочитаю это место Священного Писания. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Какие это хорошие, проникновенные слова, которые сказал апостол Иоанн. Эти слова, они вселяют в нас надежду, предвкушение прекрасного, вечного, неувядающего, но они не могут отобразить хотя бы приблизительно то, что нас ожидает в вечности. Тот же апостол Павел, который был восхищен в рай до третьего неба, об этом мы читаем в Библии, он только слышал там неизреченные слова, но не мог передать их во всей красоте. Поэтому он сказал: «Не видел глаз и не слышало ухо, и не пришло на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих Его». Только тогда, когда настанет это тогда, мы увидим лицом к лицу то, во что сегодня уверовали. Вместо прежнего неба, которое свернется как книжный свиток, нас ожидает новое вечное небо. Вместо прежней земли, которая полностью сгорит, нас ожидает новая земля. Мы увидим новый святой город Иерусалим, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Мы не только увидим его, мы войдем в этот город. Мы встретимся в этом городе лицом к лицу с самим Богом. Эта встреча принесет нам неземной покой, неземную радость, потому что первое, что Бог сделает там, восхищенным туда, Он отрет раз и навсегда всякую слезу с очей их. Это означает, что там не будет ни малейшего повода плакать. Нас ожидает вечная жизнь. Нас ожидает вечная юность. Без горя, без болезней, без греха, без переживаний, без искушений, без проблем, без войн, без потерь. Этого мы сегодня не можем себе представить. Мы видим это как бы сквозь тусклое стекло, но оно наступит, это время, во что мы сегодня уверовали. Но что мы имеем теперь, дорогие слушатели? Что мы имеем теперь? Апостол Павел пишет: «А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь. Они пребывают, они постоянны, они не меняются под давлением внешних обстоятельств». Это не просто чувство, нет, которое меняется, как погода в Германии. Это три крепких столпа, которые утверждены на непоколебимом основании. Они даны нам, самим Богом. И для чего, спросим мы? Об этом я хотел бы сегодня с вами коротко поговорить. И речь будет сегодня идти о надежде. Что такое надежда? Я думаю, нет на земле людей, которые бы не надеялись. Даже существует такое изречение, даже утопающий хватается за проплывающую мимо соломинку. Надежда, говорится, умирает последняя. Но эти изречения взяты из мира, из жизни. Это очень хорошо, когда человек надеется, даже в самых, казалось бы, безысходных ситуациях жизни. Но как выглядит эта надежда? Каких она размеров? Какой она крепости? Способна ли такая надежда дать нам опору? Можно ли за нее ухватиться? И существует ли вообще такая надежда? Давайте обратимся за советом на эти вопросы к Библии. И как раз в Библии мы читаем о двух видах надежды. Одна из них
называется

является надежда на человека. И как раз об ней написано в книге Иовы. Я прочитаю это место. «Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех, забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его – дом паука». Иов, 8 глава, с 11 по 14 стихи. «Растет ли камыш без воды?» – прочитали мы этот вопрос из Библии. Ответ однозначен – нет, не растет, потому что камышу постоянно нужна вода или влага. Так бывает и в нашей жизни. Когда все идет хорошо, когда есть достаточная подпитка, когда есть силы и здоровье, тогда вроде бы и надеяться легко, тогда и уповать легко. А что, если вдруг что-то изменится? Один случай из действительной жизни. Директор крупнейшего завода тяжело заболел, и врачи поставили ему неутешительный диагноз его болезни – рак последней стадии. Первое время к нему, прикованному болезнью, еще приходили друзья, сослуживцы, но и тех через короткое время не стало. Верующие же, которые работали на его производстве, и которым он был очень лоялен, однажды решили посетить его и в коротких словах рассказали ему о Господе, о его спасении, о живой надежде на него. Выслушав их, больной, речь идет об атеисте, о коммунисте, выслушав их, этот больной сказал: «Вот то, за что стоит держаться, вот то, что стоит выслушать и принять. А то приходят ко мне бывшие служивцы и все говорят: держись, Павлыч, держись». Но никто не сказал, за что, собственно, держаться. Библия говорит, что надежда на человека, на его силы, на его власть, на его могущество рано или поздно погибнет. И Библия говорит, что упование на человека будет подсечено. И далее Библия сравнивает уверенность человека с домом паука. Мы, конечно, видели дом паука, паутину. Она очень красива на вид. Но, дорогие хозяюшки, что вы делаете, когда увидите в вашем доме паутину? Вы ей любуетесь? Нет, вы берете веник и смахиваете ее с глаз долой. Подобно случается с надеждой, с упованием, с уверенностью человека. Кажется, сегодня все хорошо, все на долгое время. Кажется, это будет всегда. Но вдруг все меняется, рушится в одночасье. То, что раньше казалось таким надежным, крепким, незыблемым, становится ненадежным, зыбким, слабым. А что, если смерть стоит перед глазами? Какова моя надежда при ее присутствии? На одной уличной евангелизации один человек выкрикнул из толпы в адрес проповедника следующее: «Сапожник приносит мне больше пользы, чем твой Иисус». И что вы думаете, ответил ему проповедник? Он ему сказал: «Не думаю, что вы позовете сапожника, когда будете умирать. Скорее всего, и мы молимся об этом, вы позовете Иисуса». Надежда на людей не дает нам опоры в этом случае. Нам в этом случае не за что держаться. Помните историю блудного сына, который жил в имении своего отца? В один день он приходит к нему и просит следующему часть имения. Он хотел прожить жизнь без подотчетности своему отцу. Он надеялся на свои силы, на свой разум, на свои способности. Но, получив деньги отца, он пошел в дальнюю страну и начал жить распутно. Оказывается, жизнь без отца имеет свои прелести. Пока жив, живи в свое удовольствие. Бери из жизни все, что можно. Все равно скоро умрем. Это была философия ветхозаветных людей, о которых говорит пророк Исаия. Но вот веселье и радость. Убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Но что будет завтра? После смерти? Об этом почему-то никто не задумывается. И, как ни странно, это философия людей, жизнь которых описывает и Новый Завет. Богач из притчи Иисуса Христа ничего другого не делал, как пиршествовал блистательно. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Такова была его философия. Но каков конец такой безумной жизни? «Умер богач, — говорит Христос, — и похоронили его». Я думаю, это были пышные похороны со всеми почестями, с многими людьми. Я думаю, что нашлись завистники, которые говорили: «Дай Бог каждому так умереть».
Но Христос в конце этой притчи говорил совершенно по-другому. И в аде, будучи в муках, то есть закрыв глаза при смерти здесь на земле, будучи в славном положении, будучи богатым и знаменитым, богач их открыл в вечности, но в аде, в бедственном положении, потому что все его богатство, вся его слава не имели вечности для него никакого значения. И таков конец всякого, который живет подобно философии жизни. Библия говорит, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, что суд будет после смерти, это не поддается никакому сомнению, и он будет независимо от того, верим мы в это или нет. Но вопрос состоит в другом. Этот вопрос волновал еще ветхозаветных людей. Иов задавался этим вопросом, вопрошая: «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом? Для того, чтобы получить жизнь после смерти, нам нужно найти какое-то оправдание всем моим греховным поступкам, но как оправдается человек пред Богом? В свете чего определяется истинное оправдание пред Богом? В свете закона Божьего, в свете его 10 заповедей, которых Бог дал нам, людям. В них написано, что человек не должен поклоняться чужим богам, кроме одного Бога, что человек должен почитать отца своего и мать, что человек не должен убивать, не должен прелюбодействовать, не должен красть, не должен обманывать, не должен желать жены ближнего своего и того, что ему не принадлежит. Если он это до последней буквы закона исполнит, то будет оправдан пред Богом. Один вопрос. Если среди нас слушатели, которые бы точности и в течение всей своей жизни, даже мысленно, никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушил бы ни одну из этих заповедей. Пастор Вильгельм Буш в одной из своих книг приводит такой пример. Представьте себе человека, который родился с кольцом вокруг шеи. Это кольцо называется грех. Эта картина не плод человеческой фантазии, но библейская истина, потому что написано: «Во грехах родила меня мать моя, и в беззаконии зачала меня». И вот младенец растет. И по мере его возраста к этому кольцу прищелкиваются новые кольца, то есть грехи, которые он совершает на протяжении всей своей жизни. Можете себе представить, какой длины будет эта цепь из всех этих грехов, которые он совершает на протяжении 80 лет? Это будет очень длинная цепь. Это будет километровая цепь. И с этой цепью ты явишься пред Богом и скажешь: «Тебе меня не в чем упрекнуть». Стоит заметить, что в вечности перед Белым престолом будут открыты многие книги, в которых будет записана вся моя жизнь, все наши грехи, и каждый человек будет судим по написанному о нем в книгах. И так как человеку нечем будет оправдаться перед Богом на суде пред Белым престолом, то его ожидает вечное наказание, и конец жизни богача является этому ярким подтверждением. То есть надежды на оправдание собственных грехов нет. Но если я только этим закончу эту проповедь, то это будет не полное Евангелие. А полное Евангелие говорит нам, что вводится лучше надежда. Это надежда на Бога, на Его обетование. В чем она заключается, спросим мы? Когда Адам и Ева согрешили, то Бог наказал их за этот явный грех. И они были изгнаны из рая. Скажите, у них была хоть какая-то надежда вернуться в рай? О какой надежде на возвращение в рай может идти речь, когда грех разделил их с Богом? И о каком возвращении могла идти речь, если они и их дети вновь и вновь согрешали, и таким образом пропасть греха, разделяющая их с Богом, все более и более увеличивалась? У них не было, дорогие друзья, дорогие слушатели, надежды, но эту надежду дал им Бог еще в раю и сразу после их грехопадения. Он обещал им, что по их родословной линии родится в мир посредник между Богом и людьми. Через него, через этого посредника, Бог примирит с собой весь мир, потому что в нем будут наказаны грехи всех людей. Через него людям будет возможно примирение с Богом, потому что через него люди получат возможность прощения грехов и тем самым оправдания перед Богом.
И этот посредник пришел на нашу землю, родившись человеком. Имя ему – Иисус Христос. И от цели своего прихода он сам превозгласил своим соотечественникам в синагоге города Назарета. И об этом мы читаем в Евангелии от Луки. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв его, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, отдав ее служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. О чем это говорит? Это говорит об огромном интересе, который был вызван словами Иисуса Христа. Что он хочет этим сказать? «И тогда Христос начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И знаете, когда люди услышали это и увидели того, кто бы избавил их от греха, кто бы открыл им глаза, кто бы исцелил сокрушенных сердцами, кто бы дал измученным свободу от грехов, то они пришли к Нему, то они получили надежду. И те, кто поверил в слова Иисуса Христа и пришли к Нему за исцелением, за освобождением, за прозрением, они не были разочарованы. Они получили это. Сокрушенная сердцем самарянка встретила со Христом у колодца. Она встретила Мессию и приняла его верою. Она получила надежду. Она была презрена всеми людьми блудницей, а стала миссионеркой. Она оставила водонос свой и пошла в город благовествовать людям, говоря: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» И жители города вышли из города и пошли к нему. Более того, многие самаряне из города того уверовали в Иисуса Христа по слову этой женщины. Слепец Вартимей, услышав, что Христос проходит мимо, закричал: «Иисус, сын Давида, исцели меня!» И он не был разочарован во Христе, потому что Христос вернул ему зрение. Бесноватый из страны Гадаринской, который был одержим нечистым духом, испытал на себе силу Иисуса Христа. Нечистый дух не давал ему покоя, заставлял его кричать и биться о камни. Но этот нечистый дух капитулировал перед Иисусом Христом, который изгнал его из этого человека, отпустив его, измученного, на свободу. Но разве только за этим пришел Иисус? Нет, не только за этим. Он сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Он пришел для того, чтобы открыть нам двери в рая, двери в небо, двери в небесный Иерусалим, о котором мы слышали с самого начала. И были те, которые обрели в Иисусе Христе не только надежду в этой жизни, но и надежду на вечную жизнь. Об этом сказал Петр Иисусу Христу: «Господи, куда нам идти? В Тебе глаголы вечной жизни». Но пришли другие времена, которые испытали их веру и надежду Иисуса Христа на деле. Христа арестовывают, Христа судят, приговаривают к смерти, затем распинают на кресте Голгофы, и через несколько часов наступает Его смерть. А что случилось с учениками? Они разбежались, они затаились. И что случилось с их надеждой на Христа? Петр говорит: «Иду ловить рыбу». И другие ученики говорят ему: «Идем и мы с тобою». Это означало конец надежды на Христа и возврат к старому образу жизни, но уже без Христа. Какая печальная картина. Но так случается с теми, кто надеется на Христа только в этой жизни. Это тоже надежда, но слабенькая, хрупкая. Это надежда до поры до времени. Она не дает опоры, она не дает будущего. И апостол Павел говорит о такой надежде: если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Иисус Христос воскрес из мертвых. Он первенец из умерших. И что же нам дает Его воскресение? Она дает нам живую надежду, которая не зависит от внешних обстоятельств. Никакое горе не сможет свалить с ног того, кто надеется на Христа не только в этой жизни, но и в будущем. Эта надежда всегда открывает нам новые горизонты. Она открывает выходы из любых тупиков.
Такая надежда не умирает, и человек, получивший ее, пройдет вместе с нею и через долину смертной тени, потому что воскресший Иисус Христос дает нам живую надежду на то, что со смертью Его не кончается, что со смертью Его детей все только начинается. Мы читаем Евангелие от Иоанна в 11 главе, в 25 стихе, следующие слова. «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Наш вопрос: может ли от смерти появиться жизнь? Христос сказал: да, может, потому что верующий в Него, если и умрет, то оживет. Знаете, есть один пример из практической жизни. Этот пример я хочу привести из Божьего творения, из жизни одной шелковичной гусеницы. Эта гусеница живет недолгое время, и когда она умирает, то она превращается в куколку. Но это еще не все. Через некоторое время из этой куколки появляется прекрасная бабочка. То есть при рождении в этой гусенице уже заложена жизнь перевоплощения или закон перевоплощения. Сначала жизнь, затем смерть, затем опять жизнь. Иисус Христос прошел все эти этапы. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Как в Адаме все умирают, написано, так во Христе все оживут. Да, верующий в Иисуса Христа тоже пройдет эти этапы. Да, и верующий в Него умрет, но Он оживет. Он тоже воскреснет из мертвых и получит новое нетленное бессмертное тело, которое будет жить вечно и которому будут неведомы горе, плач, искушение и смерть. Именно тогда наступят другие новые времена, о которых мы слышали с самого начала. Надежда на Бога не постыжает. Она дана самим Богом. Она вводится в этот мир. Она сравнивается с якорем крепким и безопасным. И все могут прибегнуть к ней и взяться за него, иметь твердое утешение в ней в этой жизни. Надежда на Бога выше внешних обстоятельств. Дорогой брат, дорогая сестра в Господе, дорогие слушатели, может быть, ты устал надеяться, а может быть, ты потерял надежду. Может быть, жизненные невзгоды, испытания забрали у тебя надежду на лучшее, и Бог, видя это, предлагает тебе сегодня, сейчас, через свое слово, прибегнуть к этой надежде и снова взяться за нее. Помолись об этом Господу, и пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.

0: Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог. Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: Включив настольную лампу, Сергей Петрович понял, что она спит. Как видно, ей привиделся какой-то страшный сон. Разбудив жену, он спросил, что ей снилось. Любовь Александровна ничего не ответила ему. На сердце у нее было так тяжело, что она заплакала навзрыд. Сергей Петрович обнял ее, успокаивая. Он вспомнил свое намерение после выхода на пенсию уделять больше внимания и времени жене, которое он так и не осуществил. Наоборот, Люба и теперь, как и всю свою жизнь, уделяла ему свое время и внимание. Даже квартиру сняла поближе к санаторию, чтобы готовить ему те блюда, которые он любил. Только бы его здоровье скорее поправилось. А Любовь Александровна не знала, что ответить мужу. В последнее время ее преследовал один и тот же сон. Ялта. Небольшой мостик над Учинсу, рядом с домом молитвы. Из церкви выходят две женщины и направляются к ней. Когда они подходят ближе, Люба узнает их. Это ее мама и мама Сергея. Наталья Марковна протягивает к ней руки и спрашивает. «Любушка, ты приехала?» Особенно часто стал сниться ей после того, как Вера, побывав вместе с Володей в Крыму, сказала ей, что одна пожилая женщина там же, около дома молитвы, обозналась, признав ее за какую-то Любу. Да это и не удивительно. Дочери очень похожи на нее. А женщины, которая обратилась тогда к Вере, была или ее мама, или мама Сережи. Разве может она рассказать все это мужу? Нет, конечно. У него сердце и так часто дает о себе знать. «Так что с тобой, Любушка? Приснилось что-то страшное?» Участливо спросил жену Сергей Петрович. «Да так, не страшное, просто немного печальное», уклончиво ответила она. «Ну ничего, успокойся, ведь это просто сон». «Да, просто сон», — повторила Любовь Александровна и опять заплакала. Ей очень хотелось снова увидеть и свою маму, и маму мужа. Сергей Петрович вдруг подумал о том, что он мечтал когда-то отправиться вместе с женой в какое-нибудь путешествие. Да все из-за работы не получалось. Но теперь-то он свободен. Вот Алексей Александрович и Мария Владимировна не так давно побывали в Европе. А они чем хуже? Абсолютно ничем. Так что поехать куда-нибудь они могут хоть завтра. Тем более, если даже они сейчас и купят дом с участком, раньше мая там все равно делать нечего. Любушка, дорогая моя, а что, если нам с тобой отправиться в путешествие?
2: В путешествие? Переспросила Любовь Александровна.
1: Ну да, поехать куда-нибудь, походить по музеям, полюбоваться красивыми пейзажами. Можно какой-нибудь старинный замок посетить. Куда бы ты хотела?
2: Любовь Александровна вздохнула, а затем, посмотрев на мужа, тихо произнесла. «Куда я хочу, ты не поедешь».
1: Сергей Петрович, поняв, что жена говорит о Ялте и не желая ее огорчать, ответил.
2: Ну почему же? Думаю, когда-нибудь съездим и в Ялту. Но сейчас я прошу тебя назвать какое-нибудь другое место. Все, что захочешь. И мы поедем туда, куда ты скажешь.
1: Любовь Александровна немного подумала, а затем ответила. Ну, если я могу назвать все, что хочу, тогда я предлагаю Австралию.
2: Австралия? А что там тебя привлекает?
1: Я как-то видела фильм о природе Австралии. Хотелось бы посмотреть.
2: Ну что ж, Австралия, так Австралия. Завтра же поедем в турагентство и купим путевки.
1: Нет, не поедем, со вздохом сказала Любовь Александровна. Прежде чем ехать в турагентство, надо узнать, можно ли тебе лететь на самолете. Не повредит ли твоему здоровью такой длительный перелет?
2: Хорошо. Съездим вначале в поликлинику. А если врач не разрешит, что ты выберешь, кроме Австралии?
1: Тогда Европу.
2: Согласен. В Европе есть что посмотреть, да и себя показать можно.
1: Врач посоветовал Сергею Петровичу по возможности избегать воздушного транспорта. И 1 марта Калинниковы отправились в Европу на поезде. Прошедший месяц принес Наде немало счастливых минут. В начале февраля вернулись из своего затянувшегося путешествия Вера и Володя. Как радостно было видеть их живыми и здоровыми. Как счастлива она была, когда Вера и Володя обратились к Богу. Но самым неожиданным событием, произошедшим в феврале, для Нади стало то, что Саша заинтересовался Библией и захотел прочитать ее. Свой Новый Завет Надя отнесла вниз и положила на журнальный столик в гостиной. По вечерам Саша обычно читал газеты и журналы, удобно расположившись в кресле. Теперь же, вместо чтения периодических изданий, он изучал Новый Завет. Делал в своей записной книжке какие-то заметки по поводу прочитанного, а потом задавал Наде интересующие его вопросы. Надя, если могла, отвечала ему. Когда же она не знала ответ на поставленный мужем вопрос, записывала его, а затем спрашивала у служителей на занятиях по изучению Библии. К сожалению, Саша больше не посещал дом молитвы, но Надя и все его близкие молились о нем и верили, что эта ситуация обязательно изменится, и когда-нибудь Саша по-настоящему обратится к Богу. И вот наступил март. Снег толстым слоем лежал на земле и пока не собирался таять. Но настроение у Нади было радостным. Она очень любила весну. Ей нравилось, гуляя по парку, находить нетронутые людьми уголки, наблюдать, как постепенно просыпается природа от зимнего сна, как набухают почки на деревьях и кустарниках, как на пригорках появляются проталинки. Вот так же, как просыпается после зимы природа, пробуждается от духовного сна человек, возрожденный Богом к новой жизни. Его взгляды и ценности меняются. И главным для него теперь становится желание рассказать людям о Христе и о Его искупительной жертве, чтобы как можно больше людей смогло найти тот единственный путь, который ведет на небо. И Надя во время своих прогулок рассказывала людям о Боге и делилась с ними той радостью, которую имела сама. Вот только Саша огорчал ее. Ознакомившись с частью Нового Завета, он отложил чтение этой книги, сказав, что сейчас снова очень сложная ситуация на фирме, и поэтому пока у него нет возможности читать Библию. Как видно, обстановка на фирме и в самом деле была нелегкой. Саша каждый день уходил на работу очень рано, а возвращался ближе к полуночи. Да и настроение у него в последнее время заметно ухудшилось. Он стал мрачным и раздражительным. В один из дней в середине марта Надя пришла с прогулки довольно поздно. На улице уже сгущались сумерки. Вскоре к дому подъехал автомобиль. Надя, думая, что вернулся с работы муж, вышла ему навстречу. Но она ошиблась. К дому шел Николай Уваров, вместе с которым Саша открыл фирму «Уютный дом».
2: «Надюша, добрый вечер!» —
1: обратился он к хозяйке двухэтажного коттеджа, вышедшей ему навстречу.
3: «Добрый вечер, Коля!»
2: «Перед своим отъездом решил навестить вас. Нужно передать Саше кое-какие бумаги. Он уже дома?»
3: «Нет, он еще не пришел. Проходи в дом. Я тебя твоим любимым кофе угощу», — пригласила Надя гостя.
1: Расположившись в удобном кресле и наслаждаясь ароматным напитком, Николай произнес:
2: «А я-то думал, что Саша уже дома. Он часа два назад ушел из офиса».
1: Надя в ответ на это ничего не сказала. Мало ли, какие дела могут быть у мужа. Вспомнив, что Николай говорил о своем отъезде, она спросила:
3: «А ты надолго уезжаешь?»
2: «Надеюсь, месяца на два. Давно собирался посетить Америку. Да как-то не получалось, все какие-то дела на фирме. А вот сейчас положение стабилизировалось. Уже больше месяца никаких стрясок нет. Думаю, и дальше все будет спокойно. Во всяком случае, я тут прикинул возможные варианты и записал, как в какой ситуации лучше поступить. Надеюсь, Саше не понадобятся мои записи, но ты все же передай их ему, на всякий случай», — сказал Николай, протягивая Наде объемистый пакет.
3: «Хорошо, передам», — ответила Надя и добавила: «Да он, может быть, и сам скоро приедет».
1: Николай допил кофе, поставил чашку на стол и произнес, вставая:
2: «К сожалению, я уже должен бежать. Перед отъездом нужно еще сделать несколько неотложных дел. Передай Саше привет и скажи, что я, как только прилечу в Америку, сразу же свяжусь с ним».
3: «Обязательно скажу», — ответила Надя.
2: «Желаю тебе хорошо там отдохнуть. Но самое главное, я желаю тебе Божьего благословения, чтобы он хранил тебя и направлял твой путь».
1: Николай улыбнулся.
2: «Спасибо. И хотя я в Бога еще не верю, если он есть, его благословение мне не помешает».
1: Простившись с Надей, Николай сел в машину и уехал. Надя, проводив гостя, вернулась в гостиную. Сев в кресло, она задумалась. «Происходит что-то непонятное. Саша вот уже почти три недели какой-то странный. Говорит, что на фирме сложилась сложная ситуация. Работы много. Приходится допоздна сидеть в офисе. А Николай сказал, что на фирме все спокойно, и поэтому он уезжает в Америку. Выходит, Саша говорит ей неправду?» Ей вдруг вспомнилось, что в последнее время Саша избегает смотреть ей в глаза. Значит, он действительно что-то от нее скрывает. Что же случилось с ним? Что заставляет его так поступать? Она-то надеялась, что вскоре Саша обратится к Богу. Ведь так хорошо все было недавно. Он и Новый Завет стал читать, и с верующими ему нравилось общаться. Наде пришли на память слова из Библии: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
3: противостойте ему твердой верою». И Надя склонилась в молитве, прося Господа защитить любимого ею человека от власти сатаны и помочь ему обрести спасительную веру в Бога. Обычно в последние дни Саша возвращался домой около 11 часов. Но вот уже наступила полночь, а его все не было. Время от времени Надя набирала номер мобильного телефона мужа, но связаться с ним не могла. То ли телефон был отключен, то ли Саша находился в таком месте, где не было связи. Конечно, он мог где-нибудь потерять свой мобильник или забыл вовремя зарядить его. Но это было менее вероятно. Саша был очень внимательным к тому, чтобы его телефон был в порядке, ведь успех его работы во многом зависел от качества связи. Родным, чтобы их не беспокоить, Надя ничего пока решила не сообщать. Она думала подождать до 6 часов утра, а затем, если Саша не даст о себе знать, позвонить в милицию и скорую помощь. Расположившись на диване в гостиной, Надя время от времени погружалась в сон, но, проспав минут 15-20, открывала глаза и снова набирала номер мужа. Однако связь с ним по-прежнему отсутствовала. Находясь в неизвестности и волнуясь за жизнь Саши, Надя еще сильнее ощутила близость Бога, его любовь и заботу. И вот, к радости Нади, около 4 часов утра ей пришло сообщение от мужа. «Не волнуйся, спи спокойно. Приеду, все расскажу». Это небольшое сообщение успокоило ее, и она, поблагодарив Бога, вскоре крепко уснула. Проснувшись около 8 часов утра, Надя хотела еще раз набрать номер Сашиного телефона, но в этот момент услышала звук открывающейся двери. Выбежав в прихожую, она увидела мужа, стоявшего в коридоре с букетом роз. «Надюша, дорогая, прости меня, пожалуйста, что заставил тебя так волноваться», — сказал он, протягивая цветы.
1: «Сашенька, слава Богу, с тобой все в порядке!» — воскликнула Надя, целуя мужа. «Большое спасибо за такой чудесный букет! Так что случилось? Почему тебя не было ночью дома?»
2: «Понимаешь, я хотел как можно лучше выполнить поручение твоего отца. Ты же помнишь, что он просил меня найти хороший дом с большим участком недалеко от леса и чтобы река была поблизости?»
1: «Помню».
2: «Ну так вот, вчера во второй половине дня мне позвонили и предложили подходящий вариант. И чтобы определить, действительно ли это хорошее предложение, я решил сам посмотреть все на месте, поэтому и отправился в эту поездку».
1: «Но ведь ты же мог меня предупредить».
2: «Понимаешь, я надеялся быстро вернуться, да вот не получилось. Машина по пути сломалась».
1: «И ты сам ее ремонтировал?»
2: «Да нет, я позвонил мастеру, и он приехал и помог мне».
1: «А мне почему не позвонил?»
2: «Думал, что ты спишь».
1: «А на мои звонки почему не отвечал?»
2: «Там связи не было».
1: «Но ведь ты же позвонил мастеру».
3: Саша немного подумал, а затем, словно что-то вспомнив, сказал:
2: «Ну да, позвонил. Мне пришлось для этого взобраться на холм, чтобы связь появилась. Тогда я и сообщение тебе отправил».
3: Надя, взглянув на руки мужа, произнесла:
1: «А я думала, ты сам машину ремонтировал. Твои пальцы почему-то черные».
3: Саша, взглянув на свои руки, произнес:
2: «Ну да, вначале
1: попытался что-то сделать, да у меня ничего не получилось.
3: И что за причина была? Что сломалось?
1: Да я так и не понял, ответил он. А затем, словно желая перевести разговор в другое русло, спросил. Как тебе цветы? Понравились?
3: Да, розы очень красивые. Только я о тебе волнуюсь, о твоем здоровье. Неужели ты стал курить?
1: Курить? Нет! Ты же знаешь, я отрицательно отношусь к курению. Зачем свое здоровье портить?
3: Но от тебя очень сильно пахнет табаком.
1: Да? Я не заметил. Привык, значит, к этому запаху. Видишь ли, когда мастер приехал, ему не удалось быстро отремонтировать машину. Было холодно. Вот он и курил.
3: В твоей машине?
1: Ну да, в моей. Надюша, ты меня извини. Я хочу немного поспать. Часа через два я должен быть на фирме.
3: Иди. Кстати, вчера Николай приходил. Оставил какие-то бумаги. Сказал, что они могут помочь тебе, если в его отсутствие на фирме появятся трудности.
1: Отсутствие? Какое отсутствие? Он что, уехал?
3: Да, в Америку. А разве ты не знал этого?
1: Точно. Я совершенно забыл об этом из-за всех этих дел. Тем более, раз я теперь остался один, моя голова должна быть свежей. «Пойду, посплю часок-другой», — сказал Саша и направился на второй этаж. А Надя, поставив цветы в воду, снова села на диван.
3: «Да, теперь ей совершенно ясно. Он ее обманывает». Слезы навернулись ей на глаза. «Неужели же Саша больше ее не любит?»
1: Вдруг кто-то коснулся ее плеча. Оглянувшись, Надя увидела мужа.
3: «Надюша, ты плачешь?» «Пожалуйста, не нужно плакать. Я очень виноват перед тобой», — сказал Саша, а затем, хотя ему было нелегко это произнести, добавил. «Прости меня, пожалуйста».
4: «Простить? За что? В чем ты виноват?»
3: «Понимаешь, вот уже около 3 недель, как я увлекся игрой на автоматах. Думал вначале так, баловство. Захотелось острых ощущений. Да и куш можно солидный сорвать.
4: А разве тебе мало того, что ты зарабатываешь?»
3: «Да нет. Немало, но там азарт и скорость, которой развиваются события. Только что перед тобой была куча жетонов, и вот ты банкрот, а затем одно правильно совершенное действие, и ты опять богач. Разве не здорово?»
4: «Возможно, это интересно, но полученные таким путем деньги не дадут человеку ничего хорошего».
3: «Это точно. Но затягивает. Вот и меня уже затянуло. Ничего с собой поделать не могу. Не хочу идти туда, а ноги сами несут. Я ведь и не был-то ни в какой деревне. И дом твоим родителям не смотрел. Всю ночь просидел в зале игровых аппаратов. Поэтому и пальцы черные. Поэтому и табаком от меня несет. Там ведь прокурено все. И телефон специально отключил, чтобы ты не мешала.
4: Значит, машина у тебя не ломалась?
3: Нет. Я все это выдумал, чтобы выкрутиться. А поднялся в спальню и не смог уснуть. Совесть покоя не дает. Не хочу тебя обманывать. Прости меня за все.
1: Простишь? Конечно, я же люблю тебя. Ах, Надюша, если бы ты знала, как много я за это время проиграл. Не одну $1000. А ведь сам тебя заставлял по мелочам экономить, когда узнал, что ребенок у нас родится. С болью в голосе сказал Саша, а потом, немного помолчав, добавил. Не знаю, что делать. Как избавиться от этой страшной зависимости? Меня прямо как будто кто-то тащит туда. Если так дальше будет продолжаться, я могу все, что у нас есть, пропустить через эти автоматы. Я совершенно не владею собой! Воскликнул он с отчаянием. Выслушав мужа, Надя сказала. Как видно, только Бог может тебе в этом помочь. Нужно молиться. Помолись ты, пожалуйста. Я чувствую, что сам не могу обратиться к нему. Мешает что-то. Да, я обязательно помолюсь и попрошу, чтобы вместе со мной помолились в церкви, если ты не против. Лучше не говори никому, ни родителям, ни церкви. Но в Библии сказано, что верующие должны поддерживать друг друга в молитвах. Тогда скажи Орловым, и больше никому. Я не вынесу такого позора. Хорошо, больше никому не скажу. Когда Саша уехал на фирму, Надя, пройдя по парку, направилась к дому Орловых. Наташа, выслушав Надю, произнесла. Я думаю, что самым правильным будет рассказать все пастору. Похоже, у Саши игра на автоматах переросла в зависимость. А это почерк сатаны. Но ведь Саша против, чтобы я говорила кому-нибудь о том, что с ним случилось. Наверное, тебе все-таки нужно еще раз поговорить с мужем. Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Думаю, только вмешательство Бога поможет ему освободиться от тяги к игре на автоматах. Есть случаи, и немало, когда люди, попав в такую зависимость, проигрывали все, что имели, и оказывались на улице. Страдали их жены и дети. А самое ужасное то, что такие люди, осознав безысходность ситуации, иногда кончают жизнь самоубийством. Как страшно! Не думала, что все это так серьезно. Надеюсь, Саша больше не пойдет туда, ведь он очень раскаивается, что играл на автоматах. Думаю, сам он вряд ли сможет устоять. Ты же сама говорила, Саша признался, что не имеет силы бороться с этим искушением. Да, говорила. Спасибо тебе, Наташа, за все. Пожалуйста, когда Максим вернется с работы, помолитесь, пожалуйста, о Саше. Обязательно, заверила подругу Наташа.

0: Вернувшись домой, Надя вместе с Тамарой Сергеевной, которая вызвалась ей помочь, приготовила на ужин любимые блюда мужа. Около 6 часов вечера Тамара Сергеевна простилась с Надей и уехала к себе домой. К ужину Саша не пришел. Связаться с ним по телефону тоже не удавалось. Надя, ожидая мужа, не раз обращалась к Богу в молитве. Саша вернулся домой только в полночь. Вид у него был виноватый. «Опять был там, не смог устоять», — признался он. «Ты просто не представляешь, что со мной происходит. Я ведь собирался вернуться домой, как только освобожусь. Уже к 5 часам я сделал все, что нужно, и собирался позвонить тебе, чтобы сказать, я уже еду домой. А вместо этого отключил телефон и, взяв в банке деньги, пошел в зал игровых автоматов. Я ведь не хотел туда идти, но шел. Ноги сами несли меня в это злачное место». Саша немного помолчал, а затем произнес: «Я понимаю, что это звучит как-то странно, но было действительно так. Сашенька, мне нужно поговорить с тобой. Я ведь была сегодня у Наташи». Рассказав мужу о своей беседе с подругой, Надя спросила его: «Может быть, все-таки тебе нужно поговорить с пастором? Только Бог может освободить тебя». «Ты права. Только Он может мне помочь. Теперь я понимаю, что у меня самого нет сил противостоять этой тяге к игре. Я ведь еще вчера после разговора с тобой решил, что больше ни копейки не потрачу на этих одноруких бандитов. И не смог устоять. Ах, Надюша, я сегодня так много проиграл. Мне даже произнести эту цифру страшно». «И не произноси. Какая теперь разница? Ты лучше скажи, могу я договориться с пастором о встрече? Ты поговоришь с ним?» «Да». «Когда, в какой день ты сможешь встретиться с пастором?» «Чем скорее, тем лучше», — ответил Александр. Утром следующего дня, проводив мужа на работу, Надя поехала в дом молитвы. Дежурная сказала, что Николая Митрофановича сейчас нет, но он должен скоро приехать. Подождав около часа, Надя увидела пастора, направляющегося к церкви. Внимательно выслушав Надю, Николай Митрофанович сказал: «Я очень благодарен Господу, что ваш муж осознал. Ему может помочь только Бог. Я готов встретиться с Александром в любое время дня и ночи и могу приехать туда, куда вы скажете». «Большое спасибо вам, Николай Митрофанович, но я думаю, что муж сам сможет приехать к вам, когда вы закончите свои дела. Сегодня после 6 часов вечера я буду свободен. Возьмите, пожалуйста, визитку. Там указан номер моего мобильного телефона», — сказал Николай Митрофанович, протягивая Наде карточку. «Вы можете позвонить мне в любое время». Поблагодарив пастора, Надя вышла из церкви и поехала домой. Побыв там несколько часов, она решила отправиться к мужу на работу. Было около 4 часов, и Саша, по расчетам Нади, должен был еще находиться там. Он действительно оказался в офисе. Когда Надя открыла дверь его кабинета, Саша стоял перед раскрытым сейфом. Увидев Надю, он улыбнулся. «Как хорошо, что ты пришла! Значит, однорукие бандиты останутся с носом! Ты собирался играть?» Саша кивнул, а затем произнес: «Не могу ничего поделать с собой. Хорошо все-таки, что ты пришла, иначе я опять проиграл бы кругленькую сумму». Надя, выслушав мужа, сказала: «Я только что говорила с пастором. Он может встретиться с тобой после 6. «Замечательно. Значит, у нас еще есть время. Я приглашаю тебя в ресторан. Закажем все, что пожелаешь. Спасибо, я не хочу в ресторан. Давай лучше спустимся в кафе, что находится на первом этаже. Там продают очень вкусное мороженое.
1: Мороженое, так мороженое. Вспомним далекое детство. 100 лет мороженого не ел.

В 6 часов вечера супруги Тихоновы были в церкви. Николай Митрофанович уже ожидал их. Побеседовав с Сашей, он предложил ему помолиться, если у него есть такое желание. «Хорошо», — согласился Саша, а затем обратился к Богу с короткой молитвой. «Дорогой Иисус Христос, я нуждаюсь в Твоей помощи. Помоги мне, пожалуйста. Освободи меня от этой дьявольской зависимости». После Саши помолилась Надя, а затем и пастор.

звонил. Просил отправить по факсу несколько важных документов. Надя подошла к мужу и, поцеловав его, произнесла: «Возвращайся поскорее. Я буду ждать тебя. До свидания, любимая». «До встречи, любимый». Сев в автомобиль, Александр резко тронул с места и через 10 минут был уже в офисе. Зайдя в свой кабинет, он открыл сейф, взял несколько пачек банкнот, а затем, спустившись вниз, направился к залу игровых автоматов, расположенному на противоположной стороне улицы. Открыв дверь, ведущую в зал, он увидел шеренгу одноруких бандитов, призывно мигающих огнями.

0: Приготовив ужин, Надя накрывала на стол в гостиной, когда за окном раздался визг тормозов. Через несколько секунд входная дверь с шумом распахнулась, и в дом вбежал Александр. Появившись в гостиной, он воскликнул: «Надя, ты представить себе не можешь, какое доказательство я только что получил! Вот, смотри!» И с этими словами он выложил на стол пачки новеньких банкнот.
1: «Что это все значит, Саша?»
0: «Бог услышал нас, Надюша! Он действительно освободил меня!» — воскликнул Александр, а затем добавил: «Все эти деньги я мог сегодня проиграть! Помнишь, когда ты зашла в кабинет, я вынимал их из сейфа? Я ведь тогда собирался играть, и поэтому после того, как мы побывали в церкви, решил проверить, ответил ли Бог на наши молитвы. Представляешь, Он ответил! Я ведь специально ездил сейчас на работу. Взяв там эти деньги, я направился в зал игровых автоматов. Но когда я там оказался и увидел этих одноруких бандитов, вдруг со всей ясностью понял, что у меня нет абсолютно никакого желания играть. А ведь прежде я даже пройти мимо не мог спокойно. Тянуло к ним со страшной силой».
1: «Слава Богу!» — улыбнулась Надя.
0: «Да, слава Богу! Теперь я верю, что Он и в самом деле есть!» — с чувством ответил Саша.
1: «Я так рада за тебя, любимый! И я очень счастлива!» — произнесла она и поцеловала мужа.
0: «Сегодня у нас такой замечательный день!»
1: «Да, ты права, любимая! Я тоже очень счастлив!» «А ты не забыл отправить факс Николаю?»
0: Саша, услышав этот вопрос, замешкался на мгновение, а затем ответил:
1: «Надюша, я опять обманул тебя. Я придумал это для того, чтобы был важный повод уйти из дому. Прости меня, пожалуйста. Я больше никогда не буду лгать тебе. Я очень тебя люблю и постараюсь впредь не огорчать тебя. Я верю тебе, Сашенька, и надеюсь, что Господь поможет тебе сдержать это обещание».

Вместе с Верой и Володей Алексей Александрович и Мария Владимировна Тихоновы подготовили нужный материал для предстоящей дискуссии по теме «Сотворение или эволюция». В марте

0: Они ожидали возвращения Ивана Петровича Хлебникова из Соединенных Штатов. Но по независящим от него причинам ему пришлось отложить эту поездку на неопределенное время. И только 10 апреля Хлебников сообщил Алексею Александровичу, что все препятствия устранены, и вскоре они снова увидятся. Теперь, когда стала известна точная дата возвращения Ивана Петровича, Алексей Александрович решил встретиться с ректором пединститута, чтобы договориться о проведении дискуссии. Семен Данилович Жданов, выслушав Алексея Александровича, спросил: «Что заставило вас, дорогой коллега, выбрать такое странное название для этого мероприятия? Сотворение или эволюция? У вас появились новые данные, подтверждающие теорию Дарвина?» «Уважаемый Семен Данилович, данных, подтверждающих теорию эволюции, как старых, так и новых, не существует. На самом деле теория эволюции не имеет научной основы. Это скорее своего рода вера в то, что жизнь на Земле произошла сама по себе. У меня есть научные данные, подтверждающие сотворение, и мы хотели ими поделиться с нашими коллегами, со студентами, а также со всеми, кого интересует данный вопрос». Жданов, услышав это, произнес: «До меня стали доходить слухи, что вы теперь учите совсем не тому, чему учили раньше. Я не верил этим слухам, помня о том, что вы всю свою жизнь были активным пропагандистом теории Дарвина. Я считал, что у вас просто новая методика, а слухи разносятся людьми, желающими занять ваше место. Так, значит, они правы?» «Семен Данилович, я не знаю, что именно говорили вам те люди, поэтому не могу сказать, правы они или нет, но я знаю совершенно точно, что современные научные данные опровергают теорию эволюции». «Вы верите в сотворение?» «Да». «Так, значит, вы верующий?» «Я христианин». «И вы собираетесь ознакомить всех с научными фактами?» «Да». «Но раз вы теперь верующий человек, вы будете настаивать на том, что все создал Бог. Это логически следует из того, что сейчас известно ученым. Я не могу позволить, чтобы в нашем институте подвергали сомнению теорию Дарвина. Весь научный мир на стороне эволюционистов. Удивляюсь, как вы этого не понимаете. Немало современных ученых отказываются поддерживать теорию эволюции как раз благодаря новым данным. И это не моя выдумка, а факт. Не будем спорить. Я свое мнение высказал. Пединститут не будет местом проведения такой дискуссии». «Это ваше право», – ответил Алексей Александрович и, простившись с ректором, направился к выходу. «Алексей Александрович!» – окликнул его Жданов. «Да, Семен Данилович. Помнится, в конце прошлого года в одной из школ города проводилась встреча любителей природы. Вы были там председателем жюри?» «Да». «А одним из его членов Иван Петрович Хлебников?» «Вы абсолютно правы, Семен Данилович. Это не тот ли Хлебников, который был в свое время выслан из Советского Союза?» «Да, за веру в Бога». «Я слышал, что этот Хлебников обещал одной из учениц конкурса оплатить ее учебу в высшем учебном заведении. Это правда?» «Правда». «Ну, раз у вас есть такой богатый друг, он может помочь вам арендовать любое помещение в городе». «Спасибо за совет, Семен Данилович», – ответил Тихонов и покинул кабинет ректора. Вернувшись вечером домой, Алексей Александрович был обрадован тем, что к ним в гости заехали сыновья со своими милыми женами. Мария Владимировна, зная о встрече мужа с ректором, спросила его: Как прошел твой разговор с Семеном Даниловичем? Удалось договориться о проведении дискуссии в пединституте? Алексей Александрович грустно улыбнулся. Нет, не удалось. Рассказав о своей беседе с ректором, он добавил: «Нужно будет в ближайшее время найти подходящее помещение. Думаю, это будет не так-то просто. Хотя Семен Данилович предполагает, что Хлебников богат, я знаю, что это не так. Значит, мы должны вначале найти спонсора и узнать, какой суммой сможет распоряжаться, и уже в зависимости от этого искать зал. Думаю, где-нибудь на окраине аренда будет значительно дешевле. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это помещение находилось в центре, ведь тогда сможет прийти гораздо больше людей». Александр, выслушав отца, сказал: «Спонсора искать не нужно, он уже найден». «Ты хочешь сказать, что ваша фирма «Уютный дом» возьмет на себя все расходы? Но будет ли Николай согласен с твоим решением? Ведь ты даже не посоветовался с ним», – спросила Мария Владимировна. Саша в ответ ей с улыбкой произнес: «Нет нужды спрашивать Николая, и наша фирма здесь ни при чем. Я беру все расходы на себя». «Ты?» – удивилась Мария Владимировна. «Да, очень хорошо, что сейчас мы собрались все вместе. Я хочу рассказать вам о том, что произошло в моей жизни. Вообще-то, раньше я не хотел посвящать вас во все подробности, но недавно решил, что обязан это сделать». «Ты уверен, что нужно нам все рассказывать?» – спросила Вера. «Абсолютно. Но прошу вас понять, говорить это мне очень нелегко, поэтому, пожалуйста, постарайтесь меня не перебивать». «Хорошо», – кивнула Вера, понимая, что эта просьба в основном относилась к ней. Обычно ей было довольно трудно выслушать человека, не выражая свое мнение в процессе разговора. Саша посмотрел на собравшихся и начал говорить: «Одно время я находился в трудной ситуации. Из-за моей тяги к азарту я увлекся игрой на автоматах и не заметил, как это увлечение переросло в сильную зависимость. Но Бог освободил меня». И Саша рассказал все, что с ним случилось, а затем произнес: «Прошло уже больше месяца, как эта зависимость исчезла. За то время, пока я играл, я оставил одноруким бандитам очень большую сумму. И если бы Бог не помог мне, к сегодняшнему дню я мог бы проиграть все, что имею. Поэтому теперь я и хочу дать нужные средства для аренды зала. Как знак признательности Богу за то, что Он сделал для меня и моей семьи». Родители и Вера с Володей были очень рады узнать, что Саша больше не отрицает существование Бога. «Но почему вы нам ничего до сих пор об этом не говорили?» – удивленно спросила Вера. Надя ответила: «Я хотела, чтобы Саша сам поделился с вами, ведь он лучше знает, что происходит в его сердце. Я не хотела торопиться, чтобы не выдать желаемое за действительное». «Ясно», – кивнула Вера, а затем, обратившись к Саше, произнесла: «Неважно, что мы не сразу обо всем узнали. Главное, Бог теперь стал для тебя реальной личностью». «Это точно», – с улыбкой ответил Александр. На следующий день он назначил встречу с директором самого большого в городе театра, а после нее сразу же позвонил отцу. «Все в порядке, пап. Директор был очень доволен тем, что театр сможет получить дополнительные средства за аренду зала. Нужно только уточнить день и время, когда будет проводиться дискуссия». «Я думаю, лучше всего было бы провести такую встречу в субботу», – ответил Алексей Александрович. «Да, я тоже так считаю. По субботам у них проходят спектакли для детей в 10 часов утра, а затем для взрослых в 8 вечера. Замечательно. Думаю, если мы соберемся в 3 часа дня, у нас будет достаточно времени, чтобы обсудить все без спешки. Отлично. А какого числа ты предлагаешь провести это мероприятие? Так, сейчас посмотрю по календарю, сказал Алексей Александрович и через некоторое время ответил. 7 мая будет в самый раз. Иван Петрович прилетает из Штатов 30 апреля. 6 дней нам будет вполне достаточно, чтобы скоординировать действия и решить все организационные вопросы. Хорошо. Надя уже сделала эскизы рекламных плакатов. Сегодня вечером я тебе их завезу, чтобы ты выбрал тот эскиз, который посчитаешь самым удачным. Ну, а завтра я отвезу его в типографию, и через день-два плакаты будут расклеены по городу. Слава Богу! Не ожидал, что все получится так быстро. Большое спасибо тебе от всех нас! Я также очень рад, что все так складывается. Действительно, здесь видна помощь Бога. Но меня благодарить не нужно. Слишком долго я жил, исполняя свои прихоти. Хоть теперь сделаю что-нибудь полезное для других людей. Вечером, когда Алексей Александрович вернулся с работы, Мария Владимировна сказала. Только что звонил Саша, спрашивал. Когда ты будешь дома? Он хочет встретиться с тобой. И что ты ему ответила? Сказала, что ты уже возвращаешься. Вскоре приехали Надя и Саша. Мария Владимировна пригласила всех за стол. «Папа!» – обратился Саша к Алексею Александровичу. «Утром мы обсуждали с тобой время проведения дискуссии и решили провести ее 7 мая днем. Но потом я много размышлял обо всем и подумал, что это мероприятие надо проводить в вечернее время. Днем придет слишком мало людей». Ведь обычно по вечерам все свободны. А в дневное время у большинства найдутся дела, которые они сочтут более важными, чем участие в какой-то дискуссии.
1: Сегодня прозвучала 20-я часть книги Татьяны Жарухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю – в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Враги допрашивают Иисуса. И вновь народ собрался в храме и говорил Иисус с народом. «Я свет миру», — сказал Иисус. «Кто последует за мной, не будет ходить во тьме, ибо обретет свет жизни». Фарисеи, услышав это, обвинили Иисуса. «Нет в твоих словах правды, ибо ты лишь сам о себе свидетельствуешь», — кричали они. Иисус ответил: «В законе вашем написано, что свидетельство истинно, если оно исходит от двух. О себе же свидетельствую я и Отец, пославший меня». Фарисеи знали, что плотник Иосиф умер, поэтому они спросили: «Где твой отец?» «Вы не знаете ни меня, ни отца моего», — сказал Иисус. «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Фарисеи хотели схватить Иисуса, но час его еще не настал, и никто не посмел тронуть его. Позднее Иисус сказал: «Я уйду, и будете искать меня, и умрете в своих грехах. Куда я иду, туда вы прийти не можете». Присутствующие не поняли, что имел в виду Иисус. По храму пронесся шепот: «Неужели он собирается убить себя, раз сказал, куда он пойдет, мы пойти не можем?» Иисус знал их мысли и потому пояснил: «Вы из этого мира, я же не от сего мира». Тем из присутствующих, кто поверил, Иисус сказал: «Если будете жить по слову моему, тогда вы действительно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вы не умрете в грехе, но будете жить вечно». Эти слова Иисуса вывели из себя его врагов. «Теперь нам ясно, что в тебе бес!» — гневно закричали они. «Авраам умер, и все пророки умерли. А ты утверждаешь, что тот, кто поверит в тебя, никогда не умрет. Неужто ты больше отца нашего Авраама? За кого ты себя принимаешь?» Иисус ответил: «Не я себя возвеличиваю, но меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он ваш Бог. Но вы не познали Его. Если бы я сказал, что не знаю Его, то был бы лжецом. Но я знаю Его и выполняю Его волю. Авраам, отец ваш, был рад увидеть день мой и увидел его. Но вы не поступайте, как подобает детям Авраама». Сразу же поднялись крики: «Как мог ты видеть отца нашего Авраама? Тебе не исполнилось еще и 50 лет, и ты говоришь, что видел отца нашего Авраама». Тогда Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, прежде чем был Авраам, я есмь от начала сущий. Я есмь сущий, под этим именем Бог был известен сынам Израилевым с древности». Услышав, что Иисус называет себя этим священным именем, книжники и фарисеи пришли в ужас. Они схватили камни и готовы были убить Иисуса. Но он исчез в толпе.

0: Как-то в субботний день Иисус, выходя из храма, увидел слепого, который, сидя у дороги, просил милостыню. Человек этот был слеп от рождения и жил вместе с родителями в Иерусалиме. Апостолы, уже прежде видевшие этого слепого, спросили: «Учитель, кто согрешил, что он родился слепым?»
1: «Никто не согрешил», — ответил Иисус.
0: «Но это для того, чтобы на нем проявилась сила Божья». Ученики увидели, как Иисус остановился перед слепым, поднял влажный комочек глины, размял его и помазал глиной глаза несчастного. «Пойди умойся в Силоамской купальне», — сказал Иисус. Без лишних слов слепой отправился в купальню. Там он омыл грязь со своих незрячих глаз. И тотчас прозрев, он побежал домой, чтобы поделиться этой невероятной новостью. Его рассказ вызвал всеобщее удивление и разноречивые толки. Некоторые разглядывали его и спрашивали: «Этот ли человек сидел у дороги и просил милостыню?» Другие отвечали: «Да, похоже, что это он». Возбуждение людей все возрастало. Они собрались вокруг прозревшего и наперебой спрашивали его: «Что сделал Иисус? Как открылись твои глаза?» И прозревший человек не уставал рассказывать, как Иисус помазал оба его незрячих глаза влажной глиной, а потом велел ему пойти и умыться в купальне Силоам. «Я пошел, умылся и стал видеть», — радостно говорил прозревший человек. «Где же Иисус сейчас?» — спрашивали у него люди. Прозревший этого не знал. Тогда соседи отвели его к правителям фарисейским, которые долго его расспрашивали и в конце концов сделали такой вывод: «Совершивший это чудо не от Бога, потому что он не соблюдает субботу». Другие из находившихся неподалеку возражали: «Как может грешник творить такие чудеса?» Мнения разделились. Одни считали, что власть, которой обладает Иисус, от Бога. Другие же думали, что он лишь обманывает тех, кто верит в него. Обратившись к исцеленному, фарисеи спросили: «А что скажешь ты о нем, кто открыл тебе глаза?» «Он пророк», — ответил прозревший. Враги Иисуса не могли успокоиться и много труда приложили к тому, чтобы любым способом доказать, что чудо не произошло, и все это – вымысел. Быть может, так называемый прозревший просто притворялся слепым. Правители призвали к себе родителей этого человека, чтобы расспросить их. Родители очень боялись, потому что знали, что фарисеи решили отлучать от синагоги всякого, кто исповедует Иисуса Христа. Когда родителей спросили, их ли это сын, родился ли он слепым и как случилось, что он стал зрячим, они ответили: «Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым, но как он прозрел и кто открыл глаза ему, не знаем. Спросите его самого, он уже взрослый и сам может о себе рассказать». Раздраженные враги Иисуса вновь позвали прозревшего: «Что сделал Иисус с тобой? Как он открыл глаза твои?» Продолжали они свой допрос. «Я уже говорил вам, но вы не слушали. Что вы хотите еще услышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» — спросил прозревший. С презрением фарисеи ответили: «Мы ученики Моисея, ибо знаем, что с Моисеем говорил Бог. Что же касается этого человека, то мы не знаем, откуда он пришел». Тогда исцеленный смело ответил им:
1: «Очень странно, что вы не знаете, откуда он. Он же открыл мне глаза. Бог слушает тех, кто верен ему, и выполняет его волю. От начала дней никто не слышал, чтобы кто-либо открывал глаза слепорожденному. Если бы Иисус не был от Бога, он не смог бы сотворить это чудо». Правители пришли в ярость, услышав эти слова. Как посмел этот ничтожный человек поучать их? Они изгнали его из синагоги и запретили ему впредь приходить туда молиться. Слух обо всем случившемся дошел до Иисуса, и он пошел искать исцеленного им человека. Найдя его, Иисус спросил: «Веришь ли ты в Сына Божьего?» «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» — спросил прозревший. Иисус сказал: «Ты видел его, и он говорит с тобой сейчас». «Верую я, Господи!» — радостно воскликнул человек и поклонился Иисусу.

Слепое желание. В 5-м Б-классе на уроке истории учительница рассказывала, как из мохнатой обезьяны постепенно получается человек, и показывала плакаты, на которых был изображен процесс эволюции. Рассказ учительницы прервал стук в дверь. Не успела она выйти в коридор, как класс оживленно загудел. Самые смелые в одно мгновение оказались у доски и, изображая нарисованных животных, принялись ходить на четвереньках. Некоторые с любопытством стали перелистывать классный журнал. Вдруг из последнего ряда полетел бумажный самолетик, на крыльях которого красными чернилами было написано «Религия — опиум для народа». Самолетик упал на третью парту, чуть ли не в руки Сони, любительницы всяких выдумок. «Девчонки!» — подскочила Соня. «Давайте пометим нашу Лену! Давайте мелом напишем на спине «Богомолка!»» По классу прокатился дружный хохот. «Давайте!» — тут же отозвались некоторые, готовые поиздеваться над невысокой смуглой девочкой, спокойно сидящей за первой партой. Лена замерла в напряженном ожидании. Ей часто приходилось переносить всякие колкости и оскорбления от одноклассников. Она знала, что девочки на самом деле могут написать ее прозвище на темном свитере. А мел потом не так просто стереть. Лена запереживала и стала мысленно просить у Бога милости и защиты. «Да что вы к ней привязались?» Вдруг заступилась за Лену самая высокая и боевая девочка. «Что она вам плохого сделала?» «Богомолка она». «Ну и что? Пусть богомолка. Зачем издеваться над ней?» Не унималась заступница. «Соня, ты придумала бы что-нибудь поинтересней, всегда одно и то же». «Тогда давайте...» Соня не успела предложить новую идею, в класс вошла учительница, и урок продолжился. После занятий Лена шла домой одна. События прошедшего дня навевали ей грустные мысли. «Как хорошо Олесе и Наде!» С тайной завистью уже не в первый раз вспоминала она верующих девочек, которые учились в параллельном классе. «Их никто не обижает, не обзывает, а меня чуть ли не каждый день унижают, обсмеивают. Как было бы хорошо учиться с ними в одном классе!» На занятиях в воскресной школе и дома Лена не раз слышала, как в молитве некоторые говорили Богу: «Да будет воля Твоя». Так когда-то молился Иисус. Она понимала, что эти слова означают: «Пусть будет так, как хочет Бог». Лена очень хотела перейти в другой класс, но не знала, хочет ли этого Бог. Поэтому в своей молитве она говорила: «Да будет воля Твоя». Она просила: «Господи, Ты видишь мое желание перейти в параллельный класс. Прошу Тебя, сделай так, чтобы меня перевели. Я не хочу, чтобы надо мной постоянно смеялись». Летние каникулы принесли Лене много радости, но почему-то очень быстро пролетели. Воспоминания о школе лишало Лену хорошего настроения. Опять будут насмешки, унижения. Августовское тепло как-то быстро сменилось прохладой. Пошли дожди. Учеба в родном классе казалась Лене такой же мрачной и грустной, как и наступившая ранняя осень. Как-то раз на перемене
Лена одиноко стояла у большого окна в школьном коридоре. По стеклу, словно слезы, бежали мелкие струйки дождя. За спиной послышались быстрые шаги, и Лена обернулась. «Полина Ивановна», — робко обратилась она, проходившая мимо классной руководительницы параллельного класса. «Возьмите меня, пожалуйста, в свой класс». Полина Ивановна даже не выслушала Лену до конца и категорично покачала головой. «Нет, она не может это сделать». Лена еле сдержалась, чтобы не расплакаться. В это время она увидела завуча, который торопливо вошел в учительскую. «Он добрый, может подойти к нему?» — подумала Лена. «Он наверняка разрешит». Окрылённая надеждой, Лена едва дождалась конца занятий. С сильно бьющимся сердцем она постучала в кабинет завуча. «Войдите», — послышался знакомый голос. За большим письменным столом, заставленным стопками книг и тетрадей, сидел уже немолодой мужчина с большими залысинами. Он выслушал просьбу Лены и, немного подумав, сказал: «Мне Полина Ивановна уже говорила о твоем желании. Взять тебя в свой класс она пока не может, так что я ничем не могу тебе помочь». Лена ушла домой с печальным сердцем. Ей отказали в просьбе, но она продолжала молиться и просить Иисуса, чтобы он исполнил ее желание. Лена не думала о том, нравится Господу ее желание или не нравится. Мама уже несколько раз объясняла ей, что трудности очень нужны человеку, что они помогают приближаться к Богу, помогают лучше видеть Его благословение и защиту. Но Лена не хотела прислушиваться к этим наставлениям и видела себя в полной безопасности только в другом классе. Последняя четверть стала для Лены памятной. Ее наконец-то перевели в А-класс. Счастью девочки не было предела. Наконец она получила то, чего так долго хотела. Одноклассницы приняли Лену в свое общество доброжелательно и быстро подружились с ней. Теперь Лену никто не обижал и не высмеивал. Вскоре Лена заметила, что Надя и Олеся, общительные и веселые подружки, всегда оказывались в центре всех классных событий. Девочки быстро находили выход из различных затруднений и удачно придумывали всякие шалости. Лена была застенчивой и нерешительной, но, глядя на подружек, не хотела отставать от них. Незаметно для себя Лена стала подражать Наде и Олесе. Ей уже ничего не стоило уйти с последнего урока или не подготовить домашнее задание, а потом наспех у кого-нибудь списать. Как-то раз на уроке биологии Олеся с Надей что-то оживленно выясняли между собой. Лена оглянулась. Девочки не обратили на нее никакого внимания. Лену разбирало любопытство. Ей непременно хотелось узнать, о чем они так оживленно беседуют. «Как же узнать?» — озадачилась Лена и тут же придумала: «Напишу записку». К девочкам полетел белый бумажный квадратик. Подружки увлеклись перепиской. Они хихикали, вновь и вновь отсылая друг другу записки. Увлеченные своим делом, они даже не услышали замечания учительницы. «Как вам не стыдно?» — потянул Лену за рукав мальчик с соседней парты. «Вы же верующие!» Лена готова была провалиться сквозь землю. От ее веселого настроения не осталось и следа.
Слова одноклассника пронзили ее сердце. Действительно, как они ведут себя? Почему так бессовестно нарушают школьную дисциплину? Осуждающие мысли одна за другой больно ранили сердце Лены. Дома Лена рассказала маме о том, что произошло в школе. «Я знаю секрет всех этих происшествий», — сказала мама. Лена съежилась. «Что же мама сейчас скажет?» «Совсем недавно ты ушла от трудностей, которые помогли бы тебе больше молиться и смиряться перед Богом. Вот в этом весь секрет. Ты лишила себя Божьих благословений, а жизнь без трудностей приводит к греховному веселью, к пустоте и удаляет человека от Бога. Боже, да будет воля Твоя!»

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о второй главе этого произведения, в которой Павел рассказывает о том, как проходило его миссионерское служение в Фессалониках. Давайте прочтем первый и второй стихи. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Итак, работа Павла в Фессалониках не была безрезультатной. Когда он пришел в Фессалоники, ему фактически удалось всколыхнуть весь этот город, приведя огромное количество людей к спасительному знанию Иисуса Христа. И в результате в этом городе зародилась церковь. Иными словами, Павел проповедовал не просто какую-то теорию или философию. Он говорил о том, что действовало и демонстрировало свои результаты в Фессалониках. Евангелие воочию воплощалось на улицах этого города, действуя в сердцах и жизнях его жителей. Во втором стихе, говоря о страданиях и поругании, пережитых им в Филиппах, Павел вспоминает о том негостеприимном приеме, который был оказан ему в этом городе. Мы с вами читаем об этом в 16 главе книги «Деяния апостолов», где нам рассказывается о том, как Павел и Сила были избиты и брошены в темницу, а затем изгнаны из города. Однако мы читаем, что, несмотря на все это, апостол сразу же направился в Фессалоники, где он начал вновь проповедовать благую весть со смелостью и дерзновением. Иными словами, произошедшие события никоим образом не повлияли на решимость Павла. Его неудача не заставила его изменить свой подход к евангельской проповеди или облечь ее в более приемлемую для слушателей форму. Хотя у Павла были все основания и поводы для подобной осторожности, апостол мог принять решение, что впредь, проповедуя благую весть, он будет действовать более сдержанно и обдуманно. Он мог бы решить, что впредь он будет более осторожен и деликатен ради того, чтобы приобретать друзей и оказывать большее влияние на людей. Но нет, Павел не принадлежал к числу тайных верующих. Он продолжал говорить и проповедовать открыто и прямо, невзирая на лица, точно так же, как он делал это в Филиппах. Чрезмерная деликатность и мягкость не относились к числу методов апостола. Он смело провозглашал Евангелие, и пережитые им страдания и унижения никак не повлияли на его методы и подходы. И когда апостол пришел к фессалоникийцам, он проповедовал им Слово Божье. Если бы вас попросили ответить на вопрос: какую проповедь апостола Павла вы считаете самой главной? Что бы вы ответили? Я уверен, что если бы мы задали этот вопрос разным верующим, мы бы получили множество самых различных ответов. И это вполне понятно. У Павла было множество великих проповедей. Например, была знаменитая проповедь в Дамаске сразу после обращения апостола. Также была проповедь у проконсула Сергия Павла на Кипре, когда апостол начинал свое миссионерское служение. Еще была проповедь в синагоге в Антиохии Писидийской во время его первого миссионерского путешествия. Именно эту проповедь апостола лично я считаю самой вершиной его проповеднического служения. Также была знаменитая проповедь апостола в Афинах. А еще мы можем вспомнить его работу в Коринфе и в Эфесе. Я считаю, что все это были поистине великие проповеди.
Кто-то мог бы выбрать проповедь, которую апостол произнес в Иерусалиме, когда был схвачен. А кто-то наверняка вспомнил бы слова апостола, когда он представлял свою веру Феликсу, Фесту и Агриппе. Проповедь Павла, произнесенная перед Агриппой и Вереникой, была, несомненно, шедевром. И, наконец, можно упомянуть прощальную речь апостола, обращенную к старейшинам Эфесской церкви. Но если бы мне поручили выбрать самую главную проповедь апостола Павла, я бы не остановил свой выбор ни на чем из вышеперечисленного. Вместо этого я бы выбрал жизнь Павла в Фессалониках.

детям у вас дома. Я думаю, что это одна из причин, почему так много молодых людей сегодня предпочитает строить свою жизнь совершенно не так, как хотели бы их родители. Все дело в том, что они наблюдали за своими отцами и матерями, и им не нравилось то, что они видели. Поэтому они двинулись своим собственным путем. Так что величайшая проповедь, которую нам приходится произносить, это проповедь нашей собственной жизни. Далее давайте прочтем 3 и 4 стихи, где апостол говорит о том, что отличало его учение. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Служение Павла отличала одна характерная черта. Он никогда не пытался преуменьшить, затушевать или разбавить Евангелие. Павел никогда не пытался подстроить Евангелие под предпочтение различных групп людей. К сожалению, далеко не всегда это так у некоторых современных служителей. Бывает, что проповедник дает хорошее, ясное и четкое евангельское послание в одной общине, но стоит ему столкнуться с другой группой людей, где Евангелие следовало бы проповедовать не менее ясно, он начинает вилять и юлить, пускаясь в туманные дебри. Но ничего подобного нельзя было сказать об апостоле Павле. Он не был человекоугодником, равно как и не стремился к славе. Он не старался создать себе имя. Когда Павел проповедовал, его не волновало, что думают о нем люди. Его интересовало, что думает о нем Бог, и он никогда не использовал каких-то низменных или сомнительных методов. А еще Павлом никогда не двигала жадность или корысть. Он пришел в Фессалоники не за пожертвованиями и не за славой или известностью. Апостол не стремился к тому, чтобы кто-то служил ему самому. Он пришел с совершенно чистыми намерениями, из чистых побуждений и никогда не прибегал к лукавству. Он не пользовался нечистыми методами, он не снижал своих стандартов для того, чтобы подстроиться к предрассудкам и слабостям ветхой природы. Он никогда не пытался угодить греховной плоти человека. В этом многие из нас смогли бы почерпнуть урок для себя. Я знаю одного служителя, который является замечательным проповедником. Но я утратил всякое уважение к этому человеку, когда стал свидетелем того, как он использует свою проповедь в качестве плацдарма для сведения личных счетов и достижения личных амбициозных целей. Всякий, кто проповедует Слово Бога, должен спросить себя, нет ли в его учении каких-то нечистых побуждений или лукавства. Мы должны быть честны с самими собой, всегда проверяя свои собственные мотивы. Не учим ли мы для того, чтобы завести себе влиятельных друзей или оказать влияние на нужных людей? Или же мы честно стараемся нести людям Слово Бога? Друзья мои, я должен честно признаться, что я совершил огромное количество ошибок. Много раз я подводил Господа, и мне удивительно, что Он не отказался от моего служения давным-давно. Если бы я сам был на Его месте, я бы давно махнул рукой на такого ничтожного человека, как ваш покорный слуга. Но при всех своих промахах я знаю одно — я честно проповедовал Его Слово. И сегодня я благодарен Господу за то, что Он помогал мне в этом. Ибо сейчас я могу, смотря ему в глаза, сказать: «Господь, я совершил множество ошибок и подводил тебя не раз, но я нес твое слово

так, как это было в моих силах. Если бы я мог сделать что-то лучше, я бы сделал это. Но я действовал так, как только позволяла мне твоя благодать. Друзья мои, мне очень нравится этот отрывок. Павел мог сказать фессалоникийцам: «Я хочу, чтобы вы знали, что когда я пришел к вам, у меня не было скрытых мотивов. И я пришел к вам не за вашими пожертвованиями. Я пришел не для того, чтобы нажиться за ваш счет. Я пришел, чтобы дать вам Евангелие и помочь вам окрепнуть в вашей вере. Это было моим единственным стремлением». Когда человеком двигают такие устремления, его жизненный корабль оказывается непотопляем. Бури и ураганы могут подстерегать его в пути, но Господь всегда поможет своему чаду пережить их. Теперь давайте прочтем 5 и 6 стихи. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Здесь Павел говорит, что он никогда не прибегал к льстивым словам. Он никогда не пытался задобрить состоятельных представителей христианских общин. Он никогда не пытался воздействовать на людей при помощи лести. Лесть обезоруживает нас. Сталкиваясь с ней, мы не понимаем, как нам вести себя. Когда люди критикуют меня, я обычно хорошо знаю, что мне отвечать. Однако я совершенно теряюсь, когда кто-то льстит мне. Лесть обезоруживает человека. У Шекспира в его знаменитой «Двенадцатой ночи» есть очень любопытный диалог, который происходит между шутом и герцогом Орсино. Шут говорит герцогу: «Вот парадокс, мой господин. Мои друзья хвалят меня, тем самым делая меня ослом, в то время как враги, напротив, открыто говорят, что я осел. И, следовательно, стараниями врагов я лучше узнаю себя, в то время как, благодаря друзьям, я остаюсь полнейшим дураком». В чем-то мудрый шут прав. Иногда ласкающие слух слова друзей оказываются опаснее нападок наших злейших врагов. Но Павел никогда не использовал в своем служении лесть. Я знаю нескольких весьма состоятельных людей, которые щедро помогают различным христианским учреждениям или благотворительным организациям. Однако, если эти христианские организации не начнут свое обращение с лестных слов, эти люди и пальцем не пошевелят, чтобы помочь таким организациям своими финансами. И становится очень жаль такие церкви и организации, которые полностью зависят от людей, требующих лести и комплиментов, прежде чем они станут помогать какой-то деятельности. Я думаю, что такое положение вещей является настоящим бичом современной христианской работы. Но Павел не прибегал к лести, ибо у него не было корыстных помыслов. Я не думаю, что деньги являются главным камнем преткновения в христианском служении. Если взять служителей, с которыми мне доводилось иметь дело, я могу вполне обоснованно заявить, что деньги не являются для них самым большим искушением. Но корысть может проявляться в самых различных обличиях. Есть люди, которые жаждут почета, славы или высокого положения. Друзья мои, мы должны исследовать свои сердца для того, чтобы удостовериться, что в них нет места для подобной корысти. Однако Павел никогда не искал положения или почета. В этом отношении у него были абсолютно чистые мотивы. Давайте прочтем стихи с 7 по 9. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие,
но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Апостол уподобляет свои отношения с фессалоникийскими христианами отношениям кормилицы и ее чада. При этом сразу же вспоминаются слова Господа Иисуса, которые мы находим в 37 стихе 23 главы Евангелия от Матфея. Иисус сказал об Иерусалиме такие слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Писание использует в отношении Иисуса самые разные образы и сравнения. Оно сравнивает Христа с добрым пастырем, который отдает свою жизнь за своих овец. Спаситель защищает своих овец. Однажды он соберет их всех к себе, где они будут находиться в безопасности, рядом с ним. А здесь он использовал образ птицы, которая собирает своих птенцов под свои крылья. В детстве мне довелось жить на ферме, где мы держали всякую домашнюю живность. Я вспоминаю, как весной у нашей курицы появлялись цыплята. Они ходили за своей мамой большим желтым облаком. У нас не было специального загона, поэтому курица со своим выводком могла уходить далеко в поле. Но стоило начаться дождю, как мама-курица начинала кудахтать, торопя своих цыплят в курятник. Иногда им не удавалось добраться до укрытия вовремя, и тогда она собирала своих цыплят вокруг себя и закрывала их своими крыльями. Дождь лил, но эти крошечные желтые комочки спокойно укрывались под крыльями своей мамы. Именно этот образ использует Господь Иисус. И Павел тоже был именно таким служителем. Он любил фессалоникийцев материнской любовью. Они были дороги его сердцу, и он был готов отдать за них свою жизнь. Сегодня мы тоже можем встретить таких служителей. Может быть, они не являются особо выдающимися проповедниками, но они верят в Слово Бога и проповедуют Его. Подобные опытные пасторы оказываются самыми лучшими душепопечителями для всех тех, кто нуждается в мудром совете и сострадании, потому что никому не страшно раскрывать свое сердце перед таким человеком и принимать его помощь. Далее мы читаем в стихах с 10 по 12. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно, и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Здесь Павел говорит о том, как проходило его служение среди фессалоникийцев. Оно было свято, что означает, что апостол безукоризненно исполнял свои обязанности перед Богом. Именно это и подразумевает такое понятие, как святая жизнь. А еще его служение было праведно, что указывает, что апостол безукоризненно исполнял свои обязанности перед людьми. У Павла были обязанности и перед Богом, и перед людьми, и он тщательно выполнял и те, и другие. Я часто слышу, как люди говорят о христианской посвященности. Но если вы надеетесь быть посвященным христианином, вы должны быть святы перед Богом везде, дома, в школе, на работе, поэтому смотрите на Бога, а не на часы, и работайте не только тогда, когда ваш начальник наблюдает за вами. Вы должны постоянно вкладывать в свою работу все силы, потому что Бог всегда видит вас. Когда человек выходит перед всей церковью, проливает слезы, а затем кто-то молится о нем, это отнюдь не производит в его жизни никакой посвященности. Что думает о вас ваш начальник?
Или если вы студент, что думают о вас ваши учителя? Если вы ленивы, то вы не вправе называться посвященным. Посвященная жизнь — это святая и безукоризненная жизнь, всегда проходящая перед лицом Бога. Но тот факт, что служение Павла было безукоризненным, вовсе не означает, что враги не пытались обвинить апостола и его товарищи. Однако безукоризненность означает, что все подобные обвинения были тщетны. Друзья мои, люди будут говорить о вас совершенно ужасные вещи. Но самое важное, чтобы вы были точно уверены, что вся эта критика беспочвенна и несправедлива. Павел и его товарищи проводили святую жизнь. Именно это было самым важным. Причем это не имеет никакого отношения к достижению нашего собственного спасения. Но зато это имеет колоссальное влияние на спасение окружающих нас людей, потому что они все время наблюдают за нами. Давайте помнить об этом всегда. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер первый за 2018 год.
2: Пережитое. Лариса Похилка. «Не судите меня строго». Я давно хотела написать вам о своем обращении к Богу, но все не решалось. Подтолкнуло меня к этому свидетельство в вашем журнале. Родилась я в городе Корюковка Черниговской области. Для мамы я была нежеланным ребенком, но отец был рад моему рождению и дал мне имя Лариса. Обделенная материнской любовью, я придумывала и рассказывала людям разные истории. Говорила, что я не родная дочь и ищу своих родителей. Когда мой обман раскрывался, меня наказывали. А мне всего лишь хотелось любви и внимания. Будучи студенткой, я познакомилась со своим будущим мужем Александром. Мы недолго встречались, и он сделал мне предложение. «Вот оно счастье», — подумала я. «Наконец-то и у меня наступят светлые и розовые дни». Но, увы. Когда Александр познакомил меня со своими родителями, и его мама узнала о наших намерениях, то я услышала от нее, что она хотела богатую невестку с квартирой и машиной. Я же из бедной семьи, да и отец к тому времени уже умер. Я была так наивна, что сказанные матерью Александра слова приняла за шутку. После свадьбы моя жизнь текла по расписанию свекрови. Я старалась найти подход к ней, но все мои усилия были напрасны. Я чувствовала себя чужой. Через 3 года у нас родился сын Ярослав, в день рождения мужа. Я думала, что, может быть, теперь меня полюбят и примут в семью, но глубоко заблуждалась. Долгожданный мир так и не наступил. Напротив, ссоры и скандалы участились. К тому же муж начал пить и поднимать на меня руку. В это время в нашем доме все чаще стал появляться друг мужа, который начал ухаживать за мной. Его, как я об этом позже узнала, наняла моя свекровь с целью расстроить наш брак. Все это мне не нравилось, и я не раз говорила об этом родителям и мужу, но меня не слушали». Друг мужа, который был свидетелем наших семейных ссор, посоветовал мне бросить мужа и выйти замуж за него. Я согласилась, подумав, что, может, с ним получится создать хорошую семью. Мы уехали из Киева и стали жить у моей мамы. Поначалу все шло хорошо, сын Ярослав подрастал, муж устроился на работу. Спустя несколько месяцев мужу позвонили из Киева и сообщили о том, что его отцу плохо и что он срочно должен приехать. Муж уехал. Я жила надеждой на то, что он скоро вернется, но время шло, а он не возвращался. Тогда я решила сама поехать к нему. Когда я приехала в Киев, то соседи родителей мужа открыли мне глаза. «О, доченька, все здесь куплено и устроено твоей свекровью. У тебя ничего не получится». Мой мир рухнул после услышанного. Я вернулась домой к маме. Но вскоре мама вышла замуж 2-й раз, и я с сыном стали ей мешать. Она сказала мне, чтобы я устраивала свою жизнь сама. Мне пришлось уехать в Киев. Здесь я долго не могла устроиться на работу. Куда бы я ни обращалась, везде слышала отказ. Жили мы с сыном на центральном вокзале. Есть было нечего, и я была рада кусочку хлеба, упавшему со стола. Это и было нашим пропитанием. Я в первую очередь кормила сына, тщательно пережевывая для него пищу. От такой тяжелой жизни часто приходили мысли: «Пусть я умру, но сыночек мой». От безысходности я решила обратиться за помощью к своей бывшей свекрови. В течение недели мы устроили Ярославчика в детский сад. Я приходила к нему каждый день, чтобы пообщаться с ним, так как жила на вокзале, а сын у свекрови. Как-то, придя в садик, я не застала сына. Я приходила и в последующие дни в надежде увидеть его, но все безрезультатно. От отчаяния мне хотелось кричать. Я сидела на скамейке во дворе садика и плакала от бессилия. В это время проходила женщина. Подойдя ко мне, она поинтересовалась, почему я плачу. Я ей все рассказала. И женщина предложила мне пожить у нее. У нее было две дочери, 15 и 10 лет. Муж ее сидел в тюрьме. Женщина страдала астмой, и в ее квартире было много шприцев, медикаментов и какой-то травы. Сначала я думала, что она медицинский работник, но, как оказалось, она была наркоманкой. В ее квартире всегда было много людей. Я устроилась на работу. Тем временем свекровь подала иск в суд на лишение меня родительских прав. На суде присутствовала сестра свекрови, ее соседка и еще несколько купленных свекровью свидетелей. Но об этом я узнала позже. Меня лишили материнских прав и хотели заставить покинуть город. Но потом мне все-таки разрешили остаться в Киеве. Я вышла из здания суда и решила броситься под машину. Водитель успел остановить машину и с криком подбежал ко мне. «Тебе что, жить надоело?» Я ответила: «А где она, жизнь? Покажи мне, где она?» Водитель, наверное, подумал, что я душевно больная. Он уехал, покрутив пальцем у виска. Вернувшись в квартиру, я рассказала женщине о случившемся. Она предложила сделать мне успокоительный укол, сказала, чтобы я не переживала, что такие же уколы она и себе делает. Я согласилась. Но после этого я уже не могла жить без наркотиков. В моей душе творилось что-то непонятное. Работу я забросила, и жизнь моя покатилась в пропасть. Мое тело превратилось в вещь, которую мог взять каждый, кому не лень. И чтобы как-то отвлечься от мрачных мыслей, я ездила в трамвае до конечной остановки маршрута и обратно. Эти поездки на время помогали мне забыться. Но так как жить было негде, мне приходилось возвращаться в квартиру, которая превратилась в настоящий притон. В квартире стоял неприятный запах ацетона и пота людей, которые вводили наркотики, пытаясь попасть в вену, чтобы забыться хотя бы на время. К этой женщине за наркотиками приезжали также богатые люди. Я часто задавалась вопросом, чего же им не хватает? Ведь у них все есть, и квартиры, и богатство. От безысходности я 3 раза пыталась покончить с собой. Принимала таблетки, вешалась, резала вены. Но каждый раз кто-то мешал. Наверное, это Господь берег меня. Как-то я высказала женщине свое негодование по поводу того, что она посадила на иглу свою родную дочь и принуждает ее заниматься проституцией. После этого женщина выгнала меня из квартиры. На моем пути появился парень. Звали его Игорь. Он привез меня к своей верующей маме Лидии Иосифовне. Здесь меня накормили и дали отдохнуть. Потом Лидия Иосифовна пригласила к себе верующего мужчину Михаила, который поговорил со мной, подарил мне Библию и пригласил в церковь. Библию я положила под подушку и каждые 5 минут проверяла, не забрали ли ее у меня. Проверяла даже тогда, когда ложилась спать. Я привыкла уже, что мне что-то дарят, а потом забирают. На следующий день мы поехали на богослужение в молитвенный дом, который находится по улице Пухова, 4. Домик был старенький, в зале висела большая раскрытая Библия. Когда я услышала пение хора, то сразу же решила, что буду приходить сюда слушать песни. После богослужения меня познакомили с Петром Варфоломеевичем Кузьменко. Он старался донести до меня Слово Божье. Так я начала приближаться к Богу. Как-то мы смотрели фильм «Иисус», и одна сцена, где Иисуса ведут на распятие, меня настолько потрясла, что я, вскочив, закричала: «Безумцы, что вы делаете?» Моя реакция была неожиданной для всех. Меня усадили на скамейку и успокоили. Не понимала я, что Иисус совершил этот подвиг для того, чтобы спасти меня. Мне трудно было прийти к Богу, потому что я думала, что такого человека, как я, Господь не простит. И снова со мной беседовал Петр Варфоломеевич. Наконец наступил долгожданный день моего избавления и спасения. 2 августа 1989 года. В свой день рождения я покаялась в своих грехах. Господь подарил мне настоящую жизнь. У меня есть семья. В церкви я несу служение, пою в хоре, помогаю, где могу. Хочу быть полезной. По молитвам многих ко мне вернулся сын Ярослав. У него уже своя семья. Правда, он и мой младший сын Марк еще не с Господом, но я верю, что Господь приведет и их к себе. Сейчас я инвалид, без палочки ходить не могу. Но, слава Богу, он всегда со мной и помогает мне. Я прошу всех, кто будет читать это свидетельство, не судить меня строго за то, что у меня была такая жизнь. Я простила всем своим обидчикам и не держу на них зла. Живу с Господом и другой жизни не хочу. Господь — упование мое и надежда моя. Хочу пожелать всем родителям любить своих детей и воспитывать их с Божьей помощью.
1: Духовная статья. Эйден Уильям Тозер. Почему мы должны правильно думать о Боге? О Господь, всемогущий Бог, не Бог философов и мудрецов, но Бог пророков и апостолов, а еще лучше Бог Отец нашего Господа Иисуса Христа. Могу ли я выразить Твою сущность, не исказив при этом Твой образ? Может быть, те, кто не знает Тебя, поклоняются не Тебе, а созданию своей собственной фантазии? Так просвети же наши умы, чтобы мы могли знать Тебя таким, какой Ты есть, чтобы мы могли любить Тебя совершенной любовью и воздавать Тебе достойную хвалу. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Наше представление о Боге во многом характеризует нас самих. Всемирная история показывает, что ни одному народу не удалось подняться выше своей религии, а духовная история человечества свидетельствует, что не было ни одной религии, величие которой превышало бы величие проповедуемого ею представления о Боге. Поклонение Богу может быть чистым и непорочным, или же наоборот, приземленным, в зависимости от того, какими являются мысли верующего человека о Боге – возвышенными или приземленными. Поэтому самое важное для церкви – это Бог, а самое замечательное в человеке – это не его слова и дела, а его представление о Боге. Тайный закон нашей души влечет нас к тому образу Бога, который создан в наших мыслях. Это касается не только каждого конкретного христианина в отдельности, но и группы христиан, образующих церкви. Наиболее полно можно судить о церкви по ее представлению о Боге. Точно так же в церкви наиболее важно то, что она говорит о Боге, или то, что она предпочитает о Боге не говорить, так как ее молчание часто оказывается более красноречивым, чем ее слова. Церковь не может скрыть своего отношения к Богу. Если бы человек смог достаточно ясно ответить, что приходит ему на ум, когда он думает о Боге, можно было бы с уверенностью предсказать духовное будущее этого человека. Если бы мы могли точно знать, что наши наиболее влиятельные духовные вожди думают сегодня о Боге, мы смогли бы относительно точно предсказать, где будет церковь завтра. Несомненно, самая величественная мысль, которая только может возникнуть в нашем уме, это мысль о Боге. А самое весомое слово в любом языке – это слово «Бог». Мысль и речь – это дары Бога, которые Он дал существам, созданным по Его образу и подобию. Мысль и речь тесно связаны с Богом и не могут быть отделены от Него. И очень большое значение имеет тот факт, что первым словом было «слово», и слово было у Бога, и слово было «Бог». Иоанна 1.1. Мы можем говорить, потому что Бог говорит. В нем слово и мысль неделимы. Очень важно, чтобы наше представление о Боге как можно больше соответствовало истинной сущности Бога. Формулировка нашей веры почти не имеет значения по сравнению с нашими мыслями о Боге. Наше подлинное представление о нем может быть похоронено под грудой мусора общепринятых религиозных понятий, И, возможно, потребуется осмысленный и настойчивый поиск, прежде чем нам удастся увидеть и понять наше подлинное представление о Боге. Только после сурового самоанализа мы, скорее всего, сможем узнать, что же мы на самом деле думаем о Боге. Правильное представление о Боге является основой не только систематической теологии, но и практической христианской жизни. Для нашего поклонения это имеет такое же значение, как фундамент для храма. Если фундамент заложен неправильно, то весь храм рано или поздно рухнет. Я думаю, едва ли найдется такое отклонение от догмата церкви или такое нарушение норм христианской этики, которое нельзя бы было объяснить как результат несовершенных или недостойных мыслей о Боге. По-моему, господствующее сейчас представление о Боге совершенно недостойно Всевышнего, а для тех, кто называет себя верующими людьми, стало чем-то вроде морального бедствия. Даже если бы все небесные и земные проблемы одновременно обрушились на нас, это было бы ничто по сравнению с той великой проблемой, которая встает перед нами, когда мы думаем о Боге. Есть ли Он? Какой Он? И как мы, наделенные моралью существа, должны вести себя по отношению к Нему? Человек, который приходит к правильному пониманию Бога, освобождается от тысячи приходящих проблем, потому что он сразу же понимает, что эти проблемы, если и будут волновать его, то недолго. Но даже когда он сбросит с себя груз многочисленных сиюминутных проблем, тяжкое бремя вечности начнет давить на него сильнее, чем все беды сего мира вместе взятые. Этот тяжкий груз – обязательство человека перед Богом, ежеминутное, не покидающее нас до конца нашей жизни, обязанность любить Бога всей силой нашего ума и нашей души, полностью повиноваться Ему, достойно служить Ему. И когда недремлющая совесть человека говорит ему, что он ничего этого не делал, и что, напротив, он с детства восставал против величия небес, тяжесть внутреннего самоосуждения может оказаться просто невыносимой. Евангелие может снять с нас это тяжкое бремя, дать красоту взамен праха, ликование взамен печали. Но если человек не ощущает этого бремени, Евангелие для него ничего не будет значить. И пока человек не увидит Бога высоко в небесах, для него не будет ни печали, ни тяжкого бремени. Имеющие приземленный взгляд на Бога лишены Евангелия. Среди грехов, к которым склоняется человеческое сердце, едва ли найдется такой грех, который был бы более ненавистен Богу, чем идолопоклонство, ибо идолопоклонство – это клевета на его личность. Идолопоклонник искажает сущность Бога, а это уже само по себе ужасный грех. Он заменяет истинного Бога существом, похожим на самого идолопоклонника. Такой Бог будет всегда соответствовать образу своего Создателя. Такой Бог может быть приземленным или возвышенным, жестоким или добрым, в зависимости от морального состояния ума того, кто этого Бога создал. Вполне естественно, что Бог, созданный в потемках падшего сердца, не будет похож на истинного Бога. «Ты подумал, — говорит Господь в псалме, обращаясь к дурному человеку, — что я такой же, как ты». Псалом 49:21. Конечно, это серьезное оскорбление Всевышнего, перед которым херувимы и серафимы постоянно восклицают «Свят, свят, Господь Саваоф!». Давайте не будем в гордыне своей думать, что идолопоклонство – это только преклонение колен перед видимыми объектами поклонения, и, следовательно, цивилизованные люди свободны от этого греха. Суть идолопоклонства – это мысли о Боге, оскорбляющие его. Идолопоклонство зарождается в уме человека и может существовать без каких-либо открытых проявлений. «Но как они, познав Бога, — писал апостол Павел, — не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» — Римлянам 1:21. Потом уже следует поклонение идолам, созданным по образу и подобию людей, птиц, зверей и присмыкающихся. Неверные мысли о Боге – это не только источник, из которого течет грязная вода идолопоклонства. Сами эти мысли – по сути своей идолопоклонство. Идолопоклонник просто выдумывает что-то про Бога, а потом ведет себя так, как будто бы эти выдумки и есть правда. Искаженные мысли о Боге вызывают гниение в той религии, в которой они появляются – Долгая история Израиля достаточно ясно показывает это, а история Церкви это подтверждает. Возвышенное представление о Боге настолько необходимо Церкви, что если это представление начинает хотя бы в какой-то степени снижаться, Церковь вместе со своим богослужением и моральными нормами тоже будет принижена. Любая Церковь может сделать свой первый шаг на этом пути, отказавшись от возвышенного представления о Боге. Прежде чем христианская Церковь начнет приходить в упадок, обязательно начнется распад основ ее учения. Церковь просто неправильно ответит на вопрос «каков Бог?». И за этим последует все остальное. Хотя, возможно, Церковь и будет стараться доказывать, что в ней ничто не изменилось, но выглядеть это будет фальшиво. Прихожане такой Церкви начнут верить в Бога, не похожего на настоящего, а это уже очень коварная и смертельно опасная ересь. Сделать свое представление о Боге чистым и возвышенным, достойным Бога и Его Церкви – первостепенная задача современной христианской Церкви. Во всех молитвах, во всех делах это должно быть на первом месте. Мы окажем величайшую услугу следующему поколению христиан, передав им незапятнанное, необесцененное и благородное представление о Боге, которое мы получили от предыдущих поколений, от иудеев и от христиан. И это будет для грядущего поколения намного ценнее, чем все, что может оставить ему в наследство искусство и наука.
3: Вера и жизнь. Чарльз Сперджин. Рождение свыше. Если Слово Божие возродит человека к новой жизни, то оно освободит его от отчаяния, но не отнимет у него раскаяние. Рождение свыше дает человеку прощение, но не делает его гордым. Рождение свыше дает человеку уверенность в спасении, но не лишает его бдительности. Рождение свыше дает человеку силу и святость, но ни в коем случае не позволяет ему хвалиться этими качествами. Рождение свыше вносит гармоничный порядок во все обязанности христианской жизни. Оно сохраняет баланс между всеми обязанностями, чувствами, надеждами и радостями. Истинно возрожденный человек живет только для Бога. Он делает все во славу Божию, ест ли он, пьет ли, или делает что-либо другое. Истинно возрожденный человек живет перед Богом. Он хочет и ему доставляет радость быть всегда перед лицом Божиим. И такой человек учится жить с Богом. Он с радостью общается с Ним, подобно тому, как человек беседует со своим другом.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Пятая графа. Эпиграф. Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Тита 1.12. В последнее время стало привычным делом составлять списки грехов, якобы присущих разным народам по национальному признаку. Это не новость, было так и раньше. Вспомните досужие разговоры, в которых каждый из нас участвовал. А он, она, кто по национальности? Ну, все понятно. Эти всегда были жадными, завистливыми, глупыми, мстительными, спесивыми. Сейчас такие же разговоры ведутся не сидящими на лавочке кумушками, сплевывающими подсолнечную шелуху в паузах между растянутыми фразами, а экспертами на телеэкранах, втягивающими в агрессивные дискуссии доверчивых зрителей, в общем-то, желающих быть втянутыми. Вопрос о национальной принадлежности всегда находился под пристальным вниманием не только рядовых граждан, но и власти. Например, в СССР в личном листке по учету кадров паспортных органов МВД, на основании которого выдавался паспорт, графа номер 5 была предназначена как раз для указания национальности. Национальность указывалась во всех личных делах граждан, во всех отделах кадров государственных организаций, а негосударственных тогда не было. В 1990-е годы графу отменили, потом вновь ввели, но на добровольной основе. В наше неспокойное время, а когда оно было спокойным, вопрос о национальной принадлежности вновь обрел актуальность. Имеет ли грех национальность? Может быть, действительно, определенные виды пороков распределены между странами. Например, большинство наших читателей, благодаря фильму «Дитя мира», знает о том, что племя Сауи, проживающее в Западном Папуа, особо ценит предательство, а мстительность присуща, например, корсиканцам. И это хорошо показал Проспер Мериме в своей новелле «Коломбо». Ясное дело, что подобные рассуждения от лукавого, поскольку нет праведного ни одного. Римлянам 3:10. Да и как может быть иначе, если все национальности были сокрыты в одном человеке, Адаме, и получили греховное наследство от него же, а разделение по национальному признаку произошло у подножья Вавилонской башни? Можно возразить, что уже до этого были племена и народы. Однако любой специалист по межкультурной коммуникации скажет, что национальность человека определяется в первую и главную очередь языком. На каком языке думаешь, такая у тебя и национальность. Это находим мы в Библии. «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык». Бытие 11:6. На рубеже 18 и 19 веков жил в Берлине ученый Вильгельм фон Гумбольдт. Хороший был человек, дружил с Гёте и Шиллером, основал в родном городе университет и стал одним из основоположников языкознания. Он утверждал, количество слов в том или ином языке выражает содержание окружающего мира, а грамматика представляет собой внутреннюю организацию мышления. Еще один умный человек, продолжатель дела Гумбольдта, Борис Серебренников, советский лингвист, утверждал, что язык формирует нацию, а национальные категории создают прочную основу языка. Это они про что? Про то, что многообразие языков, полученных как наказание за гордость и кощунство, построим себе город и башню высотою до небес, Бытие 11:4, образовала пропасти между национальностями, преодолеть которые люди не могут в принципе. Это про непонимание на физиологическом уровне. Разные языки образуют разные нейронные связи в мозге человека. Приговор Творца «сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого» Бытие 11:7. Это не только об отсутствии понимания, потому что слова незнакомые. Тут же возникла профессия переводчика. Это непонимание на уровне мышления, взгляда на мир, традиций, ценностей. Непонимание на уровне того, что называют менталитетом. Люди этой разницы, этим непониманием гордятся. Это называется национальной самоидентификацией. Действительно, не можешь изменить ситуацию, привыкай и радуйся. В истории были попытки каким-то образом создать интернационал и стереть национальные границы, но, увы, все было бесполезно. После, казалось бы, триумфа в решении национального вопроса дело оборачивалось еще большим всплеском национализма. Вспомните развал СССР и межэтническую резню в бывших братских республиках. Когда-то грех разделил человека и его творца. Затем брата с братом. Быть может, уже Каин и Авель принадлежали к разным национальностям и говорили на разных языках. Конечно, наречие у них было одно, но уж менталитет-то точно отличался. Поэтому стройка века, Вавилонская башня и разделение языков явились логическим продолжением отношений людей с Богом и друг с другом. И в наши дни отсутствие единства и понимания мы сравниваем с разговором двух иностранцев. Они говорят на разных языках, говорим мы. А сколько поговорок есть на этот счет? Я тебе про Ивана, а ты мне про болвана. Я говорю про попа, а ты про попадью, а он про попову дочку. Я ему про ремень, а он мне про лыка. Я ему про Фому, а он про Ерему. Я про сапоги, а он про пироги. В большинстве случаев за непониманием стоит нежелание понимать. Благодаря социальным сетям каждый может заглянуть в мир знакомых и незнакомых людей. Особый интерес представляют не многочисленные фотографии в ресторанных интерьерах, на шикарных пляжах и на фоне Эйфелевой башни, Ниагарского водопада, Великой Китайской стены и прочее, а умные, даже заумные статусы. По нашей теме мне встретились такие: «Если вас не понимают, значит, им нужны не вы. Не надо меня понимать, дайте покапризничать. Не трудитесь меня понимать, тем более говорить об этом вслух. Лучше, чем я сама, меня никто не поймет. Требуется переводчик с мужского, женского на русский». При всей карикатурной претензии на утомленную мудрость отчетливо видно, что каждая строчка написана эгоистами и гордецами. Вот ведь беда. Закон сохранения энергии и вещества, если где-то что отнимается, то в другом месте прибавится, в случае с грехом не работает. Человек сеет вокруг себя грех. Он умножается в других, но и в первоисточнике меньше не становится. Люди закольцованы грехом. Они не в состоянии разорвать порочный круг. Однако то, что невозможно людям, возможно Богу. Луки 18:27. Не случайно сошествие Духа Святого сопровождалось объединением наций. Апостолы заговорили на языках, понятных всем окружающим, хотя друг для друга они оставались иностранцами. Грех разъединяет, Господь соединяет. И как спасение во Христе Иисусе не имеет национальности, нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3:11. Так и грех интернационален, поскольку вошел в мир еще задолго до появления народов, племен, наций. Одним человеком грех вошел в мир. Римлянам 5:12. В своих небесных видениях Иоанн Богослов видел людей разных национальностей. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стало перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Откровение 7:9. Но так он и не сказал, что было написано в пятой графе личного дела невесты Агнца.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Почтение матери. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Вторая книга Моисеева, Исход, 20 глава, 12 стих. В одной гимназии учился бедный, но очень способный и прилежный ученик. Мать его последним пожертвовала, чтобы дать сыну образование, и благодарный сын старался изо всех сил, чтобы не остаться в долгу у матери. Красивым и стройным юношей окончил он гимназию. Во время торжества по поводу выдачи аттестатов зрелости в гимназии присутствовали родители учеников. Между ними была бедно одета в старой шали мать упомянутого юноши. Были выданы аттестаты, а сын этой матери за особый успех был награжден золотой медалью. Получив ее, он взволнованным голосом сказал, что хотел бы эту медаль видеть на груди того, кому она принадлежит по справедливости. С этими словами он сошел со сцены, подошел к матери, поцеловал ее и приколол к ее старой шали заслуженную им медаль. Все присутствующие были тронуты, а многие не могли удержаться от слез, видя счастье этой матери. Почтение и любовь к отцу и матери есть основа всех добродетелей. Счастливы те дети, которые могут сказать, оглянувшись назад, что сделали все для своих родителей, что было в их силах. Поступайте с родителями вашими так, как бы вы хотели бы, чтобы дети ваши поступали с вами. Каковы мы к своим родителям, таковы и дети наши будут к нам. Вспомни, как много твои родители принесли с тобою, прежде чем воспитать тебя. Как осторожно мать носила тебя под сердцем, с какими мучительными болями родила тебя, как мыла тебя, кормила грудью, одевала, как ночи проводила без сна, и как неутомимо твой отец трудился, чтобы добыть тебе пропитание. Радуйся, если имеешь случай вознаградить своих родителей за этот труд, который они сделали ради тебя. Библия говорит: «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 2 и 3 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Нужны ли чемоданы? Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. «Что ты делаешь, Антошка?» С удивлением воскликнула мама, увидев, что ее сын сидит у входной двери над большим раскрытым чемоданом, наполненным всякой всячиной. Мальчик был чем-то озадачен.
2: «Тренируюсь носить чемодан с вещами. Немного тяжеловато. Я вот обдумываю, что можно оставить, а что нужно взять».
1: Маме так хотелось от души рассмеяться, но она сдержалась, видя, насколько серьезной кажется ее сынишке-первокласснику эта проблема. «Ты собираешься взять этот чемодан в поход?» – спросила мама.
2: «А что, разве можно отправиться в отпуск без чемоданов?» – ответил вопросом на вопрос сын.
1: «Разве удобно столько времени тащить за собой такие тяжелые предметы? От подобного путешествия вряд ли кто-то получит удовольствие. Если по правилу, то в данном случае все необходимые вещи складывают в рюкзак», – объяснила мама, но потом, улыбнувшись, добавила, что на этот раз никому из них не придется носиться с вещами. Папа же говорил, что приготовил для всех сюрприз. «Иисус готов помочь нам в решении всех проблем, чтобы путешествие к Небесному Дому не стало непосильным для нас. Но как часто мы забываем об этом и отправляемся в путь с полными чемоданами ненужных забот? Кто-то переживает о плохой отметке в школе, кто-то беспокоится о том, с кем он будет дружить, когда лучший друг переедет на новую квартиру. У кого-то потерялся щенок, кому-то завтра идти в поликлинику с больным. Да разве можно перечислить все наши заботы? Но сколько бы ни было их у нас, не нужно печалиться. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Если вы до сих пор не испытали верности этих слов на себе, сделайте это сегодня.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Итача, говори, Господи. Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

выдающаяся свидетельница. И приходили к ней, то есть к Деворе, туда сыны Израилевы на суд. Книга Судей, 4 глава, 5 стих. Зайдите в любой художественный музей, взгляните там на любые картины, и вы увидите, что фон оттеняет главные фигуры и придает особую выразительность изображению. Сегодня главная фигура, которая прикована наше внимание, это Девора, женщина, любившая Бога. Но мы не можем оставить без внимания и то, что послужило фоном для этой поразительной жизни. Время. В те дни не было у царя, у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Судьи 21:25. В этих словах предыстория книги Судей. Они дают нам представление о том, на каком фоне разворачивались события этой книги. Ясно, что это было мрачное время для Израиля. Время, отмеченное неповиновением, идолопоклонством и крушением надежд. Израиль вошел в землю обетованную, но язычество в этих краях было все еще сильно, поэтому израильтяне переживали духовный упадок, им постоянно грозило нападение врагов. Трудности. В это беспокойное время Бог допустил, чтобы сыны Израилевы были преданы в руки Иовина, царя Ханаанского, который жестоко угнетал израильтян 20 лет. Пророчица. Чтобы помочь израильтянам преодолеть эти трудности, Бог послал им Девору. Она стала его свидетельницей, его пророчицей. Девора, пророчица, узнавала волю Божью и возвещала ее народу. Она служила посредницей между Богом и его народом. Бог вдохновил ее говорить от его имени, и для тех, кто приходил к ней за помощью, она была источником Божьей мудрости, знаний и наставлений. Замысел. Бог задумал, чтобы Девора стала судьей ради того, чтобы повести свой народ в битву против хананеев, привести сынов Израилевых к победе и вновь разжечь в их сердцах духовное пламя. Слушая Божье слово, израильтяне понимали, как ослабел их дух, и сердца их пробуждались. Девора была свидетельницей Божьей и послужила Господу, возвратив к нему израильтян. А как вы свидетельствуете о Боге? Можно ли сказать, что свидетельство ваше открыто и недвусмысленно? Приносит ли оно пользу кому-нибудь? Вы тоже живете во времена духовного помрачения. Во всем мире люди нуждаются в Боге. В вашей церкви христиане нуждаются в ободрении. Верующим необходимо наставление. С Божьим словом, Божьей мудростью людей – необходимо знакомить. И вы можете делиться Господним Словом с теми, кто в этом нуждается. Каждый раз, когда говорите с ними, знакомьте их с библейскими истинами. Пусть это станет вашей целью – идти по стопам благочестивой Деворы. Прежде всего, откройте Божье Слово, чтобы ободрить свое собственное сердце, а потом оглянитесь на тех, кто рядом с вами, и поддержите в них веру.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

0: А теперь послушайте свидетельство, почему я не боюсь умереть.
1: Борис Зудерман. Почему я не боюсь смерти? Хочется ли в небо? Пока нет. Молодежная конференция. Я сижу впереди. Посреди старших братьев или страшных, как их здесь в народе называют. А передо мной несколько сот молодых людей. А это значит несколько сот красивых лиц, задорных улыбок, сверкающих глаз, прекрасное пение, волнующее свидетельство, талантливые стихи. По ходу программы ведущий объявляет исполнение песни под названием «Хочется ли в небо?». Вперед выходит небольшая музыкальная группа. Молодая сестричка берет микрофон, лет ей эдак 16, глаза сверкают, губы подрагивают, кажется, дай ей повод, они тут же расползутся в широкой улыбке. В зале кто-то прыснул, но взгляды старших братьев тут же восстановили тишину. Что-то несовместимое было в этом исполнении. Если бы вперед вышла, опираясь на тросточку, старенькая, уставшая от тяжкой земной юдоли сестра, в потертой кофте, дырявых калошах, мы бы все исходу поверили. Конечно, как тут не хотеть на небо? Но тут... Да какое небо? Вы-то о чем? Им ведь хочется еще жить да жить, ездить с молодежью по церквам, ходить в походы, влюбиться, быть любимой, не спать всю ночь от волнения, шептать «он не он, любит, не любит», потом иметь хорошего мужа и прелестных деток, ходить на работу и объездить белый свет, иметь свой домик и красиво его обустроить, да какие только планы человек не кует в 16 лет, и в 18, и в 20 тоже, и даже в 30, и в 50». Глядя на лица участников молодежной конференции, мне стало ясно, что большинство из них не ринутся занимать место в очереди, которая стоит в вечной обители. Большинство еще хотят пожить, хотя там были и исключения, но о них позже. Некто сказал: «О Боже, занеси меня в тетрадь с припиской «Пока не забирать». А недавно умерший сооснователь фирмы Apple Стив Джобс незадолго до своей смерти сказал: «Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть на небеса, не хотят умирать». И ведь действительно, я знаю некоторых пожилых, тяжело больных христиан, которые ежедневно молятся, чтобы Господь забрал их к себе. Им вроде бы очень хочется на небо, но стоит им чем-то заболеть, как они тут же или сами мчатся к врачу, или начинают пить всякие настойки. А что далеко за примером ходить? Когда мне поставили диагноз неизлечимой онкологической болезни, моя жена и я вначале действительно все отдали в руки Господа, но как только появилась возможность продления моих земных дней, мы сразу за нее ухватились. А сколько я получал рецептов, которые вроде бы в корне уничтожают рак, и все от верующих людей. Конечно, прежде чем решиться на химиотерапию, мы молились и советовались с братьями. Но есть и другие примеры. Я посещал одного 80-летнего брата. Он был тяжело болен, но храбрился и по мере сил посещал служение. На столе у него лежала бумага из больницы, на которой был написан его диагноз — смертельная форма рака. «Ты понимаешь, что здесь написано?» — спросил я его после некоторой паузы. «Понимаю», — спокойно ответил он. «И что ты думаешь делать?» «Да ничего. Бумага пусть лежит. А рак? Пусть делает свою работу». Так он спокойно прожил еще несколько месяцев и потом в мире отошел в вечность. Я часто вспоминаю этого старца и желаю себе тоже такое смирение и такую веру перед лицом вечности. Но Это 80 лет. В этом возрасте многое видится по-другому. А попробуйте пережить такое в 30 или в 40, или даже в 60. Мы все хотим жить. Хотя в наших проповедях, песнях и стихотворениях воспеваем красоту нашей небесной Родины и желание попасть туда. Но это когда-нибудь, потом. Когда я достигну возраста, пресыщенного годами экклесиаста. Да, как-то нелогично получается. Мы верим в прекрасную вечную жизнь, но цепляемся за полную скорбей и страданий земную. Знаем, что нас там ожидает нечто прекрасное, но прикладываем все усилия для продления земной жизни. По идее, мы должны скорбеть о каждом прожитом дне, а мы благодарим за него. Мы должны стороной обходить все больницы, а мы порой часами сидим в очереди на прием к врачу или неделями находимся в стационаре. Мы должны скорбеть, если слишком долго задерживаемся в земной юдоле, а мы радуемся и благодарим Господа за долгую прожитую жизнь. При рождении ребенка мы радуемся, хотя знаем, что его, среди прочего, ждут скорби, болезни, лишения. А когда кто-то умирает, мы печалимся. Нелогично. Но факт остается фактом. Мы все хотим жить. И по той простой причине, что другую форму существования себе представить не можем, мы не знаем другую жизнь. Смерть — это для нас что-то совершенно неестественное, потому что мы знаем друг друга только живыми, мы привыкли к жизни. В телах, в которых мы находимся и через которые мы воспринимаем друг друга, пребывает жизнь. Она заставляет нас действовать, говорить, смеяться, чувствовать, переживать. Мы живем в наших телах, и мы привыкли к ним. Когда же жизнь покидает близких нам людей, то нам это кажется чем-то совершенно неестественным. Тело, в котором до недавнего времени еще бурлила жизнь, вдруг не реагирует. Оно абсолютно бездыханное, неподвижное, глухое, немое. И до него не дозваться, не достучаться. Перед нами лежит только оболочка человека. Не он сам, а то, в чем он жил. Что-то очень важное покинуло его, ушло в неизвестность. Его личность, его эмоции живут теперь где-то в другом месте. Или они не живут вообще? И отсутствие жизни в этой оболочке пугает нас. Поэтому многие люди боятся покойников. Лет 10 назад мне довелось увидеть спектакль Николая Эрдмана «Требуется самоубийца». В нем есть одна впечатляющая сцена. Некий Семен Семенович Подсекальников решил покончить с собой. И вот он размышляет вслух. Предположим, что вы берете и вставляете дуло в рот, и как только вы вставили, возникает секунда. Подойдемте к секунде по-философски. Что такое секунда? Тик-так. Да, тик-так. И стоит между тиком и таком стена. Дуло револьвера, понимаете? Здесь тик, здесь так. И вот тик — это еще все, а вот так — это уже ничего. Ничего. Понимаете, почему? Потому что тут есть собачка. Подойдите к собачке по-философски. Подошли, нажимаете, и тогда раздается пиф-паф. И вот пиф — это еще тик. А вот паф — это уже так. И вот все, что касается тика и пифа, я понимаю, а вот все, что касается така и пафа, совершенно не понимаю. Тик, и вот я еще с собой, с женой, с тещей, с солнцем, с воздухом и водой, это я понимаю. Так, и вот я уже без жены, без тещи. Это я даже совсем хорошо понимаю, но вот я без себя, это я совершенно не понимаю. Как же я без себя? Понимаете? Я лично, я Подсекальников, человек. Подойдем к человеку по-философски. Дарвин нам доказал на языке сухих цифр, что человек есть клетка, и томится в этой клетке душа. Это я понимаю. Вы стреляете, разбиваете выстрелом клетку, и тогда из нее вылетает душа. Вылетает, летит и поет «Осанна, Осанна». Это я понимаю. Ну, а если клетка пустая, если души нет, что тогда? Как тогда? Ну, как по-вашему? Есть загробная жизнь или нет? Я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю, есть или нет? Ну, есть или нет? Отвечайте мне. Отвечайте. Последние слова актер проговорил громким голосом, стоя у самого края сцены и как бы вися над зрителями. Он вставлял паузы, давал зрителям как бы возможность обдумывать ответы. И никто не выкрикивал, не вставлял глупые реплики. В зале была могильная тишина. А потом в антракте, в фойе тоже было очень тихо. Что будет тогда? Пустота? Или что-то от нас останется? Большинство людей боится ответов на эти вопросы, а значит, боятся и самих вопросов. Мы боимся этого незнакомого для нас состояния, а значит, боимся и перехода в него. Стив Джобс пишет: «И все равно смерть – пункт назначения для всех нас. Никто никогда не смог избежать ее. Так и должно быть». Потому что смерть, наверное, самое лучшее изобретение жизни. Смерть. Кто она и откуда? Пока она вдалеке от нас, мы ее не боимся. Даже шутим по поводу смерти, так? Эпикур вроде бы когда-то сказал, «Самое страшное из зол – смерть не имеет к нам никакого отношения, так как пока мы существуем, смерть еще отсутствует. Когда же она приходит, мы уже не существуем». Пока люди гибнут в Индонезии от наводнения, мы вздыхаем, сочувствуем, но на этом все заканчивается. Смерть где-то вдалеке, и нас не касается. Когда же мы узнаем, что среди погибших есть знакомые наших знакомых, все становится намного конкретнее, она как бы приближается к нам. Если же умирают наши соседи или коллеги по работе, или дальние родственники, мы начинаем задумываться, потому что на этот раз смерть пришла совсем рядом. Она стала конкретной. Оказывается, она действует не только за семью морями в Индонезии, но и среди нас. Прокралась в наши ряды и скосила кого-то из наших своих. Был человек, сосед, коллега, родственник, и вдруг его нет. И тем не менее, мы все еще думаем, что она нас обойдет. Она берет только других. Но неожиданно она вторгается в нашу семью, скашивает родителей, супруга или детей, и становится страшно. Оказывается, такое тоже бывает. Вот она совсем рядом прошла, задела, вырвала кого-то из нашей среды и взяла с собой, дохнула своим дыханием, мелькнула зловещей тенью и пошла дальше искать следующую жертву. Но когда-то она вернется. Не вечно же ей обходить нас и меня тоже стороной. Она ведь никого еще не оставила на земле, никого не обошла своим вниманием. Никто не живет вечно. Особенно зловещее личное переживание околосмертного состояния. Когда врачи тебе говорят, мы спасли вашу жизнь еще сутки, и вас не было бы среди живых. Она, оказывается, была совсем рядом, стояла у твоего изголовья, смотрела на тебя, равнодушная, холодная, и мороз пробегает по коже. И начинаешь задумываться. Я, оказывается, тоже смертен. Почему-то мы такое мыслим только о других. Они смертны. Их она скашивает, их забирает. Но я... Нет, нет. Меня она до этого как-то обходила. Обойдет и в будущем. Во всяком случае, в ближайшем будущем. Один из героев Булгакова говорит, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Я внезапно смертен. И окружающие меня люди тоже. Когда в возрасте 79 лет скончался мой отец, то мы, конечно, скорбили. Хотя понимали, что возраст и что когда-то этот час должен прийти. Но когда погибла наша 26-летняя дочь, это был жестокий удар. Внезапность смерти, ее непредсказуемость ужаснули нас. На это никто не рассчитывал. Было такое ощущение, что произошла какая-то ошибка. Но не ее же очередь, не ее рана. Почему эта дочь раньше меня пошла этим путем? Сначала ведь смерть должна забрать моих родителей, потом меня, потом только дочь. Таков логический порядок. Или, может быть, мы сами такой порядок придумали? А теперь смерть вдруг появилась около меня, обдала своим дыханием и заявила, что заберет меня. У нее есть права на мою жизнь. Размышляя об этом факте, я пришел к выводу, что, по-моему, проблема не в смерти, а в умирании. Быть вечно в раю у Господа хорошо и замечательно, но умирать — вот чего мы боимся. И этого никому не избежать. Смерть царствует в жизни каждого человека. У нее своя логика, свой порядок, своя очередь. Хотя теперь следует задуматься о том, а кто же она, эта смерть? Кто за ней кроется? Кто ею командует? Чья она слуга? И что будет потом? Эти мысли волновали человеческое воображение уже давно, и не просто волновали, а тревожили, лишали сна, покоя. Откуда взялась смерть? Кто ее сотворил? Бог? Но он ведь сотворил все хорошо и прекрасно. Или есть другая сила, которая вмешалась в творение Бога и все испортила? Эти вопросы относятся к разряду тех, на которые мы не имеем ответа. Откуда в этом мире появился грех, страдание, зло, смерть? Почему добрые люди гибнут, а злые процветают? Почему в Люцифере, ангеле света, вдруг появились бунтарские мысли против Бога? Библия нам по этому поводу говорит очень мало. Может быть, по той причине, что в потустороннем мире происходили и происходят такие сложные процессы, которые нам не понять, да которые нам для нашего спасения и не нужны. Есть, правда, такие дотошные собиратели богословских крупиц, которые утверждают, что достигли определенных познаний и в области непознанного и сокрытого. Но это обычно просто интеллектуально-духовная акробатика, от которой христианам мало пользы. Мы знаем только, что смерть есть и что она является последним врагом Бога. Последним – это значит таким, который будет оказывать сопротивление до последнего, но который тоже будет побежден. Последний же враг истребится – смерть. 1 Коринфянам 15:26. Народный фольклор придавал смерти различные образы. К кому-то на подоконник прилетала птичка, и умирающий видел в этом знак своей скорой смерти. К Тургеневской Лукерье из «Записок охотника» она явилась в образе странной женщины, которая обещала вскоре ее забрать. У большинства народов смерть изображается как старая женщина, у европейцев же она мужчина с надвинутым на голову капюшоном, с переброшенной через плечо косой. И если смерть выглядывает из-под капюшона, то это обычно мертвый безликий череп. С одной стороны, смерть — враг Бога. Пользуется ли Бог услугами врага? Джеймс Бойс в «Основах христианской веры» пишет, Христианское учение признает смерть за зло, не присущее Божьим изначальным намерениям по отношению к человечеству. А библейская энциклопедия Брокгауза отмечает: смерть изображается в Библии как персонифицированная богопротивная сила, которая, будучи врагом жизни, угрожает ей, разрушает ее и, в конце концов, побеждает человека, разрывая все его связи с окружающим миром. Со времен Адама власть смерти над людьми всеобщая и касается всех без исключения. Смерть является следствием и плодом греха. Не соблюдая заповеди Бога и предаваясь греху, человек попадает во власть смерти. Вникая в эту проблематику, складывается впечатление, что в невидимом мире существуют не две противоборствующие силы – Бог и сатана, но три. Смерть является этой третьей силой. Только вопрос в том, кому она служит и кому подчиняется. С одной стороны, она прерывает жизнь человека, она его вырывает из наших рядов и отправляет в другой мир. Но с другой стороны, мы ведь хотим быть в вечности у Господа. Значит, она нам в этом оказывает услугу. Она вырывает нас из этого мира и отправляет в мир Бога. Этим она прерывает страдания страдающих, прерывает бессилие ослабевших от старости, удовлетворяет жажду по вечному покою всех уставших и обездоленных, дает свободу всем порабощенным и пленным. Для многих смерть – желанный гость, освобождение от страданий, скорбей и печали. Для других она – что-то страшное. Она отправляет их, в лучшем случае, как верят многие наши современники, в неизвестность, в никуда. Фактически же она отправляет их в ад, в вечное страдание. Для таких людей смерть – это суд перед Богом. Для одних смерть – освобождение, для других – окончательный приговор. Так кому же смерть служит? Богу или сатане? Обоим. Она является следствием греха. Ее задача – прервать земную жизнь людей. Но так как сам грех – что-то мерзкое, то и смерть его последствия тоже страшна. Куда люди потом попадут, это решает не смерть. Это каждый человек должен решить сам. Когда смерть нас скосит, в чьи руки мы упадем, кто нас там подхватит, кто понесет дальше, куда нас понесут. Не смерть нас распределяет, но мы сами. От того, какие решения мы сейчас принимаем, зависит наше вечное местонахождение. Грех, смерть, страдания. Все это имеет общее происхождение. Каково распределение функций между ними, мы не знаем. Об этом Библия говорит очень мало. Разве что поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. Ибо возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Но если мы внимательно рассмотрим эти цитаты из Библии, то заметим, что смерть – это следствие греха. Как только появился грех, так сразу за ним последовала смерть. Грех же – это не самостоятельная сила, это следствие решения человека. Библия говорит о законе греха и законе смерти. Смерть – это не персонифицированная личность, но закон. Ее можно сравнить с законами природы. Эти законы просто работают или срабатывают в определенных обстоятельствах. Если мы какой-то предмет выпускаем из рук, то он падает на землю. Срабатывает закон гравитации. Каждый год мы наблюдаем закон смены времен года. Если мы портим окружающую нас жизненную среду, среди нас появляются новые зловещие заболевания. Таких законов или закономерностей вокруг нас очень много. Точно так же и смерть с момента грехопадения человека стала законом. Мы стали смертны. Если человек попадает под машину и у него повреждены внутренние органы, то он может умереть. Если мы подвергаем себя обильному стрессу, мы рискуем получить инфаркт и умереть. Смерть всегда имеет естественные причины, хотя нам они порой кажутся неестественными. Пока мы живем в тленном теле, но когда-нибудь смерть нас настигнет. Вопрос о вознесении я пока рассматривать не хочу. Мы все, и даже самые праведные среди нас, подвержены смерти. Закон смерти сработает в нас. Павел, Петр, Августин, Лютер попали когда-то под власть этого закона. Ни одному человеку не удалось его избежать. Даже наш Спаситель, находясь на Голгофском кресте, умер. Когда человек долго висит на кресте, он истекает кровью, задыхается и умирает. Срабатывает закон смерти. И Иисус Христос тоже был подвержен этому закону. Ну так что же получается, если смерть – абсолютно богопротивный закон касается нас, то находимся ли мы в вечности под его властью? Библия говорит, что в вечности кто-нибудь находится у Господа в вечном блаженстве, а кто-то в аду. Это решение принял всемогущий Господь. Он будет судить всех людей. Последнее слово не за смертью, не за законами природы, а за ним, вернее, за нами. И не в последний момент, а намного раньше. Если мы при жизни обратились ко Господу за прощением наших грехов, приняли решение следовать за Ним и служить Ему, то сразу после смерти нас подхватывают любящие руки Спасителя, и мы будем находиться у Него. Некто сказал: «Память о том, что я скоро умру, самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в моей жизни, потому что все остальное – чужое мнение, вся эта гордость, вся эта боязнь смущения или провала, все эти вещи падают пред лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно важно. Помнить о смерти – лучший способ избежать мысли о том, что у вас есть что терять. Вы уже голый, у вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победой. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» 1 Коринфянам 15, 54-55. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное» — Откровение 20.14. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» — Откровение 21.4. Хочется ли в небо? Очень хочется. Мне хочется вернуться к молодежной конференции, с которой я начал свою статью. На ней среди нескольких сот молодых людей, с любопытством глядящих в будущее, я обратил внимание на двоих, которые не имели никакой перспективы, во всяком случае, мне так показалось. В одном из проходов стояла инвалидная коляска. Кто-то привез с собой брата или друга, молодого парня с детским церебральным параличом. Иногда он издавал какие-то нечленораздельные звуки, иногда его тело начинало изгибаться и дергаться. Я не знаю, что до него доходило и что он понимал. Вообще у таких людей очень положительное естество, и они склонны всегда улыбаться. Когда исполнялась песня о небе, он весь превращался в улыбку. Может быть, он эту песню знал, а может быть, мне все это только показалось. Только я про себя подумал: вот уж действительно у кого нет перспективы на радостное земное будущее, кто действительно радуется быстрее попасть на небо. Справа от меня, во втором ряду, сидела молодая сестра, с которой я коротко успел переговорить до конференции. Она была очень больна, инвалид с детства, жила с бабушкой на нищенскую инвалидную пенсию. Родители исчезли, когда она была еще маленькой. От жизни она ничего не ждала. разве что гуманитарную помощь с Запада или кто-нибудь из церкви накормит. Парень, семья, мобильный телефон, об этом даже мечтать не смеет. Да и остался ей жить, за прогнозами врачей, всего-то года два. Одна цель — это небо. Вот для кого небо — реальность, конкретная цель. Она слушала песню, сияя от счастья, с раскрытым ртом. Солистка заметила это и где-то на четвертом куплете даже поперхнулась и легким жестом смахнула слезу. Я начал ее мысленно ободрять. «Сестричка, давай, выкладывайся. В зале есть кто-то, кому эта песня нужна, кому очень хочется попасть на небо, кто устал от земных страданий, но надо преодолеть последние сомнения и страхи». Когда солистка порхающей походкой возвращалась на свое место, она прошла мимо парня в коляске. Он забурчал что-то радостное и протянул к ней руки. Она погладила его по голове и пошла дальше. Сзади мне кто-то шепнул, что это ее брат. Вот, оказывается, для кого она пела. Сегодня бы она пела для меня и для всех, кто стоит на пороге вечности, кто смотрит смерти в лицо, кто очень хочет на небо, но также и для тех, кто, глядя смерти в лицо, еще не знает, кто его там, за этой дверью, подхватит, куда его понесут. На этот вопрос должен каждый решить сам для себя, еще здесь, на земле, при жизни».

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня вы услышите продолжение книги «Секрет и сила молитвы». Читает Михаил Безганс.
1: «Секрет и сила молитвы». Салов Астахов, Никита Игнатьевич. После моего обращения к Богу в сердце появилось желание приводить ко Христу других. Где только было возможно, я свидетельствовал лично с первого дня обращения. Но были души, с которыми было невозможно иметь общение, хотя жажда обратить их ко Христу была неутолимой. Особенно лежало на моем сердце одно семейство. Посетить эту семью во время войны и революции я не мог. Верующих людей в той местности не было, и некого было попросить засвидетельствовать им о Господе. Это семейство по рождению принадлежало к православной церкви, но никогда не слышала правду о Христе и не знала Его как личного Спасителя. Сердце побуждало меня молиться об этом семействе. В продолжение нескольких лет молитва за них возносилась к престолу Бога. В те дни нормальной переписки невозможно было установить, и я долгое время не имел от них никаких известий. Находясь в Германии, я однажды пошел в горы. В сердце появилось побуждение для молитвенного общения с Богом. Под тенью дерева, среди камней, я преклонил колени. Перед престолом Всевышнего были принесены различные прошения и благодарения. Но когда я хотел молить его об обращении упомянутого семейства, я не мог произнести ни слова просьбы. Внутренний голос побуждал благодарить за их обращение. Неожиданная радость наполнила сердце, и уста наполнились благодарением Богу за услышанные молитвы в течение долгих лет. Быстро спустившись с горы, я поспешил домой, чтобы поделиться с женой своей радостью. Но когда я пришел, она встретила меня письмом, только что полученным из России. Это было первое письмо после многих лет. Письмо от семейства, за которое мною были возносимы молитвы в течение долгого времени, из-за обращения которого Дух Божий побуждал меня несколько минут тому назад благодарить Всевышнего. Вот что было написано в письме. «Ваше письмо из Германии нами получено. Оно принесло нам необыкновенную радость». Вместе с женой и детьми мы преклонили колени и благодарили Бога, что Он по Своей великой любви и милости услышал ваши молитвы и всех нас привлек к себе, возродив нас к новой жизни и простив все наши согрешения. Мы оба и все наши четверо детей принадлежим теперь Ему и свидетельствуем о Нем в этой местности. Мы не имели возможности узнать, каким путем Господь достиг их сердец, ибо после этого письма переписка снова была прервана. Но это последнее письмо было подтверждением Бога, что Он исполнил возносимую к Нему просьбу. Он дал залог, что молитвы к Нему за других Он слышит и исполняет. Это один пример из множества других, свидетелем которых был автор. Проповедуя Евангелие, в одном месте мы встретили человека, близкого к самоубийству. Жил он в достатке, имел жену и двухлетнего ребенка, но жил совершенно одиноко. Жена оставила его и жила со своими родителями. Мы любили друг друга искренней любовью, которая только может существовать между людьми, поведал мне молодой человек свою печальную историю. Родители с обеих сторон были рады нашей любви. Мы были помолвлены, ожидая назначенного времени для бракосочетания. Но вдруг грянула война. Я был призван в армию, а она осталась со своими родителями. Разлука на несколько лет не угасила нашей любви. Мы оставались верными друг другу. Все эти годы мы обменивались письмами. Несколько раз я получал отпуск, и мы проводили чудное время вместе. Казалось, что разлука лишь скрепляла нашу любовь. Война закончилась для меня благополучно. Господь сохранил меня во время страшных боев от смерти, ранений и увечий. Окрыленным я вернулся домой. Мы были вполне счастливы в первые дни после моего возвращения. Мечта наша исполнилась. Мы поженились. Потом Господь дал нам чудного ребенка. Я любил и люблю дитя не меньше, чем жену, но она оставила меня, оставила, не переставая любить. Ее любовь стала какой-то странной, зловещей. Вот уже полтора года, как она живет у родителей и каждый день устраивает так, чтобы я видел ребенка и ее, но издали. На значительном расстоянии от меня она улыбается мне, но никогда не дает возможности приблизиться и взглянуть на мое дитя. Терзание моего сердца невозможно описать. Бросить все и уехать отсюда я не могу. Не могу также и устоять, чтобы не видеть их вдвоем хотя бы издали. Что мне остается делать? Выход только один — покончить с жизнью. Перед вашим приездом я только что окончил мое последнее письмо для нее и ребенка. Вот оно, в моем кармане. С глубоким интересом я слушал рассказ своего собеседника. Чувствовалась его глубокая искренность и беспомощность. Мне не хотелось вторгаться в тайники чужой души, но, желая помочь ему в данный момент, я спросил его о причинах их разрыва и перемены отношений. «Это мой грех перед Богом», — ответил со скорбью молодой человек. «За год до моего возвращения из армии я встретил верующего солдата, который указал мне путь спасения во Христе. Я принял Господа как моего личного спасителя. Позже я присоединился к евангельской общине через крещение. С первого дня моего обращения я начал свидетельствовать перед другими о Господе и Его спасительной силе. Он благословил мое свидетельство. Многие солдаты, находившиеся со мною, обращались к Господу. Я радовался, решив служить Господу всецело, если Он приведет меня благополучно домой. Но придя домой, я сочетался с девушкой, которую любил до моего обращения. Я знал, что она милая, добрая девушка, но она не обращена, любит мир и все, что в мире. Я знал, что Слово Божие запрещает верующим вступать в брак с неверующими. Братья также упрашивали меня не делать этого, или, по крайней мере, ожидать, молиться и свидетельствовать перед ней, ожидая ее обращения. Меня предупреждали, что Господь не может благословить этот брак, что меня ожидают несчастье, печаль и возможная духовная гибель. Но все увещания верующих были напрасны. Я надеялся, что буду светом для нее в совместной жизни, и она обратится впоследствии. Евангельская церковь отлучила меня, как непокорного. Пастор отказался нас сочетать, и мы повенчались в православной церкви. После бракосочетания наше счастье длилось недолго. Она хотела пойти в театр, на танцы, в гости к прежним пьющим и курящим друзьям. Мне же хотелось пойти в церковь, иметь общение со святыми, свидетельствовать о Господе, искать заблудшие души и приводить их ко Христу. Я чувствовал определенный грех перед Богом — посещать театры. Танцы стали мерзостью для меня после моего обращения. Общество людей, пьющих, курящих, сидящих за картами, стало для меня чуждым и невозможным. Она же ни под каким видом не хотела пойти в собрание, где проповедовалось Евангелие. А для меня было тяжестью пойти с ней. Прежде мы оба любили танцы. Скрепя сердце, я пошел однажды с ней на танцевальный вечер, но мне показалось теперь, что я очутился в аду. Мне было стыдно перед Господом и больно находиться в подобном месте, и я попросил жену уйти оттуда как можно скорее. С каждым днем пропасть между нашими жизненными интересами все углублялась. Мы стояли на разных путях и шли в разные стороны. Оставить Господа и уйти в мир я не хотел. Она не могла понять меня. Вскоре начались упреки, что я больше не люблю ее, что я не верен ей. Жизнь становилась все более несносной. Когда появился ребенок, я надеялся на улучшение в нашей жизни. Несколько первых недель мы оба радовались и утешались дитятей, но вскоре и эта радость миновала, а прежние разногласия возобновились с удвоенной силою. Я делал все возможное, чтобы ей было хорошо со мной, но все было напрасно. Наконец, в один печальный для меня день она заявила определенно: «Или ты должен оставить твою церковь, твои собрания, невыносимо скучную жизнь и быть таким, каким ты был прежде, или я уйду от тебя с моим ребенком. Оставить Господа и общество святых и пойти прежним путем я не мог и не могу до настоящего времени. Она же исполнила свою угрозу и оставила мой дом. Вот уже 1,5 года мы в разлуке. Несколько раз я пробовал пойти в дом ее родителей, чтобы просить вернуться, но все было напрасно. Она не хочет меня видеть. На мои письма она не отвечает. Это возмездие за мой грех непослушания Слову Божию. Я вижу теперь, что союза верного с неверным быть не может, но исправить моего поступка я не в силах. Нести это бремя также нет больше сил, и я вижу только один выход. Это уйти из жизни как можно скорее, — закончил свою исповедь мой собеседник. Господь видел твой грех перед Ним, мой брат, но Он видит и твое искреннее раскаяние. Он видит твою верность Ему, кроме этого поступка, и Он милостив, чтобы простить и помочь тебе в данное время. Кроме этого, Он силен привлечь и твою жену к себе в ответ на нашу молитву. Ведь Он сам говорит: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18:19. Преклонив колени, мы принесли совместно все то, что тяготило сердце брата. Мы молили, чтобы он прославился в эти дни и достиг сердца его жены. Для нас было непонятно, каким образом он может это сделать. Беседовать с ней было невозможно и бесполезно. На собрание эта женщина не шла ни под каким предлогом. Когда мы встали с колен, мир Божий снова воцарился в сердце брата, и мы верили, что его жена будет обращена. На другой день утром он встретил меня с радостным лицом. Я не особенно верю в сны, но сегодняшний сон наполняет мое сердце особой радостью. Это было первое приветствие моего друга. Я видел себя стоящим в поле на вершине холма с большим цельным хлебом в руках. Вдали еле видно и стояла моя жена с ребенком на руках. Отрывая куски хлеба от цельного, я бросал их по направлению жены. Хлеб не долетал до нее, но она подходила все ближе и ближе. И вот уже стала наклоняться и подбирать бросаемое. Когда я бросил последний кусок, она была очень близко, почти рядом. В это время я проснулся. Мы приняли этот сон как указание от Господа, как его ответ на молитву. После новой молитвы мы решили, что она должна услышать Слово Божие. Сверх всякого ожидания сосед ее родителей дал нам разрешение устроить собрание в его доме. Перед этим он посетил одно из наших собраний. Господь говорил к его сердцу, и теперь он открыл свой дом. Люди посещали собрание все в большем количестве, но его жена не показывалась. Но мы знали, что раздающееся пение духовных гимнов и проповедь через открытые окна и двери достигает и до нее. В один день дом был так переполнен, что негде было даже стоять. В начале проповеди вошла необыкновенно красивая молодая женщина с ребенком на руках. Я не знал жены брата, но чувствовал, что это она». Взглянув на сидящего около меня за столом брата, я заметил слезы на его глазах. Сидящие около двери предложили ей место, но она продолжала слушать стоя. Слово действовало на нее необыкновенно. Казалось, что она обо всем забыла и с жаждой пила евангельскую весть спасения. Ее глаза все время были наполнены слезами. В конце проповеди, вместе с другими, она склонила колени, и тихая молитва раскаяния послышалась среди склонившихся. Слезы неудержимо текли из глаз стоявшего рядом со мной брата. Когда окончилась последняя молитва, женщина направилась к столу и бросилась на шею мужу. «Прости меня. Много зла я делала тебе. Я не знала Бога, была во вражде с Ним и ради Него стала ненавидеть тебя. Но сегодня Он простил меня. Отныне я хочу служить только Ему. Я хочу быть помощницей для тебя. Красивый ребенок испуганно глядел на плачущую мать, прижимаясь к ней, но вдруг протянул свои руки к отцу и крепко обхватил его шею. Ни один человек в собрании не мог удержаться от слез при виде этой трогательной картины. Раскаяние, дотоле упорствовавшей жены, было удивительным моментом, моментом спасения двух личностей, одного от духовной, другой от физической гибели. И это раскаяние было прямым ответом на молитву к Богу, который говорит: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». И он был верен в своих словах и обетованиях в данном случае. Маленький Давид, которого мы хорошо знали, неоднократно слышал, как его мать молила Бога о насущных нуждах их семейства. От нее он узнал о Господе, услышал, что Он прощает людям согрешения их в ответ на молитву и что Он дает людям все просимое у Него. Несколько лет тому назад, когда мальчику было 6 лет, долгое время стояла необыкновенно жаркая погода. Дождя не было уже несколько недель, поля и огороды гибли от зноя. Давид слышал, как мать неоднократно говорила отцу и другим людям, что если Господь не пошлет дождя еще несколько дней, их огород погибнет, и никаких овощей в этом году не будет. Помня слова матери о том, что Бог дает все просимое у него, и слыша ее жалобы, что нет дождя, Давид преклонил колени в детской молитве. «Дорогой Иисус, мама говорит, что наш огород высыхает, и ничего не растет. У нас нет огурцов и картошки, а они нам очень нужны. Пошли нам дождь, пошли сегодня, пошли сейчас, а то все пропадет от жары. Аминь». Находясь в другой комнате, мать со слезами на глазах слушала эту простую детскую молитву, и ей было стыдно за свое маловерие. Жалуясь людям на засуху, она ни разу до сего времени не обратилась к Богу с молитвой о дожде. Окончив молитву, Давид быстро побежал в поле, где работал его дедушка. «Отпрягай лошадей, дедушка, отпрягай скорее, потому что будет дождь, будет сейчас», — торопил мальчик старика, смотревшего с недоумением и любопытством на внука. «Да ведь туч совершенно не видно», — ответил дедушка. «И кто тебя послал сказать, что будет дождь? Может быть, ты слышал предсказание погоды по радио?» «Нет, дедушка, меня никто не посылал. Я ничего не слыхал по радио, но я молил Иисуса, чтобы Он послал нам дождь. И Он пошлет сейчас же. Отпрягай скорее». С этими словами мальчик быстро убежал с поля. Старый дедушка не знал, что делать, как отнестись к словам внука. Но вот на горизонте показались тучи, послышались раскаты отдаленного грома. Пожимая плечами и улыбаясь, старик отпряг лошадей. Едва довел он их до конюшни, как полился сильный дождь. Он был хороший, но недолгий. Туча быстро пронеслась, и снова на безоблачном небе засияло солнце. Находившийся в доме Давид услышал слова матери, обращенные к дедушке. «Дождик был хороший, освежил воздух и смочил землю, но жалко, что мало. Земля недостаточно промокла, особенно в огороде». Услыхав новую жалобу матери, Давид снова удалился в отдельную комнату и преклонил колени в молитве перед Богом. «Дорогой Иисус», — молился мальчик, — «спасибо тебе за дождь, но мама говорит, что дождя мало, очень мало. Земля не промокла, и огород все равно пропадет. Пошли нам дождя побольше, чтобы он шел долго, чтобы земля промокла до корней. Пошли сейчас же. Аминь». Не прошло и нескольких минут, как небо начало покрываться темными тучами. Раскаты грома потрясали землю. Зашумел настоящий ливень, продолжавшийся несколько часов. Во всей окрестности поля и огороды были в достаточной мере напоены долгожданной, необходимой влагой. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле. говорит пророк Захария, 10 глава, 1 стих. Эти слова сказаны Богом как обетование для сынов человеческих. Бог приглашает верующих в Него открывать в молитве перед Ним все нужды и нужды о дожде наравне с другими. Маленький Давид не знал этого обетования, но он слышал, что Бог дает все просимое у него, и, веря в Него, он взывал о нуждах, о которых слышал от родителей. Господь ответил видимым и скорым образом на его простую, детскую молитву. Бог видит все нужды живущих на земле. Он готов помогать сынам человеческим, как отец помогает своим детям. Но он нуждается в их просьбах, в их молитвах, ибо они, живя на земле, находятся на чужой для него территории, и он вмешивается в их нужды и выполняет их только в ответ на молитвы. Ответ Бога на молитвы, взывающих к Нему, не ограничивается только узким кругом личных нужд, молящегося за себя или за других. Бог отвечает на просьбы и в мировом масштабе. Еще недавно мир был свидетелем самого большого из чудес Бога в наше время. Во время внезапного нападения Гитлера на Россию все политики, военные специалисты, журналисты и вообще наблюдатели за мировыми событиями были вполне уверены, что Россия не может устоять против могущественных армий Гитлера, испытанных в боях и увенчанных необыкновенными победами. Сам Гитлер, его генералы и даже простые солдаты не имели ни малейшего сомнения в скорой и легкой победе. Они заявляли: «Мы разрежем русские армии в короткое время с такой легкостью, с какой нож разрезает масло». Военные специалисты разных стран и Америки расходились лишь в сроках, которые потребуются Гитлеру для уничтожения России. Одни назначали для русской армии 6 недель, другие – 2 или 3 месяца. Предсказания о быстром падении России были построены на логических выводах, казавшихся почти безошибочными. Армия России слишком молода, плохо подготовлена, недисциплинирована. Ее вооружение не могло равняться с вооружением Гитлера. При этом Гитлер имел вдвое больше дивизий. Командный состав русской армии состоял из молодых, неопытных офицеров, не способных справиться с громадными армиями и противостоять опытным полководцам Гитлера. Командный состав русской армии был почти полностью уничтожен в годы террора незадолго до начала войны. Железнодорожный транспорт России совершенно не соответствовал современной, быстрой механизированной войне. Он не мог обслуживать многомиллионную армию и равняться с хорошо организованным транспортом всей Европы, находившимся в руках Гитлера. Об успешном соперничестве русской промышленности с промышленностью Гитлера не могло быть и речи. Старая промышленность России была расшатана во время революции и гражданской войны и еще не могла оправиться. Новая же не успела как следует развиться за короткий срок. Гитлер же имел промышленность Европы, развивающуюся столетиями. Экономическое положение России находилось на одном из самых низких уровней. Она еще не могла оправиться от революционного хаоса, от ломки и экспериментов в сельском хозяйстве, от страшного голода, дважды поразившего страну, в 1921 и в 1933 годах. Большинство русского народа находилось в состоянии крайней бедности, нищеты и придавленности. Моральное состояние страны было одним из незавидных. Народ устал от революции, гражданской войны, от опытов новой власти, от голода, самопожертвования на новое строительство в стране. Все это вызывало трение народа с властью. Иногда это трение выливалось в противление власти со стороны населения и репрессии со стороны власти. Гитлер, его советники и политические наблюдатели были уверены, что как только начнется война, внутри России начнутся восстания народа против власти, и страна будет разрушена в короткое время. Все эти факты слабости России были налицо перед всем миром. Завоевание же Гитлером других стран разгром французской и английской армии, которые считались лучшими в мире, убеждала всех в том, что Россия ни в коем случае не может устоять. Но когда грянул гром войны над страной, в России произошло нечто невероятное, неестественное и непонятное для всех, знавших положение страны. Россия не пала ни в 6 недель, ни в 3 месяца, но устояла до конца, до победы над Гитлером и над его дотоле непобедимыми армиями, несмотря на все видимые шансы победы на стороне Гитлера. Военные специалисты, политики, все наблюдатели за ходом военных действий вообще делают различные выводы, заключения, ища естественных причин этого случившегося чуда наших дней. Однако то, что произошло в России, вложить в естественные рамки ни в коем случае невозможно. В этом видна лишь десница всемогущего Бога, творящего чудеса в мировом масштабе и в наши дни. Только Он одних возвышает, других унижает, гордое и надменное смиряет во прах, а слабое и ничтожное в глазах человеческих поставляет на высоту. Это Он совершил в те дни в ответ на молитвы взывающих к Нему день и ночь сынов человеческих, вопиющих к Нему с земли, взывающих о защите своих собратьев, о защите Его святых. С первых дней, когда Гитлер начал возвышаться из ничтожества, люди, следящие за его возвышением, видели в его лице страшную угрозу не только отдельным государствам и народам, но и для всех людей, верующих в Бога, и для израильского народа в особенности. В то время, когда английский главный министр Чемберлен заключил мирный договор с Гитлером за счет Чехословакии, мир видел в лице Чемберлена великого избавителя от войны, доброго и мудрого умиротворителя. Во всех странах и в Америке религиозные люди устраивали благодарственные собрания. Потрясенный актом Чемберлена, я несколько дней пролежал в постели. Оправившись от болезни, написал ему такое письмо. Невиль Чемберлену, премьер-министру Англии, 7 октября 1938 года. Дорогой мистер Чемберлен, несколько дней тому назад вами совершен великий акт в истории всего мира, в истории народа израильского и всего христианства. Если современное положение в Европе, за которое вы сделались ответственным, не изменится в ближайшее время, то Гитлер начнет обращаться с народами по своему произволу. Народы должны будут исполнять его волю беспрекословно, ибо никто не будет иметь ни моральных, ни физических сил противостать ему. В ближайшем будущем, по мере возрастания силы Гитлера, для еврейского народа не будет места в Германии, Австрии, Италии, Чехословакии, Польше, Румынии, во всей Европе вообще и, возможно, в Соединенных Штатах Америки. Где этот бедный народ найдет убежище? Как только Гитлер очистит страны от евреев, он огнем и мечом начнет уничтожать христианство. Вы избежали войны, в которой могли погибнуть несколько миллионов, но вы приготовили почву для гибели десятков миллионов. Вы выполнили действительно величайшую миссию, результаты которой миру придется пожинать в ближайшем будущем. Иуда предал некогда Христа поцелуем, знаком любви. Вы поцелуем мира предали народы, предали христианство и народ израильский. Горе миру от появившегося маньяка, заразившего своей манией десятки миллионов своей страны. Но печально будет память человечества о тех, кто в решительный момент помог маньяку усилиться и укрепиться. Слуга Христа и его церкви Никита Игнатьевич Салов Астахов. То, что было предвидено и предсказано в этом письме, стало быстро исполняться. Народы один за другим падали. Народ израильский подвергался страшным истязаниям. Христианство угнеталось или преклонялось перед Гитлером. Ни у кого не было силы противостать Гитлеру, его полчищам, агентам и палачам. Единственной страной, которая могла остановить Гитлера и его замыслы по отношению к израильскому народу и христианству, была Россия. Но эта страна находилась в состоянии своей величайшей слабости и неподготовленности. По этому поводу я написал нашему президенту 8 мая 1941 года. «Дорогой мистер президент, вместе с этим письмом я предлагаю письмо, написанное мною мистеру Чемберлену через несколько дней после Мюнхена. Из него вы видите, как истинно то, что показал мне Господь в те дни. Настал последний момент. Через несколько дней может быть поздно. Будущность Америки и Англии, всего, что есть еще идеального и святого, зависит от нескольких дней. Моя просьба к вам – заключите немедленный союз с Россией. Удовлетворите ее интересы, если нужно. Обещайте ей помощь авиации. Лучше принести некоторые малые жертвы, чем дать погибнуть цивилизации, христианству и народу израильскому. Англия трепещет перед возможным величием и могуществом России в будущем и в силу этого губит себя и народы. Это воистину немудрая политика – трепетать перед будущей опасностью, когда свирепый тигр рвет горло страны в настоящем. Поэтому привлеките Россию на свою сторону в борьбе с Гитлером немедленно, иначе будет слишком поздно. Имея Россию как союзника, возможно продолжать борьбу с Гитлером, даже если Англия падет. С другой стороны, если Россия будет подчинена Гитлером, всякая надежда остановить Гитлера будет потеряна, и наш мир падет в хищные когти Гитлера. С почтением к вам, слуга Христа и его церкви, Никита Игнатьевич, Салов Астахов. Это письмо было написано всего за несколько недель до войны Германии с Россией. Россия могла устоять и защитить других не только с помощью Америки. Главная помощь ей была от всемогущего Бога. Россия нуждалась не только в материальной помощи, но и во вдохновении свыше, в одушевлении народа, в возбуждении духа самопожертвования, во всенародном объединении, а все это мог сделать только всемогущий Бог. Сделать в ответ на молитвы, вызывающих к Нему сынов человеческих». Днем и ночью мы взывали к Богу о ниспослании помощи, вдохновения и защиты России, а через нее христианства и Израиля. Но мы чувствовали нужду и в молитвах многих. В церквах, на библейских конференциях к слушателям направлялись просьбы о молитвах за Россию. Многие смотрели на нас с подозрением, начали распространять слухи, что мы сделались коммунистами. Другие заявляли, мы не можем молиться за безбожную страну. Но некоторые святые поняли всю важность молитвы за Россию, поняли свое назначение в мире как священников Бога, посредников между гибнущим миром и Творцом, и они присоединили свои голоса к молитвам и просьбам других. И эти молитвы не остались напрасными». Бог услышал сынов человеческих, взывающих к Нему от земли, ответил на их просьбы, послал народам России духа бодрости, вдохновил к самопожертвованию, послал духа единства среди граждан и властей. И несмотря на нечеловеческие страдания и лишения, народы России продолжали стоять до конца, до победы. Во время борьбы Израиля с Амаликом, когда израильтяне под водительством своего полководца Иисуса Навина находились в сражении, Моисей, Ор и Аарон стояли с поднятыми руками к небесам. Сражающиеся легионеры вдохновлялись и укреплялись, побеждали врага, когда руки Моисея были подняты. Но как только Моисей опускал руки на одно мгновение, бойцы ослабевали и отступали перед своим противником. Сила легионеров Израиля была в Боге, и эта сила ниспосылалась в ответ на молитву, на взывание Моисея, Ора и Аарона. Источник силы русских армий, противоставших Гитлеру, таился не в бойцах, не в талантах полководцев, но во всемогущем Боге, укрепляющем, вдохновляющем и ободряющем. И эта сила была дана в ответ на молитвы жителей земли, взывающих к Нему днем и ночью. Несколько лет тому назад в России разразились страшные гонения на верующих. Атеисты, облеченные безграничной властью, открыто заявляли: «Мы удалим религию и Бога из страны». Журнал воинствующих безбожников печатал всевозможные кощунственные карикатуры на Бога и верующих в Него. Печатание и распространение религиозной литературы и книг Священного Писания запрещалось. Церкви и молитвенные дома закрывались или превращались в клубы и театры. Верующие люди лишались гражданского права и подвергались всевозможным лишениям. Казалось, что атеизм исполнит свою угрозу, и Россия погрузится во мрак неверия и безбожия. Но случилось нечто неожиданное. Нападки на верующих вдруг начали утихать. Им возвратили гражданские права. Гонения постепенно прекратились, и свобода для проповеди Евангелия была снова возвращена. Многие восприняли это необыкновенное чудо с недоумением. Что заставило несколько миллионов атеистов, облеченных безграничной властью, отступить от своего намерения, сложить свое оружие борьбы с верующими и возвратить им свободу? Многие отвечали на эти вопросы по-разному. Но истинный ответ только один. Это чудо совершено всемогущим Богом в ответ на молитвы к Нему многих сынов человеческих. Перед началом самых сильнейших гонений Господь вывел нас из России. Зная замыслы атеизма и безвыходное положение верующих, мы в разных церквах Америки и на библейских конференциях взывали к верующим о молитве за наших братьев и сестер в России. В ответ на наши просьбы многие верующие в Америке присоединяли свои голоса к нашим ежедневным мольбам о помощи страдальцам на далекой родине. И всемогущий Бог внимал этим молитвам, посылая избавление угнетенным, находящимся на другой стороне земного шара. Несколько лет тому назад мы проводили библейскую конференцию в Колумбийском библейском колледже «Секрет и сила молитвы». Это была тема конференции. После одной из лекций к нам в комнату зашел человек, отрекомендовавшийся как доктор Бейли, миссионер, работавший в Африке в течение 50 лет. «Извините меня за беспокойство», — начал посетитель. «Я был одним из ваших слушателей сегодня и сейчас пришел подтвердить перед вами истину о молитве за других, отмеченную вами на лекции. Мне вспоминается случай из моих переживаний в Африке в ноябре 1912 года». Завершив мое пешее путешествие расстоянием в 1200 миль из Северной Родезии в Анголу, португальскую Западную Африку, я пришел на миссионерскую станцию и попросил служившего мне мальчика приготовить ванну. Когда все было готово, наступили сумерки. В темноте, войдя в помещение, я услышал странное шипение. Сначала я думал, что какой-нибудь зверь бежит по сухой траве. Но шипение усиливалось. Не зная, в чем дело, я позвал мальчика и попросил принести лампу. Когда помещение было освещено, я увидел, что стою на спине очень большой кобры. Охваченный ужасом, я поспешил за винтовкой, чтобы пристрелить змею. Для меня было долгое время непонятно, почему кобра не убила меня, почему она позволила стоять на ее спине, ничем не защищаясь, кроме шипения, в знак протеста. На другой день один из язычников, среди которых я работал, услышав мой рассказ о кобре, сказал: «Сэр, Бог сам вступил

0: она рассказала следующий случай. «Находясь вот в этой комнате, я вдруг почувствовала призыв молиться о вас. Не зная, в чем дело, я преклонила колени и, закрыв глаза, увидела вас стоящим во мраке и с ужасом смотрящим на землю. Я не видела, на что вы смотрели, я видела лишь ужас на вашем лице и чувствовала, что вы находитесь в смертельной опасности. В агонии страха я начала взывать к Богу о помощи, избавлении вас от опасности. Через короткое время молитвы я вдруг почувствовала облегчение. Мир снова наполнил мое сердце, и я начала благодарить Бога за услышанную молитву и избавление вас от гибели. Когда мы сопоставили африканское и американское время, мы нашли, что это был точный момент, когда я стоял на спине кобры». Были последние слова свидетельства доктора Бейли. «Передо мною был свидетель Христа, его воин, находящийся на вражеской территории, в борьбе с князем мира сего, с князем тьмы. Сатана тем или иным способом стремился уничтожить его, прекратить его свидетельство. Но воля Божия была направлена к тому, чтобы защитить его, продлить его жизнь на земле, продлить борьбу до более славного конца. Однако, будучи святым и справедливым, Бог не может вторгаться силой в сферу влияния дьявола. Ему нужна моральная помощь, ибо без молитвы Бог не может спасти и помочь. Сам Бейли молиться не мог. Сначала в темноте он не видел опасности, а когда при свете лампы увидел свое положение, его уста были скованы ужасом. Но Дух Святой, зная волю Отца, видя нужду в молитвенной помощи, находит душу за несколько тысяч миль от места борьбы и возбуждает ее к молитвенному ходатайству. И как только молитва за другого возносится к престолу Всевышнего, он в одно мгновение оказывает нужную помощь своему слуге. Вот почему верующий человек должен постоянно молиться за всех человеков, за всех святых и особенно за работников, передовых борцов в духовной борьбе. Ефесянам 6 глава с 10 по 19 стихи.
1: Продолжение этой книги слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Павел на пути из Кесарии до Мальты. Когда решено было плыть нам в Италию, так начал евангелист Лука описание путешествия апостола Павла из Кесарии в Рим. Решение было принято правителем Фестом, потому что Павел был римским гражданином и потребовал суда у кесаря. Кроме Павла, в Кесарии находились и другие узники, которых надлежало отослать в Рим. Доставить их туда правитель Фест поручил сотнику Юлию из августовой когорты. А так как нет данных, чтобы такая когорта находилась в Кесарии, то допускают, что сотник Юлий принадлежал когорте, охранявшей Августа, то есть императора. По каким-то делам, оказавшийся в Кесарии, и в его распоряжении Фест отдал и узников, и конвоировавших их воинов. «Мы взошли на адрамитский корабль», — написал Лука, незаметно вводя себя в число спутников апостола Павла. Адрамитский — это не название корабля, а указание, что этот корабль принадлежал портовому городу Адрамиту в провинции Мизия в Малой Азии. Кроме Луки, спутников Павла был Аристарх из Фессалоники. Отплывший из Кесареи, на другой день пристали к Сидону, одному из наиболее известных и древних городов Финикии, который был построен Сидоном, сыном Ханаана, Бытие 10:15-19, и был хорошо известен Иакову, внуку Авраама, Бытие 49:13. Сотник Юлий, зная, что Павел не какой-нибудь преступник, а только обвиненный еврейским духовенством в нарушении их религиозных законов, обращался с ним человеколюбиво и позволил апостолу сойти с корабля для встречи и общения с друзьями. Из Сидона приплыли в Кипр, третий по величине остров в Средиземном море, известный миру тем, что в древности добываемое в большом количестве и доставляемое в разные страны медь получила от этого острова свое латинское название «Купрум». На этом острове лет 14 перед этим с Варнавою и Марком обращенный Савл начал свое миссионерское служение. Из этого острова отправился в Малую Азию со скромным именем Павел, Деяния апостолов 13:2-13. На этот раз от Кипра прибыли в Мире, портовый и главный город провинции Ликия в Малой Азии, теперь Дембре. Здесь сотник нашел Александрийский корабль, то есть плывущий из города Александрии в Египте с грузом зерна в Италию, и посадил на него как узников, так и их спутников. Наступала осень, и плавание под парусами было в большой зависимости от направления ветра. Лука отметил: медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом, портовым городом провинции Кария на юго-западном углу Малой Азии, между островами Косом и Родосом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы поплыли к Криту при Салмоне. Крит является четвертым по величине островом в Средиземном море, на юго-востоке Греции, известен миру своей миносной цивилизацией, которая развивалась здесь одновременно с египетской, о чем свидетельствуют находки археологов, а особенно открытие в 1900 году развалины дворца царя Миноса в Кнососе. Остров имел торговые и деловые сношения с Египтом, Палестиной, Малой Азией и Европой. Думают, что упомянутый в Библии Кафтор, Второзаконие 2:23, Еремии 47:4 и Амоса 9:7, откуда вышли филистимляне, это древнее палестинское название острова Крита. Во время греческого и римского владычества На этом острове поселилось много евреев. В день Пятидесятницы некоторые из критских евреев слушали проповедь апостола Петра, Деяния апостолов 2.11, и первыми принесли на остров весть о Христе. Корабль, на котором находился апостол Павел, повернул на юг, проплыл близ Салмона, то есть северо-восточного мыса, поплыл близ острова и остановился в хороших пристанях на южном берегу острова. К сожалению, хорошие пристани имели только громкое название, но не были удобны пристанью для перезимования. Но приближалась зима, время бурь и дождей. Заметкой «Пост уже прошел» евангелист Лука сообщил, что это было после еврейского поста, какой соблюдается в 10-й день месяца Тишри, 9.16, 29.31, 23, 26.32, то есть в конце сентября или начале октября. Апостол Павел советовал сотнику и его окружению: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднением и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Деяния апостолов 27.10. Мы не знаем, каким способом, но Господь показал это своему рабу, а тот возвестил окружающим. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Мирские люди не принимают советов от людей Божьих. От хороших пристаней, где люди могли спокойно перезимовать, а апостол Павел имел бы возможность свидетельствовать о Христе, поплыли на запад, надеясь достичь Финика, удобной гавани на юго-западном берегу Крита, и там перезимовать. Сначала все шло хорошо. Ветер был попутный, но вдруг против него поднялся ветер бурный, называемый Евроклидон, что значит «широкие волны», дующий с северо-востока. Этот ветер подхватил парусный корабль, погнал на юг и чуть не разбил о небольшой островок, называемый Клавдаю, находившийся около 70 километров от Крита. Опасаясь, чтобы не сесть на мель, начали выбрасывать с корабля груз, а потом своими руками побросали с корабля вещи. Некоторым было нелегко это сделать, но жизнь дороже вещей. Буря продолжалась несколько дней. Ни солнца, ни звезд не было видно. Компаса еще тогда не знали. Других навигационных инструментов не было. Корабельщики не могли сказать, где они находятся. И потому, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению, отметил евангелист Лука. Деяния апостолов 27:13-20. Тогда выступил апостол Павел с ободрительной речью. «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Христа, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободрись, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». Деяния апостолов 27:21-26. Прошло томительных 13 суток. А на 14-ю ночь корабельщики начали догадываться, что приближается к какой-то земле. Бросили якоря и ожидали дня. Утром корабельщики хотели воспользоваться лодкой и бежать. Но Павел сотнику сказал и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Сотники и воины не допустили, чтобы корабль остался без управляющих им. Но главным человеком на корабле в это время сделался апостол Павел. Он опять обратился ко всем с речью: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни. ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказавши это, взял хлеб перед всеми,

на которой и увяз корабль. Дальше плыть не могли. По римским законам, если от конвоира убежал преступник, то конвоира судили как убежавшего преступника. Поэтому воины, конвоировавшие арестованных на суд в Рим, опасаясь, что те, выбравшись на сушу, не убежали, сговорились убить всех арестованных. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения. Он приказал умеющим плавать первыми броситься в воду и выйти на землю, а остальным спасаться, на чем попало, от корабля. Таким образом, все спаслись. Предсказанное апостолом исполнилось в точности. Из людей никто не погиб, а корабль был разбит волнами. Можем думать, что и сотник, Юлий, и подчиненные ему воины, и корабельщики, и пассажиры вспоминали, что человек Божий, бывший на их корабле, был причиной их спасения.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2018 год.
2: Пережитое. Лариса Похилка. «Не судите меня строго». Я давно хотела написать вам о своем обращении к Богу, но все не решалась. Подтолкнуло меня к этому свидетельство в вашем журнале. Родилась я в городе Корюковка Черниговской области. Для мамы я была нежеланным ребенком, но отец был рад моему рождению и дал мне имя Лариса. Обделенная материнской любовью, я придумывала и рассказывала людям разные истории. Говорила, что я не родная дочь и ищу своих родителей. Когда мой обман раскрывался, меня наказывали. А мне всего лишь хотелось любви и внимания. Будучи студенткой, я познакомилась со своим будущим мужем Александром. Мы недолго встречались, и он сделал мне предложение. «Вот оно счастье», — подумала я. «Наконец-то и у меня наступят светлые и розовые дни». Но, увы. Когда Александр познакомил меня со своими родителями, и его мама узнала о наших намерениях, то я услышала от нее, что она хотела богатую невестку с квартирой и машиной. Я же из бедной семьи, да и отец к тому времени уже умер. Я была так наивна, что сказанные матерью Александра слова приняла за шутку. После свадьбы моя жизнь текла по расписанию свекрови. Я старалась найти подход к ней, но все мои усилия были напрасны. Я чувствовала себя чужой. Через 3 года у нас родился сын Ярослав, в день рождения мужа. Я думала, что, может быть, теперь меня полюбят и примут в семью, но глубоко заблуждалась. Долгожданный мир так и не наступил. Напротив, ссоры и скандалы участились. К тому же муж начал пить и поднимать на меня руку. В это время в нашем доме все чаще стал появляться друг мужа, который начал ухаживать за мной. Его, как я об этом позже узнала, наняла моя свекровь с целью расстроить наш брак. Все это мне не нравилось, и я не раз говорила об этом родителям и мужу, но меня не слушали». Друг мужа, который был свидетелем наших семейных ссор, посоветовал мне бросить мужа и выйти замуж за него. Я согласилась, подумав, что, может, с ним получится создать хорошую семью. Мы уехали из Киева и стали жить у моей мамы. Поначалу все шло хорошо, сын Ярослав подрастал, муж устроился на работу. Спустя несколько месяцев мужу позвонили из Киева и сообщили о том, что его отцу плохо и что он срочно должен приехать. Муж уехал. Я жила надеждой на то, что он скоро вернется, но время шло, а он не возвращался. Тогда я решила сама поехать к нему. Когда я приехала в Киев, то соседи родителей мужа открыли мне глаза. «О, доченька, все здесь куплено и устроено твоей свекровью. У тебя ничего не получится». Мой мир рухнул после услышанного. Я вернулась домой к маме. Но вскоре мама вышла замуж 2-й раз, и я с сыном стали ей мешать. Она сказала мне, чтобы я устраивала свою жизнь сама. Мне пришлось уехать в Киев. Здесь я долго не могла устроиться на работу. Куда бы я ни обращалась, везде слышала отказ. Жили мы с сыном на центральном вокзале, есть было нечего, и я была рада кусочку хлеба, упавшему со стола. Это и было нашим пропитанием. Я в первую очередь кормила сына, тщательно пережевывая для него пищу. От такой тяжелой жизни часто приходили мысли: «Пусть я умру, но сыночек мой». От безысходности я решила обратиться за помощью к своей бывшей свекрови. В течение недели мы устроили Ярославчика в детский сад. Я приходила к нему каждый день, чтобы пообщаться с ним, так как жила на вокзале, а сын у свекрови. Как-то, придя в садик, я не застала сына. Я приходила и в последующие дни в надежде увидеть его, но все безрезультатно. От отчаяния мне хотелось кричать. Я сидела на скамейке во дворе садика и плакала от бессилия. В это время проходила женщина. Подойдя ко мне, она поинтересовалась, почему я плачу. Я ей все рассказала. И женщина предложила мне пожить у нее. У нее было две дочери, 15 и 10 лет. Муж ее сидел в тюрьме. Женщина страдала астмой, и в ее квартире было много шприцев, медикаментов и какой-то травы. Сначала я думала, что она медицинский работник, но, как оказалось, она была наркоманкой. В ее квартире всегда было много людей. Я устроилась на работу. Тем временем свекровь подала иск в суд на лишение меня родительских прав. На суде присутствовала сестра свекрови, ее соседка и еще несколько купленных свекровью свидетелей. Но об этом я узнала позже. Меня лишили материнских прав и хотели заставить покинуть город. Но потом мне все-таки разрешили остаться в Киеве. Я вышла из здания суда и решила броситься под машину. Водитель успел остановить машину и с криком подбежал ко мне. «Тебе что, жить надоело?» Я ответила: «А где она, жизнь? Покажи мне, где она?» Водитель, наверное, подумал, что я душевно больная. Он уехал, покрутив пальцем у виска. Вернувшись в квартиру, я рассказала женщине о случившемся. Она предложила сделать мне успокоительный укол, сказала, чтобы я не переживала, что такие же уколы она и себе делает. Я согласилась. Но после этого я уже не могла жить без наркотиков. В моей душе творилось что-то непонятное. Работу я забросила, и жизнь моя покатилась в пропасть. Мое тело превратилось в вещь, которую мог взять каждый, кому не лень. И чтобы как-то отвлечься от мрачных мыслей, я ездила в трамвае до конечной остановки маршрута и обратно. Эти поездки на время помогали мне забыться. Но так как жить было негде, мне приходилось возвращаться в квартиру, которая превратилась в настоящий притон. В квартире стоял неприятный запах ацетона и пота людей, которые вводили наркотики, пытаясь попасть в вену, чтобы забыться хотя бы на время. К этой женщине за наркотиками приезжали также богатые люди. Я часто задавалась вопросом, чего же им не хватает? Ведь у них все есть, и квартиры, и богатство. От безысходности я 3 раза пыталась покончить с собой. Принимала таблетки, вешалась, резала вены. Но каждый раз кто-то мешал. Наверное, это Господь берег меня. Как-то я высказала женщине свое негодование по поводу того, что она посадила на иглу свою родную дочь и принуждает ее заниматься проституцией. После этого женщина выгнала меня из квартиры. На моем пути появился парень. Звали его Игорь. Он привез меня к своей верующей маме Лидии Иосифовне. Здесь меня накормили и дали отдохнуть. Потом Лидия Иосифовна пригласила к себе верующего мужчину Михаила, который поговорил со мной, подарил мне Библию и пригласил в церковь. Библию я положила под подушку и каждые 5 минут проверяла, не забрали ли ее у меня. Проверяла даже тогда, когда ложилась спать. Я привыкла уже, что мне что-то дарят, а потом забирают. На следующий день мы поехали на богослужение в молитвенный дом, который находится по улице Пухова, 4. Домик был старенький. В зале висела большая раскрытая Библия. Когда я услышала пение хора, то сразу же решила, что буду приходить сюда слушать песни. После богослужения меня познакомили с Петром Варфоломеевичем Кузьменко. Он старался донести до меня Слово Божье. Так я начала приближаться к Богу. Как-то мы смотрели фильм «Иисус», и одна сцена, где Иисуса ведут на распятие, меня настолько потрясла, что я, вскочив, закричала: «Безумцы, что вы делаете?» Моя реакция была неожиданной для всех. Меня усадили на скамейку и успокоили. Не понимала я, что Иисус совершил этот подвиг для того, чтобы спасти меня. Мне трудно было прийти к Богу, потому что я думала, что такого человека, как я, Господь не простит. И снова со мной беседовал Петр Варфоломеевич. Наконец наступил долгожданный день моего избавления и спасения. 2 августа 1989 года. В свой день рождения я покаялась в своих грехах. Господь подарил мне настоящую жизнь. У меня есть семья. В церкви я несу служение, пою в хоре, помогаю, где могу. Хочу быть полезной. По молитвам многих ко мне вернулся сын Ярослав. У него уже своя семья. Правда, он и мой младший сын Марк еще не с Господом, но я верю, что Господь приведет и их к себе. Сейчас я инвалид, без палочки ходить не могу. Но, слава Богу, он всегда со мной и помогает мне. Я прошу всех, кто будет читать это свидетельство, не судить меня строго за то, что у меня была такая жизнь. Я простила всем своим обидчикам и не держу на них зла. Живу с Господом и другой жизни не хочу. Господь — упование мое и надежда моя. Хочу пожелать всем родителям любить своих детей и воспитывать их с Божьей помощью.
1: Духовная статья. Эйден Уильям Тозер. Почему мы должны правильно думать о Боге? О Господь, всемогущий Бог, не Бог философов и мудрецов, но Бог пророков и апостолов, а еще лучше Бог – Отец нашего Господа Иисуса Христа. Могу ли я выразить Твою сущность, не исказив при этом Твой образ? Может быть, те, кто не знает Тебя, поклоняются не Тебе, а созданию своей собственной фантазии? Так просвети же наши умы, чтобы мы могли знать Тебя таким, какой Ты есть, чтобы мы могли любить Тебя совершенной любовью и воздавать Тебе достойную хвалу. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Наше представление о Боге во многом характеризует нас самих. Всемирная история показывает, что ни одному народу не удалось подняться выше своей религии, а духовная история человечества свидетельствует, что не было ни одной религии, величие которой – превышало бы величие проповедуемого ею представления о Боге. Поклонение Богу может быть чистым и непорочным, или же наоборот, приземленным, в зависимости от того, какими являются мысли верующего человека о Боге – возвышенными или приземленными. Поэтому самое важное для церкви – это Бог, а самое замечательное в человеке – это не его слова и дела, а его представление о Боге. Тайный закон нашей души влечет нас к тому образу Бога, который создан в наших мыслях. Это касается не только каждого конкретного христианина в отдельности, но и группы христиан, образующих церкви. Наиболее полно можно судить о церкви по ее представлению о Боге. Точно так же в церкви наиболее важно то, что она говорит о Боге, или то, что она предпочитает о Боге не говорить, так как ее молчание часто оказывается более красноречивым, чем ее слова. Церковь не может скрыть своего отношения к Богу. Если бы человек смог достаточно ясно ответить, что приходит ему на ум, когда он думает о Боге, можно было бы с уверенностью предсказать духовное будущее этого человека. Если бы мы могли точно знать, что наши наиболее влиятельные духовные вожди думают сегодня о Боге, мы смогли бы относительно точно предсказать, где будет церковь завтра. Несомненно, самая величественная мысль, которая только может возникнуть в нашем уме, — это мысль о Боге. А самое весомое слово в любом языке — это слово «Бог». Мысль и речь – это дары Бога, которые Он дал существам, созданным по Его образу и подобию. Мысль и речь тесно связаны с Богом и не могут быть отделены от Него. И очень большое значение имеет тот факт, что первым словом было «слово», и слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанна 1:1. Мы можем говорить, потому что Бог говорит. В нем слово и мысль неделимы. Очень важно, чтобы наше представление о Боге как можно больше соответствовало истинной сущности Бога. Формулировка нашей веры почти не имеет значения по сравнению с нашими мыслями о Боге. Наше подлинное представление о Нем может быть похоронено под грудой мусора общепринятых религиозных понятий, И, возможно, потребуется осмысленный и настойчивый поиск, прежде чем нам удастся увидеть и понять наше подлинное представление о Боге. Только после сурового самоанализа мы, скорее всего, сможем узнать, что же мы на самом деле думаем о Боге. Правильное представление о Боге является основой не только систематической теологии, но и практической христианской жизни. Для нашего поклонения это имеет такое же значение, как фундамент для храма. Если фундамент заложен неправильно, то весь храм рано или поздно рухнет. Я думаю, едва ли найдется такое отклонение от догмата церкви или такое нарушение норм христианской этики, которое нельзя бы было объяснить как результат несовершенных или недостойных мыслей о Боге. По-моему, господствующее сейчас представление о Боге совершенно недостойно Всевышнего, а для тех, кто называет себя верующими людьми, стало чем-то вроде морального бедствия. Даже если бы все небесные и земные проблемы одновременно обрушились на нас, это было бы ничто по сравнению с той великой проблемой, которая встает перед нами, когда мы думаем о Боге. Есть ли Он? Какой Он? И как мы, наделенные моралью существа, должны вести себя по отношению к Нему? Человек, который приходит к правильному пониманию Бога, освобождается от тысячи приходящих проблем, потому что он сразу же понимает, что эти проблемы, если и будут волновать его, то недолго. Но даже когда он сбросит с себя груз многочисленных сиюминутных проблем, тяжкое бремя вечности начнет давить на него сильнее, чем все беды сего мира вместе взятые. Этот тяжкий груз – обязательство человека перед Богом, ежеминутная, не покидающая нас до конца нашей жизни, обязанность любить Бога всей силой нашего ума и нашей души, полностью повиноваться Ему, достойно служить Ему. И когда недремлющая совесть человека говорит ему, что он ничего этого не делал, и что, напротив, он с детства восставал против величия небес, тяжесть внутреннего самоосуждения может оказаться просто невыносимой. Евангелие может снять с нас это тяжкое бремя, дать красоту взамен праха, ликование взамен печали. Но если человек не ощущает этого бремени, Евангелие для него ничего не будет значить. И пока человек не увидит Бога высоко в небесах, для него не будет ни печали, ни тяжкого бремени. Имеющие приземленный взгляд на Бога лишены Евангелия. Среди грехов, к которым склоняется человеческое сердце, едва ли найдется такой грех, который был бы более ненавистен Богу, чем идолопоклонство, ибо идолопоклонство – это клевета на его личность. Идолопоклонник искажает сущность Бога, а это уже само по себе ужасный грех. Он заменяет истинного Бога существом, похожим на самого идолопоклонника. Такой Бог будет всегда соответствовать образу своего Создателя. Такой Бог может быть приземленным или возвышенным, жестоким или добрым, в зависимости от морального состояния ума того, кто этого Бога создал. Вполне естественно, что Бог, созданный в потемках падшего сердца, не будет похож на истинного Бога. «Ты подумал, — говорит Господь в псалме, обращаясь к дурному человеку, — что я такой же, как ты». Псалом 49:21. Конечно, это серьезное оскорбление Всевышнего, перед которым херувимы и серафимы постоянно восклицают «Свят, свят, Господь Саваоф!». Давайте не будем в гордыне своей думать, что идолопоклонство – это только преклонение колен перед видимыми объектами поклонения, и, следовательно, цивилизованные люди свободны от этого греха. Суть идолопоклонства – это мысли о Боге, оскорбляющие его. Идолопоклонство зарождается в уме человека и может существовать без каких-либо открытых проявлений. «Но как они, познав Бога, — писал апостол Павел, — не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» Римлянам 1:21. Потом уже следует поклонение идолам, созданным по образу и подобию людей, птиц, зверей и присмыкающихся. Неверные мысли о Боге – это не только источник, из которого течет грязная вода идолопоклонства. Сами эти мысли по сути своей – идолопоклонство. Идолопоклонник просто выдумывает что-то про Бога, а потом ведет себя так, как будто бы эти выдумки и есть правда. Искаженные мысли о Боге вызывают гниение в той религии, в которой они появляются – Долгая история Израиля достаточно ясно показывает это, а история Церкви это подтверждает. Возвышенное представление о Боге настолько необходимо Церкви, что если это представление начинает хотя бы в какой-то степени снижаться, Церковь вместе со своим богослужением и моральными нормами тоже будет принижена. Любая Церковь может сделать свой первый шаг на этом пути, отказавшись от возвышенного представления о Боге. Прежде чем христианская Церковь начнет приходить в упадок, обязательно начнется распад основ ее учения. Церковь просто неправильно ответит на вопрос «каков Бог?». И за этим последует все остальное. Хотя, возможно, Церковь и будет стараться доказывать, что в ней ничто не изменилось, но выглядеть это будет фальшиво. Прихожане такой Церкви начнут верить в Бога, не похожего на настоящего, а это уже очень коварная и смертельно опасная ересь. Сделать свое представление о Боге чистым и возвышенным, достойным Бога и Его Церкви – первостепенная задача современной христианской Церкви. Во всех молитвах, во всех делах это должно быть на первом месте. Мы окажем величайшую услугу следующему поколению христиан, передав им незапятнанное, необесцененное и благородное представление о Боге, которое мы получили от предыдущих поколений, от иудеев и от христиан. И это будет для грядущего поколения намного ценнее, чем все, что может оставить ему в наследство искусство и наука.
3: Вера и жизнь. Чарльз Сперджин. Рождение свыше. Если Слово Божие возродит человека к новой жизни, то оно освободит его от отчаяния, но не отнимет у него раскаяние. Рождение свыше дает человеку прощение, но не делает его гордым. Рождение свыше дает человеку уверенность в спасении, но не лишает его бдительности. Рождение свыше дает человеку силу и святость, но ни в коем случае не позволяет ему хвалиться этими качествами. Рождение свыше вносит гармоничный порядок во все обязанности христианской жизни. Оно сохраняет баланс между всеми обязанностями, чувствами, надеждами и радостями. Истинно возрожденный человек живет только для Бога. Он делает все во славу Божию, ест ли он, пьет ли, или делает что-либо другое. Истинно возрожденный человек живет перед Богом. Он хочет и ему доставляет радость быть всегда перед лицом Божиим. И такой человек учится жить с Богом. Он с радостью общается с Ним, подобно тому, как человек беседует со своим другом.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Пятая графа. Эпиграф. Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Тита 1.12. В последнее время стало привычным делом составлять списки грехов, якобы присущих разным народам по национальному признаку. Это не новость, было так и раньше. Вспомните досужие разговоры, в которых каждый из нас участвовал. А он, она, кто по национальности? Ну, все понятно. Эти всегда были жадными, завистливыми, глупыми, мстительными, спесивыми. Сейчас такие же разговоры ведутся не сидящими на лавочке кумушками, сплевывающими подсолнечную шелуху в паузах между растянутыми фразами, а экспертами на телеэкранах, втягивающими в агрессивные дискуссии доверчивых зрителей, в общем-то, желающих быть втянутыми. Вопрос о национальной принадлежности всегда находился под пристальным вниманием не только рядовых граждан, но и власти. Например, в СССР в личном листке по учету кадров паспортных органов МВД, на основании которого выдавался паспорт, графа номер 5 была предназначена как раз для указания национальности. Национальность указывалась во всех личных делах граждан, во всех отделах кадров государственных организаций, а негосударственных тогда не было. В 1990-е годы графу отменили, потом вновь ввели, но на добровольной основе. В наше неспокойное время, а когда оно было спокойным, вопрос о национальной принадлежности вновь обрел актуальность. Имеет ли грех национальность? Может быть, действительно, определенные виды пороков распределены между странами. Например, большинство наших читателей, благодаря фильму «Дитя мира», знает о том, что племя Сауи, проживающее в Западном Папуа, особо ценит предательство, а мстительность присуща, например, корсиканцам. И это хорошо показал Проспер Мериме в своей новелле «Коломбо». Ясное дело, что подобные рассуждения от лукавого, поскольку нет праведного ни одного. Римлянам 3:10. Да и как может быть иначе, если все национальности были сокрыты в одном человеке, Адаме, и получили греховное наследство от него же, а разделение по национальному признаку произошло у подножья Вавилонской башни? Можно возразить, что уже до этого были племена и народы, однако любой специалист по межкультурной коммуникации скажет, что национальность человека определяется в первую и главную очередь языком. На каком языке думаешь, такая у тебя и национальность. Это находим мы в Библии. «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык». Бытие 11:6. На рубеже 18 и 19 веков жил в Берлине ученый Вильгельм фон Гумбольдт. Хороший был человек, дружил с Гёте и Шиллером, основал в родном городе университет и стал одним из основоположников языкознания. Он утверждал, количество слов в том или ином языке выражает содержание окружающего мира, а грамматика представляет собой внутреннюю организацию мышления. Еще один умный человек, продолжатель дела Гумбольдта, Борис Серебренников, советский лингвист, утверждал, что язык формирует нацию, а национальные категории создают прочную основу языка. Это они про что? Про то, что многообразие языков, полученных как наказание за гордость и кощунство, построим себе город и башню высотою до небес, Бытие 11:4, образовала пропасти между национальностями, преодолеть которые люди не могут в принципе. Это про непонимание на физиологическом уровне. Разные языки образуют разные нейронные связи в мозге человека. Приговор Творца «сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого» Бытие 11:7. Это не только об отсутствии понимания, потому что слова незнакомые. Тут же возникла профессия переводчика. Это непонимание на уровне мышления, взгляда на мир, традиций, ценностей. Непонимание на уровне того, что называют менталитетом. Люди этой разницы, этим непониманием гордятся. Это называется национальной самоидентификацией. Действительно, не можешь изменить ситуацию, привыкай и радуйся. В истории были попытки каким-то образом создать интернационал и стереть национальные границы, но, увы, все было бесполезно. После, казалось бы, триумфа в решении национального вопроса дело оборачивалось еще большим всплеском национализма. Вспомните развал СССР и межэтническую резню в бывших братских республиках. Когда-то грех разделил человека и его творца. Затем брата с братом. Быть может, уже Каин и Авель принадлежали к разным национальностям и говорили на разных языках. Конечно, наречие у них было одно, но уж менталитет-то точно отличался. Поэтому стройка века, Вавилонская башня и разделение языков явились логическим продолжением отношений людей с Богом и друг с другом. И в наши дни отсутствие единства и понимания мы сравниваем с разговором двух иностранцев. Они говорят на разных языках, говорим мы. А сколько поговорок есть на этот счет? Я тебе про Ивана, а ты мне про болвана. Я говорю про попа, а ты про попадью, а он про попову дочку. Я ему про ремень, а он мне про лыка. Я ему про Фому, а он про Ерему. Я про сапоги, а он про пироги. В большинстве случаев за непониманием стоит нежелание понимать. Благодаря социальным сетям каждый может заглянуть в мир знакомых и незнакомых людей. Особый интерес представляют не многочисленные фотографии в ресторанных интерьерах, на шикарных пляжах и на фоне Эйфелевой башни, Ниагарского водопада, Великой Китайской стены и прочее, а умные, даже заумные статусы. По нашей теме мне встретились такие. «Если вас не понимают, значит, им нужны не вы. Не надо меня понимать, дайте покапризничать. Не трудитесь меня понимать, тем более говорить об этом вслух. Лучше, чем я сама, меня никто не поймет. Требуется переводчик с мужского, женского на русский». При всей карикатурной претензии на утомленную мудрость отчетливо видно, что каждая строчка написана эгоистами и гордецами. Вот ведь беда. Закон сохранения энергии и вещества, если где-то что отнимается, то в другом месте прибавится, в случае с грехом не работает. Человек сеет вокруг себя грех. Он умножается в других, но и в первоисточнике меньше не становится. Люди закольцованы грехом. Они не в состоянии разорвать порочный круг. Однако то, что невозможно людям, возможно, Богу. Луки 18:27. Не случайно сошествие Духа Святого сопровождалось объединением наций. Апостолы заговорили на языках, понятных всем окружающим, хотя друг для друга они оставались иностранцами. Грех разъединяет, Господь соединяет. И как спасение во Христе Иисусе не имеет национальности, нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3:11. Так и грех интернационален, поскольку вошел в мир еще задолго до появления народов, племен, наций. Одним человеком грех вошел в мир. Римлянам 5:12. В своих небесных видениях Иоанн Богослов видел людей разных национальностей. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стало перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Откровение 7:9. Но так он и не сказал, что было написано в пятой графе личного дела невесты Агнца.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 16. Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».

Евангелие от Луки, глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: «Каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: „Вот оно здесь“ или „Вот там“, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: „Вот здесь“ или „Вот там“. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех.
так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».

Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком возможно
Богу. Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: В основу нашей сегодняшней беседы мы возьмем один коротенький стишок, состоящий всего лишь из трех слов. Но тема этого стиха огромная и весьма серьезная. Я молю Господа, чтобы Он нас так вразумил, чтобы мы правильно его поняли. Я имею в виду 19 стих 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И гласит он так: «Духа не угашайте». Не раз наши слушатели просили нас объяснить, что значит «грех против Духа Святого». Сколько есть искренних детей Божьих, которые этот вопрос о грехе против Духа Святого сильно волнует. Многие из них приходили в отчаяние, думая, что они виновны в этом грехе, то есть хула против Духа Святого, которому Христос говорит, не будет прощения вовек, но что согрешивший так подлежит вечному осуждению. Да, этот вопрос весьма серьезен, и ему следует дать точный ответ, но ответ этот должен быть основан на Слове Божьем. Неправильное понятие значения греха против Духа Святого может причинить неописуемый вред человеческой души. Итак, подойдем к этому вопросу молитвенно и посмотрим, что о нем говорит Слово Божье. Обыкновенно, когда говорится о грехе против Духа Святого, то имеется в виду хула на Духа Святого, о котором Христос предупредил, что прощение ему невозможно. Однако, если мы тщательно проследим Священное Писание, то обнаружим, что есть и другие грехи против Духа Святого, и что впадают они в три определенные группы. Библия, во-первых, учит, что человек может противиться Духу Святому. Во-вторых, он может его огорчить. И, наконец, он может угашать Духа. Чтобы правильно понять этот вопрос, необходимо сделать различие между этими тремя аспектами греха против Духа Святого. Опасность греха противления Духу Святому относится к тем, которые еще не родились свыше, к тем, которые продолжают пренебрегать призывом и увещеванием Духа Божия покаяться и веровать в Иисуса Христа. Этот грех не относится к верующим, к тем, которые родились свыше. Однако чадо Божие, в котором живет Дух Святой, оно в опасности огорчать его, и оно также может угашать его. Эти три греха относятся к трем определенным аспектам служения Духа Святого. Первый грех, противление, относится к его делу возрождения. А служение Духа Святого по отношению к миру Христос сказал, что Он, то есть Дух Святой, пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Дух Святой призывает грешника принять спасение, которое совершил для него Иисус Христос на Голгофском кресте. И первое, что Он делает, Он приводит человека к познанию своего греха. Это первое. Человек должен знать, что он грешен, что он нарушил Божий закон, что вся его натура испорчена и всегда склонна ко греху. Второе. Дух Святой указывает грешнику на праведность, которую тот может иметь верою в Иисуса Христа. И третье. Дух Святой указывает ему на факт, что князь мира сего, то есть дьявол, осужден. Иначе говоря, что если он признает свой грех и уверует в Сына Божия, примет его праведность, то дьявол, которому он до сих пор служил и которому он принадлежал, не будет иметь больше никакой власти над ним. Когда Дух Святой так обличает грешника, то тот может или покориться ему, то есть покаяться и верить в Иисуса Христа, или он может противиться увещеваниям Духа Святого. И тут мы должны напомнить каждой невозрожденной душе, что всякий раз, когда вы слышите Евангелие, и Дух Святой вас зовет прийти к Христу, и вы отказываетесь от Его призыва, то, противясь Ему, вы ожесточаете сердце ваше. Поэтому сказано, почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. А в Ветхом Завете Господь говорит, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками. Это выражение «противиться Духу Святому» вы найдете в речи Стефана перед Синедрионом. Своим преследователям Стефан сказал: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому». Кто были эти люди, которым сказал эти слова первомученик Стефан? Это были те же люди, которым Христос еще перед тем, как они его распяли, сказал: «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Когда Христос впервые сказал эти слова, они еще не совершили этот страшный грех. Это было предупреждение им, что они в опасности совершить этот грех, так как Дух Святой тогда еще не сошел на землю. Когда же Дух Святой придет на эту землю, то Он будет окончательным Божьим голосом, призывающим людей к покаянию. И если этого окончательного голоса они не послушаются, тогда остается, как Слово Божие говорит, некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Грешник, постоянно противившийся увещеваниям Духа Святого, в опасности вечного греха. А это и есть хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого происходит тогда, когда человек окончательно отвергает Христа. Тогда Дух Святой навсегда удаляется от этого человека. Он решительно отклонил призыв Божий. До этого рокового момента Дух Святой не оставляет человека, но продолжает свои увещевания. Человек, который так согрешил, уже не имеет малейшего желания покаяться. Он совсем не реагирует к проповеди Евангелия. Для него ни Бог, ни спасение, ни вечность не имеет ни малейшего значения. Он духовно в полном омертвении. Для него роковой час настал. И кто может сказать, когда настает этот момент? Поэтому сегодня, мой дорогой радиослушатель, если ты еще не покаялся и Дух Святой тебя зовет, то не противься Ему, не ожесточай сердце твоего. Кто знает, может быть, это последний раз Он тебя зовет. Но кто-нибудь, слушая меня, сегодня скажет: а что, если я уже согрешил против Духа Святого? Что, если для меня нет больше возможности спастись? Если есть те, которые так думают, то вам я хочу поставить такой вопрос. Имеете ли вы желание быть спасенными? Чувствуете ли вы нужду в спасении? Если да, то это само по себе доказывает того, что Дух Святой вас еще не оставил и вас еще зовет. Вы эту границу еще не перешли. Слово Божие говорит: и дух, и невеста говорят: приди. И слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Тот, который согрешил вечным грехом против Духа Святого, он больше не слышит голоса Духа. Он не жаждет и не желает ничего знать о Боге. Но, мой друг, если ты слышишь и жаждешь и желаешь, тогда ты должен прийти. Не откладывай день твоего спасения, ибо теперь день благоприятный, теперь день спасения для тебя. Но есть и верующие, которые думают, что они совершили этот страшный грех. Мой друг, если ты воистину возродился, если ты принял Христа как своего личного спасителя и думаешь, что ты повинен в грехе хулы на Духа Святого, могу уверить тебя, что эти мысли внушил тебе враг твоей души, дьявол. Это результат дьявольской клеветы. Это его дело. Он клеветник братьев, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Противостань ему кровью Агнца и скажи ему: «Христос лишил тебя всякой силы надо мною, отойди от меня во имя Иисуса Христа». Слово Божие говорит: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Не спорь с ним, не входи с ним в разговор, но именем Господа Иисуса Христа сделай ему отпор, и он тебя оставит. Но верующие в опасности огорчить Духа Святого. И это приводит нас к второму греху против Духа Святого. Слово «огорчить» в подлиннике значит причинить печаль или оскорбить. Оскорбить можно только того, который тебя любит. Это слово вы найдете в послании к Ефесянам, в 4 главе, стих 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Из этого мы видим ясно, что огорчить духа может только тот, который им запечатлен, то есть тот, в котором он живет. Всякое непослушание со стороны чада Божия огорчает Духа Святого в нем пребывающего. Как бы ни был незначителен грех в наших глазах, он всегда вызывает чувство скорби и печали в сердце Божьем. Когда мы огорчаем Духа Святого, то он сперва обличает нас в нашем грехе. Но если мы его исповедуем, наш грех, общение с Господом сразу возобновляется. Если же мы продолжаем его огорчать, то он удерживает от нас свои благословения. Мы начинаем чувствовать сухость и пустоту в нашем сердце. Нет прежней радости, нет силы, Слово Божие больше нас не питает. Молитва делается холодной и механической. Он удерживает свое присутствие, свой свет, свое утешение и свой мир. Такой христианин – самый несчастный человек, знавший радости спасения и переживший благословение Божие в своей жизни, он их теперь не имеет. Слушайте, как молится чадо Божие, оскорбившее Духа Святого. «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня». Целый год Давид был в этом духовном омрачении. Арфа его висела на стене, гусли его не возвещали славу Божию, и грех его был постоянно перед ним. И только когда он признал свой грех, исповедовал его, возвратилась радость Господня, отверзлись уста его, и он начал возвещать хвалу Божию. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления вашего», — говорит Слово Божие. «Мой брат и моя сестра, если ты оскорбил Духа Святого, то немедля и исповедуй свой грех, пойди перед Ним и смирись под крепкую руку Божью. Ведь это только милость Божия, что Он не оставляет свой народ навсегда, но знай, что кого Он любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Господь знает, как наказывать, поэтому смотрите, не отвратитесь от говорящего. Если не помогут его увещевания, тогда он принимает другие меры. И знайте, что это не шутка, когда Бог начинает нас наказывать. Он не пощадит тебя от боли, и это потому, что он любит тебя. Некоторые верующие огорчают Духа Святого до того, что они согрешили к смерти. Чтобы спасти их души, Бог допускает последнюю меру наказания – физическую смерть. Это имел апостол Павел в виду, когда, говоря о трапезе Господней, он предупреждает верующих в Коринфе, говоря: «Кто ест и пьет недостойно, то ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Но есть еще один грех, который может совершить верующий против Духа Святого. Об этом сказано в нашем тексте: «Духа не угашайте». Что значит «угашать Духа»? Ответ вы найдете в следующем предложении, где сказано: «Пророчество не уничижайте». Как тут понять слово «пророчество»? Некоторые учат, что под пророчеством тут подразумевается проповедование. Они говорят, что проповедник пророчествует, когда он произносит проповедь. Мы не отрицаем возможности для проповедника одновременно пророчествовать, но далеко не всякая проповедь является пророчеством, и не всякий проповедник есть пророк. На эту тему следовало бы провести целую беседу, но достаточно тут сказать то, что мы угашаем Духа, когда мы уничижаем проявление Его. Пророчество – это один из даров Духа, и апостол Павел говорит: «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И тут мы должны быть осторожны, не угашать Духа Святого, когда проявляется один из его даров. Но это одна сторона, есть и другая. В то же время мы не должны слепо принимать все, что идет под названием пророчества или вообще даров Духа Святого. Следующее предложение говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». А в послании к Коринфянам Павел говорит: «Пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Это значит, что когда пророчествует в собрании, то остальные имеют право судить. Было ли данное пророчество от Бога? Не противоречит ли оно Библии? И так далее. Мы не менее угашаем духа, когда пренебрегаем ясными правилами, установленными в Слове Божьем по поводу даров Духа Святого. Слово Божие ясно говорит: все должно быть благопристроено и чинно. О, дорогие мои, как мы должны быть осторожны в нашем отношении к Духу Святому. Но если ты оскорбил его или угашал Духа, то покайся немедленно. Слово Божие говорит: если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякого греха. А если ты, мой друг, еще не откликнулся на призыв Духа Святого, то не откладывай больше твоего спасения. Сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Кто знает, завтра, может быть, уже будет поздно. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

Наш дом с тобой, мой друг, на небесах. Здесь на земле мы временны с тобой. Вся наша жизнь в его божественных руках, и лишь на небе ждет святой покой.

святой покой. Когда приду к тебе, мой Бог Творец, возрадуюсь с тобой я в небесах, возложишь ты на голову венец, а я, Господь,

как труден путь, ведущий в небеса. Но ты даешь мне силы на пути. Я часто слышу брань упреков голоса. А ты плечом не подставляешь крест нести. Домой, домой, где свет не земля.

говорить. Возрадуюсь с тобой я в небеса, возложишь ты на голову венец, а я, Господь, поду к твоим ногам, и хоры ангелов со мной споют тебе хвалу и славу в тот же час. Ты в небе дал душе моей приют.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересно.

0: Глава первая. В доме священника Верхнего леса. Солнце так ярко светило в окна старого здания школы Верхнего леса, что дети первого и второго классов казались позолоченными. Они смотрели друг на друга сияющими лицами, потому что солнце делало их такими, а еще от радости. Когда солнечный свет проникал через последнее окно, приближался момент, когда будет произнесено заключительное слово, и дети смогут выбежать на улицу. Учитель был занят с освещенными головами второго класса с некоторым усердием, поскольку предстояло закончить еще несколько предложений, прежде чем закончатся занятия. Учитель стоял перед мальчиком, который выглядел упитанным и вполне довольным. Он смотрел учителю в лицо круглыми, как два маленьких шарика, глазами. «Ну, Риц, поторопись, ты наверняка уже что-нибудь придумал. Итак, что может быть полезным в домашнем хозяйстве? Не забудьте упомянуть три неотъемлемых качества предмета». Риц, младший сын священника, обычно был занят размышлениями о том, что с ним только что произошло. В этот момент он вспомнил, что сегодня утром приехала тетя. Она была старшей сестрой его матери и не имела собственного дома, но жила у своих родственников. Она была частым гостем в доме священника в течение нескольких месяцев и помогала матери вести домашнее хозяйство. Риц запомнил, что тетя была особенно склонна к тому, чтобы дети ложились спать вовремя. Он также помнил, что они не могли выпросить лишних 10 минут у мамы, потому что тетя всегда была против того, чтобы просить маму. Тетушка так много говорила о том, чтобы ложиться спать вовремя, что Риц думал об этом в течение всего дня. Итак, его мысли были заняты этими переживаниями, и после некоторого раздумья он сказал: «В домашнем хозяйстве можно использовать тетю. Она должна...» «Ну и что же она должна? Это будет нечто отличное от качества», — прервал учитель затруднительную речь мальчика. «Она не должна все время напоминать, что нужно ложиться спать вовремя», — выдохнул он. «Риц», — суровым тоном произнес учитель, — «разве школа место для шуток?» Но Риц посмотрел на учителя с таким искренним испугом и удивлением, что последний увидел, что это было честное мнение, которое Риц использовал в своем предложении. Поэтому он изменил тон и сказал более мягко: «Твое предложение неподходящее и неправильное, потому что в нем нет трех качеств. Ты понимаешь это, Риц? Тебе нужно будет дома составить три одинаковых предложения, но не забывай о разных качествах. Ты меня понял?» «Да, учитель», — ответил Риц в глубочайшем унынии. Он уже видел себя сидящим вечером в одиночестве, думающим, размышляющим и грызущим грифельный карандаш, в то время как Салли и Эдди занимались своими веселыми развлечениями. Было объявлено окончание занятий. Вскоре дверь отворилась, и мальчики и девочки поспешили на площадку перед зданием школы, где внезапно все столпились, как огромный шар, из середины которого доносился ужасающий шум и сбивчивые крики. Должно быть, произошло что-то из ряда вон выходящее. «В доме старой Марианы невероятно богатая дама, пианино. Четверо мужчин не смогли его внести. Дверь слишком узкая. Маленький мальчик. До того, как мы пошли в школу, это было так запутанно, что ничего нельзя было толком понять. Затем голос крикнул: „Пошли туда. Возможно, они еще не закончили. Пойдемте все на средний участок“. Внезапно весь шар распался, и почти все побежали в одном направлении. На игровой площадке остались только два мальчика. Они смотрели друг на друга в полном недоумении. Одним из них был крепкий маленький Риц, который давно забыл о своей большой беде и серьезно думал о захватывающей, хотя и непонятной истории. Другим был его брат Эдди, стройный высокий парнишка с высоким лбом и серьезными серыми глазами. Он был едва ли на 2 года старше своего брата, но для своих неполных 9 лет он был высоким и казался намного старше 7-летнего Рица. Мы должны быстро бежать домой и спросить, можем ли мы тоже пойти. Мы должны увидеть это, Риц. Так что быстрей!» С этими словами Эдди потянул брата за собой. Вскоре они завернули за угол и тоже исчезли. За зданием школы возле живой изгороди из боярышника стояли последние из толпы, оживленно беседуя. Это была Салли, десятилетняя сестра двух мальчиков, со своей подругой Кэти, которая с большим волнением описывала происшествие. «Но, Кэти, я не знаю начала», — прервала ее Салли. «Начни с самого начала, с того места, где ты видела все своими глазами. Хорошо?» «Очень хорошо. Я так и сделаю. Но на этот раз ты должна быть очень внимательна», — сказала Кэти. «Ты знаешь, что старый слепой плетельщик соломы жил с маленькой девочкой Мэйли у старой Марианы? Так вот, Мэйли ходила в школу Нижнего леса. 2 недели назад ее отец умер, и Мэйли пришлось уехать в Нижний лес к своему дяде. Затем Мариана открыла все окна и убрала спальню и гостиную до абсолютной чистоты, а потом снова закрыла их и закрыла ставни. Сама она живет в маленькой комнате наверху. Но сегодня утром все окна были открыты, и все же Мариана никому ничего об этом не сказала. Все люди Нижнего леса были удивлены этим. В 11:30, как раз когда мы выходили из школы, мы видели повозку, поднимающуюся на холм из Нижнего леса. Лошадь едва могла тащить груз, потому что в повозке было большое пианино, кровать и много других вещей, стол и маленькая коробка. И я думаю, что это было все. И вот повозка остановилась у коттеджа старой Марианы. И вдруг из коттеджа вышла старая Мариана и женщина, у которой было совсем белое лицо. А за ними шел маленький мальчик, и никто не видел, как они приехали. Тогда 4 мужчин среднего участка хотели отнести пианино в коттедж. Но оно не проходило через дверь, потому что дверь была слишком узкой, а пианино слишком широким. И все, кто стоял вокруг, чтобы посмотреть, говорили, что она должна быть очень богатая женщина, потому что у нее было такое большое пианино. Но никто не знал, откуда она взялась. И когда кто-нибудь спрашивал старую Мариану, она сердилась и говорила: «У меня нет времени». Все люди вокруг удивлены, что богатая леди приехала к старой Мариане, в деревянный коттедж. Мой отец давно сказал, что коттедж в один прекрасный день рухнет. «И, Салли, хотела бы я, чтобы ты увидела эту женщину. Ты тоже бы удивилась, что она поселилась там. Только подумай, она носит черную шелковую юбку в будний день». «А что насчет мальчика, как он выглядит?» — спросила Салли, которая с пристальным вниманием следила за рассказом своей подруги. «Ах, я почти забыла о нем», — продолжала Кэти. «Только представь, он носит бархатные штаны, довольно короткие черные бархатные штаны, бархатную куртку и кепку в тон. Только представь себе мальчика в бархатных штанах». «Я думаю, это было бы довольно красиво», — заметила Салли. «Но как он выглядит в остальном?» «Я не помню. Мне пришлось наблюдать за перемещением пианино. В нем нет ничего особенного». «Кэти, знаешь что?» — предложила Салли. «Пойдем со мной домой. Я хочу спросить, могу ли я ненадолго пойти с тобой домой? Я бы тоже хотела на это посмотреть. И тогда мы обе пойдем к старой Мариане, навестите ее. Хорошо?» Кэти тут же была готова осуществить этот план, и девочки вместе побежали к дому священника. Незадолго перед ними прибежали задыхающиеся от бега Эдди и Риц. В саду на скамейке под большой яблоней сидели мама с тетей. Они чинили одежду и беседовали о воспитании детей. Тетя знала много хороших советов, совсем новых и неизбитых. Услышав торопливый бег сзади, Эдди с Рицем поспешили в сад. «Можно мы в среднем участке?» «В средний участок. Люди прибыли, телега с пианино, ужасно богатая леди и...» Задыхаясь, оба кричали невразумительные фразы. «Прекратите!» — крикнула тетя, перекрывая их голоса. «Если вы будете вести себя как 2 канарейки, которые внезапно сошли с ума, ни один человек не сможет понять ни слова. Один должен молчать, а другой может говорить. Или еще лучше, чтобы оба молчали». Но Риц и Эдди не могли сделать ни того, ни другого. Если Эдди начинал говорить, Риц обязательно повторял за ним. Так было всегда. И молчать в этот волнующий момент они никак не могли. Оба начали заново и, без сомнения, продолжали бы так еще некоторое время, если бы не прибыли Салли и Кэти. За короткое время они все прояснили. Но маме не хотелось, чтобы ее дети бежали на средний участок ради того, чтобы поглазеть на незнакомых людей, которые прибыли туда, и увеличить толпу зевак, которые без сомнения стояли перед коттеджем Марианы. Салли она тоже не дала желанного разрешения, но пригласила Кэти остаться у них дома и разделить послеобеденный кофе с детьми, а потом поиграть в саду. Это было хоть что-то. Салли и Риц остались довольны и сразу же побежали с Кэти в дом. Но у Эдди было недовольное лицо, потому что он должен был быть там, где можно было увидеть или найти что-то необычное. Он стоял, не проронив ни слова. Эдди думал, не попробовать ли еще раз, чтобы получить мамино разрешение. Однако он боялся вспомогательных войск, которые его тетя поведет в бой, чтобы помочь его матери. Но прежде чем он взвесил все стороны, тетя сказала: «Ну что, Эдди, ты еще не смирился с поражением? Разве не было древних римлян или египтян, которые тоже не всегда могли делать то, что хотели? Подумай об этом, и ты увидишь, что это тебе поможет». Это действительно помогло, потому что Эдди был великим исследователем истории, и когда он оказывался в этой области, все остальные интересы отодвигались на задний план. Он тут же вспомнил, что не дочитал до конца об одном старом египтянине, и побежал в дом. Солнце село, и в саду среди кустов становилось темно. Дети с раскрасневшимися щеками искали друг друга и снова прятались. Внезапно раздался громкий пронзительный крик. «Спать! Спать!» Риц как раз нашел отличное укрытие в курятнике, где удобно устроился, чтобы его не обнаружили, когда до него донесся этот страшный зов. Он поразил его, как удар грома. У него даже перехватило дыхание, так что он побледнел и не имел сил подняться. Услышав крик, он вспомнил о трех предложениях, которые он должен был написать. Целых три предложения и 9 разных качеств. Он все забыл, и теперь все время ушло, и ему нужно было идти спать. «Ты где, Риц?» — послышалось в его укрытии. «Выходи, вылезай оттуда. Я знаю, что ты там и будешь покрыт перьями с головы до ног». Тетя стояла перед курятником, а Салли и Кэти рядом с ней, полные ожидания, потому что они долго и напрасно искали Рица. Но у тетушки был опыт в таких вещах. Риц буквально выполз из курятника и остановился перед тетей в плачевном состоянии. «На кого ты похож? Ты должен был быть в постели час назад. У тебя на щеках ни капли кровинки!» — воскликнула тетя. «Что с тобой, Риц?» «Где мама?» — испуганно спросил Риц. «Она наверху. Иди, она уложит вас спать, когда я всех вас соберу. Пойдем, Салли. А ты, Кэти, иди уже домой». С этими словами она взяла Рица за руку и потащила его вверх по каменным ступеням в дом, и хотела уже отвести его по лестнице в спальню. «Потом все будет кончено, и не будет спасения от того, чтобы сразу лечь спать». Риц остановил тетю и простонал. «Я должен написать 3 предложения в наказание». «Ну вот, приехали». Но Риц выглядел таким несчастным, что тетушке стало его очень жаль. «Иди сюда», — сказала она и подтолкнула его в гостиную. — И достань свои вещи. Она села рядом с ним, и все дело пошло как по маслу. Не то чтобы тетушка составляла предложение. Нет, на самом деле она не собиралась обманывать учителя. Она просто хорошо знала, что нужно для формирования предложения. Она подталкивала и вдохновляла Рица, представила ему так много вещей и напомнила ему, как они выглядят, что у него во мгновение ока было 3 предложения и его 9 качеств вместе. Теперь Риц почувствовал, что поступил неправильно, когда сказал, что тетя не должна всегда напоминать. Тетя вдруг спросила: «Риц, зачем тебе было писать предложение?» И тут в нем это чувство усилилось, потому что он не мог рассказать о причине своего наказания, не рассердив тетю. «У меня?» Учитель сказал, что я составил неподходящее предложение. Заикаясь, промолвил он. «Да, представляю», — сказала тетя. «А теперь быстро в кровать». Эдди и Рид спали в одной комнате. После того, как мама совершала с ними вечернюю молитву и они оставались одни, мальчики обменивались друг с другом своими самыми глубокими мыслями и переживаниями и обсуждали их. Риц питал величайшее уважение к Эдди, потому что хотя брат был не намного старше, все же он уже учился в 4-м классе, а сам он был только во 2-м. По истории Эдди знал больше, чем ученики в 5-м и некоторые даже в 6-м классе. Когда они уже улеглись в свои постели, Риц спросил: «Эдди, а это был грех, что я сказал, что тетя не должна всегда напоминать?» Эдди немного подумал, такой вопрос ему никогда не приходил в голову. Через некоторое время он сказал: «Видишь ли, Риц, это происходит так. Если ты сделал что-то, что является грехом, тогда ты должен немедленно пойти к папе и все ему рассказать. С этим ничего не поделаешь. Когда ты это сделаешь, тогда все снова придет в порядок, и ты почувствуешь себя счастливым. Но после этого ты должен следить, чтобы снова не совершать греховный поступок. Я могу сказать тебе это, Риц. Но если ты не признаешься, то тебя всегда будет преследовать страх. Когда хлопает дверь или почтальон неожиданно принесет письмо, и тогда ты сразу подумаешь: «Ну вот, теперь все выйдет наружу». И поэтому ты никогда не будешь уверен, что ты в безопасности, а в груди ты всегда будешь чувствовать давление. Но есть еще одна вещь, которая давит так сильно, что ты не можешь думать ни о чем другом. Например, если ты отдал кролика, а потом жалеешь об этом. Тогда есть другое средство, и я пробовал его множество раз, и оно помогает. Ты должен думать о чем-то ужасном, например, о большом пожаре, когда все сгорает, крепость и солдаты в ней, и все исторические книги. И внезапно ты думаешь обо всем задом наперед, и у тебя есть все. Тогда ты так рад, что подумаешь: какая разница, что по сравнению с этим кролик? У тебя есть все остальное. А теперь, Риц, попробуй, посмотри, поможет ли тебе это, когда ты сможешь узнать, все ли прошло, или тебе придется рассказать завтра папе». «Да, я попробую», — невнятно пробормотал Риц. Вскоре после этого он глубоко вздохнул, и Эдди понял, что произошло. Он сам зевнул и сказал: «О, Риц, ты спишь, а я так много хотел рассказать тебе о старом египтянине». Некоторое время спустя весь мирный пастырский дом верхнего леса погрузился в глубокий сон. Только старая Элизабет ходила по коридору и звала: «Кис-кис-кс». Она хотела закрыть старого серого кота на кухне, чтобы он ночью ловил мышей. Элизабет жила в приходском доме верхнего леса, сколько себя помнила, потому что в доме всегда был сын. И когда приходило время, он становился пастором верхнего леса. Сначала Элизабет служила деду, потом отцу, а теперь и сыну. И она уже давно избрала Эдди будущим священником и намеревалась присматривать за его домом, когда он станет здесь хозяином. Глава 2. Происшествие в деревне. Дружелюбная деревня верхнего леса располагалась на вершине холма, рядом с ельником. В нем была красивая белая церковь с высокой стройной башней. На расстоянии 3/4 часа ходьбы внизу в долине расположилось небольшое селение Нижнего леса, которое, однако, не хотело, чтобы его считали меньшим. У них было новое здание, школы и собственная церковь, но у церкви не было башни, только маленький красный купол. Жители Верхнего леса были немного горды, потому что их церковь была намного красивее, а также потому, что они знали гораздо больше в старой школе Верхнего леса, чем в новой Нижнего леса. Но это была вина детей, а не учителя. Посредине между двумя деревнями лежала деревушка, состоящая из нескольких ферм и нескольких маленьких домиков без особых претензий. Ее называли средним участком, а жителей – середняками. У них был выбор, в какой церкви и школе они хотели принадлежать, к верхнему лесу или нижнему лесу, и в соответствии с их выбором их судили жители верхнего леса. Тот, кто хотел многому научиться и быть порядочным, он должен, по мнению жителей верхнего леса, стремиться принадлежать им. Это было неизменное и общее представление о людях на вершине холма. В среднем участке жили только две семьи, которые пользовались всеобщим уважением. Это был окружной судья, который был вынужден жить там, потому что иначе его пришлось бы звать туда. Это было бы неудобно. Этот миротворец был отцом Кэти. А другой была старая Мариана, которая жила в собственном доме, зарабатывала на жизнь вытягиванием конского волоса и никому не делала зла. Когда на следующее утро трое детей из пасторского дома проходили мимо дома Марианы по дороге в школу, Салли сказала: «Сегодня интересно идти в школу, потому что вчерашний новенький мальчик тоже придет. Если бы мы только знали его имя, Кэти описал мне его. Он носит бархатные штаны. Он, конечно же, придет в школу верхнего леса». «Конечно», — с достоинством согласился Эдди. «Кому придет в голову ходить в школу нижнего леса?» «Конечно, кто бы пошел туда в школу?» — поддержал Риц. Все трое в совершенной гармонии вошли в здание школы. Но в классе не было видно ни одного незнакомого лица, и все до конца занятий шло своим чередом. Затем все разбежались в разные стороны. Салли стояла в некоторой нерешительности. Ей хотелось бы услышать что-нибудь новое о незнакомом мальчике и его матери, потому что она любила слушать новости. Но сегодня даже Кэти, с которой она могла все обсудить, не была в школе. Вдруг она видела, как Эдди стрелой влетела в гущу толпы мальчиков. Все они вели себя как-то странно и так странно кричали, что Салли подумала, что там готовится что-то особенное. И без сомнения это касалось новичков. Значит, она сможет услышать кое-что от Эдди. Она медленно пошла домой и все время оборачивалась, но Эдди не появлялся. Только после того, как Салли уже давно поздоровалась с матерью и собиралась позвать отца из кабинета на обед, прибежали запыхавшиеся два брата с красными, как помидор, лицами. Они медлили до последнего момента. Отец как раз выходил из своего кабинета, когда она бросилась к нему, и начали: «У нас середняки с нижним лесом». «Тише, тише», — сказал отец. «Сначала дышитесь, потом рассказывайте, по очереди. Но сначала суп». С этими словами отец взял Рица за руку. И Салли с Эдди последовали за ними в столовую. Салли слегка задержал Эдди и прошептал: «Скажи мне быстро, что они говорили о новеньком мальчике?» «О нем?» — ответил Эдди несколько презрительным тоном. «Я вообще забыл о нем. Нам есть чем заняться, кроме как говорить о новеньком мальчике, о котором даже неизвестно, придет ли он в школу верхнего леса». Этот ответ был несколько неожиданным для Салли и произвел печальный эффект, но она всегда могла найти выход из неприятной ситуации. Поэтому она сидела тихо, как мышь, все время обеда, и ее мысли были напряженно заняты. Отец повернулся к Эдди и сказал: «Теперь ты можешь рассказать о своем приключении, пока Риц помолчит, а потом придет его очередь». Риц выглядел вполне послушным, потому что у него на тарелке было две большие лепешки, с которыми нужно было справиться. Эдди в мгновение ока отложил нож и вилку и быстро начал: «Только подумай, папа, мы сочинили три песни, по одной для каждого прихода. Первыми начинает нижний лес. Шестой класс разозлился, потому что мы смеялись над ними, что они только сейчас начинают составлять предложения, а мы в четвертом классе уже начали их писать. Они сочинили о нас песню. Из верхнего леса мальчики думают, что они самые умные, но если им придется сражаться, они в печальном положении развернутся и убегут». «Как тебе нравится эта песня, папа?» «Ну, это то, на что способны ребята Нижнего леса», — ответил отец. «А мы», — продолжил Эдди, — «мы сочинили песню для ответа, которая звучит так. Из Нижнего леса ребята всегда так громко орут, никогда не бывают спокойны, несмотря на все споры и раздоры. Они очень живые, потому что пускают в ход кулаки, когда им следовало бы пустить в ход перо». «А это тебе как нравится, папа?» «То же самое. А кто поет за средний участок?» — спросил отец. — Ребята Нижнего леса, и мы вместе. У них тоже должна быть песня, но покороче. Она звучит так. Ребята среднего участка все дружно заявляют, что стремятся к миру, но ссоры не прекращают. — Папа, а это тебе нравится? — Все три являются своего рода боевыми песнями, Эдди, — ответил отец. — И я бы предпочел, чтобы ты занялся историей, а не принимал участие в этих междуособных боях. Никогда не знаешь, что из этого выйдет. Такая поэзия обычно заканчивается шишками на головах. Эдди казался очень разочарованным и принялся за лапшу с явно испорченным аппетитом. — А чем ты сегодня занималась, Салли? Почему ты такая задумчивая? — продолжал отец. — Кэти сегодня не была в школе, — ответила Салли, — а мне нужно о многом с ней поговорить. Возможно, она больна. Могу я навестить ее сегодня после обеда? У нас сегодня нет второй смены. — Ага, Салли хочет увидеть новенького мальчика, — заметил сообразительный Эдди. — Ты можешь пойти, Салли, — сказала мать, отвечая на вопросительный взгляд отца. — Но ты не должна входить ни в один дом, где тебе нечего делать, просто чтобы посмотреть на незнакомца. Я знаю, что ты способна на такие вещи. Можешь идти сразу после обеда. Салли обрадовалась. Она быстро взяла свою соломенную шляпку и вышла. Но за дверью она не побежала прямо по коридору, как обычно делала в подобных случаях, а подошла к кухонной двери и заглянула внутрь. У раковины она увидела Элизабет, где та скребла сковородки. Салли подошла к старушке поближе и несколько таинственно произнесла. — Элизабет, у Эдди или Рица, случайно, не порваны матрацы? Элизабет перестала скрести и обернулась. Она оглядела Салли с головы до ног, уперла руки в бедра и сказала очень медленно и важно. — Могу я спросить, что ты подразумеваешь под этим вопросом, Салли? Неужели ты думаешь, что в этом доме хозяйство ведется так, что люди ложатся спать на потрепанные матрасы? А затем маленький ребенок, который еще не дорос до того, чтобы развернуть матрас, придет спросить, не лежит ли этот или тот на своей кровати на порванном матрасе. Слушаю, Салли, какую паутину ты плетешь в своей голове? Меня не волнует матрас. Я спрашиваю из-за Марианны, — объяснила Салли. Знаете, у нее в доме теперь новые люди, и мне очень хочется их увидеть, поэтому я хотела узнать, не можете ли вы пожертвовать матрасом, чтобы Марианна могла натаскать конского волоса для матраса, ведь матушка не разрешает мне войти в дом без уважительной причины. «Ах, вот оно что! Это совсем другое дело!» Довольно мягко сказала Элизабет, потому что ей тоже было интересно, что за людей ее старая подруга приняла в своем доме. Теперь, возможно, через Салли она могла бы узнать что-нибудь о них. «Салли, я могу тебе помочь», — сказала она. «Пойди к Марианне и скажи ей, что я шлю ей привет. Я давно собиралась прийти и повидаться с ней, но такие, как мы, не могут уйти, когда захотят. Мы никогда не знаем, что может случиться, если мы выйдем из дома на 5 минут. Но скажи ей, что я обязательно зайду в какое-нибудь погожее воскресенье. А теперь иди и передай мое сообщение». С радостным сердцем Салли побежала сначала через сад, потом через луг и вниз по склону до самого елового леса, где тропинка долго бежала в тени. Тут Салли немного замедлила шаг. В тени деревьев было просто бесподобно. В их верхушках восхитительно шелестал ветер, и множество птиц распевали на все лады. Ей также нужно было подумать, куда идти сначала, к Кэти или к Марианне. Но на этот раз старая Марианна привлекла ее сильнее, чем Кэти, и Салли решила, что сначала пойдет туда и передаст ей сообщение Элизабет. Она стала думать о незнакомцах и представлять, как они выглядят, и что она собирается сказать, и что они скажут, когда она постучит и спросит Марианну. Таким образом, она все хорошо продумала, потому что Салли обладала огромной способностью воображать разные вещи. Таким образом, она добралась до первых домов среднего участка. Она свернула с дороги и направилась к дому Марианны, который стоял немного в стороне от дороги и был почти скрыт за живой изгородью. Салли поступила так, как привыкла делать, бежала прямо в дом, хотя дверь в дом была также кухонной дверью. Войдя, она оказалась в маленькой кухне и сразу же оказалась перед другой дверью, которая вела в гостиную. Эта дверь была широко открыта, и Салли внезапно оказалась в присутствии леди, одетой в черное. Леди сидела в этой комнате за шитьем. При шумном входе Салли она подняла голову и большими печальными глазами молча посмотрела на девочку. Салли покраснела, как помидор, и в смущении осталась стоять у двери, как вкопанная. Леди протянула руку и сказала дружелюбным тоном: «Иди сюда, дорогое дитя. Что привело тебя ко мне?» Салли совершенно растерялась. Она не помнила, зачем пришла, потому что на самом деле пришла не для того, чтобы повидаться с Марианной. Она придумала все, чтобы попасть в дом, где она так неожиданно оказалась. Она подошла к леди и хотела что-то сказать, но не находила слов. Салли покраснела и стояла там более беспомощная, чем когда-либо в жизни. Леди взяла девочку за руку и погладила ее пылающие щеки. «Пойди, сядь рядом со мной, детка», — сказала она таким нежным голосом, что он проник глубоко в сердце Салли. «Иди сюда, мы немного познакомимся». Вдруг из угла донесся быстрый шум движения. Салли не знала, что это было, потому что до сих пор она не осмелилась оглядеть комнату, но теперь подняла глаза. Мальчик немного выше нее принес маленький мягкий стул и поставил его перед Салли. Он смотрел на нее с веселым выражением лица, а в его глазах явно искрился сдерживаемый смех. Его появление полностью изменило чувства Салли, и она внезапно засмеялась. Мальчик тоже засмеялся звонким, заливистым смехом. Ворвавшаяся, а затем смущенная, неожиданная гостья уже давно вызывала у него искушение рассмеяться, но он был слишком хорошо воспитан, чтобы сделать это. «Ну так что же, дитя мое?» — повторила мать своим очаровательным голосом. «Что привело тебя ко мне?» «У меня... Я должна... Я хотела...» Запинаясь, начала Салли. «Я хотела передать сообщение Мариане». Салли не могла остановиться на полуправде. Печальные ласковые глаза леди проницательно смотрели на нее, так что она должна была сказать так, как есть. «Это мило и дружелюбно с твоей стороны, что ты хочешь нас видеть, дорогая девочка. Откуда ты узнала о нас?» — спросила леди и сняла соломенную шляпку Салли, пока задавала ей вопрос. Она положила шляпку на стол и пригладила волосы девочки материнским жестом. С полным доверием Салли рассказала все, как это произошло. Она и два ее брата хотели прийти вчера, чтобы узнать, кто будет жить с Марианой, и выяснить, как пианино и все остальные вещи могут поместиться в маленьком доме. Салли впервые оглядела комнату и немного удивилась, потому что увидела только пианино и четыре голых стены. Были еще два мягких стула, на которых сидела она и леди, и маленький столик. Она знала, что кроме этой комнаты была еще очень маленькая спальня, где с трудом умещались две кровати. Салли не могла прийти в себя. Все было совсем не похоже на то, что она себе представляла. Она ожидала увидеть повсюду интересные иностранные вещи, а здесь не было ничего, кроме старого пианино. И все же леди, сидевшая перед ней в черном шелковом платье, выглядела более благородно, чем Салли могла себе представить. Мальчик в своем бархатном костюме был очень похож на старых рыцарей из прекрасной книжки с картинками Эдди. Он принес ей стул, когда никто ему не говорил, и был более учтивым и вежливым, чем мальчики, которых она когда-либо видела прежде. Когда Салли снова посмотрела на леди, она видела такое болезненное выражение на ее лице, что ей невольно вспомнилось, как мать сказала, что она не пошла бы туда ради того, чтобы глазеть на людей. Салли почувствовала, что делает что-то очень похоже на это. Девочка встала. Внезапно она вспомнила, кому на самом деле хотела пойти, поэтому поспешно сказала: «Я должна пойти к Кэти. Она может быть больна». С этими словами она быстро протянула руку леди. Леди тоже встала, взяла протянутую руку, сжала ее обеими руками и еще раз с такой любовью посмотрела в глаза ребенка, что ее маленькое сердечко было тронуто. Затем она поцеловала ее в лоб и сказала: «Дорогое дитя, ты была дружелюбной картиной в нашей тихой комнате». Затем она отпустила ее руку, и Салли прошла через открытую дверь в маленькую кухню. Тем временем мальчик открыл дверь дома, и довольно вежливо стоял снаружи, как предверник, чтобы попрощаться с Салли. «Ты завтра придешь в школу?» «Да, конечно», — последовал ответ. Это понравилось Салли, и она сразу решила, что он должен стать другом Эдди, потому что мальчик ей очень понравился. Когда он будет другом Эдди, он станет и ее другом. Он сможет приходить к ним каждое воскресенье после церкви и приводить его с ними. Они будут учить его всевозможным играм. Множество идей пронеслось в ее мозгу, потому что с этим другом все могло быть осуществлено. Он очень сильно отличался от других мальчиков и девочек в школе. «Значит, ты придешь завтра?» — спросила она в счастливом ожидании. «Куда я должен прийти?» — спросил он в ответ. «В школу, конечно». «Да, конечно, я приду в школу». «Ну тогда до свидания», — сказала Салли, подавая ему руку. «Но я не знаю твоего имени». «Эрик, а твое?» «Салли». Они пожали друг другу руки, и Эрик остался стоять в дверях, пока Салли не завернула за изгородь, затем он закрыл дверь, и Салли побежала к дому окружного судьи. Прежде чем она добралась до него, ее встретила Мариана. Старушка несла на голове большой пучок конского волоса и тяжело дышала. Салли обрадовалась, потому что только что вспомнила, что не передала ей сообщение Элизабет. Она бросилась к старушке так быстро и с такой силой, что та отступилась на несколько шагов и чуть не потеряла равновесие. Салли вскрикнула. «Мариана, у вас живут такие милые люди. Вы много с ними разговариваете. Вы готовите для них. Вы покупаете им то, что нужно. У них что, нет служанки? Они сами застилают свои постели». «Осторожно, осторожно», — ответила Мариана, восстанавливая равновесие. «Иначе я упаду. Но скажи мне, как ты попала в чужую комнату? Я надеюсь, ты знаешь, как меня найти». Салли сказала, что она, чтобы сократить путь, не стала обходить дом, где в дровяном сарае узкая лестница вела в маленькую комнату Марианы. Она хотела пробежать через парадный вход, через кухню и через заднюю дверь, но внезапно оказалась перед открытой дверью комнаты и под взглядом леди. «Ты никогда не должна делать этого снова», — прервала Салли Мариана, предупреждающе подняв палец. «Салли, ты меня слышишь? Никогда не делай так. Это не те люди, в чей дом ты можешь ворваться, как если бы они жили на шоссе». «Но леди была вполне дружелюбна, Мариана», — успокаивала Салли. «Она нисколько не обиделась». «Это не имеет значения. Она всегда такая и не могла быть другой. Поэтому и из-за многих других причин ты не должна так делать. Ты слышишь, Салли? Обещай, что ты никогда больше не пойдешь этим путем, когда захочешь прийти ко мне. Пообещаешь?» «Да, конечно, обещаю. Я не намерена делать так опять. Приятного вам вечера, Мариана». «Ох, я почти забыла главное. Элизабет передает вам привет и придет навестить вас в погожее воскресенье». Последние слова донеслись издалека, потому что Салли, пока передавала сообщение, уже опустилась бежать. Когда Мариана хотела передать ей привет, Салли была уже далеко. Сделав еще несколько прыжков, Салли добралась до дома окружного судьи, перед которым росла большая яблоня, затенявшая каменный колодец. Здесь стояла Кэти и совсем не выглядела больной. Она плескалась двумя крепкими красными руками по воде, в которой энергично чистила какой-то предмет. «Значит, ты не больна? Тогда почему ты не пришла в школу?» — крикнула Салли, завидев ее. «Ох, это ты? Добрый вечер!» «Я не могла разобрать, кто там прыгает, и у меня не было времени смотреть», — сказала Кэти с некоторой важностью. «Поэтому я и в школе не была. У меня не было времени, потому что мама сегодня уехала навестить больную бабушку. А еще у нас вылупились цыплята, 12 совсем маленьких. И вот почему мне приходится стирать чулок, потому что я повсюду бегала за цыплятами и возле сарая поскользнулась и глубоко наступила в грязь. Ну пойдем, я покажу тебе цыплят. Не смотри, что я только в одном чулке». Но у Салли оставалось совсем мало времени, и кроме того, ее голова была занята совсем другими вещами. Ей хотелось поговорить с Кэти о чем-то другом, кроме новых цыплят, поэтому она довольно решительно сказала: «Нет, Кэти, у меня недостаточно времени, чтобы смотреть на цыплят. Я только хотела узнать, не заболела ли ты? И еще хочу тебе кое-что сказать. Я видела незнакомую леди и мальчика, которых ты знаешь. Он выглядит хорошим. Ты знаешь, как его зовут?»
1: «Его?»
0: — переспросила Кэти, пожимая плечами. «Конечно, знаю. Его зовут Эрик. И только подумай, он ходит в школу Нижнего леса. Я сама видела его сегодня, когда он шел туда со своим школьным ранцем». Для Салли это был настоящий удар. Он пошел в школу Нижнего леса. Что теперь будет с ее прекрасными планами? Что будет со всеми запланированными воскресеньями, которые должны были быть полны радости и восторга, и всей дружбы с привлекательным Эриком? Как Эдди мог когда-либо подружиться с парнем, который ходил в школу Нижнего леса, когда он с таким же успехом мог бы пойти в Верхний лес? Салли была очень подавлена, но она не так легко отказалась от приятного намерения. По дороге домой она хотела придумать, что можно было бы сделать, поэтому она протянула руку изумленной Кэти. На этот раз приглашение зайти в школу и съесть кусок хлеба с маслом не было принято. Она не пошла с Кэти за сарай, где не могли бы сорвать спелые вишни с большого вишневого дерева. Все было бесполезно. «Другой раз, Кэти. Уже поздно, так что я должна идти домой». И Салли убежала. Удивленная Кэти смотрела ей вслед и думала: «Салли что-то придумала, иначе она бы пошла со мной за вишнями. Она не всегда рвется домой, но об этом я постараюсь узнать». Тем временем Салли долго бежала, потом стала идти медленнее, потому что ей нужно было обдумать очень много вещей. Она так погрузилась в свои планы, что не заметила, как добралась до сада, который простирался от ее дома далеко на луга. Рид стоял на низкой стене и энергично манил ее к себе. Салли сначала его не заметила.

Эдди, подперев голову обеими руками, сидел, погрузившись в свой учебник истории. Едва Салли открыла дверь, как в сильном волнении начала. «О, мама, ты бы видела, какой дружелюбной была эта леди! И она такая красивая, и такая нежная, и такая добрая, и настоящая благородная леди! А Эрик в своем бархатном костюме похож на рыцаря, такой изящный и вежливый! Эдди не мог бы найти более милого друга!» Все удивленно посмотрели на Салли, и за этой тирадой последовала пауза. Салли совсем забыла, что ей не следовало идти к незнакомым людям, и что она назвала целью своей прогулки визит к Кэти. Теперь она все вспомнила и сильно покраснела. «Дитя мое», — сказала мама, — «неужели ты действительно, несмотря на мое предупреждение, вторглась в дом незнакомых людей? Как ты могла войти в дом без причины?» «Не без причины, мама», — ответила несколько смущенная Салли. «Элизабет передала мне сообщение для старой Марианны», для которого любознательная Салли проникла на кухню с целью осуществления своего плана. «Это ясно», — заметила тетушка. Когда вся правда вышла на свет, Салли почувствовала облегчение и с новым рвением вернулась к своему повествованию. Ей многое нужно было писать. Пустую комнату и шелковое платье леди — и ее печальные взгляды. Затем описать рыцарского Эрика с его радостным смехом и веселыми глазами. Но она не могла описать все это так привлекательно, как ей казалось. «Итак», — сказал Эдди, отрываясь от своей книги, — «теперь у тебя есть еще один друг. Без сомнения, с ним будет все точно так же, как с Леопольдиком». Сделав свое замечание, он снова склонился над своей книгой и продолжал читать, ни на что не обращая внимания. Салли не нашла желаемого участия. Она была так переполнена своими впечатлениями, что была уверена, что мама и тетя должны быть в восторге от ее новой дружбы. Вместо этого они продолжали чинить чулки. Отец даже не поднял глаз от своей газеты, а у Эдди было только саркастическое замечание вместо сочувствия. У Салли была довольно плохая репутация человека, умеющего заводить друзей. Почти каждую неделю она видела кого-нибудь, кто ей так нравился, что она должна была сразу же подружиться. Но дружба была в основном недолгой, потому что она представляла себе что-то другое, что часто обнаруживала, присмотревшись повнимательнее. В то время это делало ее совершенно несчастной, но на следующей неделе она уже находила кого-то другого, кто заполнял ее мысли. Последняя неудачная дружба еще больше усилила насмешку Эдди. У портного из Верхнего леса было три сына. Поскольку отец в своих странствиях провел некоторое время в Вене, он дал своим сыновьям в память о прекрасных днях, которые он провел там, имена трех австрийских герцогов. Именно это странное имя впервые привлекло Салли. К этому добавилось то, что Леопольд, старший из сыновей, который до сих пор жил со своим дедом, но недавно приехал в Верхний лес, всегда носил элегантные куртки и брюки последнего покроя. Леопольд поступил в класс Салли, и его появление сразу же вдохновило ее. Он был таким маленьким и изящным, что вся школа прозвала его Леопольдиком. За Леопольдом последовал слух, что в городе, где жил его дед, он 3 года проучился в том же классе. Итак, Эдди смотрел на Леопольдика сверху вниз с высоты мальчика 4-го класса. Он с презрением замечал, как Салли находила удовольствие в малыше и подружилась с ним. Но это продолжалось недолго, потому что после недельного испытания Леопольдика перевели на 2 класса ниже. В 5-й класс его посадили по возрасту, но не по знаниям. За эти 8 дней Салли с грустью обнаружила, что Леопольдик необычайно глуп. Теперь Салли была рада, что огромная пропасть, лежащая между 5-м и 3-м классом, облегчила разрыв этой дружбы, которая не могла продолжаться, потому что с Леопольдиком ничего нельзя было сделать. Так получилось, что никто не обратил внимания на восторженное описание Салли своих новых друзей, потому что каждый помнил Леопольдика, и это не вдохновляло. Это всеобщее хладнокровие очень разозлило Салли. Она знала своих новых друзей, если бы они только поверили ей. Все должны были заинтересоваться этой леди и ее Эриком, что захотели бы узнать о них все возможное, но никто не задал ни одного вопроса, и они почти не слушали ее сообщения.

Это было уже слишком. Салли должна была на ком-то отыграться. Она обратилась к Эдди, который был полностью погружен в свою книгу. «Хотя ты читаешь 1000 книг, одну за другой, и ведешь себя так, как будто ничего не слышал, и ты думаешь, что нельзя дружить ни с одним человеком на этой земле, но только с 1000-летними египтянами, ты все равно мог бы быть рад иметь такого друга, как Эрик». Эдди, должно быть, только что прочитал что-то очень важное, потому что он довольно сдержанно поднял глаза от своей книги и сказал совершенно серьезно. «Видишь ли, Салли, ты совсем не знаешь, что такое дружба. Ты думаешь, что у человека может быть новый друг каждую неделю. Но у человека должен быть только один друг на всю жизнь, и он должен трижды обвести своего врага вокруг стен Трои. Тогда ему придется совершить приятное путешествие, если он будет идти из верхнего леса», — быстро заметила Салли. Мама тем временем вышла из комнаты, а тетя поднялась от своей работы. «От своих исторических исследований ты станешь совсем варваром», — сказала она, поворачиваясь к Эдди. «Но сейчас самое время идти спать. Быстро! А где Риц?» Риц уже час назад спрятался за плитой в надежде на какое-то время избежать там своей участи, но в темном углу его одолел сон. «Теперь у нас добавляются неприятности», — воскликнула тетя, когда спящий был обнаружен. С величайшим трудом она разбудила его. Пока тетушка толкала и трясла сонного Рица, Эдди несколько раз пытался приблизиться к ней, но она всегда ускользала от него. Но вот наступил тихий момент. Риц наконец проснулся. Эдди быстро подошел к тете и сказал: «Я не имел в виду живого, только после его смерти, как это сделал Ахилл». «Теперь он тоже разговаривает во сне и несет всякую чушь», — взволнованно воскликнула тетя. Она уже давно забыла слова Эдди о друге и не понимала, о чем он говорит. «Нет-нет, так больше продолжаться не может. Дети должны вовремя ложиться спать, иначе вся семья сойдет с рельсов». Эдди хотел объяснить еще раз только для того, чтобы ей было все ясно, а не для того, чтобы лечь спать непонятым, поэтому он повсюду следовал за ней, но возникло еще больше недоразумений. Для объяснения возможности больше не было. Тетя втолкнула Рица и Эдди в их комнату, поставила лампу на стол, закрыла дверь и ушла. «Я уверен, что мама зайдет. Я должен все ей объяснить», — думал Эдди, потому что то, что его так неправильно поняли, чрезвычайно встревожило его. Мама зашла, как она делала каждый вечер, и пообещала все разъяснить тете, чтобы он мог успокоиться и снова обрести сон. Риц уже давно спал.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности».